Тяжко богатому войти в Царство Небесное, но некоторые богачи вошли. Вошел святой Никола, вошел царь Неманя, вошли и другие. Им богатство не только не помешало, но еще и помогло войти в царство и быть вписанными в святцы, ибо они употребили свое богатство во славу Божию и на спасение своих близких. Имея богатство, они как бы ничего не имели. Все, что у них было, считали они собственностью Господа, а себя – Божьими слугами и хранителями чужих сокровищ, которые распределялись и делились ими согласно евангельским заповедям. Таким путем они спасли свои души и другим помогли спастись. Это героические души, которые не поддались тому, чтобы ими завладело их богатство, но они сами владели им. Кроме земного богатства, святой Никола имел еще три гораздо более великих сокровища – богатство веры, богатство правды и богатство милости. Раздавая свое земное богатство нищим из любви ко Христу, он и сам стал нищим. Но эти три сокровища только более умножились к концу его земной жизни. То, что он в изобилии передал свою веру другим людям, сделало его богатым верою. Из-за того, что он ревновал за правду Божью, душа его наполнилась правдой. Сердце его было полно милости, изливая милость на людей. Вера, правда и милость – небесные богатства, которые при раздаче их не умаляются. Вера, правда и милость – три сокровища святого Николы, которые он оставил в наследство церкви и которые еще до сего дня не истрачены. Это тройное благо оставил святитель Божий в наследство вам, тем, кто его помнит и прославляет. Вы, которые славите святого Николу, знаете, что ему милее то, что вы от него берете, чем то, что он от вас получает. Вера святого Николы была чиста, как кристалл, и как алмаз тверда. Он показал это в Никее, защищая православие от еретика, подвергая при этом свою жизнь опасности. Правда Божия в святом Николе ясна, как солнце. Он показал это, когда помешал палачу казнить трех мужей, невинно осужденных на смерть, появившись перед палачом и исторгнув меч из его рук, снова подвергая свою жизнь опасности. А милость святого Никола к бедным и нищим была подобна Христовой милости. Все свое имение он раздавал как милостыню, более тайно, чем явно, обрекая себя на нужду и голод. Но этот великий слуга Христов не страшился ни еретика, ни палача, ни голода. Он знал с уверенностью, что Всевышний бдит над верными слугами своими. И действительно, Всевышний защищал его до конца жизни и прославил после смерти среди ангелов и людей, как мало кого. Но кроме этих трех великих сокровищниц духовных благ, кроме веры, правды и милости, святой Никола имел еще несколько переполненных ризниц. Это ризница кротости, ризница воздержания, поста и молитвы, ризница смирения и так далее. Все эти переполненные ризницы духовного и морального блага оставил этот дивный святитель Христов нам, православным христианам, в наследие. На сегодняшний день все эти богатые ризницы открываются и предлагаются вам. Святой Никола принимает ваши хлебы и ваши свечи и молитвы как ответный дар ему, а не как ваш дар. Он вам предлагает сегодня свои дары. Если вы их примете, то и он примет от вас ответные дары. Если вы отвергнете его дары, отвергнет и он ваши. Берегите добро и не отказывайтесь от даров, которые вам предлагает этот богач Христов. И еще на один момент обратите внимание и порадуйтесь. Святой Никола ни книг не писал, ни кровь свою мученически не пролил за Христа. И все же прославлен более многих святых, которые и мудрые книги написали, и мученически за Христа пострадали. Это великая и дивная тайна. Это дело Божие. Этим благий Господь хотел показать, что Он вводит в свое царство не только мудрых богословов и мучеников, но и все то неисчислимое количество добрых душ, которые ни книг не писали, ни мученичество не претерпевали, но истинную веру сохранили и закон Божий исполнили. А таких как раз большинство среди верных, то есть таких, которые не говорят, но делают, которые книг не пишут, но Духом Божьим дышат. Действительно, много есть мудрых богословов и мучеников, но все же они в меньшинстве по сравнению с огромным числом этих последних, которые не прославились ни как богословы, ни как мученики, но как молчаливые, но верные слуги Божии, как святой народ Божий. Святой Никола – святитель народный, совершенный представитель того множества людей, которые слушают Слово Божие и спешат исполнить его и примером своим наручить других. В этом причина того, почему святой Никола прославлен более многих святых учителей и мучеников. И поэтому церковь посвятила чудотворцу Николаю Мирликийскому, кроме сегодняшнего дня, еще и все четверги обычных седмиц в продолжении целого года, вместе со святыми апостолами.
Богу нашему славу, святому Николе честь и поклонение. Аминь. Белград, 1934 год. И еще одна проповедь, которую я хочу сегодня прочитать вам, уважаемые радиослушатели. Ее произнес митрополит Антоний Сурожский, выступая в Москве 19 декабря 1973 года в храме имени Николы, что в Кузнецах. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Поздравляю вас с праздником. Когда мы празднуем день такого святого, как Николай Чудотворец, которого не только русское сердце, но вселенское православие восприняло как один из самых совершенных образцов священства, делается особенно трепетно и служить божественную литургию и предстоятии, потому что прежде чем он стал сотайником апостолов, святитель Николай был подлинным истинным мирянином. Сам Господь открыл, что именно его надо было поставить священником за чистоту его жизни, за подвиг его любви, за его любовь к богослужению и храму, за чистоту его веры, за его кротость и смирение. Все это было в нем не словом, а было плотью. В тропаре ему мы поем, что он был правило веры, образ кротости, учитель воздержания. Все это его пастве явилось самим делом, сиянием его жизни, а не только словесной проповедью. И таким он был еще мирянином. И таким подвигом, такой любовью, такой чистотой, такой кротостью он стяжал себе высшее призвание церкви быть поставленным архиереем, епископом своего града, быть перед глазами верующего народа, который сам является телом Христовым, местом пребывания Святого Духа, божественным уделом, среди православного народа стоять, как живая икона, чтобы можно было, взирая на него, в его глазах видеть свет Христовой любви, в его действиях видеть воочию и пережить Христово божественное милосердие. Мы все призваны следовать одним путем. Нет двух путей для человека. Есть путь святости, другой путь – путь отречения от своего христианского призвания. Не все достигают той высоты, которая нам явлена во святых, но все мы призваны быть настолько чистыми своим сердцем, своим помышлением, своей жизнью, своей плотью, чтобы мы могли быть как бы воплощенным присутствием в мире из столетия в столетие, из тысячелетия в тысячелетие самого Христа. Мы призваны быть как так совершенно, так полно отданными Богу, чтобы каждый из нас стал как бы храмом, где живет и действует и в нас, и через нас Святой Дух. Мы призваны быть дочерьми и сынами нашего Небесного Отца. Но не иносказательно только. Не потому только, что Он с нами обращается, как Отец обращается с детьми. Во Христе и силой Святого Духа мы призваны подлинно стать Его детьми, подобными Христу, приобщившись Его сыновству, получив Духа сыновства, Духа Божия, так, чтобы наша жизнь была сокрыта со Христом в Боге. Этого мы не можем достигнуть без труда. Отцы Церкви нам говорят: «Пролей кровь, и получишь Дух». Мы не можем просить Бога о том, чтобы Он вселился в нас, когда сами мы не трудимся над тем, чтобы приготовить Ему святой, очищенный, богопосвященный храм. Мы не можем Его звать в глубину нашего греха вновь и вновь, если не имеем твердого, пламенного намерения, если мы не готовы, когда Он к нам снизойдет, когда Он нас взыщет, как заблудшую овцу, и захочет понести обратно в отчий дом, быть взятыми и унесенными навсегда в Его божественных объятиях. Быть христианином – это быть подвижником. Быть христианином – это бороться за то, чтобы преодолеть в себе все, что является смертью, грехом, неправдой, нечистотой. Одним словом, преодолеть, победить все то, из-за чего Христос был распят, убит на кресте. Грех человеческий его убил, мой и ваш, и наш общий. И если мы не избываем и не изживаем греха, то мы приобщаемся либо тем, который небрежением, холодностью, безразличием, легкомыслием отдал их Христа на распятие, либо тем, которые злобно его хотели уничтожить, стереть с лица земли, потому что его облик, его проповедь, его личность были их осуждением. Быть христианином – это быть подвижником. Однако самим нам спастись невозможно. Наше призвание настолько высоко, настолько велико, что человек своими силами не может осуществить его. Я уже говорил, что мы призваны быть как бы привитыми к человечеству Христа, как веточка прививается к животворному дереву, с тем, чтобы жизнь Христова била ключом в нас, чтобы мы были Его телом, чтобы были Его присутствием, чтобы наше слово было Его словом, наша любовь – Его любовью и наши действия – Его действием. Я сказал, что мы должны стать храмом Святого Духа, но больше, чем вещественным храмом. Вещественный храм содержит в себе присутствие Божие, но не пронизывается им. А человек призван так соединиться с Богом, как по слову святого Максима Исповедника, огонь пронизывает, проникает железо. Делается с ним одно. И можно, говорит Максим, резать огнем и жечь железом, потому что больше нельзя различить, где горение и где горючее, где человек и где Бог.
Этого мы не можем достичь. Мы не можем стать сынами и дочерьми Божьими только потому, что мы сами этого хотим или об этом просим и молим. Мы должны быть приняты Отцом, усыновлены, должны стать по любви Божией ко Христу тем, чем Христос является для Отца, сынами, дочерьми. Как же нам этого достичь? Ответ на это нам дает Евангелие. Петр спрашивает, кто же может спастись? И Христос отвечает, невозможное человеку, возможно Богу. Подвигом мы можем открыть свое сердце, охранить от нечистоты свой ум и душу. Мы можем направить свои действия так, чтобы они были достойны нашего призвания и нашего Бога. Мы можем плоть нашу сохранить чистой для приобщения тела и крови Христовых. Мы можем открыться Богу и сказать «Прииди и вселися вны». И мы можем сказать, что если мы искренним сердцем этого просим, этого хотим, то Бог, который хочет нам спасения больше, чем мы умеем сами себе его хотеть, нам его даст. Он же сам в Евангелии нам говорит, если вы, будучи злыми, умеете добрые подарки давать своим детям, насколько больше Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящему Него. Поэтому будем всей нашей силой человеческой немощи, всем горением нашего тусклого духа, всей надеждой нашего сердца, тоскующего по полноте, всей нашей верой, которая вопиет к Богу, Господи, верую, однако помоги моему неверию, всем голодом, всей жаждой нашей души и тела будем просить Бога о том, чтобы Он пришел. Но вместе с тем, всеми силами нашей души, всеми силами нашего тела будем приготовлять Ему храм, достойный Его прихода, очищенный, посвященный Ему, охраненный от всякой неправды, злобы и нечистоты. И тогда придет Господь и совершит, как Он обещал нам, с Отцом и Духом тайную вечерю в наших сердцах, в нашей жизни, в нашем храме, в нашем обществе. И воцарится Господь вовек, Бог наш в род и род. Аминь. Это была проповедь святителя Антония Сурожского, которую он произнес в 73-м году в храме Николы в Кузнецах. Читал для вас Александр Крупинин. Наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. С праздником!

Тропарь святителю Николаю византийского распева прозвучал в исполнении праздничного хора Александра Свирского монастыря.

0: прозвучал кандак святителю Николаю, композитора Николая Голованова, в исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Поучение преподобного Феодора Студита на Вознесение Христа Спасителя. О том, что мы должны с чистыми помыслами причащаться при чистых тайн. Братья и отцы, ныне настал светлейший день Вознесения, и праздник этот есть совершение искупления Господа нашего Иисуса Христа, ибо Он исполнил и совершил всю волю Отца, и потом вознесся в славе на небеса, провождаемый ангелами и человеками, и нас воздвиг. И естеством нашим в пресвятой своей плоти воссел превыше небес. Какое и сколь великое богатство славы Его, и какое величество силы Его, что Он, смиренное, презренное и уничиженное наше естество, возвел на царский престол и соделал поклоняемым от всех небесных ангельских сил. Содержа это в уме нашим, братья, ужаснемся и устрашимся величия Божьих дарований и будем проводить жизнь достойно главы Владыки, как Христовы члены, как одно тело с Ним, как сопричастники и сонаследники Его, в чистоте, в разуме, в долготерпении, в благости, в Духе Святом, в истинной любви, в слове истины и в силе Божией со всяким послушанием и смиренным мудрием, со всякой тщательностью и охранением. Да не произносится ни одно непристойное слово между нами, как освященными, и ни одно неподобающее слово, да не скажется с прислушанием, хотя бы оно казалось добрым и нужным. А оскверняющий плоть свою — не член Христов, и злопамятный не член Христов, и недостоин причащения, и всякую иную страсть питающий — не член Христов. Посему каждому должно испытать себя, чтобы не был он нечист и злопомнителен.

0: И когда очистится и исправится через исповедь, тогда пусть причастится тело и крови Христовых. Ибо кто недостойно причащается, подвергается великому осуждению, не рассуждая тело Господне. Посему многие и умирают, когда недостойно причащаются, и одержимые недугами не исповедуются. Аще бы быхом себе рассуждали, не быхом осуждений были. Судими же от Господа наказуемся, да не с миром осудимся. Посему мы должны быть чистыми и преподобными, чтобы нам достойно называться членами Христовыми и причащаться святых тайн. А если случится нам по невниманию быть побежденными лукавым похотением или гневом, или яростью, или враждою, или злопамятством, или каким-либо другим грехом, что ненавидит Бог, и неудивительно, ибо мы люди, а не ангелы, то покаемся тотчас, и опять войдем в прежнее устроение и чин, потому что мы освящаемся, если не будем коснеть во грехе. А кто пребывает во грехе, подвергается беспощадному суду. Или мы не знаем, что смерть приходит внезапно и безвестно и похищает нас. Вот вчера, когда мы навестили больного епископа, нашли, что он был в великом томлении, весь горел в жару горячки, весь страдал в скорби, обращал взор свой туда и сюда, и нигде ни от кого не находил никакой помощи, кроме одной совести, правой или неправой. Но то же ли будет и с нами? Но что это такое? Не есть ли это сон и тень в сравнении с будущими мучениями? В сравнении с оным огнем страшным и никогда не угасающим, где червь не умирает, тьма не проходит, узы не разрешаются, тартар пределов не имеет, скрежет зубов не пристает, и все прочие мучения бесконечны. Если бы мы, братья, размышляли об этом, то не покоили бы тело, и никто бы не завидовал, не оскорблял никого, не гневался, не спорил, не осуждал, не лгал и не делал бы никакого зла. Итак, будем жить в мире, будем проливать обильные слезы, будем кротки, имея искреннюю любовь друг к другу, и будем с усердием исполнять все то, что заповедано, дабы нам и вечной муки избежать, и жизнь вечную получить. О Христе Иисусе Господе нашем, которому подобает слава и держава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Поучение преподобного Феодора Студита на Вознесение Христа Спасителя для вас читал Михаил Демидов. Преподобный Феодор Студит родился в 758 году в Константинополе в семье сборщика царских податей и получил превосходное образование в столице Византийской империи. Когда на престол взошел император-иконоборец Константин Капроним, родители святого Феодора раздали свое имение бедным и приняли монашеский постриг. Феодор к тому времени был уже известным ритором и участвовал в богословских диспутах. В 787 году благочестивой императрицей Ириной был созван Седьмой Вселенский собор, утвердивший в церкви иконопочитание. Среди отцов собора был святой Платон, дядя преподобного Феодора. По его благословению Феодор вместе с двумя своими братьями принял монашество. В 796 году при содействии императрицы Ирины преподобный Феодор стал настоятелем Студийского монастыря. Вскоре обитель стала одной из самых больших в Византии. Здесь подвязались около 1000 иноков. Для управления монастырем преподобный Феодор написал устав иноческой жизни, получивший название Студийского. Святой обличал за нечестие византийских императоров Константина Багрянародного, Никифора и Льва Армянина и претерпел за это истязания и ссылки. Но и в заточениях, и в ссылках он продолжал борьбу с ересью. Кроме устава общежительной монастырской жизни, преподобный Феодор написал несколько сочинений против иконоборцев и в защиту почитания святых икон и креста, а также множество поучений в проповедях и письмах. После смерти императора Льва преподобный Феодор вернулся из ссылки и поселился в Вифинии в городе Херсонесе. Скончался преподобный Феодор в 826 году. Церковь дала ему имя Студита по имени монастыря, от которого студийский устав преподобного Феодора был воспринят большинством монастырей на Востоке и особенно на Руси, и имя исповедника, как одному из первых отцов церкви, пострадавшему за иконопочитание и разъяснявшего в своих поучениях, что такое исповедничество и в чем состоит предательство веры, а также дававшему разъяснение христианам, как следует духовно спасаться во времена гонений на веру.

Содостойник праздника Вознесения Господня композитора-протоиерея Петра Турчининова прозвучал в исполнении квинтета Свято-Троицкого монастыря в Джордан-Вилле.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. В эфире передача, которую мы условно назвали как «Сложные или спорные вопросы богословия». В цикле передач мы рассказываем о наиболее пререкаемых темах православного богословия. Уже на протяжении 5 передач, сегодня последняя, 5-я передача, мы рассказываем вам о таинстве вступления в церковь. Некоторые думают, что тайна вступления в церковь – это такое немножко нудное, но обязательное, в общем-то, но недорогое удовольствие. Пришел, заплатил деньги в храме, покрестился и считай себя уже сопричисленным к православной церкви, сыном или дочерью Божьими. Это, конечно, не так. Вступление в церковь – это великое событие, вступление человека в новые отношения с Богом. Это выход человека на новый уровень, если можно так сказать, отношений с Богом. Я помню слова отца Павла Флоренского, он как-то замечательно сказал, что всякий человек, абсолютно всякий человек живет под Богом. Но если для нецерковных людей, некрещенных, Бог – это некая безразличная космическая сила, то для христианина Бог становится его отцом, становится самым близким существом в его жизни. У христианина особые отношения с Богом, скажем так, не юридические отношения, не отношения раба и властелина или господина, но отношения сына и любящего прекрасного отца, отношения любовные. Таинство вступления в церковь – это таинство обещания христианином искренней, живой веры в Бога. Это обручение, соединение с Богом. Это решительное «нет» дьяволу, греху, компромиссу с этим миром. Это решительное «да» святости, добродетельной жизни, доброделанию. Напомню вам, что в древности, в ранней древности, крещение совершалось в различных водоемах, реках, озерах, колодцах и прочее. Однако около II века крестильни устраиваются либо при богатых домах, в которых совершалось богослужение, либо в катакомбах. Археологи нашли немало вот таких подобных крещальных помещений, то есть комнат, в которых ставились специальные ванны или в которых прокапывался небольшой бассейн. В этом бассейне или в ванне как раз и происходили крещения. Все это делалось из дорогих материалов и имело достаточно большую цену. Почему крещение происходит в воде? Что стоит за этим обычаем? Как часто материнское сердце, мы говорили об этом, сжимается от страдания за любимое дитя, которого священник окунает с риском для жизни в крещальную купель. Нельзя ли обойтись без этого опасного купания, думает современный человек. Упомянем подробнее о символике воды и о том, что эта вода значит для крещаемого. Как доказано современными учеными, исследовавшими вот эти древние христианские тексты, символика крещальной воды с самого раннего времени понималась в связи с рассказом о творении мира. Помните, тьма над бездной, Дух Божий носился над водой. А также с рассказом о потопе, в котором земля, покрытая бездной вод, возвращается к первобытному хаосу, из которой спасается лишь одна семья, семья праведного Ноя. Здесь налицо логическая цепочка. Вода означает смерть. Спасение от воды означает жизнь. Далее можно вспомнить другой ветхозаветный исторический ряд, относящийся к священной ветхозаветной истории. Это прохождение через воды Черного моря израильского народа при бегстве из египетского плена. Освобождение из плена символически знаменует переход от смерти к жизни. Можно вспомнить, наконец, другой логический ряд. Смерть Христа, то есть погружение в смерть, в Шеол, и воскресение Христа, как бы восстание из бездны небытия. И вот естественно, что жизнь христианина, как человека, желающего всецело жить жизнью Христовой, также должна пройти через этот ряд символических, но весьма значительных действий, то есть погружение и как бы умирание, и восстание из воды, возрождение для новой жизни. Это одна грань символики крещальной воды. Второй момент – это то, что и вода первозданного мира, и вода потопа, и даже бездна ада являются той стихией, из которой появляется, которую побеждает, над которой торжествует новая жизнь. Таким образом, погружение крещаемого означает и его умирание для прежней жизни, и воскресение для жизни со Христом через выход из купели. Один современный богослов об этом так говорит. Греческое слово «баптизо», то есть «погружение»,
главным образом и прежде всего выражают мысль о полном погружении человека или какого-то предмета в воду и извлечении из воды. Изначально крещение совершалось именно так, как и обрезание в Ветхом Завете. За прямой угрозой жизни непосредственно следовало освобождение и сохранение, исходящее из крещения. Можно ли такие соображения, как простота, совершение обряда, забота о здоровье и соблюдение приличий считать последним словом и поступать иначе, то есть человека не погружать, а кропить водой или поливать воду на его голову? Обычно в православной церкви крещение совершается либо через троекратное погружение, но в крайнем случае разрешено крестить через обливание или все-таки окропление водой. Итак, перед началом святого крещения священник должен быть облачен в белые ризы. У всех в руках должны быть зажжены свечи, у всех, кроме тех, кто крестится. Конечно, если восприемники держат младенца, тоже им не надо давать свечи, чтобы они случайно не обожгли младенца. Крещаемому свеча дается при выходе им из купели или после акта крещения, которое совершается через обливание. Полагается перед крещением, перед началом таинства, трижды окадить купель, то есть трижды обойти купель с кождением фимиамом купели, что символизирует животворную деятельность Духа Святого, освящающего вот эти воды, древние, как бы первозданные воды. Священник возглашает: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков». Хор или верующие отвечают «Аминь». Напомню вам, что мы предлагаем вам сокращенный, правда, перевод чинопоследования крещения на русский язык. Священник произносит мирную иктинью. Мирная иктинья, вообще слово иктинья означает усиленное моление. «Миром Господу помолимся». На каждое прошение хор или верующий отвечает: «Господи, помилуй». «О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся». «О мире всего мира и благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех Господу помолимся». «О святом храме сем или доме сем и с верой и благоговением входящих в него Господу помолимся». «О великом Господине и Отце нашим, святейшим Патриархе Алексии, и о Господине нашим, высокопреосвященнейшем митрополите Владимире для Петербурга», или здесь упоминается иной местный епископ, «честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте и людях Господу помолимся. О богохранимой стране нашей, властях и воинстве я Господу помолимся. О том, чтобы осветилась вода сия силою, действом и сошествием Святого Духа Господу помолимся. О том, чтобы была ниспослана на воду сию благодать спасения, подобное благословению данному Иордану Господу помолимся. О том, чтобы пришла на воду сию благодать и силы Святой Троицы Господу помолимся. О том, чтобы сошествием Святого Духа просветиться нам светом разума и благочестия Господу помолимся. О том, чтобы в воде сей явилась сила, разгоняющая козни врагов, врагов видимых и невидимых, Господу помолимся. О том, чтобы крещаемый в воде сей был достоин нетленного Царства Небесного, Господу помолимся. О приходящем ныне к святому крещению и о его спасении Господу помолимся. О том, чтобы раб твой или раба твоя показал или показала себя сыном и наследником, ну или дочерью и наследницей. Во всех случаях, когда я говорю «он», если крестится девушка или женщина, подставляется она. Все это в женском роде упоминаются эти молитвы. Итак, о том, чтобы раб твой показал себя сыном и наследником вечных благ, Господу помолимся. О соединении раба твоего с тайной смерти и воскресения Христа Бога нашего, Господу помолимся. О сохранении рабом твоим белоснежных одежд крещения и о верности обручившемуся с ним Святому Духу, что откроется в великий дивный день второго пришествия Христова, Господу помолимся. О том, чтобы эта вода стала для раба твоего купелью возрождения, купелью омывающей грехи, одевающей нетлением, Господу помолимся. О том, чтобы Господь услышал голос нашей молитвы, Господу помолимся. О том, чтобы избавиться рабу сему и нам от всякой скорби, горя и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твою благодатью, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию,
со всеми святыми помянувши сами себе, и других, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно, и во веки веков. Аминь». И далее священник читает тайно или в полголоса молитву. Молитву о очищении его самого, священника, совершающего таинство от грехов. В этом смысле православная церковь никогда не утверждает, что священник, совершающий таинство, безгрешен, и в силу своей безгрешности может совершать таинство. Нет, не в силу личных достоинств, но в силу благодати Божией, действующей через него, как пастыря церкви, совершается это таинство. «Милостивый и милосердный Боже», говорит священник, «проницающий взором наши мысли и чувства, никто не может укрыться от Тебя, знающий и меня. Не отврати лика Твоего от моей нечистоты, но прости мои прегрешения. Дай мне сейчас покаяние, отмой всю скверну моих тела и души. Освети меня невидимой силой Твоей, покрой меня невидимой рукой Твоей, чтобы я, возвещая дивную свободу от рабства, данную Тобой людям, сам не был рабом греха и не был изгнан с позором с поля духовной битвы. Ниспошли мне силу Твою небесную, укрепи меня в служении предстоящего таинства, великого и сверхъестественного, изобразив приходящим к Тебе рабе Христа, Сына Твоего, через великое таинство, совершаемое моими недостойными руками. Утверди сего приходящего к Тебе человека на фундаменте апостолов и пророков Твоих, соделай его растением истины в саду Твоей кафолической апостольской церкви, да преуспевает он в духовном росте и совершенстве, и тем пусть славится имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». И далее священник велигласно, то есть громко, возглашает: «Велик Ты, Господи, и изумительны дела Твои, и не хватит слов, чтобы достойно воспеть чудеса Твои». И далее молитва: «Ты от небытия в бытие сотворил все мироздание. Ты поддерживаешь и промышляешь о каждом творении. Ты от четырех стихий весь мир сочетал. Ты сплел ленты и круговорота четыре времени года. От Тебя трепещет ангельский мир. Тебе поет солнце, Тебя славит луна, Тебя приветствуют звезды, Тебе внемлет свет. Перед Тобой преклоняются бездны и реки. Ты раскинул небеса, подобно шатру, положил морям пределы, Ты наполнил воздухом, необходимым для нашего дыхания, поднебесную сферу. Воинства ангелов кланяются Тебе. Многочитые херувимы, шестокрылатые серафимы, стоящие, летающие вокруг Твоего небесного трона, дрожат от страха в блеске неприступного Твоего сияния. Ты — Бог безграничный, вечный, неизреченный, непознаваемый. Ты пришел на землю, приняв образ раба, быв во всем как человек. Ты не смог смотреть на те мучения, которыми притеснял род людской дьявол. Сошел на землю, чтобы спасти нас. Провозглашаем благодать, восхваляем милость, не можем смолчать о бездне благодеяний Твоих. Ты немощное человеческое естество освободил Рождеством Своим. Ты осветил лоно девы, ставшей Тебе матерью. Все творение воспевает Твое явление. Ты, Бог наш, на землю пришел и жил среди людей. Ты воды Иордана осветил, послав с небес Святого Твоего Духа. Ты избавил воду от наполняющих ее лукавых демонов. Человеколюбчий царю, приди и сейчас, со шествием Святого Твоего Духа освети воду сию. Это повторяется трижды. Дай воде сей благодать спасения, благословение, подобное данному водам Иордана. Соделай воду сию источником нетления, даром освящения, милостью отпущения грехов, чудом исцеления болезней, огнем истребляющим демонов, твердыней неприступной для всех враждебных сил. Пусть бежат от воды сей, замышляющие коварство против Твоего создания, раба сего, ибо имя Твое, Господи, я призвал, имя чудное, славное и страшное для врагов». Священник трижды знаменует воду, погружая персты в воду, и дует крестообразно на воду, говоря: «Да сокрушатся под знаком креста Твоего все враждебные силы! Да сокрушатся под знаком креста Твоего все враждебные силы! Да сокрушатся под знаком креста Твоего все враждебные силы! Молимся Тебе, Господи! Пусть отступят от нас все воздушные невидимые призраки. Изгони из воды сей притаившегося темного демона, окрещающегося избавь от хитрого и лукавого духа, наводящего на него помрачение мыслям и чувствам. Ну а Ты, Владыка всех, покажи воду сию водой спасения, водой освящения, очищающей тело и дух, водой разрешающей узы греха, оставляющей прегрешения, просвещающей души,
купелью возрождения, даром усыновления, одеждой нетления, источником подлинной жизни. Ты сам сказал, Господи, омойтесь и будете чисты, удалите лукавство от душ ваших. И ты даруешь нам рождение свыше от воды и Святого Духа. Явись, Господи Христе, на воде сей, измени в ней крещающегося, чтобы он сбросил с себя прежнего ветхого человека, облегся в нового, по образу создавшего его Бога. Пусть, соединившись с тобой и восприняв твой образ жизни, твои страдания и смерть, человек сей станет и участником твоего воскресения. Помоги ему сохранить дар святого твоего духа и приумножить залог благодати, и воспринять почесть высшего звания, сопричислиться уже достигшим небесного наследия. Ибо тебе подобает слава, держава, честь и поклонение с обезначальным твоим Отцом, со пресвятым и благим и животворящим твоим духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Далее священник освящает елей, то есть масло, и помазывает им крещаемого. Помазуя, священник произносит, помазывая лоб, помазывается раб Божий елеем радости во имя Отца и Сына и Святого Духа, помазывая грудь для исцеления души и тела, помазывая уши для слышания веры, помазывая руки. Руки твои, Господи, сотворили и создали меня, помазывая ноги. Доходит сей человек по стопам твоих заповедей. После сего, обратившись лицом к востоку, священник крестит человека, либо возливает на голову его святую воду, либо окунает в купель со словами «Крещается раб Божий» или «Раба Божия» во имя Отца Аминь и Сына Аминь и Святого Духа Аминь. Затем пение 31-го псалма, и священник подает новокрещенному белую ризу и говорит, облачается раб Божий, раба Божия, в ризу праведности во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. А затем возлагает на новокрещенного нательный крест и поет тропари. Ризу мне подашь светлу, одеяйся светом, яко ризу многомилостиве, Христе Боже наш. Напоминаю вам, дорогие братья и сестры, что вы слушаете «Град Петров». Мы с вами сегодня на русском языке приводим сокращенный чин, сокращенный вариант чинопоследования крещения. Перевод был осуществлен мной. Перевод, скажем так, такой простой, достаточно популярный. Вы сможете благодаря вот этому тексту лучше представить, что совершается в таинстве крещения, как человек входит в церковь, какие молитвы читаются, если вам придется, а я думаю, вам обязательно придется либо присутствовать при крещении родственников, либо быть восприемниками, то есть крестными, то тем более знание этих молитв, переживание того, что читается в данный момент, хотя мы, правда, на русском это читаем, а в церкви читается все на церковно-славянском, все это поможет вам более глубоко переживать ту тайну вступления человека в новые отношения с Богом, вступления человека в церковь. Далее, после чина крещения, о котором мы сейчас говорили, следует таинство миропомазания. Священник говорит, «Благословен ты, Господь, Бог Вседержитель, источник благ, солнце правды, воссиявшее приходом Христа нашего, подобно свету, вспыхнувшего во тьме. Благословен ты, даровавший нам недостойным, блаженное очищение во святой воде и божественное освящение в животворящем помазании. Ты, Господи, благоворивший сегодня вновь уже духовно родить раба твоего, новокрещенного, водой и святым духом, очищая его вольные и невольные грехи, сам владыка всецарю, даруй рабу сему и печать святого и всесильного духа, сподобие его и причастие святого твоего тела и драгоценной твоей крови. Сохрани раба твоего в твоем освящении, утвердив православной вере, защити от лукавого и всех искушений его, и спасительным трепетом в чистоте и праведности душу его сохрани». И пусть раб сей во всяком деле и во всяком слове исполняет твою волю, сыном и наследником станет вечного твоего царствия. Ибо ты Бог наш, Бог милующий и спасающий, тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. После этого священник помазывает кисточкой лоб, глаза, ноздри, уста, уши, грудь, руки, ноги крещаемого, уже, собственно, крестившегося, изображая знак креста. При каждом помазании священник произносит печать дара Духа Святого. Восприемник, или если этот крестится человек взрослый, сознательный, сам отвечает
священнику слово «Аминь». Затем священник и новокрещенные с восприемниками, держа в руках зажженные свечи, обходят аналой с лежащим на нем Евангелием и купель. Это знак того, что всю свою жизнь новокрещенные будут идти вслед за Христом. Впереди идет священник с крестом в руках. При этом поется «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися». То есть «Мы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Далее чтец читает отрывок из послания апостола Павла к римлянам, а священник читает последние стихи Евангелия от Матфея. Это Евангелие от Матфея, 28 глава, 16-20 стихи. Приведу их. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все, то есть и вот, я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Далее краткое иктинья, и совершается омовение помазанных святым миром частей тела и пострижение волос новокрещенного. Читаются положенные молитвы. Приведу вам одну из молитв на пострижение волос. «Господу помолимся, Господи, помилуй. Владыка и Господь наш, Ты почтил человека своим образом, создав его из разумной души и прекрасного тела, так что тело призвано служить душе. Ты устроил человека так, что венчает тело его голова, и в сознании его получает импульс к действию все наши чувства. Ты же, Господи, украсил голову человеческую волосами, сохраняя ее от холода и перегрева. Все члены тела своей соразмерностью и удобством прославляют Тебя, великого Творца и Художника. Ты сам, Владыка, избранным сосудом Твоим апостолом Павлом, заповедавший нам все творить в славу Твою, прими и благослови и раба сего, посвящающего себя Тебе со стрижением волос. Благослови раба своего вместе с его восприемником и даруй им всем поучаться закону Твоему и творить заповеданные Тобой добрые дела». Ты Бог милостивый и любящий, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. Далее другая молитва, и священник постригает крестовидно, то есть в виде креста голову, говоря, постригается раб Божий или раба Божия во имя Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. После этого происходит обряд воцерковления. Читается молитва отрочати, то есть ребенку, из чина молитвы жене родительниц по 40 днях. Священник читает молитву перед амвоном. Напомню, что амвон – это специальная площадка перед царскими вратами. Священник говорит: «Господь Бог наш, Твоей матерью Марии в 40-й день принесенный в храм и носимый руками праведного Иосифа, Ты сам всесильный владыка, благослови принесенного сего младенца. Благослови его на всякое дело благое и Тебе угодное. Помогай ему возрастать, отгоняет младенца сего всякую злую бесовскую силу знаменем креста Твоего. Ты, Господи, хранишь младенцев, сохрани и раба сего, чтобы, сподобившись святого крещения, он наследовал удел в небесном Твоем царстве и был соблюдаем благодатью святой единосущной нераздельной Троицы, яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь». Собственно, обряд воцерковления, кроме чтения определенных молитв, это еще и то, когда священник берет младенца и начертывает знак креста перед царскими вратами. Если это ребенок, то перед престолом и перед горним местом вместе с царскими вратами. И читает определенные молитвы. Далее чин крещения завершается. Следует заключительные иктинья и отпуст. Отпуст – это особое последование завершения службы. «Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе!» — говорит священник. Хор отвечает: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Священник говорит «Отпуст! Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, силой честного и животворящего креста, святых славных и всех вальных апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, называет святых дня, святых храма, святых, в имя которых принял новокрещенный, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец». И далее священник возглашает многолетие, благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение во всем благое поспешение, изобилие плодов земных, подашь, Господи, новокрещенному рабу Твоему,
или новокрещенной рабе твоей, и сохрани ее на многое лето». Вот таким образом таинство крещения заканчивается. Напоминаю вам, что вы слушаете передачу, которую мы условно обозвали или назвали как «Сложные вопросы богословия». У микрофона священник Константин Пархоменко. Храни вас всех, Господь!

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал достойник праздника Вознесения Господня, композитора священника Петра Турчининова.
1: «20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

По страницам научно-фантастической повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Передача вторая. Монтек открыл дверь спальни. Ему показалось, что он вошел в холодный, облицованный мрамором склеп после того, как зашла луна. Непроницаемый мрак. Ни намека на залитый серебряным сиянием мир за окном. Окна плотно закрыты, и комната похожа на могилу, куда не долетает ни единый звук большого города. Однако комната не была пуста. Он прислушался. Чуть слышный комариный звон, жужжание электрической осы, спрятанной в своем уютном и теплом розовом гнездышке. Музыка звучала так ясно, что он мог различить мелодию. Он почувствовал, что улыбка соскользнула с его лица, что она подтаяла, оплыла и отвалилась, словно воск фантастической свечи, которая горела слишком долго, и, догорев, упала и погасла. Мрак, темнота. Нет, он несчастлив. Он несчастлив. Он сказал это самому себе. Он признал это. Он носил свое счастье как маску. Но девушка отняла ее и убежала через лужайку. И уже нельзя постучаться к ней в дверь и попросить, чтобы она вернула ему маску. Не зажигая света, он представил себе комнату. Его жена, распростертая на кровати, неукрытая и холодная, как надгробное изваяние, с застывшими глазами, устремленными в потолок, словно притянутыми к нему невидимыми стальными нитями. В ушах у нее плотно вставлены миниатюрные ракушки, крошечные с наперсток радиоприемники-втулки. Электронный океан звуков, музыка и голоса волнами омывает берега ее бодрствующего мозга. Нет, комната была пуста. Каждую ночь сюда врывался океан звуков, и, подхватив Милдред на свои широкие крылья, баюкая и качая, уносил ее, лежащую с открытыми глазами, навстречу утру. Не было ночи за последние 2 года, когда Милдред не уплывала бы на этих волнах, не погружалась бы в них с готовностью еще и еще раз. В комнате было холодно. Но Монтек чувствовал, что задыхается. Однако он не поднял штор и не открыл балконной двери. Он не хотел, чтобы сюда заглянула луна. С обреченностью человека, который в ближайший же час должен погибнуть от удушья, он ощупью направился к своей раскрытой, одинокой и холодной постели. За мгновение до того, как его нога наткнулась на предмет, лежавший на полу, он уже знал, что так будет. Это чувство отчасти было похоже на то, которое он испытал, когда завернул за угол и чуть не налетел на девушку, шедшую ему навстречу. Его нога, вызвав своим движением колебания воздуха, получила отраженный сигнал о препятствии на пути и почти в ту же секунду ударилась обо что-то. Какой-то предмет с глухим стуком отлетел в темноту. Монтек резко выпрямился и прислушался к дыханию той, что лежала на постели в кромешном мраке комнаты. Дыхание было слабым, чуть заметным. В нем едва угадывалась жизнь. От него мог затрепетать лишь крохотный листок, пушинка, один единственный волосок. Он все еще не хотел впустить в комнату свет с улицы.
Вынув зажигалку, он нащупал саламандру, выгравированную на серебряном диске, нажал. Два лунных камня глядели на него при слабом свете прикрытого рукой огонька. Два лунных камня, лежащих на дне прозрачного ручья. Над ними, не задевая их, мерно текли воды жизни. Милдред! Ее лицо было как остров, покрытый снегом. Если дождь прольется над ним, оно не ощутит дождя. Если тучи бросят на него свою вечно движущуюся тень, оно не почувствует тени. Недвижность, немота, только жужжание ос втулок, плотно закрывающих уши Милдред, только остекленевший взор и слабое дыхание, чуть колеблющие крылья ноздрей. Вдох и выдох, вдох и выдох, и полная безучастность к тому, что в любую минуту даже и это может прекратиться навсегда. Предмет, который Монтег задел ногой, тускло светился на полу возле кровати, маленький хрустальный флакончик, в котором еще утром было 30 снотворных таблеток. Теперь он лежал открытый и пустой, слабо поблескивая при свете крошечного огонька зажигалки. Вдруг небо над домом заскрежетало. Раздался оглушительный треск, как будто две гигантские руки разорвали вдоль кромки 10 000 миль черного холста. Монтега словно расколола надвое, словно ему рассекли грудь и разворотили зияющую рану. Над домом пронеслись ракетные бомбардировщики. Первый, второй, 6, 9, 12, один за другим, сотрясая воздух оглушительным ревом. Монтег открыл рот, и звук ворвался в него сквозь его оскаленные зубы. Дом сотрясался. Огонек зажигалки погас. Лунные камни растаяли в темноте. Рука рванулась к телефону. Бомбардировщики пролетели. Его губы, дрогнув, коснулись телефонной трубки. Больницу неотложной помощи. Шепот, полный ужаса. Они привезли с собой машину. Вернее, машин было две. Одна пробиралась в желудок, как черная кобра, на дно заброшенного колодца в поисках застоявшейся воды и загнившего прошлого. У машины был глаз. Обслуживающий ее человек с бесстрастным лицом мог, надев оптический шлем, заглянуть в душу пациента и рассказать о том, что видит глаз машины. Но человек молчал. Он смотрел, но не видел того, что видит глаз. Вся эта процедура напоминала рытье канавы в саду. Женщина, лежащая на постели, была всего лишь твердой мраморной породой, на которую наткнулась лопата. Ройте же дальше, запускайте бур поглубже, высасывайте пустоту, если только может ее высосать эта подрагивающая, причмокивающая змея. Санитар стоял и курил, наблюдая за работой машины. Вторая машина тоже работала. Обслуживаемая вторым, таким же бесстрастным человеком в красновато-коричневом комбинезоне, она выкачивала кровь из тела и заменяла ее свежей кровью и свежей плазмой. «Приходится очищать их сразу двумя способами», заметил санитар, стоя над неподвижной женщиной. «Желудок — это еще не все. Надо очистить кровь. Оставьте эту дрянь в крови. Кровь как молотком ударит в мозг. Это к 1000-2 ударов, и готово. Мозг сдается, просто перестает работать». «Замолчите!» — вдруг крикнул Монтег. «Я только хотел объяснить», — ответил санитар. «Вы что, уже кончили?» — спросил Монтег.
они бережно укладывали в ящики своей машины. Да, кончили. Их нисколько не тронул его гнев. Они стояли и курили. Дым вился, лез им в нос и глаза. Но ни один из санитаров ни разу не моргнул и не поморщился. Это стоит $50. Почему вы мне не скажете, будет ли она здорова? Конечно, будет. Вся дрянь теперь вот здесь, в ящиках. Она больше ей не опасна. Я же говорил вам, выкачивается старая кровь, вливается новая, и все в порядке. Но ведь вы не врачи. Почему не прислали врача? Врача! Сигарета подпрыгнула в губах у санитара. У нас бывает по 9-10 таких вызовов в ночь. За последние годы они так участились, пришлось сконструировать специальную машину. Нового в ней, правда, только оптическая линза. Остальное давно известно. Врач тут не нужен. Двое техников, и через полчаса все кончено. Однако надо идти. Они направились к выходу. Только что получили по радио новый вызов. В 10 кварталах отсюда еще кто-то проглотил всю коробочку со снотворным. Если опять понадобимся, звоните. А ей теперь нужен только покой. Мы ввели ей тонизирующее средство. Проснется очень голодная. Пока. И люди с сигаретами в тонких, плотно сжатых губах, люди с холодным, как у гадюки, взглядом, захватив с собой машины и шланг, захватив ящик с жидкой меланхолией и темной густой массой, не имеющей названия, покинули комнату. Монтек тяжело опустился на стул и вгляделся в лежащую перед ним женщину. Теперь ее лицо было спокойно, глаза закрыты. Протянув руку, он ощутил на ладони теплоту ее дыхания. «Милдред», — выговорил он наконец. «Нас слишком много», — думал он. «Нас миллиарды, и это слишком много. Никто не знает друг друга. Приходят чужие и насильничают над тобой. Чужие вырывают у тебя сердце, высасывают кровь. Боже мой, кто были эти люди? Я их в жизни никогда не видел». Прошло полчаса. Чужая кровь текла теперь в жилах этой женщины. И эта чужая кровь обновила ее. Как порозовели ее щеки, какими свежими и алыми стали губы. Теперь выражение их было нежным и спокойным. «Чужая кровь взамен собственной». Да, если бы можно было заменить также и плоть ее, и мозг, и память. Если бы можно было самую душу ее отдать в чистку, чтобы ее там разобрали на части, вывернули карманы, отпарили, разгладили, а утром принесли обратно. Если бы можно. Он встал, поднял шторы и, широко распахнув окна, впустил в комнату свежий ночной воздух. Было 2 часа ночи. Неужели прошел всего час с тех пор, когда он встретил на улице Клариссу Маклеллан? Всего час с тех пор, как он вошел в эту темную комнату и задел ногой маленький хрустальный флакончик? Один только час. Но как все изменилось. Исчез, растаял тот прежний мир, и вместо него возник новый, холодный и бесцветный. Через залитую лунным светом лужайку до Монтега долетел смех. Смех доносился из дома, где жила Клариса, ее отец и мать, и ее дядя, умевший улыбаться так просто и спокойно. Это был искренний и радостный смех, смех без принуждения. И доносился он в этот поздний час из ярко освещенного дома, в то время как все дома вокруг были погружены в молчание и мрак.
Монтек слышал голоса беседующих людей. Они что-то говорили, спрашивали, отвечали, снова и снова сплетая магическую ткань слов. Монтек вышел через стеклянную дверь и, не отдавая себе отчета в том, что делает, пересек лужайку. Он остановился в тени возле дома, в котором звучали голоса, и ему вдруг подумалось, что если он захочет, то может даже подняться на крыльцо, постучать в дверь и прошептать: «Впустите меня! Я не скажу ни слова, я буду молчать. Я только хочу послушать, о чем вы говорите». Но он не двинулся с места. Он все стоял, продрогший, окоченелый, с лицом, похожим на ледяную маску, слушая, как мужской голос, это, наверное, дядя, говорит спокойно и неторопливо. «В конце концов, мы живем в век, когда люди уже не представляют ценности. Человек в наше время как бумажная салфетка. В нее сморкаются, комкают, выбрасывают, берут новую, сморкаются, комкают, бросают. Люди не имеют своего лица. Как можно болеть за футбольную команду своего города, когда не знаешь ни программы матчей, ни имен игроков? Ну-ка скажи, например, в какого цвета в фуфайках они выйдут на поле?» Монтек побрел назад, к своему дому. Он оставил окна открытыми, подошел к Милдрид, заботливо укутал ее одеялом и лег в свою постель. Лунный свет коснулся его скул, глубоких морщинок нахмуренного лба, отразился в глазах, образуя в каждом крошечное серебряное бельмо. Упала первая капля дождя. Кларисса. Еще капля. Милдрид. Еще одна. Дядя. Еще одна. Сегодняшний пожар. Одна. Кларисса. Другая. Милдрид. Третья.

пурпурную таблетку. Она медленно растаяла на языке. Утром в 9 часов постель Милдред была уже пуста. Монтек торопливо встал, с бьющимся сердцем побежал по коридору. В дверях кухни он остановился. Ломтики поджаренного хлеба выскакивали из серебряного тостера. Тонкая металлическая рука тут же подхватывала их и окунала в растопленное масло. Милдред смотрела, как подрумяненные ломтики ложатся на тарелку. Уши ее были плотно заткнуты гудящими электронными пчелами. Подняв голову и увидев Монтега, она кивнула ему. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. За 10 лет знакомства с радиовтулками «Ракушка» Милдред научилась читать по губам. Она снова кивнула головой и вложила в тостер свежий ломтик хлеба. Монтег сел. «Не понимаю, почему мне так хочется есть», — сказала его жена. «Ты», — начал он, — «ужас, как проголодалась. Вчера вечером я плохо спала, отвратительно себя чувствую», — продолжала она. «Господи, да чего хочется есть? Не могу понять, почему». «Вчера вечером», — опять начал он. Она рассеянно следила за его губами. «Что было вчера вечером?» «Ты разве ничего не помнишь? А что такое? У нас были гости? Мы кутили? Я сегодня словно с похмелья. Боже, да чего хочется есть? А кто у нас был?» «Несколько человек». «Я так и думала». Она откусила кусочек поджаренного хлеба. «Боли в желудке, но голодна ужасно. Надеюсь, я не натворила вчера каких-нибудь глупостей». «Нет», — сказал он тихо. Тостер выбросил ему ломтик пропитанного маслом хлеба. Он взял его со странным смущением, как будто ему оказали любезность. «Ты тоже неважно выглядишь», — заметила его жена.

Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении оркестра капелла Истрополитана под управлением Берри Вордсворта прозвучала вторая часть симфонии номер 101 ре-мажор Йозефа Гайдна.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. Сегодня прозвучит пятая часть беседы с Владимиром Юрьевичем Черняевым и Михаилом Никитичем Толстым о русском зарубежье в Америке.
2: Эти миллионы людей, которые живут в Кремниевой долине на протяжении, вот вдоль залива, на протяжении 50 километров, они все так или иначе, вот такой концентрат в мире, так или иначе занимаются компьютерами и информационной технологией. Естественно, там русских тьма. И интересное суждение о русских. Если тебе нужно менеджера, ты нанимаешь американца. Если тебе нужно выполнить трудную работу, ты нанимаешь китайца. Если тебе нужно сделать работу, которую невозможно сделать, нанимаешь русского. И ценность русских считается их непонятно как реализующейся общей образованностью. В том смысле, что люди изучали в школе огромное количество ненужных американцам вещей. Но это развивает неконтролируемые ассоциации и позволяет в решении трудных задач находить нетривиальные ходы. Потому что ты работаешь не той частью мозга, которую только тебе образовывали и учили, а у тебя есть еще шире. Я как-то помню разговор с американцем, такой высокий уровень. Мы работали тогда вместе по совместной работе с ракетно-космической фирмой Lockheed. Вот. Шпион Пауэрс летал на самолете Lockheed U-2, мы его сбили. Вот Lockheed, эта фирма, занималась вместе с нами космической астрономией. И вполне люди такие, вот технически образованные руководители. Я что-то сказал, что-то древнегреческое, как будто упомянул фамилию. Он спрашивает, это что такое? Говорю, ну, так же известно, не помню. То ли речь о Сократе была, а что это такое? Я говорю, а так это же вот история. Я, когда учился в колледже, истории не брал, говорил он. Ну, не брал истории.
3: Да, потому что у них там студент выбирает, какие предметы ему нужны.
2: Человек обошелся без истории. А зачем, собственно? Он же инженер, он же будет работать над совсем другим. Мозги-то забивать себе, зачем ерундой?
4: Вы знаете, у нас тоже бывают очень интересные такие события. Такие вещи встречаются, и мы все русские люди понимаем, что нас тоже не обошла вот эта вот, скажем так, необразованность. Что, оказывается, сегодня можно каким-то образом
2: можно
4: без этого обходиться
2: один,
4: в любой стране.
2: Одна преподавательница говорила, ну, в технических вузах есть там гуманитарная составляющая до сих пор в обязательном порядке. В политехническом институте...
3: Но сейчас сокращают количество часов везде.
2: Сокращают, да, я знаю. Потому что я читал историю естествознания несколько лет по гуманитарным вузам. Ее отменили для гуманитарных вузов. Они понятия не имеют ничего. Их можно вкручивать в любую астрологию теперь. Так преподавательница говорит, она спрашивает, скажите, а вот Анна Ахматова, что вы, значит, можете рассказать. Та задумалась, девочка сказала, это которая под поезд бросилась.
4: У нас еще есть метафорическое понимание. Еще один расскажу случай. Несколько лет назад у нас в студии радио был очень молодой потомок русских эмигрантов первой волны, как раз живущих в Америке. Юный такой вот молодой человек, который хорошо говорит по-русски. В его семье все русские корни. И папа, и мама, и бабушки, и дедушки все русские. Потомки волны первой эмиграции. Он поступил, как у нас бы сказали, вот на первый курс, да, вот университета, одного из университетов Америки, Соединенных Штатов. И вот он осуществляет такую вот поездку по России. Причем вот просто от края до края с целью познакомиться с православными приходами и с их молодежной частью во всех городах, которые он приезжает. На деньги, полученные в этом университете. В первый год своего обучения. Да. Он так за 2 месяца должен проехать. Конечно, он там договаривается, созванивается заранее. Я спрашиваю, а в чем смысл американского университета дать вот этому молодому человеку, который в 4-м поколении уже американец, деньги на то, чтобы он поехал и узнал, как в какой-то далекой России. Америке в чем смысл? Как вы потом применитесь, вот вкладывают эти деньги? И он рассказал, что такая система в университете. Там конкурс грантов, нужно написать заявку в произвольной форме, что ты хочешь. И он сказал, что его заявку, когда он сказал, что я хотел бы узнать, как современная молодежь в России, какая она в православных приходах. По всей России причем. Его заявку расценили по пункту, где выдавались деньги на самопознание и самосовершенствование. И Америка, и они дают деньги на такие вещи. У нас бы никогда не дали какому-нибудь
2: это
4: приезжему, чтобы он
2: дает.
4: Вернулся к себе
2: так
4: на 3 поколения раньше.
2: Это не Америка дает, это университет.
4: А университету какой толк?
2: А он не государственный.
4: А почему
2: интересно? А чем диковиннее, тем...
4: Диковинность.
2: Да. Ну, допустим, вот моя дочка, такое с ней случилось, она по обмену меняли на каких-то американских школьников, а она училась в американской школе, а американские школьники поехали сюда, жили в семьях. Такой был период обмена.
4: То есть это экзотика просто.
2: 90-х годов, да. Ну, для них экзотика. Вот. Училась она в английской школе, английский язык знала. Они не проходили литературу. У них урок литературы был на это полугодие. Тема «Сказочные сюжеты в литературе». Они не литературу учили. Они вот ковыряли вот этот изюм из булки. Вот школа вот решила вот таким способом выпендриться, заинтересовать. Не просто читать, а вот вы найдите в литературе, вот что был, где использован сказочный сюжет. И ученики должны были готовить свои задания в течение этого полугода. То есть вынуждены были из-за этого читать что-то такое и выковыривать.
4: Ну, у нас, честно говоря, вот я в советской школе училась примерно то же самое. Я ничего не поняла из русской литературы по той схеме, по которой нам преподавали. Нас заставляли выискивать то, что, скажем, затем, вот в таком взрослом возрасте, я там вообще не нахожу. Какие-то социальные проблемы, которых, на мой взгляд, если просто прочитать вот для себя, там не заметишь. Там другое. Вот, ну, мне кажется, что то же самое.
2: Это опять то же самое. Зависимость от идеологии. Ну, здесь хоть была какая-то как бы государственно утвержденная идеология. А здесь каждый университет выпендривается как может.
4: Мы не упомянули все-таки характеристику второй и третьей волны. Можно ли вот как-то кратко характеризовать, что привнесла вторая волна в Америке, в Соединенных Штатах, русской эмиграции? Как она отличалась? Про третью, не знаю, может быть, даже не стоит говорить, потому что она проходила на наших глазах и как-то вот очень сильно даже отразилась и в статьях, и в обсуждениях, и даже в фильмах.
2: Она отличается третья от четвертой.
3: Ну, вот там в значительной мере советские люди были. Понимаете, люди другие по воспитанию.
4: Во второй волне?
3: Во второй волне, да, послевоенной. Потому что ведь зачастую это люди, которые попали в плен, к примеру, а потом решили не возвращаться. Там по разным причинам.
4: Америка их принимала?
3: Америка их принимала.
4: Все-таки не всех выдавали американцы?
3: Нет, не всех, да. Не всех они выдали.
4: А сколько примерно вот такой категории людей оказались?
3: Я не готов сказать сейчас число. Это можно найти, конечно.
2: Называют разные цифры. Ну, а угнанные на работу в Германии?
3: Это тоже молодежь преимущественно.
2: Тоже они...
4: А почему они в Америку попадали? Им предлагали?
2: Понимаете, Европа была опасным местом для второй волны. Понимаете? Они должны были куда-то спасаться. За океан, подальше, чтобы до них не дотянулись. Но отсюда и стремление. Австралия, Южная Америка, которые легче принимали.
4: Потому что
2: это были развивающиеся
4: Америка, да?
2: страны, которым нужны были новые силы. А в Америке не очень, собственно, новые силы. И так к ним прут в эту Америку. Америка селектировала.
3: И это при этом молодежь, как правило, была.
4: Получается, что вторая волна в США меньше присутствует, чем, допустим, в Южной Америке. Вторая волна.
3: Я бы не сказал.
2: В конечном счете, эти хоть и развивающиеся страны, но у русских представление, что мы ничуть не хуже других, все-таки у русских было ощущение вот, пребывания в Аргентине и в Бразилии, например, что они пребывают в общем второстепенной стране. Но мы-то, собственно, из страны самой главной, правда? Из России-то к нам только Америка по плечу. И, конечно, там, ну, в частности, я знаю много бразильских людей, неуютно.
3: Будет интересно, если Михаил Никитич немножко расскажет о церковной жизни.
2: Каждое воскресенье я в русской церкви сижу на кассе. В городке, в котором я живу, существует церковь, построенная на деньги эмигрантов примерно 60 лет назад. Она была основана. Они купили здание церкви, перевезли на купленное ими место, землю, вот всю церковь целиком установили, и началась служба с священниками, которые приглашали служить на деньги, которые собирала община. И это продолжалось вот до буквально 5-6 лет назад, и принадлежали они, им совершенно было неинтересно, к какой они церкви принадлежат, оказалось, они принадлежат к американской автокефальной церкви, не к русской зарубежной. И им было как бы удобно и приятно, что они не участвуют ни в какой борьбе между Московской патриархией и Русской православной церковью за рубежом. Это вот американская церковь. Они отправляют свои, они женятся, они хоронятся, крестятся и крестят детей. Это их церковь, своя собственная. И там вовсю существовали инструменты этой церкви. Вот я знаком с деятельностью, в частности, сестричества этой церкви. Сестричество занимается базарами, новогодними праздниками, пасхальными и благотворительными базарами, которые зарабатывают церкви. Мы уже упоминали, американцы склонны к благотворительности. Живут, в общем, все в этом месте Кремниевой долины достаточно зажиточно, и количество вещей, украшений, аксессуаров, обуви, которые они сносят на базар для бедных, причем вполне такого новенького качества, для американки надеть кофточку, на следующий день снять, потому что она уже ее носила, потом она висит, и она не знает, куда ее деть. А церковь говорит, давайте, у нас распродажа для бедных. Кофточка куплена будет за $50, а она ее отдает бесплатно, а там ее может купить на этом базаре благотворительном церковном за 20. Народ окружающий, бедный, не обязательно православный, но окружающий. Теперь появилось огромное количество. Первым их приходят китайцы, вторым мексиканцы приходят и покупают. Церковь зарабатывает хорошие деньги, на которые она сажает цветы, убирает двор, организует столовую, обеды дешевые. 2-3 раза дешевле, чем можно пообедать там же в городке, в ресторане. И каждое воскресенье приходит человек 50-60, добровольцы, сестричество, готовят в субботу еду в таком в столовском количестве. Русская кухня. Приходит много американцев, которым нравятся русские воскресенья. Их всех кормят. И в воскресенье там небольшой такой магазинчик, бутик, называют его, такой базарчик. И, соответственно, пасхальные праздники, новогодние праздники. И все на полном самообеспечении, добровольности. И зарабатываются вполне хорошие, приличные деньги, на которые можно поддерживать жизнь церкви, сделать починки, ремонты, ухоженный садик и так далее, и так далее. А крупные вещи, это делаются другими благотворителями. Вот есть русский, который разбогател в Японии. Японский предприниматель-промышленник. Семья родилась и выросла в Японии. Он великолепно знает японский язык. Он, чуточку отойдя от дел, передав дела уже управляющим, он переселился в Калифорнию, и вот он решил заняться церковью. Он расширил церковь, построил новую ему крышу, заказал роскошное совершенно оборудование из Софрина для этой церкви, нанят хороший художник, который расписал всю церковь, потолок, стены, иконы и так далее, и живут прекрасно своей жизнью. Единственная для меня заноза была, это то, что после объединения церквей Московской Патриархии и РПЗ, американская автокефальная как-то очень засуетилась, а куда этот приход двинулся, и издала новые постановления, в которых заставила приход и совет церковный принять новый порядок, при котором такая жесткая вертикаль была вогнана, что всем управляет прист, священник. Священник подчиняется епископату. Кто не хочет быть в американской автокефальной, пожалуйста, может идти в любую другую, но всю собственность и права на собственность он лишается. Это все остается за церковью. Участок земли, стоящий миллионы долларов, теперь, раньше покупали их за несколько тысяч, этот участок 50 лет назад, не было компьютеров, не было Кремниевой долины, сейчас это стоит миллионы и миллионы, участок земли, на которой стоит церковь, это все принадлежит епископату американской автокефальной церкви, управляет всем священник, он главный, без его
3: он
2: утверждения.
3: Не а? Он не русский.
2: Он не русский.
3: Хотя большинство прихожан, я заметил, русские.
2: Русские, да, он американец.
4: А священник, кстати, он только священник, он не работает на светской работе, его обеспечивает община.
2: Да, община его обеспечивает, да. И то же самое, сестрица зарабатывает деньги, в частности, чтобы платить зарплату. Ему он содержал жену и детей. И даже протокол совещания церковного совета недействителен без подписания его священником. То есть даже если то, что решил совет, а священнику не нравится, он может не подписать, и протокол становится недействительным. Вот такую,
3: значит... А протокол на каком языке ведете?
2: На английском.
3: Потому что он русского-то не знает.
2: Он русского знает.
4: А богослужение на каком языке?
3: Знает. Но я с ним говорил по-английски.
2: Но он и русский знает тоже. Знаете? То есть он службу ведет на двух языках.
3: На русском
2: и на английском.
4: Одновременно одну службу двуязычную или по-разному один день на английском?
2: Нет, очень многие вещи повторяет на английском. Вот.
4: То есть повторяет за церковнославянским или за русским? Русская служба по церковнославянски или по-русски?
2: А я как-то, поскольку воспринимаю это одинаково, да?
3: Нет, ну церковнославянский.
2: Церковнославянский, конечно, да. Да, классическим образом.
3: Да, это то же самое в Аргентине я наблюдал. Они священник вот, по церковнославянски немножко служит и переходит на испанский. Mm-hmm. После этого непонятно, какая это
2: церковь. Но священники меняются. До него был какой-то новообразованный из русских, довольно молодых, быстро получивших образование в православной церкви где-то под Лос-Анджелесом, который не мог произносить проповеди, не сказавши через каждое два слова «вот», из бывших инженеров подмосковных, который вот стал таким. И он вернулся назад в Москву, и там получил приход.
4: То есть он теперь московский священник.
2: А теперь московский священник.
4: А был в Кремниевой долине.
2: А был в Кремниевой долине и принадлежал церкви автокефальной.
3: Ну, ему надоело там все время лето. Серьезно, у них там примерно 20, там, ну сколько градусов у вас обычно средняя температура. Утром только холоднее.
2: Как бы широта Сан-Франциско, она южнее нашей кушки.
4: Все-таки священника назначает, да? Епископ не приход высказывает пожелания какого священника.
2: Раньше приход звал. А до этого, я помню, 20 лет назад был прелестный совершенно священник из Югославии. Уже тогда, где-то в 90-м году, уже глубокий старик, но который получил образование в Югославии. Сам писал богословские книги, знал 4 языка. И вообще был самый такой вот батюшка нам привычный. Он, естественно, стал священником этой автокефальной церкви, а там-то он был в сербской церкви православной. Его все помнят как вот настоящего знатока, настоящего как бы понимателя души. А дальше шли вот эти новообращенные, глубоко советский был молодой, ему веры никакой не было от него все. Ну, не то шарахались, но исповедоваться священнику, который, понятно, что он не понимает ничего, касается он не от веры, да, а только потому, что курсы кончил, блядь, такой священник. А этот американец не родной, а тот был вот настоящий, к нему под благословение ходили и исповедовались к нему искренне. И он долго служил в этой церкви. Большой пьяница, грешник был, естественно, всех понимал. Но вот отец Амвросий, мне он запомнился, я его очень, очень любил. Не брит, и всегда ходил.
3: Потому что там православные священники бреются.
2: Не брился, в смысле, со щетиной ходил.
3: Нет, ну некоторые бреются.
2: Да.
3: Это то же самое, как я замечал в Финляндии.
2: Это тоже бритые, американцы.
3: Да.
2: Вот, так что жизнь церковная идет очень, так сказать, мило и мирно. В той церкви, работу, которую я вижу, там, мне кажется, такая особенность. Большое количество людей с священниками, эти, хоть он американец, разговаривают на теоретические проблемы православной веры. Многие начали ездить по монастырям, которые существуют там, знакомиться с, вот, так сказать, с православными святынями. Им хочется разобраться именно в вере. Потому что количество людей чисто обрядовых, да, людей, которые важно вот соблюсти как бы вот, правила поведения церковного, но при этом суть и отличие, и специфику православной веры, ну, как-то не интересно, это же называется, не берут в голову, да? Вот. А количество людей, которые появилось, которые хотят разобраться в этом, меня удивило, как много, причем и совсем новой эмиграции. Это из молодых, которые приехали, они разговаривают. И есть американцы из Стэнфордского университета, которые тоже. И вот они такую группу составляют вокруг священника, человек 8-10, которые с ним ведут разговоры на эту тему.
4: Частным порядком или курсы катехизации, как
2: нет,
4: вот у нас
2: не курсы,
4: принято?
2: Не курсы. Вот каждое воскресенье собираются, вот они на этот обед, да, после обеда остаются и долго беседуют со священником, задают вопросы. Он рассказывает вопросы истории, вот теории веры, разъясняет каноны, причины, почему так, а не иначе. Не житие святых они изучают, они хотят вот понять, потому что все же люди современные, прагматичные, а ходят в церковь, что-то это им дает очень, очень важное для того, чтобы вырваться из прямой прагматической логики жизни.
4: То есть в церкви, в храме не чувствуется, что это представители разных волн миграции? Этого нет чувства? Это не видно, да? То есть все они вместе?
2: Видно только потому, что время от времени появляются новообращенные, оголтелые люди, которые путают суеверие с верой.
4: А понимаете? В чем это выражается?
2: Для них астрология и вера одно и то же. Чудеса вообще и уфология. Как бы вот просто чудо и вера не различают. Начинают вещи обрядовые ставить выше. Истерика по поводу того, что кто-то не так одет, не так платок повязан, понимаете? Вот старые русские, например, они говорят, что а вот нам не обязательно, ну, платок накинули, а вот ходят некоторые, замотаны платком, считают, нужно входить в церковь. Ну, прямо как мусульманский платок, один нос торчит. Вот это истовость, что голова должна быть покрыта. Замотаться так, что один нос торчит. Вот зачем вот это? А которые вот как бы хорвинское воспитание того, которые ходили вот в нормальную русскую православную церковь в Харбине, они относятся к таким вот формальным правилам поведения церковного, они относятся спокойно, без вот надрыва. Кто-то начал из церкви выходить, повернулся спиной к алтарю, выходя из церкви. Нет, это надо пятиться, никогда нельзя поворачиваться спиной к алтарю, начинают говорить галтелые.
4: Это люди, которые приезжают из России или которые, живя в Америке, вот-вот
2: нет,
4: только приходят
2: в церковь. Новоприехавшие.
4: Новоприехавшие.
2: Это новообращенные, которые вот считают,
3: уже
2: что ты...
3: Америке.
2: Да-да-да. По-видимому, они считают, что раз они были вот неверующие, попали туда, где можно, наконец, свою демонстрировать веру и православность своей веры, так для них вот элементы поведения важнее, чем мысль о душе, грубо говоря.
4: А как вот эту ситуацию можно поправить? Священник занимается вот таким просвещением на таком уровне. Ведь здесь очень сложно как-то подойти и с человеком поговорить, допустим, прихожанину с прихожанином. Или человек со временем сам вот как-то понимает, что но здесь стиль общины такой.
2: Но в Америке не принято человеку указывать на то, что он как-то не так делает.
4: Но ведь вот вы говорите, что новообращенные прихожане указывают совершенно свободно, что вы
2: да,
4: вот
2: это, да, и это их отличие. И они тем самым выделяются, и на них смотрят,
3: они
2: как на людей, которые, да, которые лезут в твою личную жизнь. Это не принято. Ты ведешь себя так, ты ведешь. Это у нас в очереди начинают учить друг друга, как жить. Стоит в очереди в магазин. А там это по-американски да, понятно. Только не принято. Ты неправильно говоришь по-английски, тебя никто не поправит. Невозможно научиться вот в американском окружении говорить по-английски правильно, потому что тебя никто не поправит. Это считается невежливо вмешиваться. Это считается очень такая интимная вещь. Потому что они многие слова произносят совсем не так, причем твердо стоят на своем. Ну, какой-нибудь, мне было обидно, про Чураевку говорили с американцем, пытался понять, пытался объяснить, в каком штате это Чураевка. Я говорю, в штате Коннектикут. Не понимает. Русская деревня в штате Коннектикут. Все знают, что Коннектикут. Нет, Коннектикут. Вот Коннектикут,
3: да.
2: Да, это, конечно, понятно, какой штат. А Коннектикут они не поймут. То есть, чтобы американский, английский, это вещь такая, которую не сразу еще поймешь, что как надо. Да, Чураевка – интересное явление, которое достигло признания американским, ну, практически правительством, по крайней мере, на уровне штата. В начале 20-х годов сын Льва Толстого, Илья Львович Толстой, приобрел кусочек земли под Нью-Йорком. Вот в штате Коннектикут по-нашему, Коннектикут по-американски, кусочек земли. Рядом с речкой, средний климат такой, среднерусский, глухое место, недорогая земля. Туда же приехал русский писатель-эмигрант Гребенщиков, многопишущий человек, весьма романтически русофильски настроенный. И он тоже захотел купить там землю, или поселиться, по крайней мере, здесь. А Илья Толстой был затруднительно финансовым положением. И они, встретившись там, в каком-то баре или кафе, не зная друг друга, оказались. И Гребенщиков высказал мысль хозяину, что вот хорошо бы здесь жить. А тот сказал, а он сидит человек, который не знает, кому продать свой участок земли, потому что он больше здесь жить не хочет, хочет в другом месте, он его обременяет. Это оказался Илья Львович Толстой. Они познакомились, остались друзьями надолго, и поселился, купил этот дом Ильи Львовича, писатель Гребенщиков, который сам из Алтая, и там была своя деревня у него, Чураева. И он решил основать русскую колонию, задался такой целью. А давай-ка я созову сюда как можно больше русских иммигрантов, мы организуем здесь свое изолированное от американской жизни пространство и начнем здесь, сейчас бы это называли бы экологическим поселком, начнем здесь слияние природы с Россией и с русским духом и прочее-прочее. Начали строить церковь и зазывать людей, чтобы покупали дешевые участки там. У него появился план этой деревни. Он организовал там издательство, в первую очередь, своих произведений, конечно. Вот, которое издательство «Алатас». Ну, это искаженное «Алтай», так они... Может, действительно, по-английски «Алтай» называется, «Алатас». Не знаю, вообще, издательство «Алтай» организовало. И много русских действительно купило там, чувствуя, что там они будут жить вдалеке от нью-йоркского шума. Нью-Йорк действительно город, который напрягает и изводит нервы. А тут буквально в часе езды от Нью-Йорка и природа, речка, лес, все хорошо. И официально считается глухоманью, как это рассказывал тот раз, что адрес этой деревни, он по-американски, почтовый адрес, сопровождается от тремя буквами, которые означают «бесплатная доставка, но в глухомань». Чтобы почтальон не жаловался, как до вас трудно добраться, нам мне нужно заплатить. Нет, у американцев все четко. Почтальон должен доставлять почту на бесплатно, несмотря на бездорожье и далее. Ну вот. И Чураевка прекрасно существовала в 20-е годы. Там Сикорский вложил дополнительные деньги, церковь была построена. Сикорский жил там рядом. Для многих это были дачные места, но многие купили. Ну, например, Сомов, секретарь Рахманинова, жил, например, там.
3: Мы, прошу, родственник художника.
2: Да, да. Он его то ли брат, то ли двоюродный брат, художника Сомова. Ну, Гребенщиков сам тоже там жил. Вот, Каненков там жил, в Нью-Йорке с 24-го года, но был в этой Чураевке. Но пока был Гребенщиков, он организовывал пикники совместно. Фокины с женой балетной, и люди жили там же. И вот устраивали такую инерцию заграничной русской жизни. По фотографиям, которые я видел там, это напоминало жизнь русских в Финляндии. Деревянные домики небольшие, свободное пространство, без заборов, веранды открытые, на которые сидят, пьют чаи, собираются, ходят друг к другу в гости. Так вот, влияние этой Чураевки и концентрация русских была столь велика, что после войны это место удалось за счет усилий семьи так называемых Еленых. Елены были сибиряки, отец и мать. У них были трое детей, которые успешно в Америке продвинулись. Один из них стал Елен, даже капитан первого ранга. И они в воспоминаниях об этой деревне добились, что Чураевка теперь стала историческим местом. Там стоит большой закладной камень, на котором написано «Чураевка» — это место, где много выдающихся людей, писателей, артистов, художников жили в течение длительного времени, 20-30-е, точнее, выходцы из России и так далее. И написано на эту тему одним аспирантом работа, одна единственная исследовательская работа на тему о Чураевке. Она мне досталась в машинописном варианте с этими фотографиями. Как бы она стала предметом изучения исторического, и на эту тему издана этим аспирантом книжкой. В Ахметьевском архиве лежит архив этой Чураевки, еще не разобранный толком. Но вот такое удивительно компактное место, которое сумело вот при американском прагматизме стать исторической достопримечательностью. Поскольку русские все коммунисты по американской логике, то там же в этой работе, этого аспиранта, я забыл фамилию, простите, то ли там Ричардсон, или вот такая типичная американская фамилия молодого человека, который решил заняться историей загадочных людей. Там делятся мнения у жителей Чураевки на две части. Одна — мнение соседей он собирал, которые знали чураевцев. Какие чудесные люди. Очень интересная американская характеристика. Один из там чиновников. Вы знаете, эти люди совершенно аккуратно платили по своим счетам. За ними практически никогда не водилось долгов. Как было приятно иметь дело с этими людьми. Это очень, оказывается, американская ценная характеристика. Делаешь ты долги или не делаешь? Аккуратно ты платишь по счетам или нет? Это признак твоей дельности, лояльности, то, что ты ни на чем горбу не ездишь, что ты зарабатываешь так, что живешь вот точно посредством и все платишь. А другие говорят, да, с ними так приятно, они были такие приятные люди, душевные, а вот двое русских, которые развели куриную ферму, так они снабжали яйцами всю округу, и мы у них покупали, было очень недорого, одно мнение. А чуть подальше от Чураевки мнение он собирает. И они говорят, да, это какие-то русские собрались своим каким-то там кланом, и наверняка это коммунистическое гнездо. Буквально отъехать на полчаса от Чураевки. Вот что такое среднестатистическое мнение американское под действием пропаганды. А что такая душевность? Я хочу съездить, я не знаю, что там осталось. Но совсем рядом с Нью-Йорком такое. Мало чисто русских мест, на мой взгляд, осталось.
3: Новодевеево там есть, вот я как раз Новодевеево, меня свозили, да. Мы только на кладбище успели.
2: Но вот кладбища русские, они еще как вот сербское кладбище под Сан-Франциско.
3: Потом это Толстовская ферма, она же существует.
2: Толстовская ферма,
3: да,
2: правильно.
3: Да, тоже недалеко от Нью-Йорка, да, где-то там.
2: Ну, это просто подтверждает лишний раз, что восточное побережье, оно значительно более эмигрантоприемное. Я уж не говорю о третьей эмиграции, когда целый район Нью-Йорка русский.
3: Там, правда, там все-таки нет такого русского центра, как у вас в Сан-Франциско.
2: Так потому что это совсем оккультуренные русские, которые не беженцы, вот быстро выкинутые, которые ищут, где бы им спрятаться. Это люди, которые приезжали в Сан-Франциско через Тихий океан, обдумавшись с вещами, это не беженцы, а те, кто решили вот там начать свое житье. И это совсем другое. Ну, плюс, конечно, культурное окружение. Университет Беркли и Стэнфордский университет, они, в общем, задают, так сказать, ритм такой жизни. Культурные места.
1: Прозвучала пятая передача об истории русского зарубежья в Америке с участием Михаила Никитича Толстого и Владимира Юрьевича Черняева. Программу вела Марина Лобанова. До свидания.
0: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: прозвучала баркарола Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Александра Полея.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, в воскресенье 31 мая на подворье Валаамского монастыря состоится лекция на тему «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. Автор лекции – специалист в области русской лингвистики, преподаватель филологии Лиана Цесава. Приглашает вас 31 мая в 13 часов в воскресную школу подворья Валаамского монастыря по адресу Нарвский проспект, дом 1, /29.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Дорогие братья и сестры, в эфире продолжение беседы Артема Гравина с Дмитрием Курдыбайлом.
2: Ориген становится вот таким мифологическим персонажем. То есть это уже не реальный автор, которого читают и анализируют, а это, как сказать, образ которого становится неким вдохновляющим образом для людей уже последующей эпохи.
3: И раздражающим в том числе.
2: И других он раздражает.
3: Анафематствовали его за что все-таки?
2: Анафематствовали, насколько, если так смотреть исторически, зачем вообще Юстиниану нужно было анафематствовать человека, который умер больше 300 лет тому назад? Понятно, что причина не в том, что он учил чему-то неправильному. За 300 лет уже все изменится. Причина в том, что его авторитет остается прежним, и его авторитетом пользуются те силы, которые приобретают слишком значительный статус. Формально это было связано и с египетскими монахами-антропоморфитами, это было связано и еще с некоторыми, скажем так, движениями. Но тут какая штука? Юстиниан, в общем-то, человек... Извините, сейчас вот мы совершенно отвлекаемся в другую сторону, но без этого будет непонятно. Человек, параноидально боящийся государственных заговоров. И Ориген в этом смысле — это настолько сильный миф, если миф об Оригене, да, или сама фигура Оригена. Вот это вот как, не знаю, как в советском государстве, вот как Маркс и Энгельс. Никто их вживую не видел и особенно их не читал. Но вот под знаменем Маркса и Энгельса, потому что спустя 50 лет после смерти Ленина уже и сама фигура Ленина. Даже те люди, которые не открывали ни одной страницы сочинений Ленина и которые, может быть, даже не в состоянии его процитировать, да, но вот этот дедушка Ленин с картинками, с образами, да, вот-вот-вот-вот-вот, вот это все, да, уже создает некую вот эту мифологему вокруг лидера. И Ориген, судя по всему, становится вот такого рода мифологизированным лидером церковной оппозиции. Поэтому, насколько я представляю, как тогда все складывалось, в первую очередь это была, конечно, борьба с вот этим внутрицерковным инакомыслием, а не с идеями Оригена как таковыми. Потому что тех людей, которые реально бы учили об апокатастасисе в оригеновском понимании, кто-нибудь рассуждал об этих эонах сменяющихся? Конечно, никто не рассуждал. И теодологический субординатизм тоже уже после первых двухсиленских соборов не проходит. И если уж бороться над сарианством, а не с вот этим субординатизмом, у кого он еще? Еще Евсей его помнит, а дальше все, он уже теряет любую актуальность. Бороться, если нужно, не с оригеновской теодологией, а с арианской, это уже другой вопрос. Но Ориген здесь опять мало что значит. Мы потом знаем, да, что идея Евсевия и через них Оригена будут использоваться иконоборцами. Но это другая эпоха, да, она еще не наступила. Влияние платоновских текстов на Оригена, которые он... Ну, опять, да, неужели вот во времена Юстиниана были люди, которые серьезно пытались вовлечь... Ну, Иоанн Филопон, ладно, который пытался. Но опять-таки Филопон — это действительно был тоже такой человек, достаточно маргинальный для всех своих современников. И для язычников, и для христиан. То есть он пытался соединить язычество и христианство так, что в итоге он стал чужим для тех или других. То есть реально идея Оригена в том виде, за который его анафематствовали, естественно, не имели такого широкого хождения, как идея Нестория во времена, да, анафематствования Нестория, или идея арианства во времена борьбы с арианством. Естественно, Ориген, вот сами те идеи Оригена, за которые его анафематствовали, естественно, не имели такой широкой поддержки, где бы то ни было. Вот в чем парадокс. Поэтому, когда Нестория анафематствует за несторианство, это понятно. Когда монофизитов анафематствуют за монофизитство, это понятно. А вот когда Оригена анафематствуют за то, что, в общем-то, давным-давно потеряла свою богословскую актуальность, вот это странно. Поэтому Оригена анафематствуют не за оригенизм, а за оригенство.
3: Ну да, поэтому это выглядит странно, что, например, его там, Ава Евагрий, ученик, да, с одной стороны, тоже вместе с ним подвергается себя анафемам, с другой стороны, остается тем отцом, который попадает потом в добротолюбие, которого читают, по которому учатся духовной жизни и так далее. Да. То есть вот этот странный парадокс, да, который там, меня в свое время удивил немножко, когда я удивлял.
2: Но это как раз отражение той ситуации, которая во времена Юстиниана. Да? То есть есть опять вот эта строгая догматическая позиция, а есть монахи, для которых это не важно, для которых важно не догматическое учение, а вот и духовный опыт. Вот это действительно тот конфликт, противостояние, оно как раз тоже важно для эпохи Юстиниана, потому что в этом монашество, которое к этому времени приобрело и большой масштаб по количеству людей, и влияние в церкви, оно-то как раз для них тоже фигура Оригена, это в том числе и один из столпов, на которых они опирали, можно сказать, свою автономию. Автономию интеллектуальную и духовную. Когда нужно было что-то противопоставить не монашеской церкви, а противопоставить опять на какой почве? На почве духовного опыта. Да, это не та вещь, как сказать, духовным опытом, как им мериться между собой. Да, мериться можно на уровне идей, на уровне концепции. И вот здесь Ориген тоже был одним из авторитетов, с помощью которого можно было спорить. Это вот тоже анафематство Оригена, здесь инструмент.
3: Да, история с осуждением получается такой довольно детективной и странной. Я думаю, что в этом еще предстоит разобраться и ученым, и церковному начальству, да, может быть, в будущем. Но сейчас мы не будем, так сказать, вдаваться в эти подробности. Я думаю, что нам стоит вернуться и поговорить немножко еще о механизме, вот в этом механизме существования вообще человека, и не только человека, но вообще существ в этом космосе относительно вот этих изменяющихся ионов. Мы говорили о том, что в итоге все души, души ангелов, там, души людей возвращаются, попадают в некоторое такое вот восстановленное состояние. Но, насколько я понимаю, и мы об этом немножко говорили, у Оригена присутствовала еще идея не только вот этого завершенного идеального состояния, но и предсостояния. То есть идея о предсуществовании душ, которая, можно говорить о том, что это такое платоническое уже напрямую влияние, да, все-таки у нас наша беседа, они под знаком платонизма происходят, тут такая напрямую платоническая идея, за которую, я так понимаю, Оригену тоже могло влететь, что называется, да, от богословских критиков.
2: Действительно, для Оригена то, что назвали учением о предсуществовании душ, это очень тоже важный компонент, без которого его вот эта модель апокатастасиса, связанная с переходом ионов от одного к другому, она не будет работать. То есть, что здесь важно? Раз Ориген говорит о том, что наш мир эон за эоном, ступень за ступенью приходит от менее совершенного к более совершенному состоянию, должен быть субъект этого изменения. И говорить просто о космосе, опять, да, вот возвращаясь к тому, что такое космос для Оригена, нельзя говорить о космосе вообще. Да, космос в любом случае это то пространство, где живут живые существа. Именно живые существа в своем вот этом состоянии переходят от менее совершенного к более совершенному, от к падшего, то есть падшие духи становятся людьми, люди становятся ангелами. И если мы допустим, что какие-то из этих душ перестают

души, сколько их было, вообще говоря, столько их остается, их не становится больше или меньше на протяжении ионов один за другим. Речь идет, естественно, не о живых людях, а о тех душах, которые когда-то умерли, потом снова родятся, но в этом промежуточном состоянии они сохраняют свое бытие. И тем самым получается некая вот этот коллективный субъект, если так можно сказать современным языком, или совокупность душ во всем космосе, это есть некая константа, с которой и постепенно происходит вот этот ход движения к все более и более благому устроению мира. Что будет, если бы его не было? То есть если принять вот это традиционное представление о том, что человеческая душа возникает в момент рождения. Людей становится все больше и больше, еще больше, еще больше, еще больше. И, значит, душ тоже становится больше. Идет постоянное увеличение их количества. И что дальше? То есть в пределах этого эона их количество увеличилось, а в следующем эоне их опять количество еще увеличится, а потом еще увеличится. Тогда получается какой-то непрестанный рост, который, в общем-то, ну, если не ведет бесконечность, да, который создает такие вот вопросы с точки зрения количества. Оригеновская метафизика предполагает некую вот такую арифметическую определенность. Мы не знаем числа, собственно, Христос говорит, что вы не знаете сроков, когда Сын Человеческий снова явится. Ни люди не знают, ни ангелы не знают, но ведь эти сроки есть. Мы не знаем когда, но есть некое когда-то. Неизвестно когда, но когда-то это произойдет. То есть вот эта интуиция того, что пусть мы не знаем количество, но есть некая определенность, когда это произойдет. То же самое касается и вот этого количественного понимания космоса. Мы не знаем, сколько душ должно быть, но сколько-то-то их должно быть. То есть вот этот принцип, Ориген им руководствуется дальше. И если бы у него не было учения о последовательности ионов, он бы тогда мог спокойно сказать, да, что вот души появляются новые, новые, новые, пока их количество достигнет заданного числа, наступает конец этого эона, страшный суд и так далее, да, и все, что вот сказано уже, все, что мы знаем из Евангелий. Но как только возникает следующий эон, вот здесь что получается? Либо количество душ снова растет, либо его нужно как-то уменьшить, сократить, либо они должны перейти в какой-то другой образ существования. Получается, что есть души, которые пришли из прошлого эона, появились души из нового. То есть они различаются между собой. Возникают некие такие вот теоретические сложности, с которыми уже ничего не поделать. Поэтому для вот этой модели множества эонов представление о сохранении душ, сохранении их числа, является, ну, это вот две половинки, которые друг без друга не работают. Невозможно придумать одно без другого так, чтобы из этого получилась какая-то вот, получилась связанная теория. Поэтому другое дело, что вот сама эта идея предсуществования, кстати, тут же Лермонтов по небу полуночи ангел летел, который нес душу, которая вот так или иначе вот вселяется в тело. Да? Снова вот этот самый мотив, казалось бы, давным-давно забытый, встречается в самых неожиданных местах в нашей вот русской традиции. Но это так вот, к слову, я не говорю, что, конечно, Лермонтов оригинист, но тем не менее вот эти идеи, они вот возвращаются. Поэтому для Оригена вот то, что связано с учением о смене ионов, то, что связано с учением о предсуществовании душ, и в конечном итоге вот эти две половинки составляют вот это одно целое. Собственно, это путь ко всеобщему восстановлению. Без вот этих двух половинок у него это не получается. Но это не значит, что оно не может получаться по-другому. Это просто вот та модель, которая у него сложилась и сложилась, она представляет ценность. Представляет ценность, в первую очередь, того, она показывает, как, находясь на, в общем-то, вполне библейских позициях, и повторяю, да, все, вот, все, что вот мы говорим, да, Ориген, везде, где нужно, это подпитывает нужным количеством библейских цитат. Но при этом он использует вот эти концепции, которые взяты из языческой философии. Здесь его как раз обвиняют и в заимствовании и Федра платоновского, и Федона, и Тимея, и, соответственно, стоические корни. И вот это, с другой стороны, ведь это блестящий пример того, как вот эти элементы, эти кирпичики античных философских учений таким образом встраиваются в здание, которое, вообще говоря, исходит из главной предпосылки, что Бог творит мир благим образом, и дальше исходит, собственно, из абсолютно евангельского представления о том, что Бог ведет человека, каждого отдельного человека, да, и призывает человека к благу. Призывает человека отдельно, призывает весь мир как целое, который, в общем-то,

0: Христос, который спасает человека из вот тех бед и тех зол, которые есть в этом мире. То есть, изначально сказать, этическая позиция Оригена, она абсолютно христианская. Аргументы его христианские. А инструменты, да, которые он берет, все, которые были ему доступны на тот момент. И, скажем так, то, что связано с античной наукой, и те, что связано с античной метафизикой. Ну, наука, в общем-то, аристотелевская наука, в первую очередь. Стоическая и аристотелевская, метафизика, платоническая и, скажем так, околоплатоническая. Все вот эти инструменты он собирает и конструирует из них то, что, конечно, является не более чем вот такой гипотезой. Но делает он это снова как образец того, как, вообще говоря, христианское богословие может взаимодействовать с современной для него наукой и философией, которая, вообще говоря, имеет абсолютно нехристианский характер. И у него это получается.
1: Тогда действительно эта гипотеза все-таки оказалась, может быть, не своевременно, наверное, да? И в итоге все-таки церковно, да, исторически была принята картинка с одним. С одним миром, с одним временем, которое начинается и заканчивается. Так сегодня, по крайней мере, учат и в семинариях, и в академиях. Но мне кажется, что если какая-нибудь идея мультивселенных, да, которую сегодня физики всячески продвигают, да, популярна довольно-таки, то, может быть, Ориген пригодится со своими какими-то такими богословскими ходами, которые помогут тоже отвечать на современные какие-то вот теперь уже для нас современные вызовы или вопросы со стороны научного уже, в данном случае, сообщества. Я бы хотел еще задать вопрос. Мы говорим по большей части об Оригене, о его критиках мы немного поговорили, да, и о тех, кто воспринимал, ну, даже мы не называли сегодня имена особо, да, но тех, кто воспринимал его идеи в том виде, в котором вы его описали, по крайней мере, мы большей части говорили об апокатастасисе. Рассмотреть еще один пример, пример Григория Ниского. Вы его упоминали в самом начале, говорили о том, что вот как раз-таки тоже есть концепция апокатастасиса у человека, который не был осужден, да, который избежал вот этой участи Оригена и оригеновских последователей, но который даже прославлен в лике святых. Можно ли кратко как-то ее тоже представить, обозначить, может быть, какие-то отличия?
0: Что касается Григория Ниского, то, собственно, наверное, важнейший, можно сказать, документ о отношении Григория Ниского к Оригену и оригеновскому учению — это последние главы его трактата об устроении человека. То есть там вот, начиная с 22 главы и дальше, прямо сами формулировки глав, да, или вопросов, которые обсуждаются, это прямо такие тезисы, которые так или иначе напрямую связаны с оригеновским учением. Ну, просто вот зачитаю пару названий, чтобы было понятно, да. Ответ возражающим: если воскресение есть нечто прекрасное и доброе, то почему его до ныне не было, но подобает надеяться после нескольких оборотов времени? Да, это вот наш русский перевод, как раз отсылка к тому учению о смене ионов. О том, что и по разложению человеческого тела на составные части Вселенной можно каждому из общего снова найти в целости свое собственное. Или против утверждающих, что души существовали прежде тел, или наоборот, что тела созданы прежде душ, и вместе некое опровержение баснословности учения о переселении душ. Доказательство, что одна и та же причина существования души и тела. И так далее. То есть одна и та же причина существования души и тела. Собственно, что это значит? Да, означает, что когда появляется человеческое тело, тогда появляется и человеческая душа. То есть одна и та же причина, значит, они возникают одновременно, и каждой душе соответствует одно тело. То есть прямая отповедь учения о предсуществовании душ. Потому что по Оригену получается, что тут на самом деле как раз тоже можно думать и спорить на этот счет. Но если предположить, что душа одна и та же, а в разные ионы имеет разные тела, да, то здесь вот полное отрицание, казалось бы, оригеновской модели. Правда. Сейчас я, извините, сделаю тоже такой небольшой отступ в сторону, но без него вряд ли получится понять, как мыслит Григорий Ниский. Значит, не в этом, не о сотворении мира, а в беседе с сестрой Макриной о воскресении, о смерти и воскресении. Вот есть у него там такой вот замечательный пассаж, где как раз вот он тоже возвращается к вопросу о том, как душа при воскресении восстанавливает свое тело. Вот он говорит, что вот как если взять коня и вбить вокруг него в землю колышки и привязать его к этим колышкам веревками, конь-то может стоять-стоять, но в конце концов, если что-то его очень сподвигнет сдвинуться, он сорвется с места, вырвет эти колышки из земли, поскачет, и вот эти колышки за ним на веревочках будут тащиться, лететь. Вот так он говорит, что и душа при воскресении также из всего окружающего мира, ну, если как говорить таким современным языком, или языком Григория Ниского, по элементам восстановит свое тело, или, как сказать, по-демокритовски, или по-современному, да, по атомам, узнает свои атомы своего тела и восстановит его, каким оно должно быть. То есть вплоть, сейчас, если так вот чуть-чуть развить эту мысль, то есть человеческое тело после смерти, оно как-то разлагается, переходит во все более и более примитивные с точки зрения химии составляющие, потом находит место в каких-то других объектах, предметах нашего мира, но при всеобщем воскресении оно вот вернет себе свою вот эту, узнает свои части своего тела и вернет их обратно. Тут, конечно, тоже можно, современный читатель может задать много вопросов, да, потому что вот проходят века, и, допустим, в состав моего тела могут попадать атомы тел моих предков. Да, и тогда получается, что одни и те же атомы делятся между разными телами. Что тогда делать, если кто-то там и прапрапрадед вернет часть атомов из моего тела, значит, мне не достанется. Что делать тогда? Ну, я просто к чему? Что когда Григорий Ниский предлагает свою модель воскресения, он тоже предлагает некую рационализацию, которая тоже, в общем-то, выглядит достаточно любопытно и в которой тоже есть свои, как сказать, недостатки, чисто теоретически.
1: Она тоже предполагает, что вернутся все к какому-то такому идеальному состоянию.
0: А, нет, придут, нет, или... значит, здесь речь идет вот о чем. Речь идет о воскресении в теле. То, собственно, в чисто библейском контексте, да, что есть сначала восстановление тел, а дальше происходит суд. И дальше будет уже ясно, что произойдет с каждой душой, но она будет уже подлежать суду вместе со своим телом. То есть речь идет о вот этой вполне себе, вполне православной концепции. Здесь, правда, опять можно задать массу вопросов. Ну, к примеру, наше тело-то меняется в течение жизни. Да? Вот в младенчестве мы одни, там, в зрелом возрасте другие, в старости третье. Вот, восстанавливает душа свое тело. Каким оно будет? Из какого возраста оно будет взято, к примеру? Или на что оно похоже? Часть атомов приходит, часть уходит. А какие остаются? Ну, это я сейчас не об этом, на самом деле. Кстати, вот опять, да, если мы говорим про оригеновский апокатастасис, который прорастает в современной мысли, то вот у Григория Ниского здесь, ну, я сейчас уже не про вот этот, не эти образы, да, сама интуиция того, что материя знает свой дух или свой эйдос, или свое идеальное начало. Да, то есть представление о том, что не только душа вытягивает, тянет за собой тело, да, а именно тело, оно знает свою душу, оно материя, которая способна отвечать идеальному началу, которая имеет, ну, некую такую способность, ну, к самоорганизации, как бы мы сказали. То, что в современной научной фантастике, там, «Терминатор 2», да, вот это существо, которое его распыляют на мельчайшие кусочки, а вот эти сами частицы его материи, которые снова сами возвращают свою форму. То есть вот эта мечта, древняя мечта человечества, вот так скажу, да, о материи, которая сама помнит свой эйдос, если говорить вот таким платоническим языком, или по-аристотелевски, да, материя, которая сама стремится к своей форме. То есть это вот такой концепт, он очень глубинный, который вот действительно восходит вот к этим истокам античной метафизики. И вот Григорий Ниский, собственно, он же не говорит, на самом деле, ни про коней, ни про колышки, ни про атомы и ни про души. Он говорит о другом. Он говорит о том, что при всеобщем воскресении материя станет не вот этой пассивной восприемницей, а она станет другой, она преобразится, да, вот будет новая земля, новое небо. Собственно, материя станет другой, а она станет не пассивной восприемницей всего, а приобретет некую самостоятельную активность, способность отвечать тому началу, которое ее призывает к себе. Поэтому снова, если говорить не о механизмах воскресения, а вот этой общей идеи, той идеи, которая стоит, то вот это один из вот этих моментов. В чем состоит это восстановление? Вот один из этих аспектов – это преображение вот этой материальной составляющей мира. Следующий момент. Для Григория Ниского, если он говорит о вот этом действительно возвращении к благобытию, да, поздневизантийским языком, если говорить, оно здесь связано еще вот с чем. Для него опять нет, не актуально вот это представление Оригена о смене ионов и о присуществовании душ. Да, то есть сколько душ, столько тел в пределах нашего эона. И дальнейшее восстановление в благе, это уже для него не воспринимается как, скажем, процесс, имеющий вот эту свою механику, которую можно описать, а воспринимается именно как этическая цель, то, к чему в конечном итоге все движется. То есть, несмотря на то, что он предлагает некое свое объяснение смерти и воскресения, он концентрируется как раз именно на теме воскресения, но не на механизме апокатастасиса. То есть он, в общем-то, не делает как раз вот того самого, за что Ориген потом получает вот этот весь шквал критики. Именно потому, что вот этого объяснения, как апокатастасис устроен по-оригеновски, уже нет. Он концентрируется на умирании и воскресении. То есть, опять-таки, да, вот это, можем, кстати, личность сестры Макрины здесь тоже играет вот большую роль, потому что он переживает эту конкретную смерть, и, видя вот эту конкретную смерть конкретного человека, он говорит о воскресении конкретного человека в его конкретном теле. То есть как раз то, о чем Ориген говорит меньше, как раз на этом Григорий Ниски концентрируется, и снова для него уже более важна вот этот микрокосм, микроэон и отдельный путь отдельно взятого человека. Поскольку, как мы говорили, да, Григорий Ниски, его интересует душа отдельного человека, отдельная его судьба до смерти, в смерти, после воскресения, в этом смысле он не строит таких вот глобальных картин, так как это делает Ориген. Ориген вот в том же «О началах» целая вот отдельная главка про духов, про падших духов, про ангелов и так далее, как это происходит. То есть для Григория Ниского дать такую вот картину всего мира, разложить ее вот на уровни, показать, как каждый уровень, что с ним происходит в перспективе смерти, воскресения, суда и последующего апокатастасиса. Для него такой задачи, ну, насколько я понимаю, да, он не ставит перед собой задачу описать ее снаружи с позиции вот этого интегрального целого. Для него интересно, и то, что у него получается сделать, описать это как бы изнутри, с позиции вот отдельно взятой души. Поэтому, с одной стороны, он приходит к тому, что все должны спастись, что вот это всеобщее восстановление должно охватить всех. А вот что значит «все»? Что значит вот это всеобщее спасение? Что вот в это вкладывается, в эту полноту? Не знаю, может быть, говорю, что может быть просто я не знаю всех текстов в полной мере, так что вот ими оперировать. Но из того, что я знаю и помню, получается так, что структура вот этой всеобщей полноты, она им не прописывается, так чтобы вот объяснить подробно, кто эти все. Если говорить про того же Оригена, которого вот обвиняли в том, что дьявол спасется. Он объясняет, что как это произойдет. А так, что дьявол не спасается, потому что он уже не дьявол, к примеру. Да? Да, вот эта аргументация. То есть вот объяснение, как это может быть. В этом смысле Григорий Ниски, он вот таких вот конструкций нам не предлагает. Поэтому и снова, то есть с одной стороны, может быть, в определенной степени снова он, смотря на Оригена с его вот этой попыткой дать подробную картину, понимает, что этим путем вообще лучше не идти, потому что он не приводит к такому итогу, который большинство может вместить. Кто-то вмещает, но вмещают немногие. В большинстве все-таки такие решения вызывают только споры. И видя то, как это происходит, возможно, он сознательно избегает вот такого рода объяснений. А те объяснения, которые дает, это вот такие метафоры, сравнение с вот какими-то понятными нам вещами, но без тот же самый пример между конем, да, для Григория Ниского конь привязанными колышками, да, а для Оригена это учение о телах, имеющих эфирную природу. Ну, то есть Григорий Ниски обходится метафорой, а Ориген предлагает некое метафизическое объяснение.
1: Такая понятийная же структура,
0: да,
1: можно сказать.
0: Угу. Вот. И оказывается, да, что как только эта понятийная структура, ее читатели сразу превращают обратно в образ, и этот образ становится таким чудовищным, что лучше бы этой понятийной структуры и не было. Он очень чудовищным, да, удивительным, необычным. Кстати, для Оригена опять это совершенно нормально, да, другой мир. Это другая земля, другое небо, все другое. Почему от человека мы должны считать, что он будет вот такой же вот с руками, ногами, головой, с двумя глазами? Да вообще не обязательно. Но это настолько необычно, настолько невероятно, что это становится неким препятствием для того, чтобы все остальное его учение воспринимать серьезно только из-за вот таких интуиций. Поэтому тут мы сейчас должны к Ареопагиту вернуться, который говорит о том, что чем необычнее образ, тем он, как сказать, серьезнее отвлекает нас от наших антропоморфных представлений о Боге. Но снова, да, это вот во многих случаях так, к сожалению, не работает. Можно что-то привести такой параллель прямо между биографией Григория Ниского и Оригена, да, поскольку Ориген все-таки это человек, который создает целую школу и ведет за собой огромное количество людей, а Григорий Ниский все-таки это вот такой одинокий мыслитель, который даже вот в своем кафедральном городе за всю жизнь то ли один раз был, то ли вообще не был, вот в этой самой Ниссе. Не, по-моему, приезжал, кажется, изредка. Вот. Иными словами, да, вот такой вот епископ без паствы. Кстати, снова вот его маргинальность в богословской среде и, с другой стороны, вот его близость к среде монашеской. Опять-таки, вот она здесь не зря Авва Евагрий как раз, вероятнее всего, имел учителем именно Григория Ниского. До сих пор, кстати, когда дойдем, тоже ходят споры, что за Григорий был его учителем.
1: Богослов или Ниский.
0: Да, богослов или Ниский. То есть у него есть как раз письмо Григорию, только неизвестно какому. Возвращаясь теперь, понятно, что Григорий Ниский, когда рассуждает об апокатастасисе, вообще даже не об апокатастасисе, а в целом об оригеновском наследии, он относится к нему, сейчас объясню тоже, хотел сказать критически, не совсем то слово. Дело в том, что мы знаем, что после смерти Василия Великого одна из первых забот, которая выпадает для Григория Ниского, это написание того, что получило название «Защитительного слова брату Петру». Это оправдание Василия Великого в самой затее написать «Шестоднев». То есть и в нем видели некое вот что-то такое совершенно еретическое в его интересе к языческой мудрости, к языческой науке. И он что, собственно, делает? Он показывает то, что вот эта языческая мудрость, языческая наука в синтезе с христианским учением не представляет собой чего-то предосудительного. И когда дальше он обращается к наследию Оригена, вот здесь стоит та же самая задача. То есть он понимает, какая критика может, и в общем, ну, она существовала уже на тот момент, какая критика может быть и реально обращена к Оригену в связи с его интересом к язычеству. А с другой стороны, он понимает, как с этой критикой работать. У него есть существенный опыт. Он понимает, что нельзя просто так взять и использовать целиком некие языческие концепции для обоснования того или иного христианского богословского учения. Что уровень критичности восприятия языческой философии уже спустя век после Оригена, он другой. И поэтому Григорий Ниский здесь вот как раз идет таким путем. Он, с одной стороны, принимает основное направление мысли Оригена, саму идею вот этого всеобщего восстановления. Но, с другой стороны, он критически фильтрует те элементы языческой философии, которые могут быть устранены здесь, если это возможно. Поэтому, если мы говорим, что Ориген — это вот некий такой первопроходец в плане синтеза христианского богословия и античной науки, то Григорий Ниский, в общем-то, идет этим же самым путем, но уже спустя целый век. И спустя целый век у него уже другие цели, другие инструменты, просто потому, что уже за этот век таких образцов уже достаточно много. Оно так не работает. Поэтому здесь, понимаете, вот какая вещь. Мы, когда мы читаем святых отцов, мы их воспринимаем как людей, которые вещают священную мудрость. И, в общем-то, ожидаем того, что они правы в своих рассуждениях. А что Ориген, что Григорий Ниский, что их более поздние последователи, все-таки для них есть пространство действительно догматических суждений, которые действительно являются предметом веры. И те границы, за которые переступать не следует. Но кроме этого, у них есть целое пространство того, что мы сейчас называли научным поиском или научно-исследовательской работой. Это будет звучать немножко странно, но для них действительно это, с одной стороны, пространство вот теологуменов, отдельных богословских мнений, и пространство вот той науки, которая им досталась. И они пробуют, смотрят, что из этого получается. Что-то получается, что-то нет, что-то отбрасывается, что-то продолжает жить. То есть это, ну, реальная работа со смыслами. И то, что работает в одном веке, в другом веке уже не работает. И почему, собственно, богословие... Почему богословие — это не физика там, или не химия, или еще что-то. Хотя, с другой стороны, это и с одной стороны, не является вот этой точной, естественно, а с другой стороны, очень на нее похожа. Именно потому, что мы, с одной стороны, да, вынуждены иметь дело с некими действительно строгими определенными фактами, ну, в точных науках проверяемые, в догматической науке принимаемые как, ну, собственно, как догмат. А с другой стороны, они перемешаны с некими пробными конструкциями, с некоторыми построениями. И хотя, да, в той же физике есть ньютоновская физика, да.
1: Конечно, на научной революции мы сейчас
0: да,
1: будем.
0: То есть, с одной стороны, ну я просто к чему, да, что вот, ньютоновская физика обладает истиной или не обладает? Да, вот можно задать такой вопрос. Вот. В том смысле, да, что точно так же. То есть, с одной стороны, ньютоновская физика то, что утверждает, это не является ведь ложью в большинстве случаев. Но, с другой стороны, она не является абсолютно полной картиной мира. То есть, вот здесь есть некая в ходе эволюции, да, вот этих точных наук, мы видим, что есть нечто изменяющееся, есть нечто неизменное. В этом смысле вот в догматическом развитии богословия есть вот эта догматическая линия, да, и есть та, которая остается неизменной. То, что выражается, в общем-то, в решении Вселенских соборов, то, что вот выражено в основе члена символа веры. И есть пространство тех или иных гипотез, предположений. Одни из них оказываются рабочими, другие — нерабочими. Некоторые из них по своей идее верны, да, а по исполнению не выдерживают испытаний временем и так далее. И с исторической точки зрения, в каждом веке, даже в каждом десятилетии, может быть, мы смотрим на вот этот баланс между вот этим догматическим знанием и богословско-экспериментальным, как бы это странно ни звучало. Эти балансы можно выстраивать по-разному.
1: На этом мы прервемся и пока что остановим наш разговор об апокатастасисе. Сегодня мы говорили о такой эсхатологической тематике, можно сказать, о глобальной священной истории. И в следующий раз мы можем поговорить об истории, о смысле истории. Я подвожу к тому, что мы можем взять другого человека, который наследовал оригеновским идеям, поговорить о Евсевии Кесарийском. Я думаю, что ему можно посвятить тоже отдельную программу. Конечно. И проговорить те идеи, те мысли, которые он усвоил из оригеновского наследия и также предложил христианскому богословию для решения тех или иных исторических, историосовских вопросов. Я благодарю за этот разговор. Напоминаю, что мы говорили об оригеновской идее апокатастасис и ее восприятии, да, в рамках цикла бесед о платонизме, неоплатонизме в христианской и языческой мысли с Дмитрием Сергеевичем Курдебайло, кандидатом философских наук, старшим научным сотрудником Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Спасибо.
0: Спасибо. Всего доброго.
2: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 78 00 и +7 929 159-85-09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Наш маленький концерт вновь посвящен творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. На этот раз его пианистическому искусству. Сегодня мы послушаем несколько фортепианных произведений разных авторов в исполнении Рахманинова. «Великая заслуга Рахманинова в его напевнейшей мелодии», писал музыковед и композитор Борис Асафьев, подчеркивая, что этот редчайший мелодический дар проявлялся у Рахманинова не только в его собственных сочинениях, но и в его исполнении. Поразительное умение осмыслить, одухотворить, не просто выразительно произнести, но именно спеть любой музыкальный интервал придавало, по словам Асафьева, особое обаяние мелодиям Рахманинова, им сочиненным или им сыгранным. Ритм длительности, ритм воздушных пауз, то есть еле уловимых молчаний и передышек, ритм глубины дыхания — все это было пронизано мелодической закономерностью чередований прилива, отлива и смен светотени. А главное — овеяно орлиным полетом, спокойной властностью. Конец цитаты. В исполнении Сергея Васильевича Рахманинова мы послушаем знаменитую мелодию из оперы Кристофа Вильбальда Глюка «Орфей и Эвридика» в не менее знаменитом переложении для фортепиано Джованни Сгамбати, итальянского композитора XIX века. Запись 1925 года.

Прозвучала мелодия из оперы Глюка «Орфей и Евридика» в переложении для фортепиано Джованни Сгамбати в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Перед тем, как прозвучит следующее произведение, обратимся к некоторым страницам биографии Рахманинова. Концертная «страда», как часто называют эту сторону творческой деятельности Рахманинова, продолжалась почти 25 лет. Каждый год по несколько месяцев он выступал в разных городах Европы и Америки. Эта работа, пишет Софья Александровна Сатина, требовала крайнего нервного напряжения. Когда Сергей Васильевич выступал, он отдавался исполнению целиком, не обращая внимания на то, где и кому он играет. Он не мог представить себе жизни без эстрады, без выступлений, и поэтому, несмотря ни на утомление, ни на напряжение, ежегодно продолжал концертировать, когда уже в этом не было никакой нужды в смысле заработка. Конец цитаты. Конечно, не могла не радовать музыканта постоянно растущая признательность самой широкой публики. Софья Сатина писала: «Сергей Васильевич был поражен, когда однажды где-то в провинции после концерта носильщик, несший его чемодан, обратился к нему, сказав: „Как вы хорошо играли сегодня, мистер Рахманинов“. Его узнавали кондукторы на железных дорогах. Во время его ежедневных прогулок совершенно незнакомые ему люди снимали шляпы и приветствовали его на улицах. Шоферы, продавцы в лавках на Бродвее, казалось, не имевшие никакого отношения к музыке, просили позволения пожать ему руку и всячески оказывали ему внимание. Такое отношение всегда очень трогало Сергея Васильевича». Конец цитаты. Мы уже говорили в наших передачах о том, что активная концертная деятельность, кроме всего прочего, давала Рахманинову возможность широкой помощи всем, кто в ней нуждался. Его отзывчивость к чужому горю выражалась в конкретных действиях, всегда очень точно направленных и при этом абсолютно лишенных всякой рекламы и позы. Не могу здесь не привести несколько строчек из письма Рахманинова его близкому другу, музыканту Никите Семеновичу Морозову, преподавателю Московской консерватории. Морозов – один из тех, кого Рахманинов материально поддерживал долгое время, а в голодные 20-е годы буквально спас от смерти. Это письмо января 1925 года так ярко характеризует Рахманинова. «На твой первый вопрос, долго ли я буду присылать тебе эту пенсию, отвечу так: буду присылать, пока могу. На второй вопрос, почему я это делаю, скажу твоими словами, чтобы вам немного теплее и светлее становилось, когда эти деньги приходят. Писать тебе, когда они приходят, совершенно не нужно. Пиши, когда вздумается, я всегда рад получать твои письма. Очень мне понравился приведенный в письме твоем разговор с Верой Александровной относительно присылки мною денег. Всех беспокойных разговоров она и слушать не хотела, сказала только: поблагодари, а разговоры брось. Золотые слова, особенно последние. Я их еще бы сократил, выкинув и первые. Ну вот и все про наши дела». Далее Рахманинов описывает свою гастрольную жизнь. «Чуть не сказал сейчас: каторжная жизнь. Да вовремя вспомнил, что не мне это говорить и не тебе это слушать. Устал я очень, милый друг. Здоровье мое ничего, мучает только невралгия. И чем больше я устаю, тем больнее мне делается, и тем чаще боли появляются. Это значит, что к концу сезона у меня боли почти беспрерывные». Конец цитаты. Тем не менее, Рахманинов всегда говорил, что концерты — его единственная радость. «Если вы лишите меня их, я изведусь. Если я чувствую боль, она прекращается, когда я играю. Если я не буду работать, я зачахну». Так отвечал Рахманинов врачам, советовавшим уменьшить количество выступлений, поскольку всех тревожили и упомянутая невралгия головы, много лет мучившая музыканта, и начинающийся артрит пальцев правой руки. Об одном рахманиновском концерте 1941 года хочется сказать особо. Вновь обратимся к воспоминаниям Софьи Сатиной, поистине бесценному источнику. «Война с Россией продолжало все более и более волновать Сергея Васильевича. Бессильный помочь родине, он чувствовал и переживал с ней, со свойственной ему обостренной впечатлительностью, все ужасы войны, и неоднократно говорил, что должен что-то сделать, предпринять, но что, он сам еще не знал. Скромный от природы человек, Сергей Васильевич в душе, вероятно, сознавал, что, к его мнению, многие прислушиваются и среди русских, и среди американцев. К осени у него созрело решение.
открыто выступить и показать своим примером русским, что надо в такое время забыть все обиды, все несогласия и объединиться для помощи изнемогающей и страдающей России. Всегда ненавидя рекламу, Рахманинов решил на этот раз широко использовать ее и поместить во всех объявлениях в газетах о концерте в Нью-Йорке, что весь сбор он отдает на медицинскую помощь русской армии. Этому решительно воспротивились некоторые из близких Сергея Васильевича американцев. Ему удалось все же настоять на том, чтобы объявление о помощи русской армии было напечатано в программах его нью-йоркского концерта, так что публика могла ознакомиться с этим фактом при входе в зал. А газеты, конечно, отметили этот факт на следующий день. Трудно представить себе эффект, произведенный этим известием в то время хотя бы только на русскую колонию в Америке. Сергей Васильевич получал письма благодарности от многих людей из самых далеких углов Соединенных Штатов и Канады, от представителей всех слоев и классов русских, населяющих эти страны. Писали лица колеблющиеся, лица, хотевшие помочь русским, но не знавшие, как поступить. Писали люди, сами уже начавшие собирать на помощь России и увидевшие в лице Рахманинова моральную поддержку. Сергей Васильевич решил передать весь сбор в сумме $3920 непосредственно русскому генеральному консулу в Нью-Йорке. На эти деньги было закуплено оборудование для медицинских центров. Что касается самого концерта, состоявшегося 1 ноября 1941 года, то игра Сергея Васильевича была совершенно исключительной. Это был один из тех немногих концертов, который удовлетворил самого Сергея Васильевича. В программе стояли вариации Моцарта, соната Бетховена, Навилетта Шумана и соната для скрипки Баха, переложенная Рахманинова для фортепиано. Во втором отделении Сергей Васильевич играл несколько песен Шумана, Шуберта, Шопена, Чайковского и Рахманинова, переложенных для фортепиано. Что касается песен, то не слышавший их 1 ноября просто не может представить себе всей красоты его тона, того вдохновения, с которым он пел эти песни, в особенности знаменитую серенаду Шуберта. Теперь кажется совершенно непростительным факт, что песни эти не были записаны на пластинке вовремя. Запись все же была сделана весной 1942 года. Конец цитаты. Посылая в Москву закупленное медицинское оборудование, Рахманинов писал: «Это единственный путь, каким я могу выразить мое сочувствие страданиям народа моей родной земли». Одна из песен Франца Шуберта, о которых упоминает Софья Александровна Сатина, знаменитая «Серенада» в переложении для фортепиано Ференца Листа, прозвучит в нашем маленьком концерте в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Это та самая знаменитая запись 1942 года, сделанная по следам ноябрьского концерта 1941 года.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова прозвучали мелодии из оперы Глюка «Орфей и Эвридика» в переложении для фортепиано «Сгамбатти» и серенада Франца Шуберта в переложении для фортепиано Ференца Листа. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровикина и Даниил Варламов. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
1: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: «Если станете поститься, то будете подобны отцу вашему». Не сказал: «Если станете соблюдать девство» или «Если станете молиться, то будете подобны отцу вашему». Но сказал: «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный». Это дело Божье. «Милости хочу», — говорил он, — «а не жертвы». Святитель Иоанн Златоуст.
1: Радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение». Программа проходит на выезде, в гостях у отца Владимира Сорокина, настоятеля князь Владимирского собора, председателя комиссии по канонизации и исполняющей обязанности секретаря комиссии Екатерина Михайловна Карловская участвует в нашей записи. Первая часть передачи была завершена рассказом Екатерины Михайловны о последних расшифрованных и опубликованных протоколах допросов Петроградского процесса по изъятию церковных ценностей, в частности, касающихся протоиерея Константина Ивановского. Родственники, естественно, вы о них ничего не знаете. Если
2: протоиерея, у нас нет родственников в связи с родственниками. Иногда у кого-то есть родственники, остаются, тогда все как-то двигается. А вот по родственников протоиерея Константина Ивановского у нас нет.
3: На данный момент мы, в всяком случае, не установили. И, может быть, объявятся, но довольно, так сказать, это вопрос очень сложный, потому что многие были запуганы и не хотели, и было запрещено в советское время этим интересоваться. Если ваш родственник был репрессирован, то вы должны были об этом молчать. И я знаю, что очень многие молчали. А тем более, если он был священник, и еще усугублялось дело. Но, ну вот у нас сейчас идет вопрос об одном батюшке из Спаса Нерукотворенного образа, о отце Федоре Знаменском. Там отец Константин Смирнов с его помощницей очень подробно разработали житие его, изучили все, что можно. Но столкнулись на последнем, так сказать, уже этапе, столкнулись с такой необычной ситуацией. Вот скажи об этой ситуации.
2: Дело в том, что протоиерей Федор Знаменский пострадал по академическому делу. Вместе с ним по делу проходил его прихожанин Михаил Дмитриевич Приселков, известный историк, и он упоминал его в своих показаниях. Поэтому исключить показания Приселкова из материалов по протоиерею Федору Знаменскому невозможно. У Михаила Дмитриевича прямых родственников не было, прямых потомков не было. Но сохранился один очень дальний родственник. История, конечно, очень такая запутанная. Дело в том, что недавно была издана книга Приселкова. Некие историки заинтересовались вообще историей всего их рода и совершенно независимо от нас издали книгу, в которой были ссылки на архивы. Вот все эти родственные цепочки, они были прослежены.
1: Историки не являются родственниками этого
2: нет,
1: рода?
2: Они не, нет, они не...
3: Исследователи
2: нет,
3: просто.
2: Ну, может быть, дальними какими-то, но это я точно не знаю. Ну,
3: потому что Приселков – это известный историк, он личность такая значимая, поэтому историки им интересуются.
2: Но у них были и другие интересные личности в роду, и вот они написали книгу. Мы попробовали эту книгу, написав в архив ФСБ, представить как доказательство родства.
3: Там есть вся лестница.
2: Вся лестница, все, так сказать, кто чей отец.
3: Да.
2: Все древо, да. И со ссылками на архив. Но от нас сказали, что нет, книга – это не доказательство, нужны сами документы. И вот приход храма Спаса на Конюшины собирал все эти документы. Это огромное количество вообще материалов. Вот сейчас мы не знаем, как нам ответят. Они все собрали. Они подтвердили все цепочки родства. То есть в законе не говорится, что должен быть прямой потомок, родственник просто. И он родственником является, просто дальним, так сказать, по другой ветви. И вот все эти цепочки были...
3: Он живой еще.
2: Он живой, да, и он, в принципе, согласен. То есть он писал обращение, приход помогал ему собирать все эти документы. И вот сейчас все подтверждения, документальные подтверждения родственных связей с обращением вот дальнего потомка Михаила Дмитриевича направлены в ФСБ нами, в архив ФСБ. Надеемся, что ему не откажут, потому что он сам интересуется, так сказать, генеалогией своего предка известного выдающегося человека и так далее. Давно уже тоже интересуется, он не первый запрос посылал.
1: То есть есть вероятность, что
2: у нас есть надежда,
1: что будут подлинники в его руках, по крайней мере, да?
3: Да.
2: Да, что вот, вот нужную, что в его руках будут копии протокола допроса его, так сказать, родственника, и что нам необходимы недостающие сведения. Вообще это там огромный уже объем материала собран, потому что они его 10 лет собирали.
1: Вот. Причем вот эти историки.
2: Нет, не историки. Историки это само собой. По Федору Знаменскому. Приход спас конюшни.
3: Сейчас Константин Смирнов, да. Его помощница. Как ее зовут?
2: Татьяна Кулемина.
3: Да, она очень усердна. Дело в том, что требования комиссии синодальной документам очень строгое. Мы должны представить все документы и все сведения об этом человеке, которые есть в архивах, печати, воспоминаниях. Любое где-нибудь, хоть малейшее упоминание, мы сразу должны обратить внимание, аргументировать и получить, сказал бы так, вещественные, что ли, доказательства.
1: Из этого что-то извлечь, какую-то информацию?
3: Ну да, это все-таки в какой-то степени характеризует же человека. Вот интересно, как Приселков, а это был процесс уже потом, это в 29-м году был такой процесс академиков, когда всех академиков по русской истории, это известный процесс, очень тоже такой известнейший, когда всех наших знаменитых славистов, историков по русской истории, их заподозрили, что они являются поклонниками царского, так сказать, режима, как они говорили, царской власти, и заподозрили, что они вроде того, что против советской власти. Сделали процесс. О нем есть частично в печати, но дело это тоже почти закрытое. Оно есть в архивах ФСБ. Опубликовали, не знаю, 4 или 5 томов, у меня 3 тома есть этого дела, тоже с допросами. Там довольно тоже очень любопытное дело. И вот Приселков как раз проходил по вот этому делу.
1: А сколько пострадало тогда людей?
3: Историков?
1: Академиков,
3: историков. Ой, я не помню точно, какое-то очень большое количество. Главное, они пострадали. Но главное, потом весь предмет истории России, его вообще, так сказать, чуть ли не ликвидировали и закрыли, и стала история советского периода, а дореволюционную, или, а тем более это же были ученые известные, специалисты мирового уровня. Вот, и Поселков был одним из них. И вот этот отец был как раз членом, его тоже обвинили, что он был знаком с Поселковым.
1: Отец Федор.
3: Отец Федор, да. А раз знаком, значит, а он имел неосторожность на процессе сказать, ну да, у меня вот батюшка, отец Федор, и мы там, так сказать, вместе там молились, и все. Ага, дайте нам, что он сказал. И вот из-за этого мы уже целые, наверное, 2 года никак не можем. Это вам одно из доказательств, как не просто в комиссии все это, так сказать, идет дело. Для того, чтобы нам представить его в Москву, надо сначала здесь все взвесить. Все найти, все показать, и потом на заседании комиссии все опять пересмотреть, переговорить, проверить. После этого только мы можем обращаться к митрополиту, чтобы он обратился к Святейшему Патриарху и в комиссию о том, чтобы этого человека, так сказать, новомучеников и исповедников

0: основе, на добровольных началах. Но пока вот Господь нас укрепляет, и мы этим сегодня занимаемся.
1: Отец Владимир, вы ведь уже много лет являетесь председателем комиссии по канонизации. И какой может быть случай, судьба какого святого вам больше всего запомнилась, больше всего произвела на вас впечатление, как на священника?
0: Ну, на меня, конечно, в последнее время сначала меня очень, так сказать, очень вдохновляла позиция самого владыки митрополита Вениамина. Дальше я интересовался очень подробно, я даже издал книгу такую «Исповедник о митрополите Григории Чукове». Он был очень интересным человеком, он полжизни прожил при царе, а полжизни при советской власти. У него было 5 детей. Он был законоучителем и по образованию все время. А его на этом процессе приговорили к смертной казни. Дети писали, есть сохранились документы, как дети обращались туда, в Москву, чтобы папочку нашего, так сказать, не... Это трогательные очень такие заботы. О нем ходатайствовали другие. Ему заменили смертную казнь на заключение, он был, сидел в тюрьме, потом его выпустили, он был после этого настоятелем Никольского собора, сохранились его письменные проповеди довольно много, вот. Но все равно его в 37-м, кажется, году выслали в Саратов, вот, и с матушкой. Дети здесь, в общем, семья такая раздробленная была, наступила война. У него 2 сына погибли во время войны. Сам он потом был призван. Матушка у него скончалась. Потом сам он был призван к архиерейскому служению. Был рукоположен во епископа. Был помощником патриарха Сергия. Затем был митрополитом ленинградским во время блокады и после войны. Известнейший человек, он как раз организовывал и духовную семинарию, и духовную академию, и весь процесс образовательный в русской церкви он, так сказать, возглавлял и руководил. Вот. И в 55-м году он скончался, но его жизнь очень такая интересная. Я написал целую книгу, называется «Исповедник», потому что действительно человек жил в двух эпохах, представляете, эпоха одна и другая. Ну а последнее время меня все-таки больше вдохновляет и очень сильно вдохновляет наш настоятель, отец Михаил Союзов. Потому что он, прежде всего, отличался такой, знаете ли, скромный человек, грамотный. Он же кончил духовную академию и был уважаемый человек, благочинный был. Он был настоятелем почти 20 лет в храме Александра Невского, ныне Космическая академия, а тогда был 2-й кадетский корпус был. И вот когда мы стали вникать в подробности его жизни, то действительно человек оказался очень такой уникальный с точки зрения терпения. И вот мы расшифровали допрос его на этом суде. И вот, как уже здесь говорила Екатерина Михайловна, власть пыталась все время подловить на ответ.
1: Подкопаться, как говорят сейчас.
0: И вот спрашивает отца Михаила, а вы, собственно говоря, какой позиции придерживаетесь? Как раз зарождалось обновленчество. А тогда в соборе служил в его настоятельство такой протоиерей Красницкий был. Он потом известный обновленец, и, в общем, мы еще не расшифровывали его подробно. Но он на патриарха и на всех, так сказать, очень сильно наговаривал. И отец Михаил ответил, я человек старого воспитания. Я человек такого старого церковно-традиционного воспитания. Он, хотя тогда власть пыталась обновленцам, так сказать, помогать и всячески утвердиться, и думали, что как-то отца Михаила, он очень твердо, ясно, это об этом сказано в его ответах на вопросы. И из этого можно сделать выводы не только из этого ответа, а из всего хода действия и из его поведения. У нас сохранились, слава Богу, в архивах документы, когда он защищал, когда пытались изъять церковные ценности здесь, в соборе. Он делал все, что возможно для того, чтобы не было никаких, так сказать,

0: эксцессов, что ли.
1: Конфликтов, чтобы
0: конфликтов.
1: Избежать.
0: Он был не конфликтный человек, но в результате его, и когда он собрал в одну корзину, как сказано, в сосуды там, и все для того, чтобы отдать комиссии, которая пришла взять. Так народ набросился на него, молодежь стали его избивать, чтобы этого не произошло. И, ну, терпели, он на суде об этом потом говорит, а власть-то это не то. Ну вот поэтому он причислен к лику святых, мы действительно подробнейшим образом разработали его жизнь, житие, его позиции в то время. А было это 1922 год, это ведь очень серьезное время. Там любая оговорка на суде, любое какое-то такое, знаете ли, любая неуверенность. Судьи-то ведь сидели не профессионалы, а один был булочник, другой там какой-то сторож, я не помню, и еще какой-то извозчик, пролетарий, короче говоря. А они так пытались по своему, так сказать, положению, по своему, я бы сказал, такой неопытности, что ли. Думали, что вот так вопрос поставят и получат подтверждение своей позиции. Ну, дело в том, что они были все связаны, теперь уже известно, что они были судьи связаны телеграммой из Москвы, Меньшинский такой был. Он прислал телеграмму, что нужно организовать процесс, нужно приговорить их, вот, а потом допросить. Короче говоря, нужно уже заранее в Москве решили, что нужно, как там было сказано, побольше авторитетных попов подвергнуть суду, по возможности расстрелять и все прочее. Поэтому, ну, я говорю, эпоха очень интересная.
1: Отец Владимир, как случилось, что вы стали много-много лет назад председателем этой комиссии? У вас было какое-то особое расположение? Вы интересовались историей или вы интересовались именно этим периодом гонений? Почему именно ваша кандидатура была выдвинута?
0: Ну, я вам скажу, я был тогда ректором Духовной академии. И как раз празднование тысячелетия крещения Руси. Перед этим получил я доступ к архивам. И я помню, покойный патриарх Алексей, он тогда еще был митрополитом ленинградским, поручил на совете академии, так сказать, обратить внимание, что нужно как-то память пострадавших выявить. А я был ректором, ну, кто, начальство все даже, так сказать, на себя берет сначала ответственность. Потому что для всех эта тема была очень такая необычная, она же была запрещенная. Но я, как ректор, стал заниматься, вот. И тогда было интересно, еще был жив отец Ливерий Воронов, который сидел, отец Михаил Спиранский, Парийский. Они, это те, которые были посажены. И поскольку я начинал это дело, мне было интересно с ними спрашивать их, так сказать, уточнять. Особенно отец Ливерий Воронов очень такую своеобразную позицию всегда занимал. Вот, он, например, не признавал реабилитации. Его власть реабилитации. Он сказал, знаете, не надо мне никакой реабилитации, потому что тот, кто меня судил несправедливо, тот пускай реабилитируется. А я не виноват был и тогда, и теперь. Потому что если признать реабилитацию, надо признать, что ты был виноват. Виной. Вот это были интересные. Так я погрузился в эту тему. Дальше уже образовали эту комиссию по канонизации. Мне было поручено митрополитом возглавлять. А дальше уже идет до сих пор. Каждый митрополит подтверждает эту позицию. И по возможности я пытаюсь... Я вижу свою задачу в том, чтобы пока я жил, пока живы те люди, которые еще были свидетелями, тех людей, которые сидели, вот, например, в академии же много было, так сказать, и духовенство были. Наша задача зафиксировать на бумаге и сделать доступными для современного поколения, для историков, для людей, доступны те сведения, те материалы, которые на сегодняшний день можно представить, потому что у нас в стране ситуация всегда меняется. Сегодня вам разрешили, завтра запретили. Так же, как вот сейчас уже в архив ФСБ просто так не проникнешь, а есть какие-то ограничения и все прочее. Поэтому мы занимаемся вот этим. Особенно меня, конечно, интересует то, чтобы этот процесс по возможности весь расшифровать и сделать доступным для молодых людей. Ну и кроме того, не только по этому процессу, другие у нас вопросы стоят. Это очень непростая, так сказать, задача. Ну, Господь меня на это призвал, поставил, я и несу свое послушание.
1: Спасибо, огромная работа. Отец Владимир, вы упомянули, что вы хотели бы спросить у Екатерины Михайловны о посещаемости сайта, вот как раз о том широком круге людей, которым это доступно.
0: Ну, Екатерина Михайловна, она ведет у нас и сайт, и все по интернету, она специалист, она может ответить.
2: Да, у нас выставка виртуальная, вернее, две даже сделаны. Одна посвящена отцу Михаилу Союзу, а вторая посвящена, она называется «Святые новомученики» на Петроградском процессе 1922 года, но в разделе «Документы и публикации» мы выкладываем все материалы по Петроградскому процессу, и в целом посещаемость наших выставок уже, вот мы их в июне 22 года открыли, и сейчас уже за 3000 перевалило. Читатели, это же все-таки узкая тема, вот, но оказывается, интерес к ней, в общем-то, достаточно активный. Вот буквально за последнюю, наверное, дней 10, вот когда мы опубликовали вот эти новые документы, уже человек 400 их прочитал все-таки. В интернете, конечно, дают такую возможность, потому что через книгу все гораздо медленнее происходит.
1: Конечно, конечно. Это замечательно, что так. И спасибо. Замечательно, что вы так трудитесь много и так кропотливо, потому что представить себе, конечно, что это все выцветшее, да, истлевшее, тем более на пленке, это вообще ничего не видно, и можно только догадываться, а догадываться тоже особо-то и нельзя. Надо, чтобы
0: мы не можем фантазировать, там нужно...
2: Не, мы все не фантазировать.
1: Спасибо вам за ваши труды, за ваш рассказ. Благодарю вас сердечно. Дорогие радиослушатели, сегодня программа служения состоялась с протоиереем Владимиром Сорокиным, председателем комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии и исполняющим обязанности секретаря комиссии по канонизации Екатерины Михайловны Карловской. Микрофона Елена Обламская. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо, до свидания. Когда мы расшифруем новых, приходите к нам,
1: снова
0: мы вам расскажем.
1: Я очень хотела бы, потому что с вами очень хорошо. Вот я вам скажу, вот сейчас мы сидим, пишем, и я вдруг ловлю себя на том, что мне с вами хорошо. При том, что такая тяжелая тема и страшная. Спасибо вам, спасибо огромное.
0: Дай Бог здоровья.

0: Я очень люблю лечь животом на папино колено, опустить руки и ноги и вот так висеть на колене, как белье на заборе. Еще я очень люблю играть в шашки, шахматы и домино, но только чтобы обязательно выигрывать.
1: Если не выигрывать, тогда не надо.
0: Я люблю слушать, как жук копается в коробочке. И люблю в выходной день утром залезть к папе в кровать, чтобы поговорить с ним о собаке, как мы будем жить просторней и купим собаку, и будем с ней заниматься, и будем ее кормить, и какая она будет потешная и умная, и как она будет воровать сахар, а я буду за ней сам вытирать лужицы, и она будет ходить за мной, как верный пес.
1: Я люблю также смотреть телевизор. Все равно, что показывают. Пусть даже только одни таблицы.
0: Я люблю дышать носом маме в ушко. Особенно я люблю петь и всегда пою очень громко. Люблю стоять перед зеркалом и гримасничать, как будто я Петрушка из кукольного театра.
1: Шпроты я тоже очень люблю. Очень люблю звонить по телефону.
0: Я люблю строгать, пилить. Я умею лепить головы древних воинов и бизонов. Я слепил глухаря и царь-пушку. Все это я люблю дарить. Когда я читаю, я люблю грызть сухарь или еще что-нибудь. Я люблю гостей. Еще очень люблю ужей, ящериц и лягушек. Они такие ловкие, я ношу их в карманах. Я люблю, чтобы ужик лежал на столе, когда я обедаю. Люблю, когда бабушка кричит про лягушонка: «Уберите эту гадость!» и убегает из комнаты. Я люблю посмеяться. Иногда мне нисколько не хочется смеяться, но я себя заставляю, выдавливаю из себя смех. Смотришь, через 5 минут и вправду становится смешно. Когда у меня хорошее настроение, я люблю скакать. Однажды мы с папой пошли в зоопарк, и я скакал вокруг него на улице, и он спросил: «Ты чего скачешь?» А я сказал: «Я скачу, что ты мой папа». Он понял. Я люблю ходить в зоопарк. Там чудесные слоны. И есть один слоненок. Когда мы будем жить просторней, мы купим слоненка. Я выстрою ему гараж. Я очень люблю стоять позади автомобиля, когда он фырчит, и нюхать бензин. Люблю ходить в кафе, есть мороженое и запивать его газированной водой. От нее колет в носу, и слезы выступают на глазах. Когда я бегаю по коридору, то люблю изо всех сил топать ногами. Очень люблю лошадей. У них такие красивые и добрые лица. Я много чего люблю. И чего не люблю? Чего не люблю, так это лечить зубы. Как увижу зубное кресло, сразу хочется убежать на край света. Еще не люблю, когда приходят гости, вставать на стул и читать стихи. Не люблю, когда папа с мамой уходят в театр. Терпеть не могу
1: яйца всмятку.
0: Когда их взбалтывают в стакане, накрошат туда хлеба и заставляют есть.
1: Еще не люблю, когда мама идет со мной погулять и вдруг встречает тетю Розу. Они тогда разговаривают только друг с дружкой, а я просто не знаю, чем бы мне заняться. Не люблю ходить в новом костюме. Я в нем как деревянный. Не люблю, когда у меня выигрывают. Не люблю, когда день рождения играть в каравай. Я не маленький. Не люблю, когда ребята задаются. И очень не люблю, когда порежусь и вдобавок мазать палец йодом. Я не люблю, что у нас в коридоре тесно. И взрослые каждую минуту снуют туда-сюда. Кто со сковородкой, кто с чайником. И кричат: «Дети, не вертитесь под ногами! Осторожно, у меня горячая кастрюля!» А когда ложусь спать, не люблю, чтобы соседи в соседней комнате пели хором: «Ландыши, ландыши!» Очень не люблю, что по радио мальчишки и девчонки говорят старушечьими голосами –

0: Когда мне было лет 6 или 6,5, я совершенно не знал, кем же я в конце концов буду на этом свете. Мне все люди вокруг очень нравились, и все работы тоже. У меня тогда в голове была ужасная путаница. Я был какой-то растерянный и никак не мог толком решить, за что же мне приниматься. То я хотел быть астрономом, чтобы не спать по ночам и наблюдать в телескоп далекие звезды. А то я мечтал стать капитаном дальнего плавания, чтобы стоять, расставив ноги на капитанском мостике и посетить далекий Сингапур и купить там забавную обезьянку. А то мне до смерти хотелось превратиться в машиниста метро или начальника станции и ходить в красной фуражке и кричать толстым голосом «Готов!». Или у меня разгорался аппетит выучиться на такого художника, который рисует на уличном асфальте белые полоски для мчащихся машин. А то мне казалось, что неплохо бы стать отважным путешественником. А на другой день мне ужасно приспичило стать боксером, потому что я увидел в телевизоре розыгрыш первенства Европы по боксу. Как они молотили друг друга! Просто ужас какой-то! А потом показали их тренировку. И тут они колотили уже тяжелую кожаную грушу. Такой продолговатый тяжелый мяч. По нему надо бить изо всех сил. Лупить, что есть мочи, чтобы развивать в себе силу удара. Я так нагляделся на все это, что тоже решил стать самым сильным человеком во дворе, чтобы всех побивать в случае чего. И я сказал папе: «Папа, купи мне грушу. Сейчас январь, груш нет. Съешь пока морковку». Я рассмеялся. «Нет, папа, не такую, несъедобную грушу. Ты, пожалуйста, купи мне обыкновенную кожаную боксерскую грушу». «А тебе зачем?» — сказал папа.
1: «Тренироваться», — сказал я, «потому что я буду боксером и буду всех побивать».
0: «Купи, а». «Сколько же стоит такая груша?» — поинтересовался папа.
2: «Пустяки какие-нибудь», — сказал я. «Рублей 10 или 50».
3: «Ты спятил, братец», — сказал папа. «Перебейся-ка как-нибудь без груши. Ничего с тобой не случится».
1: И он оделся и пошел на работу. А я на него обиделся за то, что он мне так со смехом отказал.
0: И мама сразу же заметила, что я обиделся, и тотчас сказала: «Стой-ка, я, кажется, что-то придумала. Ну-ка, ну-ка, погоди-ка одну минуточку». И она наклонилась и вытащила из-под дивана большую плетеную корзинку. В ней были сложены старые игрушки, в которые я уже не играл,
1: потому что я уже вырос, и осенью мне должны были купить школьную форму». Мама стала копаться в этой корзинке. И пока она копалась, я видел мой старый трамвайчик без колес и на веревочке, пластмассовую дудку, помятый волчок, одну стрелу с резиновой нашлепкой, обрывок паруса от лодки и несколько погремушек и много еще разного игрушечного утиля. И вдруг мама достала со дна корзинки здоровущего плюшевого мишку. Она бросила его мне на диван и сказала: «Вот, это тот самый, что тебе тетя Мила подарила. Тебе тогда 2 года исполнилось. Хороший мишка, отличный. Погляди, какой тугой, живот какой толстый, ишь, как выкатил. Чем не груша, еще лучше. И покупать не надо. Давай, тренируйся сколько душе угодно. Начинай». И тут ее позвали к телефону, и она вышла в коридор. А я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. И я устроил мишку поудобнее на диване, чтобы мне сподручней было об него тренироваться и развивать силу удара. Он сидел передо мной такой шоколадный, но здорово облезлый. И у него были разные глаза. Один его собственный, желтый стеклянный, а другой большой белый, из пуговицы от наволочки. Я даже не помнил, когда он появился. Но это было неважно, потому что мишка довольно весело смотрел на меня своими разными глазами. И он расставил ноги и выпятил мне навстречу живот, а обе руки поднял кверху, как будто шутил, что вот он уже заранее сдается. И я вот так посмотрел на него и вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим мишкой ни на минуту не расставался. Повсюду таскал его за собой и нянькал его, и сажал его за стол рядом с собой обедать, и кормил его с ложки манной кашей. И у него такая забавная мордочка становилась, когда я его чем-нибудь перемазывал, хоть той же кашей или вареньем. Такая забавная, милая мордочка становилась у него тогда, прямо как живая. И я его спать с собой укладывал и укачивал его, как маленького братишку, и шептал ему разные сказки прямо в его бархатные тверденькие ушки. И я его любил тогда. Любил всей душой. Я за него тогда жизнь бы отдал. И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший, самый лучший друг, настоящий друг детства. Вот он сидит, смеется разными глазами, а я хочу тренировать об него силу удара. «Ты что?» — сказала мама. Она уже вернулась из коридора. «Что с тобой?» А я не знал, что со мной. Я долго молчал и отвернулся от мамы, чтобы она по голосу или по губам не догадалась, что со мной. Я задрал голову к потолку, чтобы слезы вкатились обратно. И потом, когда я скрепился немного, я сказал: «Ты о чем, мама? Со мной ничего. Просто я раздумал. Просто я никогда не буду боксером».

0: В исполнении Альфреда Бренделя прозвучала первая часть сонаты для клавира «До минор» Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Россия. Век 20.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мимо нас, через нас проходят годы, наполненные самыми разнообразными событиями, свершениями, бедами и радостями. В молодом возрасте все это воспринимается как естественный ход событий. А потом, когда человек достигает зрелости, когда появляется время оглянуться назад, он вдруг обнаруживает, что его личная судьба вплетена в полотно истории и теперь представляет интерес не только для узкого семейного круга, но и для людей, не имеющих с ним родственных связей. Вот с таким человеком посчастливилось встретиться и нам. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию беседу с Сергеем Павловичем Циммерманом, человеком, который перешел 80-летний рубеж своей жизни, человеком, встретившим на жизненном пути события, имеющие для нас особую ценность, человеком, сумевшим понять многие истины, нами еще не понятые. Сергей Павлович бережно хранит память о предках, о своем роде, из которого он происходит, и эту память он старается передать своим детям и внукам. Давайте послушаем воспоминания Сергея Павловича о его жизни, богатой событиями и личного, и исторического масштаба. В беседе с Сергеем Павловичем принимал участие протоиерей Александр Степанов. Начинает свой рассказ Сергей Павлович о своем деде. Итак, послушаем.
2: Атаман войска Астраханского. Трофим Андреевич Соколов. У него было 11 человек детей. И он не один круг прошел там, как атаман.
1: А где он жил?
2: В Астрахани. Но из 11 человек осталось по существу четверо. Моя мама, ее брат и еще два брата, которые служили в Белой армии. Когда революция началась, то деду пришлось написать такой отказ от командования казачьими войсками. А по положению там было так. В мирное время там было 6 казачьих полков, а в военное время было 18. Ну и в этот промежуток, вы знаете, как брат против брата, отец против сына. Все пошло наперекосяк. И дед сказал, что он в этих условиях командовать, конечно, казачьими войсками не может. Ему дали охранную грамоту о том, что он не принимал участие в подавлении волнений красных казаков. Но это ничего не дало. Дети-то были в Белой армии. Но дед был одиозная фигура. В 14 году деду был вручен орден и золотое оружие.
1: Царским правительством, да?
2: Николаем. И такое же было, значит, только кресты и тоже золотое оружие было и у моего дяди Кости, и у дяди Сережи.
1: А за что?
2: У них была военная операция. Им разведка доложила, что немецкие конные части собираются их окружить и захватить вот все командование. Они разработали свою тактику, выманили этих драгун, и те оказались плененными. И там были очень высокие чины немецкие. Вот за это, собственно говоря, их и наградили. И в 14 году деду было даровано, очевидно, дворянское звание. Но для того, чтобы стать дворянином, нужно было иметь еще и недвижимость. И вот тут я не знаю, то ли Николай ему подарил 2 деревни в Саратовской области, то ли деду пришлось покупать. Мама туда ездила с дедом, говорила, что принимали очень хорошо, потому что жили люди очень богато. Но потом начали разворачиваться события там же. Казаков, как и народную часть, ликвидировали. Тактика-то была очень простая. Бедных на средних, средних на более богатых, а богатых там крестьян...
1: Ссылали
2: и убивали. Мой дядя Андрюша так рассказывал. На Волге он сам был свидетель, как собрали с окрестных казачьих поселений женщин, стариков, детей, посадили на нефтеналивные баржи, отвезли осереть Волги, а потом из пушек ниже ватерлинии расстреляли. Что творилось, какой был крик, это ужас. Ну, а дядя выполняли свой гражданский долг. Брат вот моего деда, Александр Трофимович, тоже отошел от воинской службы. Мы ничего не знаем точно. Говорили, что он был руководителем потом ансамбля казаков в Саратове. Но мама ни с кем не поддерживала никаких контактов, потому что это было просто опасно для жизни. То есть нигде не упоминалось, дядя Андрюша был в ополчении, он был майором, и член партии был, и тоже нигде он никогда не говорил о том, что он казак. У нас было много фотографий, но мама все ликвидировала, просто боялась. Дядя были прекрасные спортсмены. Вот у меня остался только сейчас один приз за стрельбу из пистолета дяди Кости. А в 2014 году на всероссийских соревнованиях вот дядя Костя занял первое место в России по стрельбе из пистолета и вольтежировки. И был награжден. Тогда 4 приза привезли из Франции. Большие часы с годовым заводом, где была монограмма князя Константина. За первое место во всероссийских соревнованиях награждается офицер 1-го полка астраханских войск Константин. И подписан там князь Константин. И моя мама уже после войны отнесла этот сувенир, копали под фундамент. Сейчас этот дом стоит как памятник. Я знаю, что там эти часы лежат. И она пришла туда, завернула в целлофан и закопала. И все пропало. Я так ругался, потому что действительно часы были уникальные. Сейчас бы их и Эрмитаж, и кто угодно бы купили. Они золотистого цвета были и высокие.
1: Вы еще помните их,
2: да? Да, конечно. Как же не помню. И очень много было фотографий в Петербурге здесь. И в училище, в Юнкерском училище. А точно где, не знаю. Ага. Что-то записано моего брата. Но я очень хотел узнать, во-первых, и через дворянское собрание. Не может быть, чтобы в 2014 году не было отмечено. Во-вторых, такие фотографии, на мой взгляд, уникальные не только для меня, а и для учебных заведений, которые их фотографировали. Связь всякая в то время была потеряна. Я так думаю, видно, в то время система МВД или КГБ было сообщено, что, наверное, у деда какие-то контакты были, ну, чтобы сыновья не писали. Но точных сведений о том, куда они делись, нет. Несколько вариантов было. Первый вариант – говорили, что их видели на корабле, который отходил в Турцию. Второй вариант был – когда они учились в училище, то у них очень много было друзей и немцев, очень высокопоставленных. Вот что видели якобы их на перроне в составах, которые уходили во Францию. И третий вариант был, что они погибли просто на фронтах.
1: То есть, Сергей Павлович, есть такая вероятность, что вот родственники ваши по линии ваших дядь вот этих, да, где-то существуют, но вы пока не знаете, где.
2: А в Астрахани остались родственники по линии мамы. Они были довольно солидные и влиятельные люди в Астрахани. И не может быть, чтобы такие большие семьи, чтобы там никого не осталось. Я написал вот «Жди меня туда» на телевидении, потому что муж родной сестры мамы был сенатор. Серьезное лицо было. А вот остальных детей из нас никто ничего не знает. Живы, не живы.
1: То есть революция таким образом разбросала, что теперь...
2: Ничего не знаем.
1: Каким образом ваша мама переехала в Петербург?
2: Отец был на... Где матросский клуб-то был? Там были авиационные мастерские, и папа там работал. И он в то время тоже вступил в партию. И его вместе с Кировым направили вот на ликвидацию мятежей казаков в составе авиационной части. Причем он приехал туда, будучи секретарем парторганизации. И его поместили как раз

0: так, Петербург, а по точкам. В Егорьевск, там еще куда-то, Потому что если бы их выследили, их бы расстреляли бы тоже. А потом они приехали сюда, в Ленинград. Отец закончил техникум, стал работать на заводе «Красный гвоздильщик» инженером-теплотехником. Причем он был очень хороший инженер-теплотехник, консультант. И жили мы на 16-й линии, а потом купили кооперативную квартиру на Голодая. Там мама закончила курсы медсестер и работала, и в войну работала как медсестра. А папу в 43-м году репрессировали.
1: Пока вы говорите о довоенном времени. Вот в семье ваших родителей девочка родилась, она умерла. Сколько вообще детей было у вас?
0: В семье родился. Я был единственный. Потом уже через 14 лет родился брат. А папа, когда приехал, он здесь начальником цеха был.
1: Как эти годы, 37-й год, годы репрессий, как ваши родители переживали? Были какие-то события?
0: В 37-м году отца исключили из партии. Он работал на заводе «Красный гвоздильщик». И там произошла авария. Но отцу дали путевку в санаторий. Он уехал. Рабочие решили поспешить, чтобы подзаработать немножечко, и полезли в печь. Там произошел обвал, и обгорели там некоторые люди. Отца исключили из партии, все пошло по нисходящей. А потом папу просто вызвали в милицию и сказали: «Павел Карлович, как же так? У вас фамилия немецкая, отчество немецкое, а у вас написано русский». Он говорит: «А что должно быть написано?» «Надо, чтобы написать немцу». Он говорит: «Напишите». Тушью, вот так вот, это я сам видел, зачеркнули и написали «немец». Этого было достаточно, чтобы в 43-м году его отправили в Челябинск, Челябметаллургстрой, без права переписки. И он с 43-го года по 56-й год находился в Челябинске, без семьи, ему без него были.
1: А вы остались, ваша семья осталась в Ленинграде в блокаду?
0: Нет, в блокаду, но я уже взрослый был парень. Папа как-то пришел и сказал: «Собирайтесь, и завтра, чтобы вас здесь не было». 42-й год. Я 41-й год. Я копы копал, и урожай убирал, и зажигалки гасил, и детей выносил, траншеи рыл. Но мне 16 лет тогда уже было.
1: И жили вы на Васильевском, да, и вот весь этот голод вы испытали.
0: Да.
1: Если сейчас вспомнить вот первую блокадную зиму, какое воспоминание наиболее острое, может быть, для вас вот помнится?
0: Для меня самое острое воспоминание такое. Нас всех собрали в жилконтору и организовали отряд МПВО, местная противовоздушная оборона. И мы каждую ночь ходили на крышу дежурить, каждую ночь. А потом я жил в доме 7, там был магазин. Директором магазина Павел Дмитриевич Клюквин. Вот он пришел в эту контору и, значит, попросил, чтобы ему помогли набрать таких ребят, которые могли бы подвозить продукты. И нас собралась целая компания. И когда нужно было, нас вызывали, и мы ехали на склады, и потом на двухколесной тачке везли эти продукты. И нападения на нас были. Все было. И так прошел 41-й год.
1: А вот, Сергей Павлович, ну, понятно, что для взрослых людей, там, для ваших родителей, это была, ну, такая еще и какая-то доля ответственности, как сохранить свою семью, чтобы дети выжили. А вот вы были молодой человек, тогда школьник. Не было ли какого-то элемента, может быть, даже романтики, вот когда началась война? Или все-таки это со всей силой ощущалось с детьми, вот это весь ужас?
0: Я почувствовал войну так. Наша компания уехала в Сиверскую в лагерь. Мы очень весело там провели время. Потом, когда приехали на вокзал, мы услышали вот из репродукторов о том, что объявили войну. Это были крики, слезы и все прочее. И когда приехал я домой, то я все увидел и услышал то же самое. Первое, что сделали, я учился в 15-й школе, нас собрали, и мы стали выносить с первых и вторых этажей парты и заносить туда кровать, потому что там госпиталь организовывался военно-морской.
1: То есть ваша школа перестала существовать как школа?
0: Да. Нас перевели на Малый. Угол Малого и 10-й линии. Сейчас там, по-моему, ПТУ. А потом, когда начались ночные дежурства, выезды на уборку овощей, на разборку домов, тут уже был не до учебы. В общем, я хватанул все. Сколько я этих зажигалок перегасил. Сначала, значит, их по инструкции надо было щипцами хватать и тащить к бочке и опускать. А потом их так было много... Крыши такие были зарешеченные, что хватали прямо рукавицы вот за стабилизатор и прямо в бочку опускаешь туда, и на дне там эта зажигалка горит. А ребята кто где был? Ну, например, вот Рая Ишина, как ребята говорили, и потом, что ее скушали –

0: одноклассница?
1: Да, одноклассница. Она была... Она жила в бараках. Такая невысокого роста, толстенькая. У меня фотография ее есть. Что ее убили и скушали. Так, кто на фронт ушел? Я не попал на фронт только из-за того, что у меня было зрение плохое.
0: А вы пытались, просились, да?
1: Вызывали военкомат, но это все было бесполезно. А здесь пришлось все делать это. И покойников вытаскивать. И мы вытаскивали их и в армянском проходе там их складывали. Их было там столько, что потом пройти было невозможно. Вот где-то в марте месяца 43-го года на Голодае начали копать братские могилы, и вот оттуда все возили захоронение. Но там, конечно, разобрать, кто и чего там, простынку завернутые, страшные впечатления, конечно.
0: Порой вы находили на улице людей, не знали, кто это, и всех
1: конечно,
0: вот...
1: Конечно, конечно. Ну и инструкции были такие всех вот в этот проезд. А эта территория была совхоза «Василестроиц». Там земля, конечно, была рыхлая такая, удобренная. Туда свозили переставшие быть актуальными автомашины. И мальчишки ходили туда, снимали аккумуляторы, тащили домой, а потом, значит, подсоединяли, освещение домой было вместо свечки. Воду брали с залива раз, и потом за домом 6, нынешний дом 10. Там был ключ, все время бил. Вода была очень хорошая, и оттуда воду брали. Он пробился как-то в войну, а потом, когда вот точки стали строить, зарыли этот ключ. Так я ориентировочно знаю, где это, но там ничего, конечно, нет уже. У Голодая это был богом забытый уголок. Там было всего здание-то 5-34 кима, 7-19, 10-я школа, дом табачников и дом 7 вот наш. А все остальные дома, это уже все постройки были послевоенные. На Вольном острове там были отряды моряков, которые на буерах ходили под нынешний Зеленогорск, Терёки. Оттуда приходили паруса все потрепанные, все. А с другой стороны была база училища Дзержинского. Сейчас там одно деревянное маленькое здание осталось.
0: А ваши родители чем занимались в эти годы?
1: Ну, отец был в Челябинске.
0: Ну, в 43-м, да? А вот 41-й, 42-й?
1: 41-й, 42-й я его... притащил на завод «Красный гвоздильщик», потому что в это время там организовывались группы, как они говорили, УДП, «Умрёшь днём позже». Там стационары были, там питание было. А мама была дома на Юждивенческой карточке. А потом нас увезли на Урал к моей тетке в Пермскую область. Там я и закончил школу, 10 классов.
0: Каким образом вы отсюда выехали из города?
1: Выезжали мы последним эшелоном, то ли 27 марта, уже на Ладоге вода была, стояли только девочки, вот, регулировщицы, и при нас и машины уходили под лед, и в Кабону. А когда приехали в Кабону, нас покормили и на грузовые составы и повезли. Мы ехали до Верещагина. Я думал, что я там и не выживу, потому что у меня, когда привезли туда и покормили, у меня там такая диарея началась дикая. И когда привезли в Черновское, меня положили и вызвали врача. Она пришла и говорит, значит, моей маме: «Александра Тафьевна, вы знаете, что я вас должна огорчить, но надежды на то, что ваш сын останется живым, почти нет». Я так расплакался, думаю, вот выехал из Ленинграда и тут умру. И вдруг слышу, значит, там буквально истошный крик: «Рая, Рая, дочку-то хватай за хвост, да за уши, да тяни ее, держи, чтобы она не утонула». Я ничего не могу понять, что это за дочка такая, что ее надо за уши тянуть и за хвост держать. Ну, а потом, значит, слышу, хозяйка так выдохнула спокойно, говорит: «Ну, слава богу, теперь, говорит, мы ее отмоем уже». Но я ей спрашиваю: «А что же такое там случилось?» Да, говорит, это свинья, говорит, туалет провалилась, говорит, а там свиней называют дочками. Ну и когда врач, значит, услышал мой смех, говорит: «Ну, говорит, жить будет, говорит, рассмеется еще». И я начал работать в тракторном отряде.
0: Вы одновременно и учились, работали, да, тогда?
1: Да, ну вот я зимой учился, а как только весна начиналась, я шел в МТС и начинал работать там. Сначала учетчиком работал, потом помощником тракториста, потом помощником комбайнера. Работал на комбайне, на коммунаре, на сталинце. И на сеялках, и на косилках, и все виды сельскохозяйственных работ прошел. Кстати, у меня об этом времени самое хорошее впечатление. Народ относился очень хорошо к нам. А работа на полях мне очень нравилась. И вот трактора идут, а от земли такой аромат. Я никогда не думал, что земля так может пахнуть здорово. А грачей стаи, а потом солнышко поднимается. Романтика. А потом приехал в Ленинград.
0: С мамой вернулись, да?
1: Нет, мама осталась там. В квартиру я не мог попасть, потому что квартиру взломали, обворовали, там ничего не осталось. Ну, знали, что квартира обеспеченных людей. И ковры украли, и библиотеку разворовали. Но потом квартиру нам отдали, пустую. И мы с мамой въехали туда. Я поступил в Первый медицинский институт. Стал учиться там и познакомился со студентами института Лезгафта. Такие были хорошие ребята. Они меня: давай, давай, давай к нам, давай к нам. Я перешел. Сейчас очень жалею. Вот, закончил институт физкультуры. А теперь вот расхлебываю это, какие нагрузки у нас были сумасшедшие. Лыжников. У нас полностью экспериментировали все. 45-46 год, 47-й. Принцип-то был только один: давай, давай. Ну и давали, давали. 100 километров, значит, 100 километров. 50 километров, значит, 50 километров. А теперь сердечко побаливать начинает и все остальное. А из родственников никого так вот я и не нашел. У меня остался только мой брат двоюродный, а еще брат от дяди Андрюши. Он закончил политехнический институт, был заведующий кафедрой гидротехники, профессор, член-корреспондент, у него куча всяких наград. Но в 56 лет он ушел из жизни по онкологии. А брат мой строитель, и его сын тоже строитель. Может, кто-нибудь из родственников да остался в Астрахани. Либо по линии бабушки, либо по линии деда. Хотел узнать, может быть, в архивах каким-то образом можно порыться, поискать, может быть, и фотографии есть, может быть, и остались какие-то документы. Ну, как-то удастся, не знаю. Вот.
0: Сергей Павлович, а вот как вы объясните, почему вас так тянет вообще найти своих родственников, вот корням своим? Чем это объясняется, такой интерес? Потому что не у многих наблюдается сейчас такое желание. Связь утеряется вообще в ближайших поколениях.
1: По-моему, тут вообще-то все очень просто. Мне просто хочется узнать, чем же закончилась судьба моих родственников после 17-го года. Остался кто-нибудь живых или всех ликвидировали? Потому что со стороны отца никого не осталось, все умерли. Да и со стороны мамы. Мама умерла, брат ее умер, а бабушка давно, а деда расстреляли.
2: Ну, а как вот дальше складывалась ваша судьба? Вот спортивный институт.
1: Спортивный институт. Собрался в аспирантуру идти, а меня в райком октябрьский вызвали и сказали: если ты пойдешь только в аспирантуру, то мы тебя из комсомола исключим, и ты вообще работы себе не найдешь. Так что пока не поздно, давай-ка иди и пиши заявление, чтобы тебя куда-нибудь направили.
0: А почему так нельзя было в аспирантуру идти?
1: Ну, я член был бюро, надо было показать свой патриотизм. Ну, я в Новгородскую область уехал, в Боровичи. А потом приехал сюда, в институте работал, а потом перешел в школу, и в школе проработал почти 50 лет. И до сего времени со своими ребятами и встречаюсь, и они все приходят ко мне, и родители приходят. Очень хорошие отношения. И...
0: Физкультуру преподавали в школе, да?
1: Да.
0: Вы уже давно не работаете?
1: С 96-го года.
0: Сергей Павлович, вот у вас такой долгий жизненный путь. Вы видели, ну, как бы даже вот разные эпохи сменялись одна за другой. Там до войны, война, после войны, здесь перестройки. Вот могли бы вы сказать, какой период жизни для вас казался, ну, наиболее, может быть, приемлемым? Вот какой вам вспоминается?
1: Уральский. Когда в колхозе работал на земле.
0: А почему вы не остались там?
1: Учиться хотел дальше. Да и все наши ребята, которые учились со мной, они все потом разъехались. Все закончили высшее учебное заведение. И до сего времени я поддерживаю связь с Уралом.
0: Вы там бывали уже после войны?
1: К стыду своему не был. Ко мне приезжали оттуда. А я все время собираюсь, но все некогда-то не досуг. Там живет дочка очень моей хорошей подруги Морозовой Нины.
2: А вот период вашей работы в школе. Что тут было самое интересное, самое яркое? В разных школах вы работали с разными учителями?
1: Ну, я не так много в разных школах работал. Я работал в основном в 24-й школе. Это английская школа была, очень хорошая. Давала она такие кадры, пожалуйста, министр обороны Сережа Иванов из 24-й школы.
0: Он у вас учился?
1: Учился он у меня, да. Учился и тренировался у меня. У нас космонавты там учились. Помимо того, что я работал в школе, я работал в лагерях пионерских. А работая в пионерских лагерях, невольно сталкиваешься с самыми разными людьми. Ну вот я таким образом столкнулся вот с Иваном Ивановичем Федюнинским. Я очень хорошо его знал. Мне пришлось познакомиться с первым секретарем Владимира Ильича Ленина, с Лидией Петровной Первуайнен. С ней был знаком и по лагерю, а потом уже она жила на Черной речке. Очень интересные, конечно, были встречи. И 60-е годы были очень трудные. Это годы, когда начали организовывать интернаты. Вот на Голодае организовали 7-й интернат. В 7-м интернате училась дочка Вальтера Ульбрихта. Я знал и Вальтера Ульбрихта, и его маму, и Гизелу.
2: А почему же его дочка оказалась в интернате?
1: Там какие-то свои заморочки были, внутрисемейные. И она перевела девочку сюда учиться. Маргарита Алексеевна, по-моему, завуч была. Она у нее жила и воспитывалась там. А они только приезжали сюда.
2: Ну, а о Федюнинском вот какие-то у вас остались воспоминания? Что такие известные люди. Что был за человек? Как вы с ним познакомились?
1: А познакомился в период прорыва блокады. Я в Амгинском районе работал секретарем по агитации и пропаганде. Очень добрый, очень отзывчивый человек, очень человечный. А потом второй раз я с ним, значит, встретился, когда он приехал в 72-м году, в Советском Союзе тогда, Всемирный форум молодежи, что ли. Очень много приезжало. И вот к нам на Балтийский завод, на сталепрокатный завод более 1000 человек иностранцев приехало, и он возглавлял эту всю группу. Ну, там ничего особенного не было, просто ко мне подошло команду, они сказали: «Сергей Павлович, вы знаете, что мы просим вас, дайте Ивану Ивановичу где-нибудь подальше от всех место для жилья, потому что он устает очень здорово, уже пожилой человек». Ну, я его устроил. Мой сынишка, вот Костя, у него на коленях играл с его медалями. Очень простой человек.
2: Вот секретарша Ленина, что-то она рассказывала такое интересное.
1: Ну, Лидия Петровна, вы знаете, что она мне рассказывала тогда, когда она со мной оставалась тет-а-тет. Вот очень интересный такой момент. Значит, мы ее ждали очень долго, она должна была к нам приехать. В пионерский лагерь ее нет, нет и нет и нет. Но я поехал в Ленинград, приехал за ней, взял ее до машины. Я же не понимал, что я несу огромную ответственность за человека. Ну и когда выехали за Сестрорецк, у меня машина захандрила. Я говорю: «Что, мне придется машину почистить». «Сереженька, ты только, пожалуйста, а я тебе тут порассказываю». Я говорю: «А чего вы так долго к нам не ехали-то?» Она говорит: «Я была на семинаре». Я говорю: «На каком семинаре?» «В Смольном». Я говорю: «А чего вы там делали?» «А меня учили, что я должна рассказывать про Владимира Ильича Ленина». Вот это самое интересное. И переход от ленинского периода к сталинскому был для нее очень тяжелый. Потому что ее, как ленинскую, так сказать, секретаршу, там подвергали всевозможного рода унижениям. И в тюрьме она сидела в это время и так далее. Сейчас уже она умерла. А вот мои родственники, вот я когда начинаю так иногда ночью ворочаться, вспоминать, я спать не могу. Я думаю: за что же? Но дед был командующим казачьими войсками, они охраняли все южные границы своими казачьими полками. Но казаки были преданнейшие люди. А что из них сделали? Месиво? Это страшно. Ну, не может быть, чтобы в казачестве там не осталось никого, кто бы помнил деда. Ну, брат вот был, когда в Астрахани, он был в музее истории Астрахани. Ему показали и дом где жил дедушка. И фотографии кое-какие показали, и булаву даже показали, которая была у деда. Значит, что-то осталось.
0: Ну, конечно, сейчас возрождается казацкое движение. Я думаю, что какие-то материалы у них есть, и тоже да. можно было...
1: Но я там не был, а туда приехать мне так вот тоже не к кому.
0: Сергей Павлович, ну, вообще-то очень приятно, что вот вы, несмотря на такой зрелый возраст, вы, в общем-то, полны энергии, полны еще планов и различных в жизни. Вот мы хотим пожелать вам, во-первых, здоровья, чтобы вашего здоровья хватило на то, чтобы осуществить все те планы, которые вы вынашиваете в себе. Вот чтобы у вас все хорошо получилось. И большое вам спасибо.
1: Деревья посадил, дом построил, двух сыновей вырастил, двух внучек тоже.
0: Все основное, что должен был мужчина осуществить в своей жизни, у вас удалось.
2: Историю семейную собрать максимально да. и передать этим самым детям.
1: Вот это хочется. Просто так золотое оружие не вручают. Просто так кресты не выдают. Значит, было за что? Это же было равноценно званию Героя России.
0: Ну вот мы вам желаем успехов, чтобы все-таки у вас были удачными ваши поиски. И я думаю, что сейчас можно осуществить это.
1: Я знаю, что семья часто бывала. В зимнем на балах бывала. А дядя Костя был просто в дружеских отношениях с князем Константином. Они вместе отдыхали. А он, к тому же, был художник очень хороший. И его картины висели в Екатерининском дворце.
0: Сейчас где они, неизвестно, да?
1: А да, все сгорело там же тогда. А то, что у нас было, вырезали из багета, все вытащили, ничего не осталось.
0: Кстати, я еще хотела спросить, а мама ваша что закончила, где она образование получила?
1: Мама закончила Мариинскую гимназию. Хорошо разговаривала по-французски, немецким владела. Но меня немецким они не учили.
0: Потому что уже обстановка такая назревала?
1: Да, конечно. Все назревало. Отец хорошо говорил по-немецки, да. Мать, конечно, хуже. Мать больше знала французский.
0: Она дома с вами чем-то занималась? Какие-то свои знания из гимназии вам пыталась передать?
1: Она учила меня сначала на рояле. Потом я стал заниматься у преподавательницы. Потом стал заниматься более высокого класса. Жозефина Иосифовна такая светская была. Очень сильная была преподавательница, технарь. Но я у нее не прижился. Она жила на 7-й линии, на 2-м этаже. У нее огромные двери были кожаные. И как только открывались эти двери, на меня сразу кидался запах амбре 20 с лишним котов. И я бывал сразу убит. Я подходил, я так вот делал, так вот палец, так вот. У меня палец... Жозефина Васильевна, я не могу играть, у меня палец. Потом я занимался у Бронникова. А Бронникова до войны была одна из лучших аккомпаниаторов нашего радио. А ее брат был доцент консерватории. Он жил угол 11-й линии и среднего. Сейчас там на углу какая-то сапожная мастерская. Ну, наверное, уже его, конечно, нет в живых. Это был изумительный педагог. В тот промежуток времени мне привил такую любовь к музыке он. Например, что-то начинали учить. Он рассказывал историю времени. Рассказывал, что хотел выразить автор. Он сам был прекрасный пианист. И я уже перед войной на Большом проспекте, вот с левой стороны там тоже церковь, там был концертный зал. Так вот, я там с симфоническим оркестром выступал, играл.
0: А что вы играли, вы помните?
1: Моцарт играл. И если бы, конечно, не война, ну, я научился на аккордеоне играть, на баяне играть, на саксофоне играть. Ну, занимался, я у Жака учился, в джаз-оркестре играл, даже под руководством Утёсова играл. У нас был очень хороший оркестр.
0: А ваши дети какую специальность приобрели?
1: Старший сын у меня закончил институт Бонь-Юрьевича. Он хорошо играет на рояле, владеет английским языком, он английскую школу закончил. Сейчас он работает главным инженером, строятся вот эти комбинированные, и они станции технического обслуживания, и в то же время магазины. Там и Рено, и Пежо, и все прочее. Жена его работает в Институте христианства, да? Внучка в 11 классе там учится. А младший сын, он закончил институт Герцена, 3 года отработал в университете, потом пришел домой и говорит: папа, ты знаешь что, на университетскую заработную плату я семью не прокормлю. А он и испанский, и английский прекрасно знал. Сейчас вот он управляющий магазина «Метро» на Ладожской.
0: Хорошо. Ну, спасибо большое, Сергей Павлович, за ваш рассказ интересный. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам.
3: Итак, вашему вниманию была предложена беседа с Сергеем Павловичем Цимерманом, человеком, которому есть о чем вспомнить и рассказать из опыта своей долгой и интересной, хотя не всегда легкой жизни. В беседе принимал участие протоиерей Александр Степанов и я, Людмила Зотова. До новых встреч!

В исполнении Генриха Нейгауза прозвучала прелюдия ми бемоль минор опус 16 Александра Николаевича Скрябина. Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Проповедь на Вознесение Господне митрополита Сурожского Антония. Во имя Отца и Сына и Святого Духа хочу сказать вам несколько слов о сегодняшнем празднике. Господь в Своем Евангелии, как повествует Евангелист Иоанн, говорит: «Когда Сын Человеческий будет вознесен от земли, Он всех привлечет к Себе». И эти слова относятся к двум событиям в жизни Спасителя Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим, братом нашим по плоти, как об этом говорит сам Евангелист, как повторяют и отцы Церкви. Христос был вознесен от земли на невысокий крест страданий. Он так возлюбил мир каждого человека, каждую потерянную душу, что захотел нас ради принять страсти и смерть. И сердца многих обратились к Нему, когда люди увидели, что Бог способен на такую любовь к человеку, что Он не стыдится стать одним из нас. Он облекается в нашу плоть, гаснет Его слава. Принимает Он образ раба, угнетенного, и умирает, потому что Он так любит человека и так в Него верит. Многие сердца обратились к Нему тогда, многие были тогда к Нему привлечены. Для апостолов это был решительный перелом их жизни. Для сотника, который стоял у креста, это было откровение о Боге. И по их свидетельству родился весь христианский мир. Да, смертью Он привлек многих к Себе. Но Он включил в эти Свои спасительные страсти не только тех, которые тогда сумели отозваться на божественную любовь и на веру Божию в человека. Распинаемый, Он молился: «Отче, прости им, они не знают, что творят». И в этой молитве Он собрал в свое сердце тех, которые Его пригвождали ко кресту, тех, которые Его предали, тех, которые Его неправедно судили, тех, которые Его били на судилище Пилата, тех, которые на Него клеветали. Всех Он включил в эту Свою любовь. И когда Господь вознес эту молитву, неужели не услышал Отец? Христос Своей кровью, Своим страданием, Своей смертью заслужил право прощать, и Он простил. И нет такого человека, который так или иначе не под защитой этой молитвы Господней. Прости им, Отче, они не знают, что творят. Не знаем мы, христиане, что творим, когда живем недостойно Евангелия, не знают гонящие Церковь, что творят, когда восстают на живого Бога и на Христа Его. Но всех объемлет молитва Христа: «Прости им, Отче, не знают, что творят». В этом отношении не только некоторых Он привлек к Себе, Он как бы узлом любви связал всех и всех вознес молитвой к престолу Господню. Тайна спасения глубока. Мы не знаем, что в последний час решит Господь о каждом из нас и о тех, в спасении которых мы так легко сомневаемся. Но Господь еще и иначе влечет нас с Собой ввысь. В этот день Вознесения Он человеческой, хотя и прославленной, воскресшей плотью Своей, вознесся на небо, и с Ним человечество наше вступило в таинственные глубины Всесвятой Божественной Троицы. Святой Иоанн Златоустый в одной из своих проповедей говорит: «Если ты хочешь измерить величие человеческое, невзирая на престолы царей, не оглядывайся туда, где живут мощные, властные мира сего, вознеси взор свой к престолу Божию, и там увидишь сидящего одесную славы Отчей, Сына Человеческого. Он нам явил нашу истинную природу, наше подлинное призвание». То место, куда мы призваны, одесную Бога и Отца. Но путь этот нелегок, хотя сила не от нас, а от самого Бога. Не своей силой взойдем мы на небо, не своей силой обретем мы спасение. Когда апостол Петр спрашивал Христа, кто же может спастись, его ответ был: человеку это невозможно, но Богу возможно все. Немощь наша не помешает нам подняться до престола Господня, пасть у ног Спасителя и спросить милость себе. Апостол Павел приводит слова Христа к нему: «Сила Божия в немощи совершается». Не в той, столь нам обычной немощи, когда мы ленивы, бессильны, когда мы не пользуемся той крепостью, которая Господу принадлежит и которую Он нам так щедро дает, но другой — немощи гибкой, послушной души, немощи, которая заполняет человека, когда сила Божия через него и в нем действует, как хрупкий, слабый парус наполняется ветром и влечет за собой корабль, так и немощь человеческая может быть преисполнена дуновением, дыханием Святого Духа и повлечь нас к победе, к тому берегу, где вечная жизнь. В немощи, да, сила Божия совершается. Но для этого надо отдаться в руки Божии. Для этого надо отозваться сначала на то вознесение Господне на крест, которое нам открывает любовь Господню к нам и свидетельствует, как Господь верит в человека. Он готов стать одним из нас и умереть в уверенности, в победоносной надежде, что его смерть отзовется в каждом сердце, превратит каждую жизнь из земной в небесную. И каждого из нас — члена живого, трепетного, хрупкого и, однако, непобедимого тела Христова. Одно нас может остановить. Вспомните рассказ евангельский о том, как Христос говорил на пути в Иерусалим своим ученикам, что ему надлежит умереть на кресте и воскреснуть, тогда двое из них, забыв, не заметив, пройдя мимо страшной вести о грядущих страданиях Христа, подошли к нему, помня только о его победе, и стали его просить, чтобы, когда он воцарится, им дано было сесть по правую и по левую руку его. Тогда Господь строго их предупредил. Тогда он им сказал: «Можете ли вы креститься тем крещением, которым я буду креститься?» Что в переводе с греческого языка означает: «Готовы ли вы погрузиться в то, во что я буду погружен, в ужас, в который я должен уйти с головой? Готовы ли вы пить чашу, которую я буду пить? Иначе сказать, раньше, чем вы сядете в моей славе, готовы ли вы по дружбе со мной, по любви ко мне, разделить мою земную участь?» И они ответили «да». Они опомнились тогда, поняв, что просили покоя себе кровью Христовой. Христос им напомнил, что если они с Ним едины, то они с Ним должны пролить кровь, пройти муку, принять крест, последовать за Ним, куда бы Он ни пошел, не только во славу, но и на плаху, в страшную Гефсиманскую ночь, на избиение у первосвященника и у правителя Пилата. И так и нам говорится словами отцов: «Пролей кровь, и примешь дух». Это кажется иногда страшными словами. Но если вспомнить победу Господню над крестом, победу над смертью, победу над злом, победу над ненавистью, вознесение во славе, если вспомнить несметное число и мужчин, и женщин, и детей, которые так поверили Богу, что они пошли Христовым путем, и мы можем устремиться по этому пути с верой не в нашу силу, а именно в нашу немощь, зная, что потому мы непобедимы, потому Церковь неодолима, что мы немощны, но что с нами Бог, и что сила Божия в немощи совершается. Да будет так во веки веков. Аминь.
2: Проповедь на Вознесение Господне митрополита Сурожского Антония для вас читал Георгий Корольчук.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Тропарь праздника Вознесения Господня четвертого гласа Киевского распева прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.
1: Доброе утро, дорогие братья и сестры! На волнах радио «Град Петров» утреннее молитвенное правило –

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй.

На небесах да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыиши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечеся,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховни смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты, бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы, и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Твоим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вонь же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдати по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечании лежащие ны воздвигл еси, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем непоколеблемо пети же и исповедайтеся Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нащиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми, с подобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гроба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь и бо отдел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отже не от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 43-е зачало Деяний Святых Апостолов, отрывок из 20 главы.
1: В те дни, в первый день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, а потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились.
0: Послушайте 48-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 14 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне, а если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, то соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В эти дни мы празднуем Вознесение Господне. Я кратко напомню саму историю этого события. Через 40 дней после своего воскресения Господь ведет своих учеников на гору Елеонскую. Надо сказать, что очень много в земной жизни Спасителя было связано с этой горой. Любил он это место и часто уединялся там для молитвы. На Елеонской горе он произнес свою пророческую беседу о грядущем разрушении Иерусалима, о судьбах мира и о своем втором пришествии. Последняя перед страданиями прощальная беседа с учениками произошла также на Елеонской горе, и у подножия этой горы в Гефсиманском саду Христос был взят под стражу. И вот теперь завершение евангельской истории, ее последнее событие, также связано с Елеонской горой. Христос произносит напутствие своим ученикам, благословляет их и начинает несколько отступать, отделяться от земли и возноситься на небо. Видимым образом для апостолов это выглядело именно как вознесение на то физическое небо, которое мы видим над своей головой,

0: И апостолы видят, как фигура Христа медленно исчезает в высоте. Его закрывает облако. Но вознесся Христос, конечно, не в космос. Он возносится в пока неведомый нам духовный мир, в неведомое для нас измерение, которое для нас, людей, живущих в трехмерном пространстве, является непонятным и необъяснимым, и где оно находится, нам знать не дано. Мы не можем этого понять, пока сами не станем частью духовного мира. И тогда, по словам апостола Павла, увидим его лицом к лицу. Но вот чем важно для нас событие Вознесения Господня. Наверное, в Евангелии не случайно так часто упоминается, что Господь после своего воскресения сохранил человеческое тело. В воскресных Евангелиях мы читаем, что Господь ест и пьет с учениками, предлагает им осязать себя, то есть потрогать руками, дабы они убедились, что Он не привидение, не дух, ибо дух костей и плоти не имеет, говорит Христос. Другими словами, Он всячески давал им понять, что сохранил всю полноту человеческой природы. И более того, те раны, которые были нанесены Ему при распятии на руках и ногах от гвоздей и на ребре от копья, эти раны остались на Нем как доказательство непризрачности Его плоти. Помните, апостол Фома говорит: «Пока не увижу ран от гвоздей и не вложу пальцы мои в рану на ребре от копья, то не поверю, что Христос воскрес». Господь является ученикам, среди которых уже и Фома, подходит к нему и предлагает вложить ему его пальцы в свои раны, дабы он уверовал. И вот с этим телом, которое несло на себе следы грехов человеческих, человеческой злобы и жестокости, это израненное и вместе с тем воскресшее и прославленное тело, Господь возносит в неведомый нам мир, в лоно Святой Троицы. Ведь на землю сошел только Бог, второе лицо Святой Троицы. В утробе Девы Марии Бог соединился нераздельно и неразлучно с человеческой природой, но возносится на небо не только Бог, но и человек. В личности Иисуса Христа человеческая природа, человеческая плоть возносится туда, где тело человека никогда не было, в иное измерение, в духовный мир, к тому же на высоту духовного мира, поскольку духовный мир тоже разный. И с момента вознесения Христа человеческая природа, человеческое тело пребывает в жизни Святой Троицы, ведь Бога-человек воссел одесную Бога и Отца. Во Христе была воссоздана падшая человеческая природа. Он прошел тот жизненный путь, который Бог предложил Адаму. Христос был послушен Богу, как говорит апостол Павел, послушен даже до смерти крестная. От Адама, конечно, не требовалось ни страдания, ни крестная смерть. Ему надо было просто соблюдать те заповеди, которые Господь дал. Но Адам этого сделать не захотел. Он, поддавшись на искушение дьявола, решил сам стать Богом, вкусив запретного плода. Богом он, конечно, не стал, но в результате этой катастрофы Богу пришлось становиться человеком и пройти путь послушания Богу уже в искаженном грехом мире, дабы исправить мир и дать человеку возможность вернуться в прежнее состояние и достичь той цели, ради которой Бог и сотворил человека. Ведь Бог-то не просто так сотворил человека, а с целью, с замыслом, дабы человек стал участником божественной жизни – обожился, стал как Бог. И не легким, я бы сказал, не магическим путем, просто вот сорвав плод с дерева, а путем труда, путем послушания Богу, исполнения Его заповедей и постепенного возрастания до Бога. Человек Иисус Христос прошел этот путь послушания Богу. Прошел его не в райских условиях, которые были у Адама, а когда все силы ада, господствующие в мире, были брошены, чтобы его сломать. Сломать через искушение, сломать через страх, через предательство и отречение близких учеников. Сломать через невыносимые физические страдания и душевные муки. Да, Боже мой, все было сделано для того, чтобы не дать Христу пройти путем послушания Богу. Отказаться от следования этого пути. Но даже в самые страшные минуты своей жизни, когда было, казалось бы, невыносимо тяжело, Он обращается к Богу Отцу со словами: «Не моя воля, но Твоя будет, Господи». Христос по человечеству своему выполнил замысел Бога о человеке. Поэтому его человеческая природа стала причастна божественной жизни, обожилась, вознеслась, возвысилась до Бога. Вознесшись на небо и седя одесную Бога и Отца, Христос указал цель для каждого человека. Задача нашей жизни заключается в том, чтобы через послушание Богу, Его воле, Его закону, через исполнение Его заповедей возвысить свою духовную жизнь до той высоты, где божественное соединяется с человеческим, или, говоря евангельским языком, обрести Божие Царство в своем сердце. Христос видимым образом покидает этот мир и вместе с тем говорит ученикам: «Я с вами во все дни до скончания века». Или, как это иначе сказано в кандаке праздника: «Я с вами, и никто женовы», то есть «Я с вами, и никто против вас». И вот в этих словах заключается символ нашей надежды. Это указание на то, что, покинув физически эту землю, Христос пребывает с нами, а значит, ничто не может победить нас. Да, Господь с нами, но ведь надо-то, чтобы еще и мы были с Ним. И ведь, заметьте, «и вопия любящим тебя», то есть сказал любящим его. Здесь нет ничего механического. Это он говорит людям, любящим его, а любящим его значит стремящимся к нему. Любящим значит заповеди его соблюдающим. Как сам он сказал: «Кто любит меня, заповеди мои соблюдет». Вот что значит неразрывное единство Господа и Спасителя с каждым из нас. Если мы любим его, если наше сердце открыто ему, если мы хотим иметь его гостем нашим, и действительно в своей прощальной беседе с учениками Христос так и сказал: «Кто любит меня, тот будет возлюблен Отцом моим, и мы придем и обитель у него сотворим». Человек, с которым пребывает Господь, не бывает одиноким. Нет, конечно, он может испытывать чувство грусти, чувство тоски. Человек есть человек, но это не то чувство, которое иссушает его душу и убивает его внутренний мир. Вот, может быть, самый такой яркий, самый сильный пример в истории Церкви, вспоминаемый о великом посту Марии Египетская, полвека в пустыне в одиночестве. Но для человека, который вечера не может провести в одиночестве, для человека, который время не может проводить в тишине, нужно, чтобы постоянно что-то играло, бубнило, давило на уши, это представляется невероятным. Но с ней был Господь, а поэтому она и перешагнула этот предел рамки человеческих сил. Вот цель нашего земного существования — это открыться в любви к Господу и ощутить Его рядом с собой. И когда мы совершаем грех, то что мы чувствуем? Не только мы чувствуем вину перед Господом, но мы чувствуем в такие минуты опустошенность. Через грех мы отступаем от Бога и теряем ощущение Его присутствия с нами. Но когда мы вновь возвращаемся к Нему с готовностью слушать Его Слово и выполнять Его волю, то эти слова «Я есть с вами, и никто против вас» становятся для нас очень близкими. Мы своими сердцами ощущаем Его божественное присутствие, защиту и помощь, и радость. И вот эти последние слова, сказанные Христом своим 11 ученикам на Елеонской горе перед Вознесением: «Я есть с вами во все дни до скончания века», становятся счастливой реальностью нашей жизни. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 23 мая, 10 мая по старому стилю мы вспоминаем трех святых с именем Симон: апостола от 12 Симона Зелота, святителя Симона Владимирского и блаженного Симона Юрьевецкого. Апостол от 12 Симон Зелот, в доме которого Господь Иисус Христос сотворил первое евангельское чудо, претворил воду в вино, был иудеем и принадлежал к партии зелотов. Члены религиозно-политической иудейской партии, существовавшей накануне пришествия в мир Спасителя, зелоты, то есть ревнители, с особенной ревностью относились к ветхозаветным обетованиям об избранности народа Божия и о единственности Бога Израиля. И поэтому они считали своей священной обязанностью начать войну с проботившей избранный народ языческой Римской империи. И их девизом были слова «Нет владыки, кроме Яговы, нет подати, кроме храмовой, нет друга, кроме Зелота». Поскольку зелоты призывали не платить налоги Риму и даже нападали на римских солдат и чиновников, их жестоко преследовали римские власти. Святой апостол Симон оставил зелотов ради Христа и проповедовал христианство в Иудее, Египте, Ливии, Киренее и Британии. По преданию, мученическую кончину апостол Симон Зелот принял в Абхазии, где был распят на кресте. Погребен он в городе Никопсии около Сухуми. В XIX веке на месте подвигов святого апостола Симона Зелота близ Иверской горы был сооружен Новоафонский монастырь. До ныне сохранилась и пещера, в которой подвязался апостол. Святитель Симон, первый епископ Владимира Суздальской земли, принял постриг в Киево-Печерском монастыре и долгое время там подвязался. В конце жизни он стал епископом Владимирским и Суздальским. Скончался святитель Симон в 1226 году. Блаженный Симон Христа ради Иродивы жил в XVI веке в городе Юрьевце Поволжском. Он проводил время в строгом посте и часто молился на папертях разных церквей. Погребен блаженный Симон в Богоявленском монастыре. Празднование святому совершается с 1635 года. 23 мая украшено памятью мучеников III и IV века Алфия, Филадельфа, Киприана, Анисима, Еразма и иных с ними пострадавших, и мученика Исихии Антиохийского. Святой мученик Исихий жил в городе Антиохии в царствовании императора Максимиана Галерия и занимал высокую должность при императорском дворе. Император издал эдикт, по которому лишал воинского звания и изгонял с военной службы всех христиан. Тем, кто не изменял христианской вере, он приказывал снимать с себя знаки воинского отличия и переходить на положение наемных слуг. В числе таких был и Исихий. Через несколько дней император призвал к себе Исихия и спросил, «Неужели тебе не стыдно оставаться в таком бесчестии?» Святой Исихий отвечал, «Честь, которую я имел от себя, временна». Тогда Максимиан приказал утопить святого Исихия в реке, привязав ему на шею жернов. Сегодня прославляется святая блаженная Таисия. Таисия жила в Египте в V веке. Она посвящала себя благотворительности и помощи больным. Зная ее благочестие и доброту, в ее доме часто останавливались иноки. После смерти богатых родителей Таисия попала под дурное влияние, потеряла свое богатство и стала вести неблагочестивую жизнь. Узнав об этом, иноки, которые часто останавливались в ее доме, пожелали спасти ее. К Таисии отправился Авва Иоанн, который усовестил ее и велел идти с ним в монастырь. Таисия безропотно подчинилась. Когда они остановились в пустыне на ночлег, Таисия мирно скончалась, а Иоанн услышал с небес голос. Один час ее покаяния принят более долговременного покаяния других, не оказывающих при покаянии такого самоотвержения. Также сегодня совершается память преподобной Исидоры, Христа ради Юродивой, которая подвязалась в Тавинском монастыре в Египте в середине IV века. Святая несла подвиг юродства, пребывая в смирении и постоянных трудах. Она никогда не гневалась, никого не оскорбляла словом, не роптала на Бога и на сестер и была молчалива. Сегодняшний день освящен также памятью Киево-Братской иконы Божией Матери. Продолжение нашего церковного календаря послушайте житие святителя Симона Владимирского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Епископ Симон – один из тех божьих святых, которые потрудились в деле соборного строения Руси во славу Господа. Из жития святителя Симона известно, что он жил в конце XII – начале XIII века и начал свой подвижнический путь в Киево-Печерском монастыре, первой и самой прославленной древнерусской обители. Учась у величайших подвижников благочестия, живших рядом с ним, он быстро достиг духовных высот, и Господь наградил его усердие. Великий князь Всеволод Георгиевич призвал Симона в стольный град Владимир принять настоятельство в монастыре во имя Рождества Богородицы. После смерти Всеволода его сын Георгий, гордый и независимый правитель, решил основать новую Владимирско-Суздальскую епархию, выделив ее из ростовского подчинения. Он предложил митрополиту всей Руси Матфии, чтобы возглавил ее блаженный Симон, который был хиротонисан в 1215 году в сан епископа. 12 лет святитель Симон был молитвенником перед Господом за Владимирскую землю, освящая ее своим святым житием и проповедуя Слово Божие. Тоскуя по благодатной Киево-Печерской обители, которую почитал домом Пресвятой Богородицы, он освятил два собора в честь Пресветлого Рождества в 1212 году в Рождественском монастыре, в котором полвека спустя были положены честные мощи святого благоверного князя Александра Невского, и в 1225 году в Суздале, незадолго до своей кончины. Этот собор сохранился до ныне. Святительский амофор обязывал блаженного Симона принимать подчас и тяжкие для сердца решения. Князь Георгий был человеком тщеславным и властолюбивым, повинным в смерти многих православных христиан во время своих усобиц с братьями. Наконец, изгнанный добродетельным Константином, он вынужден был покинуть Владимир вместе с женой. Чувствуя, что духовная поддержка более нужна побежденному, святитель Симон последовал вместе с Георгием в городец Волжский. И, может быть, его заслуга в том, что через год, призванный Константином обратно, Георгий уже не чинясь, вернулся с искренней дружбой и любовью. Какими словами наставлял князя святитель Симон, нам знать не дано. Но, читая его послание к преподобному Поликарпу, архимандриту Печерскому, ясно видно, что среди многих забот святитель думал особенно о соборном объединении Руси. Древние страницы донесли простые и мудрые слова блаженного владыки. «Все маловажно, что творишь ты в келии, псалтирь ли читаешь, 12 ли псалмов поешь, все это не сравняется с одним соборным, Господи помилуй». Провидя, что гордыни и раздоры приведут Русь к невиданной беде, святитель взялся за составление Киево-Печерского патерика, назидательных рассказов о житии печерских святых, изложенных им в виде послания другу чернорижцу Поликарпу. Как составитель первого русского патерика и прославился в веках святитель Симон вместе со святыми, о которых он поведал миру, сам при жизни избегая всякого почитания. О себе он говорил так: «Кто не знает меня, грешного епископа Симона, церкви Владимирской и другой Суздальской, которую я создал сам? Скажу тебе, что всю эту славу и честь я признаю грязью и хотел бы лучше щепку торчать за воротами или ссору валяться в Печерском монастыре и быть попираемым людьми или быть одним из тех убогих, что просят милостыню перед вратами честной лавры». Перед самым Батыевым нашествием духовной поддержкой и пророчеством прозвучат сказания святителя Симона о мучениках Евстратии, Никоне, священномученике Кукше и других божьих угодниках, мучимых иноплеменниками, претерпевших страшные страдания Христа ради и стойкостью своей обративших ко Христу самих мучителей. Святитель Симон представился в 1226 году и был положен в Печерских пещерах среди великих святых, которых он прославил в своих писаниях.

0: В завершении нашего церковного календаря прозвучит рассказ о Киево-Братской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, именуемая Киево-Братской, явилась в 1654 году и находилась в Киеве, в Братском училищном монастыре. В 1662 году при переправе через реку Днепр крымские татары, воевавшие в союзе с поляками против России, похитили из церкви вместе со священной утварью и святые иконы. Но эта чудотворная икона, пущенная по Днепру, достигла Киева-Подола, где с радостью была принята православными и перенесена в братский монастырь с подобающей честью, и с того времени хранилась там. Предание говорит, что один татарин хотел переплыть на этой иконе реку Днепр. Икона поплыла сама и остановилась среди Днепра, против братского монастыря. Татарин удивился такому плаванию и, сидя на иконе, в испуге кричал о помощи, страшась потопления. Немедленно из монастыря приплыли в лодке, взяли икону и спасли татарина, который после совершившегося чуда пожелал креститься и постригся в монахи. До революции в братском монастыре еженедельно, в субботу, перед этой иконой служили акафист при многочисленном стечении усердных богомольцев.

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал достойник праздника Вознесения Господня, композитора-священника Петра Турчининова.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в Николо-Богоявленском соборе. Форум «От культуры языка к культуре духа» прошел в молодежном центре развития. Епископ Митрофан совершил божественную литургию в Иоанно-Богословском соборе Череменецкого мужского монастыря. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В канун дня перенесения мощей святителя и чудотворца Николая 21 мая митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в Никольском морском соборе Кронштадта. Его высокопреосвященству сослужили епископ Петерговский Силуан, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель архимандрит Алексей Ганжин с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся были глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов, курсанты Морской технической академии имени адмирала Дмитрия Синявина, Военно-морской академии имени адмирала Николая Кузнецова, учащиеся Кронштадтского морского кадетского корпуса, а также военнослужащие, служащие срочной службы. За усердное служение Святой Церкви были награждены иерей Герман Дашевский правом ношения набедренника, диакон Дионисий Шиткин правом служения с двойным орарем. Храму была подарена икона страстотерпцев Бориса и Глеба. Верующим раздали иконки чтимых святых. В праздник перенесения мощей святителя чудотворца Николая из мира Ликийских в Бар 22 мая митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Николо-Богоявленском морском соборе. Его высокопреосвященству сослужили епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, Петерговский Силуан, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Адмиралтейского округа, настоятель протоиерей Алексей Скляров, протоиерей Алексей Исаев, клир собора и другие священнослужители. Среди молящихся были начальник городского отдела по взаимодействию с религиозными объединениями Владимир Иванов, главный врач детской больницы номер 2 Святой Марии Магдалины Автандил Микава. За усердное служение Святой Церкви были награждены протоиерей Алексей Скляров правом служения божественной литургии с отверстыми царскими вратами до херувимской песни, иерей Андрей Бондарев правом ношения наперстного креста, иерей Алексей Николаенко правом ношения камелавки. В центре храма перед праздничной иконой было пропето величание святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Храму была подарена икона равноапостольных Кирилла и Мефодия, настоятелю преподнесен наперстный крест. Был зачитан поздравительный адрес от губернатора Александра Беглова. Директор воскресной школы храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах иерей Дмитрий Карандей в преддверии Дня памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия 21 мая прочитал лекцию «Ко дню славянской письменности и культуры. Просветительская миссия святых Кирилла и Мефодия. Ее причины, история и итоги» в Центральной библиотеке Приморского района имени Михаила Салтыкова-Щедрина. Слушателями стали учащиеся Невского колледжа имени Александра Неболсина. Благодаря трудам святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия у славянских народов появилась азбука и книжный литературный язык. Было положено начало славянской письменности. Отныне наши предки могли молиться и совершать богослужения на родном языке. Они стали приобщаться к письменной культуре других стран – Византии и Болгарии – и создавать собственное письменное наследие – летописи, своды законов, литературные произведения. Отец Дмитрий рассказал об истории создания святыми Кириллом и Мефодием первой славянской азбуки глаголицы, а затем их учениками кириллицы, которой теперь пользуемся и мы. Познакомил слушателей с историей развития литературного славянского языка от древнеславянского, бытовавшего до и во время крещения Руси, до церковнославянского, используемого ныне в Русской Церкви за богослужением. Учащиеся под руководством отца Дмитрия прочитали несколько отрывков из старинных славянских книг разных эпох и наглядно увидели различия и изменения, которые произошли в славянской письменности в течение веков. Форум «От культуры языка к культуре духа», приуроченный ко дню славянской письменности и культуры, прошел 19 мая в Молодежном центре развития. Он был организован при поддержке администрации информационно-методического центра Приморского района. Встреча собрала старшеклассников, молодых педагогов, директоров школ, представителей молодежного совета и священнослужителей Приморского благочиния. Человек создан творчески, открыл встречу благочинный иеромонах Александр Ковальский. Каждое слово, которое мы произносим, должно нести неразрушительный, но творческий потенциал. Язык наших родителей, предков нес молитву и любовь. Мы говорим «здравствуйте», желаем здоровья. «Спасибо», желаем спасения. Мы порой не задумываемся, какую духовную силу дает язык. Особенно больно, когда дети произносят нецензурные слова. Это ведет к разрушению. Несите творческую энергию в свои дома, чтобы там были тишина и покой, тогда мир начнет меняться. Заместитель главы районной администрации Владимир Фациевич Слинченко выразил надежду, что форум будет способствовать оздоровлению языковой среды. Состоялось выступление православной рок-группы «Атриум». В дискуссии «Чистота языка и влияние слова на душу. Мифы и правда о ненормативной лексике» приняли участие Владимир Фациевич Слинченко, настоятель храма Дмитрия Солунского, протоиерей Александр Рябков, заместитель директора информационно-методического центра Ольга Мазур, семейный психолог Надежда Шегрен и представитель молодежного совета района Егор Петров. Работу в тематических секциях, посвященных философским и практическим аспектам языка, вели священники благочиния и приглашенные эксперты. 21 мая, в праздник Вознесения Господня, день памяти апостола евангелиста Иоанна Богослова, преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил божественную литургию в Иоанна Богословском соборе Череменецкого мужского монастыря. Его преосвященству сослужили благочинный Лужского округа протоиерей Николай Денисенко и благочинный монастыря иеросхимонах Иннуарий Соборанский. На сугубо их тени были вознесены особые прошения, архипастырь прочитал молитву о Святой Руси. По окончанию богослужения был совершен крестный ход вокруг обители и славлен святому. Владыка поздравил прихожан и насельников обители с продолжающимися пасхальными днями и памятью апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 21 мая, в канун Дня памяти перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из мира Ликийских в Бар, преосвященнейший епископ Гатчинский Лужский Митрофан совершил всенощное бдение в храме святителя Николая Чудотворца, бывшего Лоцманского собрания в поселке Лебяжье. Его преосвященству сослужили секретарь епархии протоиерей Владимир Глазунов и настоятель храма протоиерей Александр Михеев. По окончанию богослужения архипастырь поздравил верующих с престольным праздником и обратился со словом проповеди. И последнее сообщение. Четвероклассники Святогорской средней общеобразовательной школы вместе с учителем пришли на экскурсию в храм Рождества Пресвятой Богородицы города Святогорска. Учащихся с педагогом встретил настоятель храма, председатель миссионерского отдела Выборгской епархии иерей Михаил Котов. Отец Михаил провел беседу о молитве и ответил на волнующие школьников вопрос. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Эта книга приоткрывает тайну вхождения человека, выросшего в мусульманской среде, в лоно православия. Пройдя через душевные страдания и мучительные поиски истины, автор, наконец, обретает веру во Христа. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, слушайте в нашем эфире чтение книги Хризостома Хусейна Селахварзи «Мы будем утешены. Наедине с Богом. Исход от ислама к православию». Читает Александр Крупинин.
2: История крещения Руси, пусть даже в общих чертах, широко известна. Многими также вполне осознается, что церковная традиция русской церкви имела в своем начале проповедь святых братьев Кирилла и Мефодия. Поэтому небезынтересно будет проследить историю Кирилло-Мефодиевского наследия до того, как оно пришло на Русь. Ежедневно в 13 часов 30 минут, кроме понедельника, слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Рябкова из цикла «Крещение славян». Книга заставляет думать, переживать, вспоминать, испытывать эмоции, делая человека несчастным. Поэтому ее следует сжечь, уничтожить, а людей, читающих книги, следует держать в тюрьмах или сумасшедших домах. Именно такой мир, где книги не нужны и опасны, описывает Рэй Брэдбери в своем романе «Антиутопии. 451 градус по Фаренгейту». Ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире радиоверсию этого знаменитого романа. читает народный артист России Георгий Корольчук.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. Сегодня у нас четвертая программа в цикле «Неочевидные вещи». Мой собеседник в этом цикле – доктор филологических наук, профессор Университета Дубна Светлана Всеволодовна Шушунова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я напомню, что для нашего радио Светлана Всеволодовна записала несколько циклов лекций про разных писателей. Это цикл лекций про Солженицына, которым Светлана Всеволодовна много занимается. Один из крупнейших специалистов по Солженицыну как раз Светлана Шушунова. Есть цикл по Шмелеву, и Шмелев — это тоже предмет научных исследований Светланы Всеволодовны. И есть цикл по Толкину и Льюису. Интересно, что мы в наших беседах «Неочевидные вещи», о смысле названия мы говорили в первой передаче, вспоминали как раз вот и эти темы тоже. Первые три передачи были посвящены трем басням Крылова, а сегодня мы возьмем такую неочевидную вещь, как один из рассказов Шмелева.
1: Думаю, мы несколько рассказов Шмелева с вами рассмотрим в течение нескольких наших программ. Давайте поговорим о неочевидных вещах в рассказах под названиями «Прогулка» и «Приятная прогулка». Мы их объединим, хотя эти рассказы написаны в разные годы Шмелевым. Рассказ «Прогулка» был создан в Камбретоне во Франции в 1927 году, а «Приятная прогулка» в 1950-м. Он был написан к Пасхе 1950 года, и это самый последний рассказ Шмелева, потому что в июне того же года Иван Сергеевич умер. Мне кажется, это всегда значимо, каким текстом писатель прощается со своими читателями. И эти два рассказа в чем-то зеркально отражают друг друга, потому что у них общий сюжет. Оба рассказа небольшие, «Приятная прогулка» — совсем маленький рассказ, «Прогулка» все-таки там состоит из нескольких частей. Но в обоих этих рассказах группа московских интеллигентов едет в подмосковную княжескую усадьбу. В обоих рассказах этих интеллигентов несколько, в основном они пожилые, но среди них есть один молодой человек. И они на один день приезжают на поезде в княжескую усадьбу и ее осматривают. Такой сюжет. И потом возвращаются в Москву. Но при сходстве такой канвы эти рассказы абсолютно разные по своему содержанию. Потому что в рассказе «Прогулка» советские уже люди, подсоветские люди из советской уже Москвы едут посмотреть усадьбу в надежде полюбоваться ее сокровищами, ее красотами, ее интерьерами, ее парком. И оказывается, что это сделать невозможно. Там стоит у входа красноармеец и сообщает им, что здесь живет теща Троцкого. Поэтому никакие туристические осмотры этой усадьбы невозможны. И они, несолоно хлебавши, возвращаются в Москву. Это рассказ 1927 года, напомню. В рассказе «Приятная прогулка» действие происходит до революции. Действие происходит в конце XIX века. Тоже такие скромные московские интеллигенты приезжают в княжескую усадьбу некую, чтобы посмотреть там библиотеку. Князь собирается продавать свою библиотеку. Сам князь очень любезно встречает этих скромных москвичей, обедом их угощает, рассказывает им о своей усадьбе. Но в результате они никаких книг там купить не смогли, но они вернулись в Москву, наполненные самыми прекрасными впечатлениями и от этой усадьбы, и от ее хозяина. Вот такие два разные рассказа. Это мы сейчас говорим о том, что в них очевидно. Будем говорить о том, какие неочевидные смыслы, неочевидные вещи в этих рассказах скрыты.
0: Шмелев как автор рассказов не так уж и известен, мне кажется. Обычно, когда говорят, а вот Шмелев, и все сразу Шмелев, или наоборот, о, Шмелев, имея в виду всего лишь одно-два произведения, это, конечно, «Лето Господне» или «Особые интеллектуалы солнца мертвых». Все. То есть кто-то скажет, о, «Лето Господне», «Баранки, прянички», «Русь святая», все такое. А другие скажут, о, это правда о страшном переломе революционном. Да, это вот «Солнце мертвых». Ну, это там один из тысячи, так скажет. а все-таки 999 человек скажет, что лето Господне. И вот совершенно неожиданный для многих поворот — это Шмелев, который написал не только «Лето Господне» и не только «Солнце мертвых». Причем настолько не только, что некоторое удивление, я думаю, гарантировано от рассказов Шмелева. Есть еще одна грань, мне кажется, удивления. Это уже вообще будет удивление, удивление. Это не рассказ, а статьи Шмелева, мне кажется, вот так. Это еще одно. Может быть, потом как-нибудь поговорим. Но, по-моему, это очень важно. Мысль, как человек мыслит. Писатель, который вот смотрит на мир и описывает, подмечая, владея хорошим языком, образностью мышления, подмечает, что видит и описывает. Вы как-то говорили уже о Шмелеве, о его качестве, передать язык. Все вот это мы ценим в Шмелеве. Ну, это невероятно невозможно запомнить, как люди говорят. Давайте представим сами себя, послушаем, как кто-то говорит, а потом придем и попробуем записать. Просто это невозможно запомнить, как говорит другой человек. Настолько забивает собственный язык чужую. Невозможно передать, какие человек употребил слова. Причем неважно, может быть, даже у нас примерно одинаковый бэкграунд. А уж если разные, это очень трудно. В этом весь характер. Вот какие термины, какие слова, а уж какие-то там народные там слова, еще что-то. У Шмелева вот в этом рассказе, например, прогулка. Чем, мне кажется, все-таки приятная прогулка, рассказ, на мой взгляд, гораздо ниже и менее ценен художественно. А вот прогулка, без слова приятная, это шедевр. Здесь есть столкновение этих миров. Он их так и называет интеллигенты. И, по-моему, там один все-таки у них собеседник, это красноармеец, скажем так, народ.
1: Там еще баба есть, которая картошку копала в поле. Они хотели купить картошку.
0: Вот, отлично.
1: Да, но не вышло.
0: Если мы смотрим на вот этот вот, скажем так, пласт текста, один пласт мы считываем, вот я, например, да, вот первое, это как он передает язык, вот интеллигенты, как говорят, и как говорит народ. Потом второй момент, это уже что они говорят. Третий пласт, третий заход к этому рассказу для меня — это сюжет. То есть, а что произошло-то, собственно? Это уже только на третьем этапе у меня появляется. И на четвертом этапе у меня еще возникает некоторое такое подозрение, а нет ли здесь у Шмелева еще какой-то мысли, историосовской, о роли вот этих слоев. Если начинается все с интеллигенции, нет ли здесь у него юмора и подсмеивания над интеллигентами? Или же, наоборот, это все всерьез? И, пожалуй, это самый главный к вам вопрос, с которым я шла. Это он всерьез передает то, что они думают, что они говорят? Они это всерьез говорят, либо он над ними подсмеивается? Ведь начинается рассказ, он сложно начинается. Мне кажется, там зашифрованы какие-то реальные люди. Потом у этого рассказа есть посвящение. Посвящение совсем непростому человеку. То есть мы уже видим уровень читателя. Вот такого уровня читателя хочет Шмелев. Ничего себе.
1: Посвящение — это всегда важная вещь, да, и в некотором роде ключ к смыслу произведения. Посвящается этот рассказ Ивану Александровичу Ильину. Причем 1927 год — это как раз год начала знаменитой дружбы Ивана Шмелева и Ивана Ильина. История этой дружбы отражена в трехтомнике «Переписка двух Иванов», где собраны письма этих замечательных людей друг другу. Так вот, с чего началась, собственно, дружба Ильина и Шмелева? Она началась с того, что Шмелев прочитал книгу Ильина «О сопротивлении злу силою» в самом начале 1927 года и немедленно написал ему восхищенное письмо. Как он рад появлению такой книги. Эта книга Ильина, она в сущности посвящена такому моральному и даже религиозному оправданию белого движения. И смысл ее в том, что большевики — это как раз то зло, с которым необходимо бороться именно силой, а не только молитвой, скажем так.
0: Разговорами, скажем прямо.
1: Да, или историосовскими разговорами. Да, необходимо с ним воевать, с этим злом. Про это была книга Ильина, с полным пониманием, что война, конечно, всегда грех, и любое убийство, оно всегда грех, и на войне в том числе, но вот против такого зла иначе никак, иначе с ним справиться невозможно. И Ивана Шмелева это восхитило, и он посвящает Ильину свой рассказ, а вот эти хорошие русские интеллигенты, как он пишет, это цитата из рассказа, Он их так называет, эту группу, хорошие русские интеллигенты. Они хорошие, но они как раз пытаются в своих историосовских разговорах как-то оправдать, примириться с этой действительностью. То есть они понимают, что это какой-то новый мир, разрушающий культуру, разрушающий их, может быть, какие-то самые важные для них ценности. Но ну что же делать? Надо как-то к этому приноровиться, надо подождать, надо посмотреть, что дальше из этого будет. И они как-то пытаются приспособиться к этому миру. И, конечно же, на этих интеллигентов с иронической, хотя и не злой совсем, усмешкой смотрит Шмелёв.
0: А он здесь кого-то зашифровал, либо это придуманные люди, вот этот вот Поппер и все остальные, uh-huh. которые названы тоже разными фамилиями?
1: Да, ну, об этом есть замечательное исследование, большое исследование Татьяны Вячеславовны Марченко, которая возглавляет отдел культуры в Доме русского зарубежья имени Солженицына в Москве. Она очень много глубочайших исследований посвятила Шмелёву, и в числе этих работ вот большая статья, посвященная как раз такому историческому контексту рассказа «Прогулка». Ну, достаточно иронично звучат даже фамилии этих интеллигентов в рассказе. Укропов, Поппер, Хмыров, Лишин. И вот Татьяна Вячеславовна показывает, что, скажем, прототипом, по крайней мере, прототипом образа Лишина был замечательный искусствовед Муратов, потому что там про Лишина сказано, что он от образов Италии перешел к восхищению русским искусством православным. Это как раз отражает творческий путь Муратова, который до революции издал трехтомник «Образы Италии», знаменитый совершенно, такой своеобразный путеводитель по красотам Италии. А потом он действительно занимался и вопросами сохранения древнерусского искусства, и в эмиграции он тоже к обществу русской иконы имел отношение, он потом эмигрировал. Что касается Поппера, который там, ну, можно сказать, лидер этого кружка, вот Татьяна Вячеславовна прослеживает линии, которые от этого Поппера идут к Николаю Александровичу Бердяеву. А Бердяев был как раз главным оппонентом Ильина после выхода книги о сопротивлении злу силы уже в эмиграции. На эту книгу откликнулся Бердяев рецензией, очень резкой. Что общего? Ну, хотя бы то, что вот эти интеллигенты у Шмелёва собираются именно у Поппера для своих разговоров, для своих чаепитий скудных там с каким-нибудь кусочком черного хлеба. И у Бердяева были такие знаменитые собрания таких московских интеллектуалов с 1918 года по 1922. Ну, напомню, что в 1922 году ушел знаменитый философский пароход от набережной. Вот в двух шагах, можно сказать, от радио «Град Петров» этот пароход отчалил, и как раз на нем были такие вот хорошие русские интеллектуалы. Агенты Бердяев, Франк, Ильин, да, и так далее. Все они уехали в 22-м году, не по своей воле. И собираются на квартире у Поппера они в таком типично московском уютном месте. Вот это Арбатские переулочки, Сипцев-Вражек. Эти топосы московские, они воспеты были, ну, хотя бы у Зайцева, у Бориса Зайцева в романе «Сипцев-Вражек». Он тоже посвящен вот и этим тоже годам, сразу послереволюционным, как там интеллигенция выживала в этих арбатских замечательных переулках. Вот как раз у Татьяны Марченко показано, что Шмелёв выбирает такой уникальный топос для того, чтобы показать жизнь этих московских интеллигентов. Это центр, можно сказать, интеллектуальной жизни. Там же жили в XIX веке по соседству с квартирой Поппера и Герцен, и Аксаковы, и Киреевские. Вот этот мир, вы сказали про два мира, вот он, этот мир интеллигентной, дореволюционной Москвы. Вот он показан уже в таком бедственном положении, но на само место, где они все располагаются, у Шмелёва чрезвычайно значимо, чрезвычайно продумано. Прямо мы не можем сказать, что Поппер буквально вот списан с Бердяева или Лишин списан с Муратова. Свои какие-то прототипы есть и у других этих философов. Это образы обобщенные, но образы, которые выросли из множества деталей жизни вот этих реальных совершенно мыслителей Серебряного века, которые тоже потом оказались в основном в эмиграции.
0: Начало рассказа, рассказ — это очень короткая форма, соответственно, часть его начала еще более короткая, представляет собой, сейчас такое слово скажу нехорошее, дискурс. Весь дискурс русской мысли начала 20 века, как мне кажется. И Шмелёв, кто бы ожидал от этого писателя, кто его мало знает, никто бы не ожидал, мастерски, на мой взгляд, описал. Он не только философский, он, ну, в целом, да, философ. Здесь есть и поэт, кстати, это
1: да,
0: тоже интересно.
1: Да.
0: В общем, этот философский дискурс. Вот, прочитав этот кусочек, начало рассказа «Прогулка», вы будете знать все про этот философский дискурс русской мысли. Причем он настолько правильно поставил акценты, это вообще гениально, на мой взгляд.
1: Вот я бы от себя посоветовала слушателям радио «Град Петров» читать рассказ «Прогулка» и параллельно слушать курс лекций, цикл лекций Константина Андреевича Махлака, посвященного русской философии. Потому что там как раз весь этот дискурс, когда он рассказывает о русских философах Серебряного века, весь этот дискурс там и есть. Но он представлен академично, серьезно. У Шмелёва это, можно сказать, иронический конспект всего этого богатства.
0: Есть такой цикл на радио «Град Петров», он доступен, можно его слушать на сайте в разделе «Подкасты радио» или скачать, или слушать прямо там. Здесь, кроме вот этих философов, да, и вообще русских интеллигентов, ну, понятно, все интересовались философией, мыслью, и все друг с другом общались, но здесь еще есть и разговор о Пушкине, как у нас сейчас Пушкин. Во все дыры. И, в общем, в каждой бочке затычка Пушкина.
1: Ну, так и должно быть.
0: Так нельзя, не должно быть.
1: Нет, нельзя без Пушкина.
0: Я категорически нигде против этого. Это вообще, по-моему, это уже... Это, знаете, это как слово «любовь». Так поступили с Пушкиным. То есть его просто убили. Мало того, что его извратили. Это немало. Извратили — это худшее, что могло случиться с ним. Но, в принципе, как говорят исследователи, он настолько велик, что он, в принципе, дал сам все поводы к тому, чтобы его извращали как угодно. Но об этом тоже мы говорили с вами в предыдущих беседах. И вот то, как здесь о Пушкине сказано, абсолютно гениально. Причем в нескольких строчках вся эта проблема пушкинистики высказана Шмелёвым в рассказе «Прогулка». Мы уже сказали, что проблемы все русской философской мысли начала 20 века высказаны в нескольких строчках. Теперь проблема пушкинистики. Поэзия и религия — все. Причем поэзия вот тоже с поэтом. А кто прототип поэта?
1: Есенин, естественно. Он с кудрями. Молодой человек совсем такой, с кудрями. Простой такой. По контрасту с этими рафинированными попперами и прочее.
0: А я никак не могла подумать на Есенина, потому что мне казалось, что Есенин не входит в эту компанию.
1: Ну, Шмелёв, он же обобщает, он же создает художественный образ вот всей этой послереволюционной...
0: Вот мне было в этом плане его
1: сюда никак не предположить. Вот этой Есенин.
0: Все это начало вот с этими интеллигентами, все это гениально. Ответьте на мой вопрос. Он подшучивает над этим всем?
1: Да.
0: Или он считает, что они серьезные?
1: Подшучивает. Они серьезны, а он подшучивает.
0: А что за позиция у Шмелёва, что он подшучивает над такими великими людьми?
1: Ну,
0: его-то позиция какова? Тогда в чем он их обвиняет? Шутка это
1: он
0: обвинение?
1: Нет, шутка не всегда обвинение.
0: Шутка обвинения в несерьезности.
1: Нет, они-то абсолютно серьезные. Он подшучивает над их серьезной верой в то, что можно приспособиться к большевикам. Они надеются, что они вот переждут.
0: Да, скорее все-таки переждут, чем приспособятся. Я бы стала их так обвинять.
1: Нет, я не обвиняю.
0: Знаете, что они уже прямо такие, прямо спецы на службе чекизма?
1: Нет, ни в коем случае не спецы.
0: Ну вот приспособиться для меня это вот это.
1: Ну
0: приспособиться,
1: выжить.
0: Давайте подождем, когда это все. Мне кажется, здесь еще есть одна черта. Это черта умных людей, одаренных и философски, и художественно. Это смотреть на мир и наблюдать за ним. Мне кажется, над этим смеется Шмелёв. И здесь он гений, действительно выше этой компании умных и одаренных философов, поэтов и культурологов. Почему? Потому что жизнь нужно жить, а не наблюдать за ней. И вот это главный вывод этой прогулки. Причем прогулки в прямом смысле. Они прогулялись и сделали этот вывод в конце. Это не будет названо, это не будет понято. Это должно быть понято в самом начале, что называется, что вы не понимали до того, как услышали, вы потом тоже не поймете. А вот сама прогулка еще более гениально, чем введение. Ваше впечатление от того, как он подал вот этот вот, скажем, итог, не итог, но какой-то все-таки действительно вот результат революции.
1: Прежде чем говорить об итоге, мы все-таки вспомним, при чем здесь Пушкин. Эти интеллигенты собираются поехать в усадьбу, воспетую Пушкиным. Mm. Она прямо там не названа, mm. но, безусловно, мы понимаем, что это Архангельская. Потому что там сказано, что княжеская усадьба, не сказано, какие это князья, но на самом деле несколько княжеских семейств владели последовательно Архангельском, но mm-hmm. прославилось оно главным образом при князьях Юсуповых. И стихотворение Пушкина, которое там они упоминают, это стихотворение к вельможам,

0: цитируют путеводители, что там находится, что они там могут посмотреть, и упоминаются, например, там ворота с трубящей славой. Это такая реальная деталь Архангельского была, такие римские ворота с барельефом, изображающим трубящую славу. Они были созданы в честь победы 1812 года. Но они частично представляли собой такую искусственную руину, были построены в виде римской триумфальной арки, поэтому назывались римские ворота. Но часть была искусственно руинирована, как будто это полуразрушенные ворота. Ну вот с одной стороны этих ворот изображается барельеф с аллегорической фигурой славы, трубящей славы. Они хотят увидеть эту славу в том числе. Удивительно, что среди множества статуй, наполнявших усадьбу Архангельская, Шмелев в своем рассказе упоминает только вот этот барельеф. Слава, он там несколько раз упоминается в прогулке, потому что эта усадьба, она и есть сама по себе символ славы русской. Сама усадьба Архангельская — это воплощение славы, вот воплощение красоты, которая была в России. Красоты, связанной с именем Пушкина, да, потому что Пушкин это воспел, он гулял там, он это смотрел, он этой усадьбе, ее хозяину посвятил стихотворение и так далее. Вот он, образ славы.
1: Такой возвышенный здесь момент, и мне кажется, важно очень в этом рассказе, и это прямо в лоб сделано Шмелевым, без всяких там намеков. Здесь много очень намеков, непонятностей. Действительно, нужно разгадывать, кого он там вывел, под какими персонажами это все можно сделать. Да. Нужно самому разбираться, это даже интересно, такой детектив, почитать исследования.
0: Да, из какой это... философской книжки вот эта вот реплика они там обсуждают.
1: Этим тоже можно заниматься. Но сам рассказ очень сделан цельно. А вот почему они вообще решили поехать в усадьбу? Это просто в лоб сказано. И мне кажется, это вообще ключевой момент. Почему? Почему они едут в усадьбу? Здесь как бы не так, чтобы прям одним словом. У них подход, конечно, расписан, как у людей, с глубоким внутренним миром. Поступенчато, как они к этой мысли пришли. И вот они решили ездить по усадьбам и смотреть. Но ведь на каком фоне это все сделано? Причем этот фон у нас до сих пор, он у нас не изжит. А фон такой, громкая фраза. «Вы не знаете жизни простого народа! Вы не знаете жизни народной! В народ надо идти! Надо идти к народу, узнать народ! Русский народ! Народ, народ! Что там народ?» И вдруг они... Вот все, революция случилась, что называется «народ», в кавычках, конечно. Народ — это вот теща Троцкого. Победил, захватил, вселился в эту усадьбу. И вдруг к ним приходит совершенно революционная, извините за это слово, но революционная для них мысль. Надо изучить усадьбы. Они говорят, а мы никогда не были в усадьбах. Вы были? Нет. Вы были? Нет. То есть они читают стихи, они читают каких-то авторов. И вдруг они понимают, что вся русская культура, она написана
0: в усадьбах.
1: В усадьбах. А вы были? А вы когда-нибудь были в усадьбах? И тут оказывается, что никто из них, то есть это общее полное собрание русских лучших представителей культуры, никогда в усадьбе даже не был. Они говорят, слушайте, надо же съездить, посмотреть, пока вообще хоть там они все не разрушили-то.
0: Да.
1: Причем начинается все с такой фразы. Ну, они там вот, понятно, переживают события, говорят, да, надо за границу. Хорошо бы уехать за границу. Да, хорошо бы уехать за границу. Но нереально уехать за границу. И тогда они вспоминают про классическую вот эту русскую культуру разных авторов, Пушкина, опять же, наслаждаются. И затем они понимают, что все это русская усадьба, и потом понимают, что никто из них не был, и потом, что надо поехать.
0: Да.
1: И вот это грандиозный переворот, мне кажется, сознания. И Шмелев прямо об этом пишет. И они едут.
0: Да. И вот вы неправильно, мне кажется, сказали, что вывод здесь надо жить, а не наблюдать. Ну, мы не можем в усадьбах жить, а наблюдать, обязательно нужно их наблюдать. И сейчас у нас есть возможность наблюдать хотя бы отчасти какие-то остатки русских усадеб, и это очень важно. И они идут наблюдать. Это переворот, да. Надо усадьбу видеть.
1: Ты имела в виду не это наблюдение. Ну, то есть русский язык настолько многозначен, что под одним словом может быть масса всяких значений. Одно слово может значить несколько совершенно противоположных и лежащих даже в разных совершенно мирах значений. Я имела в виду, посетить усадьбу — это как раз жить. А я имела в виду, когда сидеть и думать, ну вот, что там будет завтра, что там дальше. То есть я не участник событий, а я наблюдатель. Здесь они становятся
0: тогда
1: участниками. И главное, что когда они захотели стать участниками, их сам процесс сделал участниками по самую макушку больше, чем они собирались получить.

0: получить от этого. Они же собирались только получить впечатление от усадьбы. А им после их шага первого Бог говорит: сделай шаг, а дальше ты получишь намного больше, чем ты вообще собирался. После этого шага он им открывает вообще все, что произошло. И что она была усадьба, они сразу могли понять, даже ничего не видя причем. Причем их же не пустили. И что стало, и почему перед ними открылось вообще все, и они стали участниками этого процесса. Вот когда ты становишься участником, а не наблюдателем в этом смысле.
1: Ну хорошо, тогда да, тогда я поняла и согласна.
0: Ну вот они
1: с
0: едут.
1: Такой мыслью. Они едут.
0: И вот то, как они едут, ну дальше вот я все, я не знаю. Какие-то необязательные персонажи, необязательная женщина в поле с картошкой, необязательные диалоги. Все какое-то очень простое, как будто он реально описал просто свой день, а не какой-то великий рассказ решил написать. Все слишком история одного дня. Слишком маловажное что-то. Какие-то подробности, как они едут, как они там на вокзале, как это вот эта женщина тоже, это картошка, как они там идут. В чем вообще здесь? Может быть, это стиль? В чем смысл стиля Шмелева?
1: Эти будничные подробности, они ведь вот это то, что Пушкин назвал жизнью мышья беготня. Но да, вот как и контраст с той красотой, к которой они хотят прикоснуться. Они, да, они идут мимо какой-то, там у них документы проверяют тоже. Они ведь не могут просто так поехать. Им, у них там проверяют документы тоже красноармеец. Говорит, а, можете. У них там есть документы, что они все-таки работают на какие-то советские учреждения. Можете, проезжайте. Вот она такая будничная, простецкая ткань повседневной советской жизни. Они в этом живут. Но они через эти необязательные какие-то пустые вещи, они идут туда, где они ждут увидеть подлинную красоту. Они поняли, что усадьба — это действительно русская усадьба, это сокровище, и они хотят это увидеть и этим впечатлением насытиться. Они, например, там представляют, вот они читали в путеводителе, что там знаменитая есть в этом дворце спальня герцогини Курлянской. Действительно, исторический такой был интерьер у князя Николая Борисовича Юсупова. Была любимая сестра, она вышла замуж за герцога Курлянского, уехала, но она молодой умерла. И вдовец, скорбящему брату этой молодой женщины, прислал ее спальню в Архангельское. И это стала спальня такой мемориальной комнатой во дворце Юсупова. Вот интерьер, посвященный памяти его любимой сестры. Ну, это просто такой очень красивый интерьер спальни герцогини Курлянской. Там не спал никто. Ну, это мемориальная была комната при Юсуповых. А когда, наконец, добираются эти интеллигенты до усадьбы, то встречает их красноармеец и рассказывает, что, да, ходить здесь нельзя. И он рассказывает немножко о быте этой семьи Троцких, которая там живет в Архангельском, и жалуется, как эта теща Троцкого их гоняет, этих красноармейцев, которые в ее распоряжении. И что спят они, тесть и теща Троцкого, в этой вот спальне голубой с серебром. Он не знает, что это спальня герцогини Курлянской. Но, в общем, они заняли эту комнату. Ну, возвращаются эти интеллигенты, да, переговариваются. И пошли они солнцем палимы, да, как Некрасов про других совсем людей сказал, повторяя, суди его Бог, да.
0: Хорошо вот. Сказал, да.
1: Да, да, помним мы все эти размышления у парадного подъезда. Ну, вот так, и эти постояли у парадного подъезда и потащились обратно.
0: Да, кстати, вот станцию, эта сцена у парадного подъезда, она тоже не такая простая.
1: Мы, может быть, по Некрасову тоже когда-нибудь сделаем с вами передачу,
0: давайте,
1: потому что очень достойный петербургский, кстати, автор.
0: Вот интеллигенты, да, это такое слово, которое имеет тоже свою окраску, а по-настоящему вот народ бы их назвал, ну, наверное, барри. Ну, потому что образованные люди, а
1: да.
0: Кто это? Так и есть. Господа.
1: Ну, да.
0: А барри, господа, пошли солнцепалимы.
1: Пошли.
0: Компании причем.
1: Да. Ну и вот, опять же, к вопросу о том, насколько мы знаем нашу историю. Может быть, читателю прогулки покажется, что Шмелев, ну, как-то уж перегнул палку. Как это может быть?
0: Нисколько не перегнул. Здесь нет никаких ужасов. Здесь нет никакого солнца мертвых.
1: Солнца мертвых
0: нет. Никаких ужасов.
1: Ну, смотрите, могут подумать, ну, никого не убивают, но ну, как же так, что Троцкий с семьей живет в Архангельском?
0: Для обывателя, причем не то, что не то, что все равно. Во-первых, это считается справедливо. Ну, пожила там Курлянская, а теперь поживет пожилая женщина. И что?
1: Там жила не пожилая женщина, там жил создатель Красной Армии.
0: Но все-таки там жила его теща.
1: Исторически жил Троцкий.
0: А, исторически.
1: Да, да. Это реальный факт. Жил он там, в Архангельском, mm-hmm. с 1923 года по 1927. Неплохо жил он устроился. Там с женой своей, Седова, его жена, заведовала с 1918 года музейным отделом наркомпроса.
0: Могла вот. Себе выделить.
1: Могла себе выделить Архангельское. О том, что там Троцкий жил, сохранились, например, воспоминания художника Юрия Анненкова, которому был заказан портрет товарища Троцкого. И у Анненкова прямо написано, в каких там роскошных интерьерах Троцкий ему позировал. Интересно, что портрет этот, он сохранился, хотя были уничтожены после высылки Троцкого, когда он поссорился с руководителями советской страны. Многие были уничтожены, альбомы, где вот портрет этот Троцкого, работы Анненкова был включен. Но сам портрет был отправлен не куда-нибудь, а в Венецию на 14-е биеннале. В 24-м году он туда был отправлен, чтобы советскую Россию, советское искусство в Венеции представлять. Анненков вместе с этим портретом Троцкого, написанным в Архангельском, уехал в Венецию и не вернулся. Уехал во Францию, потом в Америку, вот, успешно там жил, прославился как автор ряда портретов, в том числе огромный, совершенно огромный портрет Троцкого, написанный в княжеских интерьерах Архангельского.
0: Угу. Ну, вот. Слава богу, он не только Троцкого писал, а вообще писал всех, очень востребованно.
1: Да, да.
0: Рисовал. Шмелёв делает так, что это именно всё-таки тёща с мужем, а к Троцкому они ездят куда-то в другое место. Вот зачем-то он именно так сделал. И спальня имеет очень большое художественное значение. Интересно, Троцкий-то с женой тоже в спальне Герцогини Курлянской спал?
1: Ну, этого мы, к сожалению, не знаем. Потому что в воспоминаниях его жены она вообще так скромно пишет, что, значит, врачи посоветовали ее мужу Троцкому в деревню, процитирую даже, по настоянию врачей перевезли Льва Давыдовича в деревню. И там врач его навещал в Архангельском и с волнением говорил о том, что вот надо ему лечиться дальше. Ну, вот такая деревня. Да, это набитый совершенно всякими шедеврами искусства княжеский дворец. Вот
0: да,
1: там
0: вот
1: они
0: новые
1: жили.
0: Новые князья.
1: Но, да, и уж, да, вот Шмелёв не пишет о том, что стало-то в результате этой жизни семейства Троцких в Архангельском. Они там много чего порушили для своего удобства. Вот оранжерею, в частности, снесли, и ведущие к ней римские ворота. Вот те самые ворота с барельефом славы, про которые пишет Шмелёв. Они были разрушены по распоряжению Троцкого. Их больше нет. Но удивительно, что Шмелёв вот именно это, он не знал, когда он писал «Прогулку», он не знал, что это будет разрушено, да. Или что это уже разрушено в 27-м году.
0: Почувствовал.
1: Да, и он выбрал именно вот эту архитектурную деталь Архангельского. Они же, когда возвращаются, эти интеллектуалы, они смотрят на эту славу снова, говорят, дотрубилась голубушка, дотрубилась голубушка.
0: Вот про вот эту историю, как большевики занимают самые роскошные особняки, самые роскошные интерьеры, вселяются туда. Это, конечно, настолько красноречиво. Даже вот Ленин, который приезжает со своими апрельскими тезисами, выступает на броневичке, что-то там кричит с броневика, а потом едет в особняк Матильды Кшесинской и что, спит в ее спальне? То есть у него такая была цель — хочу спать в спальне Матильды Кшесинской, хочу спать на ее кровати. Это настолько отвратительно, особенно для мужчины.
1: Ну вот и здесь, ну по рассказу, тесть и теща Троцкого спят в этой спальне герцогини Курлянской. И вот они тоже говорят, эти шмелевские герои, возвращаясь, да чего же гнусно. Да, а притом они же видели этих тещу и тестя Троцкого, когда они шли, вот эти шмелевские герои, в усадьбу по дороге. Им навстречу едет шарабанчик, и там сидят такие благообразные, милые старичок и старушка. И они умиляются, даже эти интеллектуалы. Вот,
0: это вначале это как... там, да?
1: Да, вначале. Это, ну надо же, вот какие еще сохранились тут люди, да, в окрестностях. Прямо вот старосветские помещики Гоголя. Вот так они выглядят. Не те это помещики.
0: Вот есть у нас прекрасные разные исследователи, которые говорят, ну да, просто вот чекисты, они просто считают себя новыми дворянами. И вот один дворянин такой мне сказал, высокого рода, прямо скажем, Рюрикович, А понимаете, дворяне, они должны быть дворянами, только если кому-то служат. Поэтому мы хотим кому-то служить. И вот эти люди, они служат как бы системе.
1: А как же Пушкин? А как же Пушкин? Он не дворянин тогда? Как же он пишет в стихотворении «Спиндемонти»?
0: Про это себе лишь одному тоже
1: служить и, не, и угождать. Да? Зависит от царя, тоже. Зависит от народа, не все ли нам равно? Да?
0: Мы это стихотворение обязательно обсудим. Это тоже неочевидная вещь.
1: Давайте мы о неочевидных вещах поговорим в связи с этим стихотворением.
0: Никакого нового дворянства, если кто-то лег на эту кровать, не появилось. А здесь я хочу отметить вещь, которая... Вот вы сказали много того, что у Шмелёва просто поражает, как у пророка. Не мог он знать, а это сказал. Действительно, и потом он там это написал, в эмиграции.
1: Да.
0: Рассказ вообще потрясающий. И еще одна вещь. Я уверена, что здесь исследователи найдут еще много. То, что я заметила. Еще одна вещь просто как гром среди ясного неба. Один из героев, а то уже под конец рассказа, кроме там слова «гнусно», еще чего-то, разные там вещи, очень точные, короткие цитаты, недосказанные цитаты. Я еще про Августина хотела сказать. Гениально, что не проговаривается формула Августина, что такое зло. Не проговаривается. Она есть, эта формула, но Шмелёв ее не проговаривает, сами должны знать. Мы знаем, ну вот давайте вот сейчас сядем, мы знаем, что сказал Августин, что такое зло. Ну, конечно, Августин сказал, что зло — это отсутствие добра, то есть зла нет. Очень хорошо. Это стоит тут здесь, рядом с Пушкиным, который говорил, да, есть упоение в бою, там доказывается. Вы что, с Пушкиным будете спорить? Я вам поспорю здесь с Пушкиным. Вот он сказал, давайте. Также у нас разбирают и стихотворение «Спиндемонти». Вы что, с Пушкиным будете спорить? Вот он сказал, вот, любите власть, и все. Так вот, что такое у Августина, что такое зло? Вот смотрите. Что такое зло, его нет, это отсутствие добра. Добро, оно есть, оно необходимо. Это бытие. Вот, например, для человека то же самое, это еда. Вот еда есть, мы едим каждый день, мы живем. Отсутствие еды — это не присутствие чего-то другого. Но мы умираем, мы страдаем. Что такое смерть от голода? А теперь скажите, голода не бывает? Зло — это голод. Голод — это не что другое, как просто отсутствие еды. И теперь, если мы будем утверждать на основании Августина, что никто не может причинить зла, никто не злодей, никто не обрекает другого на мучение от зла, все то же самое, экстраполируйте, пожалуйста, на голод. Голода нет, никто не умирает от голода, ничего страшного, если кто-то голодает, потому что голода нет, это всего лишь отсутствие добра. Это тоже, скажем так, очевидные, неочевидные вещи. А вот что меня просто потрясло, здесь говорит Шмелёв такую вещь. Московский мир... А один из героев говорит, когда они возвращаются после этого, в понятном настроении, даже не съев свой завтрак, который они хотели съесть в парке прекрасно, хорошо провести время, такую говорят фразу. Ужасно, ужасно, ужасно. Меня это просто потрясло. Есть очень верное свидетельство, что именно такую фразу с потрясавшей частотой повторял патриарх Тихон. Это была его присказка и поговорка. Это он так говорил. Ужасно, ужасно, ужасно.
1: Какой же Шмелёв всё-таки.
0: Это
1: потрясающе.
0: Нет слов. Это более чем потрясающе.
1: Да.
0: Рассказ «Прогулка», про приятную прогулку, мы даже не успели. Это была четвертая программа из цикла «Неочевидные вещи». Я, Марина Лобанова, беседую с доктором филологических наук, профессором Университета Дубна Светланой Севановной Шишуновой. В следующей передаче продолжим. До свидания.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. По воспоминаниям близких, Рахманинов в последние годы во время болезни часто читал письма Чехова. Эти письма были неожиданной находкой для композитора и сделались источником глубокой радости. «Какое наслаждение! Какой мудрый и прекрасный человек!» — повторил Рахманинов. Так общение с Чеховым продолжилось до последних дней жизни композитора. А познакомились они, начинающий композитор и пианист, и известный писатель, 20 сентября 1898 года в Ялте, после концерта, который давал гастролировавший Федор Иванович Шаляпин. Когда восторженная толпа окружила Шаляпина, к молодому аккомпаниатору, на которого никто не обращал внимания, подошел Чехов со словами: «Я все время смотрел на вас, молодой человек. У вас замечательное лицо. Вы будете большим человеком». Рассказывая об этом эпизоде, Рахманинов добавлял: «Умирать буду, вспомню об этом с гордостью». Через 3 дня после этой встречи Антон Павлович в письме к сестре Марии Павловне пишет: «Милая Маша, возьми 1 экземпляр рассказа «Мужики» и «Моя жизнь» и в Москве при случае занеси в музыкальный магазин Юргенсона или Гудхейля для передачи Сергею Васильевичу Рахманинову». Получив в подарок рассказы, Рахманинов выслал Чехову печатный экземпляр партитуры своей фантазии для симфонического оркестра «Утёс» и на титульном листе сделал надпись: «Дорогому и глубоко уважаемому Антону Павловичу Чехову, автору рассказа «На пути», содержание которого с тем же эпиграфом служило программой этому музыкальному сочинению». Зоя Прибыткова, племянница композитора, вспоминала: «Рахманинов обожал Чехова. Все в нем было Сергею Васильевичу дорого, близко и понятно. Его светлая лирика, умный юмор, любовь к родной природе, жизненная правда. И, наконец, что особенно подкупало и пленяло Сергея Васильевича в Чехове, это изумительная чеховская музыкальность. Вот хотя бы строки из повести «Моя жизнь». Майские сумерки, нежная молодая зелень с тенями, запах сирени, гудение жуков, тишина, тепло. Как это ново и необыкновенно, хотя весна повторяется каждый год». А вот строки из статьи историка музыки Бориса Асафьева «Воспоминания о Рахманинове». «Русское в музыке Рахманинова впитано было им из всего любимого им русского окружения, из русской действительности. Он понимал это как Чехов, как Бунин. Тут дело не в жанризме, не в стилизаторской изобразительности, не в драматургии характеров. Но если бы «Чайка» и «Три сестры» родились в сознании наичуткого их мастера как пение русской женской души, то эти мелодии были бы насыщены тем тоном, что звучит, как несомненно русское, в мелодии Рахманинова. И «Вишневый сад» прозвучал бы тоже рахманиновским тоном. В чеховской лирике ведь не оставалось ничего сугубо барского, скажем, фетовского, но зато чувства и поэзия русской усадебности звучали неизбывно красиво. Так красиво, как цвет черемухи, сирени, жасмина. Вот тут уже мы всецело в пределах рахманиновских цветущих садов. Романсы Рахманинова, подобные «Сирени», были отражением атмосферы новой, тончайшей душевности и касанием музыки русской природы. Кто умел чутко слышать музыку русской природы, тот замечал в мелодическом рисунке рахманиновских романсов, прелюдов и музыкальных моментов их образный подтекст настроений, угаданных современными мастерами русского языка, которые умели созерцать родную природу не только зрением, но и слухом.

В исполнении Сергея Васильевича Рахманинова прозвучала авторская транскрипция для фортепиано романса «Сирень». Запись была сделана в марте 1923 года. Обратимся вновь к воспоминаниям Софьи Сатиной. Много хороших и интересных книг можно было достать у букинистов в известных районах Нью-Йорка. Но ничто не доставляло Сергею Васильевичу большего удовольствия, чем воспоминания или очерки о любимом им Чехове. Лицо его озарялось радостной улыбкой, если, выходя после занятий в кабинет, он находил у себя на столе вновь приобретенную книгу о Чехове. Произведение Чехова он хорошо знал и постоянно перечитывал. Конец цитаты. Интересно заметить, что среди неосуществленных творческих замыслов Рахманинова есть и два либретто опер, написанных Чеховым, на сюжет его собственного рассказа «Черный монах» и оперы «Белла» на основе повести Лермонтова «Герой нашего времени». Об этих либретто Рахманинов писал: «Чехов часто предлагал мне идеи для будущих опер, и мне очень жалко, что наша совместная работа так никогда и не осуществилась». 17 января 1904 года, в день именин Чехова и всего за полгода до его смерти, в художественном театре впервые давалась пьеса «Вишневый сад». В письме Рахманинова от 17 января мы находим такие строки: «Вечером я, конечно, в Вишневом саду». А после кончины Чехова, как дань памяти, Рахманинов пишет романс на слова монолога «Мы отдохнем» из четвертого действия пьесы «Дядя Ваня». Конечно, не раз Рахманинов вспоминал свои частые встречи с Чеховым в Москве и в Ялте. Весной и летом 900 года в Ялте он постоянно бывал на чеховской Ауткинской даче. К слову сказать, именно тем летом оба они сердечно заботились о смертельно больном композиторе Василии Калинникове, который тоже тогда жил в Ялте. Калинников вспоминал: «Был у меня Рахманинов, доставило мне огромное удовольствие своей игрой. Рахманинов часто навещает меня и дружески беседует, а иногда садится за фортепиано и знакомит меня с своей превосходной передачей с новыми произведениями Глазунова, Танеева, Оренского. Издатель так расщедрился, что заплатил мне за клавир Первой симфонии, но и этой его щедростью я обязан, конечно, Рахманинову, который раскачал его в мою пользу. А ведь я хотел было все даром отдать, да еще благодарить Бога за то, что симфонии мои увидят свет». Тем летом в Ялту приехал на гастроли Московский художественный театр, а затем Куприн, Станюкович, Мамин Сибиряк, Бунин. Знаменитые ауткинские завтраки в Чеховском доме были многолюдными. В саду качались подаренные Чехову качели из реквизита к ялтинской постановке «Дяди Вани». На даче княжны Александры Андреевны Ливин, где жил Рахманинов, был хороший инструмент. И Рахманинов много играл Чехову. Вполне вероятно, что и свои пьесы, написанные в начале 90-х годов. «Мелодию», «Прелюдию», «Элегию».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали пьесы Сергея Васильевича Рахманинова, авторская транскрипция романса «Сирень» и «Элегия» из 5 пьес фантазии опус 3. Записи были сделаны в 20-х годах. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровикина и Святослав Драчев. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: прозвучала пьеса Вячеслава Широкова «Мелодия» в исполнении автора.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Служба закончилась, и мы вышли из церкви, сели в машину и поехали назад в летний домик. Я был в смятении и молчал, вопрошая себя в мыслях. Евгения собиралась ехать в Афины к семье. Когда мы приехали в домик, Евгений и монах сказали, что, как им кажется, Господь обратился ко мне через тот отрывок Евангелия, который читали во время службы. Это было Евангелие от Луки. Я заинтересовался и начал читать по персидскому Евангелию. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина“». Мог ли я в это поверить, то, что Господь говорил со мной в церкви? С какой стати? Сколько раз пятидесятники говорили, будто Господь сообщает мне то или другое, но ничего не менялось. С какой стати мне верить на этот раз? Быть может, то, что говорят мне эти православные, такое же пустое сотрясение воздуха, как и уверение харизматиков. Какие доказательства они мне представили? Я был в таком смятении от этих мыслей, что подумывал в тот же день вернуться в Норвегию. Монах ушел отдохнуть в свою келью, которая располагалась в нескольких сотнях метров от дома. Евгения увидела, что я расстроен, и спросила, в чем дело. Я рассказал о своих сомнениях и добавил, что сильно сомневаюсь, надо ли мне креститься в православии. Я сказал: „Господь сам говорит: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят“. Я стучал в его дверь, почему он не отворил? Я стремился к нему годами, почему он не показался? Я рыдал, умоляя его прийти на помощь, почему он не ответил на мои молитвы? Может, он считает меня недостойным? Если он живой Бог, говоривший с пророками, почему он не говорит со мной? Неужели я должен быть велик и совершен, как Моисей, чтобы он до меня снизошел?» Евгения ответила в самую точку, пророчески сказав: „А кто, по-твоему, был Моисей? Он даже человека убил. Господь пришел к нему, потому что Господь так пожелал, и потому что он видел, что Моисей в нужном духовном состоянии, а не потому, что он был великий человек. Это потом, по Божьей милости, он сделался великим человеком“. Она продолжала: „Крепись. Не думай, что лукавый будет спокойно смотреть, как ты приближаешься ко Христу. Он будет всячески тебе мешать, потому что ему еще досаднее, когда к Богу приходит человек, воспитанный в совершенно других традициях. Не теряй веры и мужества“. Слова Евгении наполнили меня любовью и Святым Духом. Они успокоили метущееся сердце, придали мне мужество. От осуждения Бога я перешел к раскаянию. Кто я, чтобы судить его, приведшего меня в это место? Неужели то, что я в Коринфе, с этим православным монахом и этой ангельской женщиной, не чудо и не знак Божьей любви? Как смею я, грешный и недостойный, обвинять Бога в безразличии? Как смею требовать, чтобы всемогущий Господь явился мне, как Моисею?» Евгения пошла сказать монаху о моих переживаниях, потом заглянула попрощаться и отправилась в Афины. Она уехала, а монах оставался у себя. Было темно и холодно. Я сидел в доме один, поближе к очагу, и страдал. Потом я начал читать книгу, которую подарил мне монах, сочинение отца Сафрония, русского подвижника на Афоне. Книга была с дарственной надписью покойного отца Сафрония монаху. Я знаю немного книг, пронизанных таким духовным горением и настолько глубоко свидетельствующих о христианстве. Она отражает труд духовного исполина, человека, каких в наше время исключительно мало. Его слова, исполненные Святого Духа, прямиком входили в сердце и согревали его огнем Божьим. Чем дальше я читал, тем сильнее согревалось и умилялось мое сердце. Никогда не испытывал я такого смирения. Смирение исходило не от меня, а от прикосновения Святого Духа через живые слова отца Сафрония. И я чувствовал, что этот человек мне очень близок, как будто он пишет специально для меня, изо всех сил стараясь, чтобы я понял, как будто он рядом и молится обо мне, и за меня, своими словами. Я и не заметил, как во мне начал действовать Святой Дух.
Я и сам осознавал свою греховность. Моя душа каялась. Не рассудок убеждал меня в моей греховности. Я всем своим существом осознавал свое покаяние. Раскаяние было не действием, а состоянием. Я каялся, потому что Дух показал мне реальность, недоступную обычному искаженному человеческому взору. Святой Дух очистил мои очи, и я словно видел трагедию человечества через себя самого, ибо светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Я отчаянно нуждался в его защите. Душа молила его любви. Сердце умилялось, как никогда прежде. Я испытывал умиротворение и в то же время всем существом стыдился перед лицом незримого Бога. Я чувствовал себя последним нищим, псом, который дожидается крох с господского стола. Мне хотелось, чтобы он удостоил меня несчастного хотя бы одним милостивым взглядом. Потом пришел монах и сел рядом. Мы проговорили несколько часов. Я рассказал о своем отчаянии, о сомнениях, о том, как я стыжусь своей неблагодарности к Богу. Монах утешил меня. Он напомнил, каким чудесным образом мы встретились в Греции и на Синае, и велел никогда не сомневаться, что благодать Божия действует во мне, чтобы соединить меня с его церковью. Я сказал, что нуждаюсь в явном знаке его любви, чтобы искренне уверовать, и что много лет молюсь о такой вере. Может, он не отвечает, потому что я неправильно молюсь? Монах ушел к себе и вернулся минут через 10. Он принес мне веревочные четки и показал, как пользоваться ими, чтобы сосредоточиться, когда читаешь Иисусову молитву. Он даже попытался перевести эту молитву с греческого на английский, но я ее знал, потому что перед самым отъездом в Грецию читал выдержки из «Добротолюбия» в норвежском переводе. Потом монах пожелал мне спокойной ночи и ушел к себе. Я остался один у камина. Над ним висела прекрасная икона Божьей Матери с Христом-младенцем в неопалимой купине. После полуночи я начал медленно молиться, перебирая четки. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!»

предчувствие царствия. Господь приблизился ко мне. Возлюбленный, по которому я так тосковал, к которому стремилась душа моя. Господь навестил меня. Возлюбленный стоял здесь, стучал в двери сердца моего и спрашивал дозволения войти. Великий царь, податель жизни, творец всего, стоял у двери сердца моего, прося дозволения войти. О, смиренье неизреченное! Высочайший, величайший, прекраснейший из царей просил моего сердца, чтобы сделать его своим троном. Он хотел царить здесь и отсюда. Он просил у меня то, что его изначально. Он хотел, чтобы я сам отдал свое сердце. Он требовал своего, не ущемляя меня. Добрый и щедрый царь ждал моего земного сердца, чтобы взамен дать мне своего духа, чтобы разделить со мною величие за мое сердце, сердце человеческого существа, которое он возлюбил больше всего творения. Он предлагал мне жизнь, вечную жизнь, если я отдам ему смертное сердце, и в нем я не умру. «Аз есмь сущий», хотел заявить себя мне в лицах, что скрывает Ветхий Завет. Я не устоял перед такой красотой, не устоял перед несказанной милостью, не устоял перед щедрой благостью. Я впустил его, и он вошел как царь. Победителем в сердце мое вступил, милостивым в своем торжестве, и тихо двинулся через меня, стараясь не напугать меня. И меня всего окутала любовь. Любовь охватила меня всего. Она была со мной и без меня. Он был во мне и вовне. Я был в нем, не вовне. Я был с ним, не без него. Он поведал любовь к моему существу, каждой клеточке моего существа. С душой он говорил на языке души, с костями – на языке костей, с кровью – на языке крови, с кожей – на ее языке. Я весь был внутри него, несотворенный своей рукой, он касался тварного моего существа, обнимал меня духом своим святым, посетил каждый закуток души и вымел оттуда все, что не его. Садовник обихаживает свой сад, насаживает розы, поливает те, что уже есть, но сорную дурную траву выбрасывает вон. Это он говорил, когда мы были наедине. Я лишь слушал. Он был женихом, я невеста. Он рассказал, какую боль нес так долго из-за меня. Все эти годы, что мы были разлучены. Я видел, как он истомился по мне, как он стремился ко мне. Он всегда любил меня, как страдал, пока мы были разлучены. Он любил меня больше, чем я его. Алкал меня больше, чем я его. Стремился сильнее, чем я к нему. Он плакал от любви, и я с ним. Он плакал от радости, и я с ним. Я видел любимого в духе. Он был один, но три. Один в трех, три в одном. Отец и Сын и Святой Дух. Три лица в одном естестве. Три лица, но один в любви. Каждая изливала мне любовь других. Каждая сообщала имя других. В духе через Сына я принял любовь Отца. В нем я был в церкви. В церкви святой, в его церкви я был в нем, в церкви я был его телом, его церковь. Добрый пастырь не бросил меня, когда отыскал, он в церковь святую привел меня. В нем я, в церкви его святой, в церкви христианином стал. Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое, еже уготовалось и пред лицом всех людей, свет во откровении языков, и славу людей твоих, Израиль. Внезапно я как будто взлетел, словно голубь, возвращающийся в гнездо. И вот я в небе, над Синайским монастырем, словно голубь, созерцая его с высоты. О, Христова невеста, святая Екатерина, что доброго совершил я тебе, что ты так милостива ко мне. Не могу припомнить ничего. Господь оставил меня ни сразу, ни насовсем. Он царской печатью запечатал сердце мое. Оставил в моем сердце залог, ни одна сила не ступит в него, не воцарится там никогда. Я знаю, что не умру, ибо он разделил со мной свою жизнь. Не умру, даже когда умру, покуда я пребываю в нем.
На следующее утро я проснулся под дивное пение птиц. Я чувствовал себя царем, которому принадлежит вся вселенная. Все засияло новыми красками, все радовало. Солнце, воздух, море, птицы, деревья, незнакомые люди. Во всем я видел Христа, его красоту. Я смотрел на солнце над Каринским заливом и радовался при мысли, что создатель всей этой красоты – мой личный друг. Я видел, что все хорошо весьма. Было около 8 утра. Я побежал к монаху и разбудил его. Он взглянул на меня и сказал: «По твоему лицу я вижу, с тобой произошло что-то особенное». Теперь я любил монаха еще сильнее, чем прежде, ведь он – друг моего возлюбленного друга, слуга того же господина, которому я хочу служить. Мои личные отношения с Богом привели меня к тому, что у нас с монахом укрепилась духовная связь. Кроме того, я очень привязался к Евгении. Сердце мое трепетало при мысли о крещении. Я стремился к нему всем сердцем моим, и всею душою моей, и всею крепостью моей, и всем разумением моим. Однако и теперь лукавый по-прежнему смущал меня. У него было время отвратить меня от единения с Христом, поскольку я еще не покрестился. Вновь я вспомнил ужасное видение, которое было у меня за 3 месяца до этого, разъяренный человек, который кричал: «Не смей вступать в таинство!» Сон ужасно пугал меня. Я понимал только, что он связан с моим желанием креститься. Теперь, за 9 дней до крещения, я остался один в доме. Переживания прошлой ночи представлялись настолько невероятными, что я был склонен считать их сном. В ту ночь я ощутил присутствие дьявола настолько отчетливо, что мне казалось, в любую минуту он может физически появиться перед моими глазами. Я знал, что беспомощен против него, и единственная моя защита – крепче прилепиться к Спасителю Иисусу Христу. Поэтому я сосредоточился на его святом имени и твердил Иисусову молитву на родном языке: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». К этому времени я привык молиться по ночам. В целом мире для меня не было ничего слаще молитвы. Весь день я мечтал, что наступит ночь, и я смогу молиться в тиши. Ровно за неделю до крещения на меня вновь напал дьявол. Я начал читать Иисусову молитву, и как только дошел до слов «Сыне Божий», услышал внутри себя ехидный смех и насмешливый голос, который произнес: «С каких это пор у Бога есть Сын?» Я снова и снова повторял молитву, даже вспотел от попыток сосредоточиться, но стоило дойти до слов «Сыне Божий», как внутри раздавался тот же издевательский голос. Я был перепуган до смерти, хотя телом и душой не сомневался, что Иисус – единородный Сын Божий. Как же может во мне звучать кощунственный голос против моего Господа и Спасителя, которого я люблю всем сердцем? Чей он? Мой? Как он может быть моим? А если не мой, то чей же? И почему говорит во мне? Что это значит? Я обливался потом и трепетал от стыда и страха перед Господом Иисусом Христом. Я понял, что со мной происходит. Духовный враг напал, используя в качестве оружия мое воспитание, надеясь таким образом выиграть бой перед самым моим крещением. Я вырос в религиозной традиции, которая категорически отвергает Святую Троицу. О, обладатели Писания, не излишествуйте в вашей религии и не говорите против Аллаха ничего, кроме истины. Ведь Мессия, Иса, сын Марьям, только посланник Аллаха, и его слово, которое он бросил Марьям, и дух его. Веруйте же в Аллаха и его посланников, и не говорите три. Удержитесь, это лучшее для вас. Поистине, Аллах только единый Бог. Достохвальнее он того, чтобы у него был ребенок. Ему то, что в небесах, и то, что на земле. Довольно Аллаха, как поручителя. Написано в Коране. Ислам считает, что Иисус недостоин быть даже рабом Аллаха. Согласно Корану, Иса пред Аллахом подобен Адаму. Он создал его из праха, потом сказал ему «будь», и он стал. Воспитанный в такой религиозной культуре, я привык думать о Боге как монистическом существе, неразличимом в лицах. Представление о Боге как о лицах совершенно чуждо исламской традиции. Ислам отвергает Святую Троицу. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, скажи: «Он Аллах един, Аллах вечный, не родил и не был рожден, и не был ему равным ни один». Этот стих каждый молящийся мусульманин повторяет 17 раз на дню. Духовный враг пытался подорвать мою веру через мое воспитание. Господь попустил ему, потому что я должен был пройти этот искус, чтобы укрепиться в вере. Я должен был выдержать духовную брань. Много ночей я боролся в молитве, а потом признался монаху. Тот подтвердил, что голос и впрямь принадлежит дьяволу.
Он сказал, чтобы я успокоился, потому что голос не мой, а дьявола. И значит, на дьяволе лежит вина за кощунство. Цель дьявола – смутить меня, чтобы я поверил, будто голос мой, и вина на мне. Так он надеялся повредить моей душе, вергнуть меня в духовное отчаяние. Монах успокоил меня, сказав, что такие дьявольские уловки хорошо известны православным христианам. Он рассказал много историй о подвижниках, которые подвергались сходным искушениям. Надо упорно молиться, и голос исчезнет. И впрямь, после того, как я рассказал об этом монаху, голос оставил меня и больше не возвращался.

в монастыре святого Ефрема под Афинами. В воскресенье 20 декабря 1998 года, часов в 7 вечера, мы с Евгенией и ее сыном посетили монастырь святого Ефрема, примерно в 2 часах езды от Афин. При монастыре есть маленькая церковь с дивными древними иконами. Возле мощей святого Ефрема мы увидели одержимую. Она кричала и плевала на раку святого. Первый раз я видел бесноватость. Горько и страшно было видеть, как бедная женщина страдает от бесов. Мы попросили монахинь отвести нас к старой настоятельнице монастыря, матери Макарии, потому что хотели получить ее благословение. Нам ответили, что это сложно, потому что настоятельница сейчас болеет, и врач запретил ей принимать посетителей. Через некоторое время к нам вышла ее келейница и сказала, что мать Макария нас примет. Мы обрадовались. Молодая монахиня провела нас в келью к старой больной настоятельнице. Та сидела на постели, ожидая нас. Едва мы вошли, как пожилой человек, врач настоятельницы, подошел и спросил, не араб ли я, не мусульманин ли по воспитанию и не собираюсь ли в скором времени креститься. Евгения подтвердила, что все это так. Тогда тот сказал, что видел святого Ефрема в видении. Святой якобы сказал ему, что скоро в мире произойдет великое событие, о котором будут знать лишь 12 человек. Сам врач – первый из 12 избранных, мать Макария – вторая и так далее. Последний 12-й – некий человек арабского или мусульманского происхождения. Врач уверял, что святой точно назвал время, когда этот человек придет, именно то время, когда появились мы. Мать Макария кивком подтвердила его рассказ. Врач спросил, когда и где, в какой именно церкви меня будут крестить. Он обещал принести письмо с подробностями великого события на крестины и предупредил, что это письмо нельзя будет никому показывать, даже духовному отцу. Я один могу его вскрыть и прочесть. Сознаюсь, вся эта история с великим событием и то, что я один из 12 избранных, сильно мне польстило. Я так и раздулся от тщеславия, хотя я разыгрывал смирение. В то же время я был напуган, потому что в глубине сердца не доверял услышанному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Мое смирение не Твое смирение, ибо мои мысли, не ваши пути, пути мои. Да раздеру я сердце свое, а не одежды. Пусть не тон мой, а содержимое сердца докажет мое смирение. Научи мой глупый рассудок истинному смирению. Очисти от счастья.

и лицемерно понижаю голос. Господи, спаси меня от ложного смирения и ложного благочестия. Научи меня истинному смирению, ибо я глуп и не понимаю, даже когда думаю, что понимаю, в чем состоит истинное смирение. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Без Тебя не могу творить и ничего же, только наитие Твоего Духа учит истинному смирению. Научи меня не путать смирение с лицемерием, ибо смирение – не действие тела, но настрой и состояние души. Дай мне познать истинное смирение в православной вере в Тебя, чтобы я говорил с поднятой головой, громко говорил в собрании людей: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным». Получив благословение матери Макарии, мы вернулись в Афины. Когда мы рассказали монаху эту историю и спросили его совета, он воспринял все с большим сомнением. Особенно подозрительными ему показались слова о том, что никто, кроме меня, не должен читать письмо. Он сказал, что, скорее всего, это уловка дьявола с тем, чтобы помешать моему крещению. Господь попустил дьяволу искусить меня, чтобы я увидел, как легко можно возгордиться и сбиться с пути. Всегда надо быть начеку, ибо уловки дьявола многочисленны и разнообразны. Монах сказал, что лучше ему самому взять и прочесть письмо, если врач его все-таки принесет. Я всей душой стремился к святому крещению, и мне стало страшно, что дьявол помешает таинству. В воскресенье 20 января 1998 года мы были на литургии в церкви, в которой мне предстояло креститься через 4 дня. После службы Евгения познакомила меня со священником. Это оказался пожилой человек с очень приятным лицом и ласковым голосом. Он сказал, что вечером в церкви будут крестить албанца, и пригласил нас посмотреть. Мы обрадовались, что для меня это будет практическим знакомством с православным крещением. К 5 часам вечера мы пришли в церковь. К нашему изумлению, албанца крестили в маленькой купели, в которую он не мог погрузиться. Он сидел в купели, и воду лили ему на голову. Сейчас в греческой православной церкви крестят по преимуществу младенцев, и большой купели для взрослых в храме попросту не было. Крещение прошло не так, как я ожидал. За месяц до поездки в Грецию я читал в книге епископа Каллиста Уэра «Православное богослужение», что крестят троекратным полным погружением в освященную воду. Однако албанца крестили без погружения, потому что купель была для него слишком мала. Я был разочарован. Евгения тоже не ожидала такого. Она огорчилась, что даже в Греции постепенно отходят от святой традиции в том, что касается таинств. Таинство крещения означает вступление в Церковь Христову. Через крещение человек становится членом Церкви, то есть Христово тело. Это условие для того, чтобы участвовать в других церковных таинствах, а значит, должно проводиться в соответствии с традицией, явленной Православной Церкви Святым Духом. Когда албанца покрестили, мы вежливо поведали священнику о своих переживаниях. Евгения сказала, что я приехал из самой Норвегии, чтобы креститься по православному обычаю. Священник не имел ничего против нашего желания. Затруднение было одно – в церкви нет большой купели. Евгения пообещала ее заказать и к моему крещению доставить в церковь. Священник согласился. Мы считаем, что божественное провидение дало нам случай увидеть крещение взрослого в этом храме, чтобы мы успели принять необходимые меры, и мое крещение совершилось без отступления от традиции церкви.

0: Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги Хризостома Силахварзи «Мы будем утешены». Читал Александр Крупинин.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в это же время.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал кандак праздника Вознесения Господня, шестого гласа болгарского распева.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: «Если станете поститься, то будете подобны Отцу вашему». Не сказал: «Если станете соблюдать девство» или «Если станете молиться, то будете подобны Отцу вашему». Но сказал: «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный». Это дело Божье. «Милости хочу», — говорил он, — «а не жертвы». Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение». Программа проходит на выезде, в гостях у отца Владимира Сорокина, настоятеля князь Владимирского собора, председателя комиссии по канонизации и исполняющей обязанности секретаря комиссии Екатерина Михайловна Карловская участвует в нашей записи. Первая часть передачи была завершена рассказом Екатерины Михайловны о последних расшифрованных и опубликованных протоколах допросов Петроградского процесса по изъятию церковных ценностей, в частности, касающихся протоиерея Константина Ивановского. Родственники, естественно, вы о них ничего не знаете. Если
2: протоиерея у нас нет родственников, связи с родственниками. Иногда у кого-то есть родственники, остаются, тогда все как-то двигается. А вот по родственников протоиерея Константина Ивановского у нас нет.
3: В всяком случае не установили. И, может быть, объявятся, но довольно, так сказать, это вопрос очень сложный, потому что многие были запуганы и не хотели, и было запрещено в советское время этим интересоваться. Если ваш родственник был репрессирован, то вы должны были об этом молчать. И я знаю, что очень многие молчали. А тем более, если он был священник, и еще усугублялось дело. Но, ну вот у нас сейчас идет вопрос об одном батюшке из Спаса Нерукотворенного образа, об отце Федоре Знаменском. Там отец Константин Смирнов с его помощницей очень подробно разработали житие его, изучили все, что можно. Но столкнулись на последнем, так сказать, уже этапе, столкнулись с такой необычной ситуацией. Вот скажи об этой ситуации.
2: Дело в том, что протоиерей Федор Знаменский пострадал по академическому делу. Вместе с ним по делу проходил его прихожанин Михаил Дмитриевич Приселков, известный историк, и он упоминал его в своих показаниях. Поэтому исключить показания Приселкова из материалов по протоиерею Федору Знаменскому невозможно. У Михаила Дмитриевича прямых родственников не было, прямых потомков не было. Но сохранился один очень дальний родственник. История, конечно, очень такая запутанная. Дело в том, что недавно была издана книга Приселкова. Некие историки заинтересовались вообще историей всего их рода и совершенно независимо от нас издали книгу, в которой были ссылки на архивы. Вот все эти родственные цепочки, они были прослежены.
1: Историки не являются родственниками этого
2: нет,
1: рода?
2: Они, нет, они не...
3: Исследователи.
2: Нет, они, ну, может быть, дальними какими-то, но это я точно не знаю. Ну,
3: потому что Приселков – это известный историк. Он личность такая значимая, поэтому историки им интересуются.
2: Но у них были и другие интересные личности в роду. И вот они написали книгу. Мы попробовали эту книгу, написав в архив ФСБ, представить как доказательство родства.
3: Там есть вся лестница.
2: Вся лестница, все, так сказать, кто чей отец. Все
3: древо,
2: да. И со ссылками на архив. Но от нас за треп сказали, что нет, книга – это не доказательство, нужны сами документы. И вот приход храма Спаса на Конюшины собирал все эти документы. Это огромное количество вообще материалов. Вот сейчас мы не знаем, как нам ответят. Они все собрали. Они подтвердили все цепочки родства. То есть в законе не говорится, что должен быть прямой потомок, родственник просто. И он родственником является, просто дальним, так сказать, по другой ветви. И вот все эти цепочки были...
3: Он живой еще.
2: Он живой, да, и он, в принципе, согласен. То есть он писал обращение, приход помогал ему собирать все эти документы. И вот сейчас все подтверждения, документальные подтверждения родственных связей с обращением вот дальнего потомка Михаила Дмитриевича, направленные в ФСБ нами, в архив ФСБ. Надеемся, что ему не откажут, потому что он сам интересуется, так сказать, генеалогией своего предка известного выдающегося человека и так далее. Давно уже тоже интересуется, он мне первый запрос посылал.
1: То есть есть вероятность, что...
2: У нас да, есть надежда.
1: Что будут подлинники в его руках, по крайней мере, да?
3: Да.
2: Да, что вот, вот нужно, что в его руках будет копия протокола допроса его, так сказать, родственника, и что нам необходимы недостающие сведения. Вообще это... Там огромный уже объем материала собран, потому что они его 10 лет собирали.
1: Вот. Причем вот эти историки?
2: Нет, не историки. Историки это само собой. По Федору Знаменскому. Приход спас при конюшне.
3: Сейчас Константин Смирновый, да. Его помощница. Как ее зовут?
2: Татьяна Кулемина.
3: Да, она очень усердна. Дело в том, что требования комиссии синодальной документам очень строгое. Мы должны представить все документы и все сведения об этом человеке, которые есть в архивах, печати, воспоминаниях. Любое где-нибудь, хоть малейшее упоминание, мы сразу должны обратить внимание, аргументировать и получить, сказал бы так, вещественные, что ли, доказательства.
1: Из этого что-то извлечет, какую-то информацию?
3: Ну да, это все-таки в какой-то степени характеризует же человека. Вот интересно, как Приселков, а это был процесс уже потом, это в 29-м году был такой процесс академиков, когда всех академиков по русской истории, это известный процесс, очень тоже такой известнейший, когда всех наших знаменитых славистов, историков по русской истории, их заподозрили, что они являются поклонниками царского, так сказать, режима, как они говорили, царской власти, и заподозрили, что они вроде того, что против советской власти. Сделали процесс. О нем есть частично в печати, но дело это... тоже почти закрытое. Оно есть в архивах ФСБ. Опубликовали, не знаю, 4 или 5 томов, у меня 3 тома есть этого дела, тоже с допросами. Там довольно тоже очень любопытное дело. И вот Приселков как раз проходил по вот этому делу.
1: А сколько пострадало тогда людей?
3: Историков?
1: Академиков,
3: историков. Ой, я не помню точно, какое-то очень большое количество. Главное, они пострадали. Главное, потом... Весь предмет истории России, его вообще, так сказать, чуть ли не ликвидировали и закрыли. И стала история советского периода. А дореволюционную, или, а тем более, это же были ученые известные, специалисты мирового уровня. Вот, и Поселков был одним из них. И вот этот отец был как раз членом. Его тоже обвинили, что он был знаком с Поселковым.
1: Отец Федор.
3: Отец Федор, да. А раз знаком, значит, а он имел неосторожность на процессе сказать, ну да, у меня вот батюшка, отец Федор, и мы там, так сказать, вместе там молились, или все. Ага, дайте нам, что он сказал. И вот из-за этого мы уже целые, наверное, 2 года никак не можем. Это вам одно из доказательств, как не просто комиссии все это, так сказать, идет дело. Для того, чтобы нам представить его в Москву, надо сначала здесь все взвесить. Все найти, все показать, и потом на заседании комиссии все опять пересмотреть, переговорить, проверить. После этого только мы можем обращаться к митрополиту, чтобы он обратился к Святейшему Патриарху и в комиссию о том, чтобы этого человека, лик, так сказать, новомучеников и исповедников ввели. Вот такие, так сказать, наши заботы.
1: Труды, его... труды ваши огромные.
3: Это очень серьезное и очень ответственное дело. Ну вот последних мы 3 человека опубликовали. Дальше будем потихоньку идти, потому что еще впереди ведь их всех 86 человек, а мы только опубликовали 24. Ну потому что работа очень серьезная и поэтому трудная, времени много уходит. Ну и мы как можем, так и стараемся. Все же это на благотворительной основе, на добровольных началах. Но пока вот Господь нас укрепляет, и мы этим сегодня занимаемся.
1: Отец Владимир, вы ведь уже много лет являетесь председателем комиссии по канонизации. И какой может быть случай, судьба какого святого вам больше всего запомнилось, больше всего произвела на вас впечатление, как на священника?
3: Ну, на меня, конечно, в последнее время сначала меня очень, так сказать, очень вдохновляла позиция самого владыки митрополита Вениамина. Дальше я интересовался очень подробно, я даже издал книгу такую «Исповедник о митрополите Григории Чукове». Он был очень интересным человеком, он полжизни прожил при царе, а полжизни при советской власти. У него было 5 детей, он был законоучителем и по образованию все время. А его на этом процессе приговорили к смертной казни. Дети писали, есть сохранились документы, как дети обращались туда, в Москву, чтобы папочку нашего, так сказать, не... Это трогательные очень такие заботы, о нем ходатайствовали другие. Ему заменили смертную казнь на заключение, он был, сидел в тюрьме. Потом его выпустили, он был после этого настоятелем Никольского собора, сохранились его письменные проповеди довольно много. Вот. Но все равно его в 37-м, кажется, году выслали в Сарату, вот, и с матушкой. Дети здесь, в общем, семья такая раздробленная была. Наступила война, у него 2 сына погибли во время войны. Сам он потом был призван, матушка у него скончалась, потом сам он был призван к архиерейскому служению, был рукоположен во епископа. Был помощником патриарха Сергия, затем был митрополитом ленинградским во время блокады и после войны. Известнейший человек, он как раз организовывал и духовную семинарию, и духовную академию, и весь процесс образовательный в русской церкви он, так сказать, возглавлял и руководил. Вот. И в 55-м году он скончался, но... Его жизнь очень такая интересная. Я написал целую книгу, называется «Исповедник», потому что действительно человек жил в двух эпохах, представляете, эпоха одна и другая. Ну а последнее время меня все-таки больше вдохновляет и очень сильно вдохновляет наш настоятель, отец Михаил Союзов, потому что он прежде всего отличался... Такой, знаете ли, скромный человек, грамотный, он же кончил духовную академию, и был уважаемый человек, благочинный был. Он был настоятелем почти 20 лет в храме Александра Невского, ныне Космическая академия, а тогда был 2-й кадетский корпус был. И вот когда мы стали вникать в подробности его жизни, то действительно человек оказался очень такой уникальные с точки зрения терпения. И вот мы расшифровали допрос его на этом суде. И вот, как уже здесь говорила Екатерина Михайловна, власть пыталась все время подловить на
1: подкопаться,
3: ответ.
1: Подкопаться, как говорят
3: сейчас. И вот спрашивает отца Михаила, а вы, собственно говоря, какой позиции придерживаете? Как раз зарождалось обновленчество. А тогда в соборе служил в его настоятельство такой протоиерей Красницкий был. Он потом известный обновленец, и, в общем, мы еще не расшифровывали его подробно, но он на патриарха и на всех, так сказать, очень сильно наговаривал. И отец Михаил ответил: «Я человек старого воспитания. Я человек такого старого церковного традиционного воспитания». Он, хотя тогда власть пыталась обновленцам, так сказать, помогать и всячески утвердиться, и думали, что как-то отца Михаила, он очень твердо, ясно, это, об этом сказано в его ответах на вопросы. И из этого можно сделать выводы не только из этого ответа, а из всего хода действия и из его поведения. У нас сохранились, слава Богу, в архивах документы, когда он защищал, когда пытались изъять церковные ценности здесь, в соборе. Он делал все, что возможно, для того, чтобы не было никаких, так сказать, эксцессов, что ли.
1: Конфликтов, чтобы конфликтов. Избежать.
3: Он был неконфликтный человек, но в результате его, и когда он собрал в одну корзину, как сказано, сосуды там, и все для того, чтобы отдать комиссии, которая пришла взять. Так народ набросился на него, молодежь стали его избивать, чтобы этого не произошло. И, ну, терпели он на суде об этом потом говорит, а власть-то это не то. Ну вот поэтому он причислен к лику святых. Мы действительно подробнейшим образом разработали его жизнь, житие, его позиции в то время. А было это 1922 год, это ведь очень серьезное время. Там любая оговорка на суде, любое какое-то такое, знаете ли, любая неуверенность. Судьи-то ведь сидели не профессионалы, а один был булочник, другой там какой-то сторож, я не помню, и еще какой-то извозчик, пролетарии, короче говоря. А они так пытались по своему, так сказать, положению, по своему, я бы сказал, такому неопытности, что ли. Думали, что вот так вопрос поставят и получат подтверждение своей позиции. Ну, дело в том, что они были все связаны, теперь уже известно, что они были, судьи, связаны телеграммой из Москвы, Меньшинский такой был. Он прислал телеграмму, что нужно организовать процесс, нужно приговорить их, вот, а потом допросить. Короче говоря, нужно уже заранее в Москве решили, что нужно, как там было сказано, побольше авторитетных попов подвергнуть суду, по возможности расстрелять и все прочее. Поэтому, ну, я говорю, эпоха очень интересная.
1: Отец Владимир, как случилось, что вы стали много-много лет назад председателем этой комиссии? У вас было какое-то особое расположение? Вы интересовались историей или вы интересовались именно этим периодом гонений? Почему именно ваша кандидатура была выдвинута?
3: Ну, я вам скажу, я был тогда ректором Духовной академии, и как раз празднование тысячелетия крещения Руси. Перед этим получил я доступ к архивам. И я помню, покойный патриарх Алексей, он тогда еще был митрополитом ленинградским, поручил на совете академии, так сказать, обратить внимание, что нужно как-то память пострадавших выявить. А я был ректором, ну, кто, начальство все даже, так сказать, на себя берет сначала ответственность. Потому что для всех эта тема была очень такая необычная, она же была запрещенная. Но я, как ректор, стал заниматься, вот, и тогда было интересно, еще был жив отец Ливерий Воронов, который сидел, отец Михаил Спиранский, Парийский. Они – это те, которые были посажены. И поскольку я начинал это дело, мне было интересно с ними спрашивать их, так сказать, уточнять. Особенно отец Ливерий Воронов очень такую своеобразную позицию всегда занимал. Вот. Он, например, не признавал реабилитации. Его власть реабилитации. Он сказал, знаете, не надо мне никакой реабилитации, потому что тот, кто меня судил несправедливо, тот пускай реабилитируется, а я не виноват был и тогда, и теперь. Потому что если признать реабилитацию, надо признать, что ты был виноват, виной. Вот это были интересные. Так я погрузился в эту тему. Дальше уже образовали эту комиссию по канонизации. Мне было поручено митрополитом возглавлять. А дальше уже идет до сих пор. Каждый митрополит подтверждает эту позицию. И по возможности я пытаюсь... Я вижу свою задачу в том, чтобы пока я жив, пока живы те люди, которые еще были свидетелями, тех людей, которые сидели, вот, например, в академии же много было, так сказать, и духовенство были. Наша задача зафиксировать на бумаге и сделать доступными для современного поколения, для историков, для людей, доступны те сведения, те материалы, которые на сегодняшний день можно представить, потому что у нас в стране ситуация всегда меняется. Сегодня вам разрешили, завтра запретили. Так же, как вот сейчас уже в архив ФСБ просто так не проникнешь, а есть какие-то ограничения и все прочее. Поэтому мы занимаемся вот этим. Особенно меня, конечно, интересует то, чтобы этот процесс по возможности весь расшифровать и сделать доступным для молодых людей. Ну и кроме того, не только по этому процессу, другие у нас вопросы стоят. Это очень непростая, так сказать, задача. Ну, Господь меня на это призвал, поставил, я и несу свое послушание.
1: Спасибо, огромная работа. Отец Владимир, вы упомянули, что вы хотели бы спросить у Екатерины Михайловны о посещаемости сайта, вот как раз о том, о том широком круге людей, которым это доступно.
3: Но Екатерина Михайловна, она ведет у нас и сайты, и все по интернету, она специалист, она может ответить.
2: Да, у нас выставка виртуальная, вернее, две даже сделаны. Одна посвящена отцу Михаилу Союзу, а вторая посвящена, она называется «Святые новомученики» на Петроградском процессе 1922 года, но в разделе «Документы и публикации» мы выкладываем все материалы по Петроградскому процессу, и в целом посещаемость наших выставок уже, вот мы их в июне 22 года открыли, и сейчас уже за 3000 перевалило. Читатели, это же все-таки узкая тема, вот, но оказывается, интерес к ней, в общем-то, достаточно активный. Вот буквально за последнюю, наверное, дней 10, вот когда мы опубликовали вот эти новые документы, уже человек 400 их прочитал все-таки. В интернете, интернет, конечно, дает такую возможность, потому что через книгу все гораздо медленнее происходит.
1: Конечно, конечно. Это замечательно, что так. И спасибо, замечательно, что вы так трудитесь много и так кропотливо, потому что представить себе, конечно, что это все выцветшее, да, истлевшее, тем более на пленке, это вообще ничего не видно, и можно только догадываться, а догадываться тоже особо-то и нельзя. Надо, чтобы
3: мы не можем фантазировать,
1: да.
3: Нам нужно...
2: Не, мы вообще не позволяем фантазировать.
1: Спасибо вам за ваши труды, за ваш рассказ. Благодарю вас сердечно. Дорогие радиослушатели, сегодня программа служения состоялась с протоиереем Владимиром Сорокиным, председателем комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии и исполняющим обязанности секретаря комиссии по канонизации Екатерины Михайловны Карловской. У микрофона Елена Обламская. Спасибо, до свидания.
3: Спасибо, до свидания. Когда мы расшифруем новых, приходите к нам, снова
1: спасибо.
3: Мы вам расскажем.
1: Я очень хотела бы, потому что с вами очень хорошо. Вот я вам скажу, вот сейчас мы сидим, пишем, и я вдруг ловлю себя на том, что мне с вами хорошо. При том, что такая тяжелая тема и страшная. Спасибо вам, спасибо огромное.
3: Дай Бог здоровья.

0: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, в воскресенье 31 мая на подворье Валаамского монастыря состоится лекция на тему «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. Автор лекции – специалист в области русской лингвистики, преподаватель филологии Лиана Цицава. Приглашает вас 31 мая в 13 часов в воскресную школу подворья Валаамского монастыря по адресу Нарвский проспект, дом 1, дробь 29.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» и программа «25-й кадр». С вами ее ведущие Алексей Злобин и Елена Волоченко.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Я предоставляю тебе, конечно, первое слово.
1: Ну, спасибо огромное за первое слово. О каком фильме мы сегодня говорим?
0: Мы обсуждаем сегодня «Долгую и счастливую жизнь» всем известного сценариста и автора «Я шагаю по Москве», «Ты и я» и многих других прекрасных сценариев и сюжетов Геннадия Шпаликова.
1: То есть мы бросаемся во время молодости наших родителей. Для меня это точно совершенно, потому что у нас дома была бобина старая, когда-то у родителей был катушечный магнитофон, на который они записывали встречи приходивших в гости папиных учеников, студийцев из Выборгского дворца культуры, и было, что называется, застолье. По тем годам, у кого сколько денег было, ну, почему-то все были счастливы, и гастрономически тоже. Потом брали гитары, пели, исполняли какие-то стихи, но это была театральная компания. Это бобина называлась «Любимые голоса», и на ней было написано «Лето 66». И вот фильм как раз Геннадия Шпаликова, он снят в 66-м году. И надо сказать, что вот можно эпиграфом одну пушкинскую строку: «Печаль моя светла, печаль моя полна тобою». Потому что вот ощущение сегодня от пересмотра уже в который раз этой картины какой-то невероятной и пронзительной, и в то же самое время светлой печали. Хотя можно прочитать про этот фильм, что это, наверное, один из самых печальных и темных фильмов оттепели. Вот. Но тем не менее, эта бобина... Она лежала долгие годы у нас дома, потому что магнитофон давно-давно уже не работал. И когда я стал школьником, где-то уже в 8 классе, наверное, бобинников не было, у нас бобинника не было, послушать возможности не было. И я поехал, у брата моего в Москве был бобинный магнитофон, и я у него тогда переписал с бобин на кассеты вот эти голоса. Я услышал молодые голоса моих родителей и тех, кто при них были детьми, студентами, какими студентами, студийцами этой театральной студии. Там Николай Лавров, Михаил Александрович Левшин, ныне руководитель художественного театра, комедианты. Он исполнял Галича. Я впервые услышал Галича в исполнении Михаила Александровича Левшина. А потом уже только я услышал голос Галича. И будет звучать гитара, и будет крутиться пленка, и мой глуховатый голос войдет в незнакомый дом. Вот для меня это было такое удивительное погружение в их атмосферу, в их молодость. Мне это было так интересно, понимаешь, вот это, когда ты смотришь, ты можешь вспоминать свою с какой-то ностальгической пронзительной грустью, может быть, но здесь, мне кажется, есть какая-то игра, то ли театральная, то ли воображенческая игра, когда через молодость своих родителей ты обретаешь какую-то совершенно другую жизнь, другое измерение. Вот для меня фильм шпаликовский – единственная его картина. Вот это удивительно, потому что она как какое-то зерно, как какой-то желудь, знаешь, она заряжена таким потенциалом таланта, невероятного таланта, пронзительной, открытой человеческой души, очень одаренного человека. Так рано, так трагично ушедшего из жизни, да, подарившего нам, наверное, главную оду оттепели «Я иду, шагаю по Москве». Кстати говоря, Людмила Васильевна Максакова мне рассказывала, что Шпаликов хотел сочинить эту песню «А я иду», и он никак не мог подобрать мелодию, никак не мог подобрать мотивчик к ней. А песенка, и он пришел к Людмиле Васильевне, и она ему сказала: «Гена, ну, первую строчку произнеси, как у тебя». Он: «Я иду, шагаю по Москве». Она говорит: «Нет, добавь один слог. А я иду, шагаю по Москве». И вот с этого «А я иду», с подсказки ровесника ровеснику, когда все они варились в какой-то удивительной, клокочущей, такой бурлящей каши талантов, они все, никто не задумывался в этот момент, кто гений, кто талант, кто есть кто. Мне тут вот как раз во время просмотра фильма приятель позвонил и говорит: «Лёша, назови мне 5 гениев современности». Я так замкнулся и подумал: ну кто же у нас гений? Во-первых, гения, как правило, потом мы узнаем, кто был гений, кто не гений. А с другой стороны, вопрос-то очень серьезный, потому что в то время и в последующее время, и в то время, про которое мы мыслим как про какое-то время, а про наше время не очень получается помыслить как про время, потому что какая-то сумятица, неразбериха. Но что точно отличало ту эпоху, вот, вот все возьмем временные парадигмы, от того, что, мне кажется, вот сегодня ставка на личность. Ставка на личность. Когда нет ставки на личность, тогда трудно говорить о гениях, о талантах, потому что нет запроса, да, мы можем рассказывать все это прошлое, и мы много раз это делали, разбирая наши фильмы в наших передачах, когда мы говорили об Иннокентии Смоктуновском, о Евгении Павловиче Леонове, когда мы говорили о Владимире Семеновиче Высоцком, когда мы говорили об Анджее Вайде, да, о зарубежных и актерах, и режиссерах и так далее, перед нами просто шла такая огромная вереница больших личностей, которые, собственно говоря, время определяли. Оно определялось именами. И вот одно из тех имен, да, это, конечно, безусловно, Геннадий Шпаликов. И картина, она так парадоксально названа, потому что в ней загадка, ключ, вопрос и, как сказать, определенная точка зрения, которая призывает нас попытаться в этом не то чтобы разобраться. Ум ищет божества, а сердце не находит. Сердцем попробовать почувствовать, а что, собственно говоря, где там долгая счастливая жизнь? Какая в этом фильме долгая счастливая жизнь? Это ироническое, горькое переживание о не случившейся мечте, о не сложившейся жизни. Но послушай, когда мы смотрим эту картину, когда она так печально, элегически заканчивается. Я должен даже сказать абсолютно точно, что там есть и трагическая парадигма в этой картине. Сейчас скажу, почему. Пишут жанр мелодрама, ничего подобного. Ничего подобного. Там есть безусловный элемент трагедии. Во-первых, в структурном плане, в наличии театра, в этой картине, а показывают комедию Антона Павловича Чехова, причем пыльную, хотя ее исполняют артисты МХАТа имени Горького, вот в такой манере, такого вот мертвого МХАТа с голосами, со всеми делами, с Раневской, который невозможно понять ни по возрасту, ни по образу, на фоне этого спектакля начинаются и завязываются, продолжаются, вернее, завязавшиеся только что по дороге к театру отношения наших персонажей, и вот это возникает такое взаимопроникновение эпох. Там не случившаяся жизнь, крах Вишневого сада, запертый Фирс, да, и вот сейчас у них здесь, это уже другие люди, это другое поколение, через несколько поколений даже другое поколение, которое смотрит из зала на сцену, в полутьме зрительного зала, освещенное отраженным светом театрально, сцену освещающих фонарей. Вот они смотрят на это, а у них-то случится или не случится, а у них-то будет или не будет эта долгая счастливая жизнь. Как удивительно мгновенно завязываются отношения сразу в автобусе. Тут еще это мизансценически обусловлено. Слишком близко в автобусе кресло друг к другу, и они оказываются в опасной близости, знаешь, вот как сказать, в мгновенном нарушении личного пространства, если говорить о психологии. Они сразу близки друг к другу. И начинается разговор. «Ты кто?» – первая фраза фильма. «Ты кто?» – спрашивает она его. Как ответить на этот вопрос? Он шутит, он говорит, что он шпион. И между ними завязывается игра. В игре могут выплескиваться за игровой маской подлинные человеческие чувства, тяга друг к другу, потребность в тепле, на самом деле подлинная глубинная открытость, ожидание. И вот эти вещи мгновенно срабатывают в этих людях, и они сразу оказываются как какие-то невероятно близкие друг к другу. Они сразу начинают какой-то живой, теплый, по-настоящему трогающий душу разговор с огромным юмором во флешбеках, в том, как она рассказывает о своей первой влюбленности, а он о том, как он спускался с самой высокой крутой горы на лыжах. И это такие комедийные сцены, омажи еще немому кинематографу, каким-то, я не знаю, картинам Чаплина, или, по крайней мере, гротескным, да? Там этот эпизод с Георгием Штилем, как он пожарный, который спасает ребенка из огня, и потом прыгает, значит, с шестого этажа на растянутый какой-то ковер. А этот, значит, значит, герой, она была в него влюблена, я все смотрел из окна, потом бежала топиться, и не утопилась, и уходил белый пароход. Это в ее флешбеке в начале фильма, в конце будет долго идти по Неве изумительного города, смотреть в который сегодня это просто какое-то волшебство, потому что он еще строится, новый Ленинград, да, еще вот он, Охтинский мост, а за ним что? А за ним какие-то лесосплавы, пустые берега, еще не одетые, Нева не одетая в гранит, и девушка с гармонью, сидящая на корме, и это долго, прекрасно долго тянется, медленное движение реки, медленное движение. Вот река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей. Это, конечно, река, которая поднимается до уровня больших серьезных рек мировой мифологии. Почему же есть трагический обертон в этой истории? Потому что как только они встречаются, они сразу становятся, знаешь, это как рок. Вот не просто, это вот такое с первого взгляда, да? Что такое с первого взгляда? Что такое с первого взгляда? Я когда-то очень давно в юности прочел в книжке, от чего погиб нарцисс. Нарцисс, от взгляда которого сходили с ума барышни, влюбляющиеся в него и так далее. Но не просто от какой-то безумной красоты его. Он посмотрел в ручей и увидел собственный взгляд. Нарцисс погиб от прямого взгляда. Мы знаем психологически, что это такое, когда внезапно на улице ты застигнут врасплох чьим-то взглядом, когда встречаются вдруг глаза, и какое-то электричество прошивает нас, и мы вдруг оказываемся застигнуты врасплох, лишенные любых культурных защит или чего-то еще, это на мгновение. Но это не случайная фраза, не поэтическая фраза, любовь с первого взгляда. Вот эта мгновенная близость, возникающая между героями, она фатальна, она роковая, она абсолютно точно вдруг неожиданностью этой встречи, ее случайностью с большой буквы, она раскрывает обоих в огромную надежду и в мгновенное стремление к обладанию вот этим самым счастьем, прорваться к нему, схватить его, удержать. Они невероятно смелы в своей откровенности и искренности друг с другом. Невероятно смелы, как он уводит ее со спектакля, потом они возвращаются на этот спектакль, как он встречает блистательный эпизод, замечательный, Павла Луспекаева, который сидит в буфете, пьет пиво и говорит: «Я увидел женщину, и как только, когда я понимаю, что она меня не любит и не обращает на меня внимания, мне хочется покончить с собой». Ну, какие роковые страсти, это в советской-то эпохе, это 66-й год, они говорят о каких-то очень серьезных, важных вещах, если это не предельная инфантильность, а это не предельная инфантильность. И когда мы увидим наступившее утро и абсолютную перемену, герой просыпается, не помня вчерашних чувств. Он совершенно другой. И дело даже не в том, что она приходит к нему в его гостиницу на пароходе, то есть не на берегу, не на земле, да, на пароходе.
0: Это дебаркадер, скорее, называется.
1: Ну, дебаркадер, да, но он плавучий. Вот, она приходит к нему туда с дочкой, и нам казалось бы, ну вот, наверное, эта любовная лодка разбилась о быт. Вспомним Владимира Владимировича Маяковского. Ничего подобного. Дело не в этом. Он бросает сразу отчужденный взгляд, как на ребенка. Начинается, он открывает дверь, и мы не видим, кто пришел. Мы понимаем, что пришла она, но здорово построенный Шпаликов отраженным приемом решает эту встречу. Он опускает глаза, и там нет момента разочарования или какой-то, он вздрогнул от неожиданности, а вот она пришла к нему с дочкой, с реальностью, в которую теперь ему предстоит погрузиться. Он уже ничего не помнит в моменте своего пробуждения. Он уже ничего не помнит, потому что стучащая горничная в дверь не может его добудиться, а он же должен был жить эту ночь ожиданием этой встречи, которая была обещана. Он ничего уже не помнит. Перед нами она говорит: «Ах, какой ты небритый, а какой он там небритый? Он там даже не небритый, да?» Вот. У него сразу вот этот почужевший взгляд, вот эта отчужденность мгновенная сразу. Нам сразу с первой секунды понятно все другое. И они уже не смогут восстановить эту близость, эту ноту и с какой фразы начинается чеховский спектакль, когда панорама, вот они попали на этот спектакль, она попала, и панорама идет по лицам зрителей, сидящих в зале, а мы слышим первый звук, идущий со сцены, причем такой грубый, вампучный, и звучит та самая фраза Чехова: «Наверное, бадья в шахте оборвалась». Это его ремарка, звук лопнувшей струны. Это трагичная нота в комедии Чехова «Вишневый сад», о которой долго и много размышляли критики. Почему же, все-таки говоря, это комедия? А Чехов был в этом совершенно убежден, настаивал на этом, но сейчас не об этом. Вот здесь, где-то в промежутке между «Часом собаки и волка», между ночью и утром, лопнула, оборвалась эта струна, и вышел уже другой человек. И в этом смысле я совершенно однозначно ощущаю вот это замечательное художническое чутье Шпаликова. Это трагический момент. Ушла богиня времени, которая встала за образом, и образ показался невероятно красивым. Это Мамардашвили говорил об этом, что в предмете красоты нет ничего от красоты. Все зависит от того, встала за этим образом богиня времени или не встала. И, конечно, здесь речь идет о фатуме, о роке, о трагичных вещах. Это с ними произошло. Они здесь не властны. Они здесь оказываются заложниками даже не психологической ситуации. И упаси Бог, точно, совершенно железно, не бытового плана. Потому что выходит вот это, мы чувствуем этот надрыв не в том, в нашем ощущении и восприятии второй части картины, их утренней встречи и всего последующего. Мы чувствуем его как что-то неотвратимо творящееся с людьми, а не как то, что они сейчас психологически ломают сами. Они не могут заговорить, они не могут выйти на искренность. Между ними стоит уже непреодолимый барьер. И потрясающий, замечательный обертон придуман Шпаликовым в этом сценарии и в этом фильме. Это ее дочка. Дочка, которая поет веселые песенки. И как они сидят вдвоем.
0: О любви.
1: О любви. Набрав огромное количество блюд в шалмане при реке, куда они пошли позавтракать, потому что она еще не позавтракала, и он еще не завтракал. И они набирают эти блюда, и звучит фраза проходящего мимо. Мужчины, там два работяги, собираются, говорят: сейчас мы твой балаган будем разбирать, так что поторопись. То есть даже вот это место их последнего пристанища, место, где они трапезничают, где они едят, оно сейчас уже будет разбираться. Балаган. Театр закончен, игра закончена. Все, что происходило с вами ночью, вы были во власти какого-то духа, вы были во власти какого-то чувства, но теперь оно ушло, ушло вместе с рассветом, причем таким холодным, мглистым, несолнечным рассветом на берегу этой огромной реки. И когда баржа будет проплывать, он снова едет на автобусе. Это такой хорон, который их всех привез на этот трагический, вернее, удивительный чувственный спектакль на фоне «Вишневого сада», развития их отношений. И утром он сбегает от нее, герой, которого играет Кирилл Юрьевич Лавров. Он садится на автобус. Прекрасно дана парная рифмовка. Вместе с ним ожидает этого автобуса еще одна пара, еще один чемодан. Это девушка, которая еле сдерживает слезы и понуро опустивший взгляд. Молодой человек, которому и уезжать, и это неотвратимо. И мы прямо чувствуем облегчение, которое испытывает этот молодой человек, садясь в автобус, оставляя плачущую подругу там на берегу. Через него дано нам то раскрытие чувств, которое происходит в Кирилле Лаврове, который освобождается, отступает от того морока, помутнения, который случился с ним совсем недавно. Но здесь еще интересно очень строит Шпаликов, ему необходимо это раздвоение, потому что, во-первых, ему надо этого мальчика показать. Для чего? Для того, чтобы дать этот обертон, эту часть чувства происходящего с Лавровым, и освободить в нем, в актере и в персонаже, возможность для совершенно другой, новой интонации, похожей на такое предательство, не предательство или еще что-то. Он смотрит на красивую кондукторшу, улыбается, и возникает нота намека на какие-то новые возможные его аллюры. Причем Шпаликов, это тоже удивительно точно момент, он портретно сближает ее с
0: Инной Гулай.
1: Да, с Инной Гулай, которая играет героиню. То есть вот для меня это, и я хочу сказать, что так там была долгая счастливая жизнь? Да, была. Она длилась очень недолго. Она длилась в каком-то коротком игровом моменте от того, как он сел в автобус, до того, как они расстались у ее дома, пройдя через спектакль. Они сыграли эту свою долгую счастливую жизнь. Вот такое у меня чувство от этого фильма прекрасного, который, ты знаешь, его даже... Вот я сейчас, я его не разбирал. Это высказывание, потому что, ну что говорить о фильме «Долгая счастливая жизнь» 66-го года, написано огромное количество по этому поводу всякой литературы, критики, материалов и так далее. Для кого-то это анахронизм, это уже какая-то давняя история. Вот. Единственное, что очень хочется еще сказать, эту картину снимал блистательный оператор Дмитрий Месхиев. А мы с его сыном Дмитрием Дмитриевичем вместе ведем курс в Институте кино и телевидения. И недавно... Мы смотрели учебную работу одного из наших студентов, и Дмитрий Дмитриевич сказал, что ж ты так медленно монтируешь, невозможно смотреть, невозможно медленные кадры. И мы оба вдруг с ним задумались, но ведь кино нашей молодости – это кино медленных кадров, это кино медленного развития, это не короткий монтаж. И вдруг приходит такая догадка, вот мы начали с того, что прошлое и сегодняшнее, да, что медленные ритмы тех фильмов нас не угнетают, медленные ритмы тех фильмов нам не скучны.

0: гуще огромной реки, почувствовать плавное развитие этих чувств, переживаний, коллизий, этой необъяснимости всего. Вот смотри, начало картины. Идут молодые люди с гитарой по городу. Дальше и поют какие-то песни.
1: По лесу.
0: Нет, по городу. Начало. Ага. А дальше они почему-то оказываются в лесу. Как они вышли из города в лес? Где они вышли из города в лес? Где они были? Дальше они выбегают из этого леса, потому что едет автобус. Вот уже на каких-то вот таких нестыковках, а ты даже не запомнила, потому что вопроса не возникает. Потому что мы сразу, мгновенно, с первых кадров, на которых еще идут титры, нет, на кадрах титры уже не идут, мы сразу, мгновенно погружаемся в эту атмосферу. В атмосферу, о которой Набоков в «Других берегах» писал, есть страх грядущей смерти, потому что мы не можем заглянуть в ту бездну, которая впереди. Но есть точно такой же страх прошлого. Мы не можем заглянуть в ту бездну, которая была до нас. Когда я вижу снимок, фотографию моих родителей, а меня еще нет, меня охватывает ужас, пишет Набоков. И вот это погружение вот в ту жизнь, в те ритмы, вот это встреча, это столкновение даже уже не со своей молодостью, юностью, детством, младенчеством, а с молодостью моих родителей, это какое-то очень важное и содержательное сказание, исказывание для меня, какая-то удивительная, вызывающая трепет, вот такая нота. Мне бы хотелось, и, собственно говоря, я об этом хотел говорить во второй части передачи, потому что в первой я хотел сказать, ну что мы будем говорить о фильме Шпаликова в то время, как о нем столько написано и сказано. Давай посвятим наш сегодняшний разговор прекрасному празднику, который вчера был, это празднику Вознесения Христова, вот, потому что он для меня вчера открылся в какой-то... Вот 40 дней прошло радости, Пасхи, того, как Христос с учениками, он с ними. Это, ты понимаешь, они же ежедневно, эти люди, просыпаются в сознании того, что Учитель с ними, и воскресение живо, да? И вдруг приходит момент, когда на горе Вознесения он вдруг начинает от них отдаляться и возносится на небо, исчезает, оставаясь в их сердцах, оставляя память этого счастья, этой встречи, пребывающей в них, но теперь он для них незрим. Вот это какой-то потрясающий, вот как и здесь, у Шпаликова, они пережили какую-то невероятную ситуацию и время невероятной близости и откровенности друг с другом, но приходит момент, когда мы уже сделать ничего не можем, когда уже приходит вот эта совершенно иная жизнь и отчужденность. Вот я стишок прочитаю, я даже 3 стишка сегодня прочитаю. Вот один, он из старых стишков про Вознесение, вот, стихотворений. Ну, ты представляешь себе эту мизансцену, да? Это гора над Иерусалимом, на ней стоят ученики, и он вдруг начинает подниматься, уходя и растворяясь в воздухе от них еще выше. Куда он вознесся? Стоим, молчим, терзает догадки зуд. Внизу притихший Иерусалим, гора Вознесения внизу. И мы, воздевая очи к горе, встречаем ответный взгляд. Он тоже не видит на этой горе нас, бывших там миг назад. Мгновенность жизни, в которую может поместиться долгая, счастливая жизнь, мгновенность. И в этом тоже, конечно же, безусловно, рок. Есть замечательный спектакль, был в Рижском молодежном театре, которым руководит Херманис, такой прекрасный режиссер. Там играет наша очень близкая подруга Гунна Зараня в этом театре. И он так и назывался «Долгая счастливая жизнь». Сейчас, кстати говоря, в Петербурге идет выставка в Кагэллери с этим же названием «Долгая счастливая жизнь». Это словосочетание стало мемом той эпохи. И вот этот спектакль «Долгая счастливая жизнь» — это был набор этюдов продолжительный «У жизни стариков». В доме для престарелых много комнаток, в каждой живет кто-то. Они натащили огромное количество барахла, старые приемы.

0: Съемники, столы, посуда, вещи, вещи, вещи. Этот спектакль очень трудно было возить на гастроли, потому что это был вагон реквизита. И среди этого всего ходили совсем еще молодые, очень красивые артисты и артистки, да, и они играли очень правдоподобно, по Станиславскому, они играли этих старичков, кому-то кололи укол, кому-то мерили давление, у кого-то еще у него нога, рука не шевелится, но у него вдруг начинается роман с этой старушкой, которая идет с грелкой, и зритель испытывает, это и юмор невероятный, и зритель испытывает и счастье этой игры одновременно с сопереживанием тому, как еще полна жизнь в этих людях, в которых, казалось бы, уже физически она невозможна. Так здорово они отыграли спектакль, он блестящий, звездный у них был. Кто только его не пересмотрел, я на нем однажды встретил Михаила Барышникова, и он был в полном восторге от этого спектакля. Вот. И потом прошло время, он сошел с репертуара. Почему? Повзрослели. Потому что только дистанция между юностью и этим возрастом позволяет играть такой спектакль без рефлексии того, что к нам теперь уже очень близко то, что они изображали в физическом ряду, в физической жизни, понимаешь? И вот этот момент «живите мгновением». Удерживайте мгновение, в нем столько красоты и неприходящести, что в него в одно это мгновение может поместиться, лучом вспыхнуть, долгая счастливая жизнь. А дальше будет холодное утро, река с невероятной красотой печали, памятующей это короткое прекрасное мгновение. Вот, я тебе совсем не даю слова сказать, но я ведь не сказал и половину того, что я хотел сказать сегодня. Вернее, что я пережил и перечувствовал, глядя этот прекрасный фильм. Вот.
1: Это повод действительно к тысяче вещей, и философских, и экзистенциальных, и судьбоносных, и рефлексивных о своей жизни. Вот смотри, я тебя слушаю, мне хочется вот что добавить, пандан, потому что очень откликается размышление о насыщенности и невероятной испещренности, интенсивности жизни стиснутой в одном коротком временном отрезке. Я вспоминаю роман Йохана Боргена «Маленький лорд». Кажется, я его уже упоминала. И когда мальчик, вернее, главный герой, обращаясь к воспоминанию себя мальчиком, когда началась гроза, когда еще рядом был отец, когда собравшаяся семья и много единения, единодушия, дружелюбия, счастья, лета, он с таким многообразием красок и звуков, и всего-всего деталей эту сцену подает, ну, и там действительно, в две страницы описания, но это несколько секунд. А дальше вердикт. Что это было? Это вот эти несколько минут огромного ливня и сверкания после него, жизнь по богатству пережитого. Вот в этот момент произошла целая жизнь. Вот настолько вот стиснуто, да, событиями время, и мне кажется, очень откликается и в целом творчество Шкваликова, и конкретно этот фильм, вот этим его лейтмотивом пронзительного счастья, тем еще ценнее, что оно происходит как бы безотчетно и случайно, это тоже слова, которые часто повторяются у него в сценариях, что ты не знаешь, откуда оно пришло, но вот это настолько сильное, глубокое, восторженное чувство переживания насыщенности бытия вокруг тебя, и ты не можешь объяснить, и приложить его к конкретному моменту, ты не можешь отвечать за то, к чему это приведет. Может быть, оно пройдет буквально через секунду, без следа, но оно тебя пронзает,
0: Ты захвачен.
1: и ты захвачен, да. И это один из симптомов, один из знаков времени, шестидесятничества.
0: Жизнь не определяется категорией протяженности. Жизнь определяется категорией интенсивности. Вот сейчас мне такая пришла формула. Это не то, что длится. Это то, что тебя захватывает и в чем ты переживаешь. Вот. И сейчас давай про Вознесение говорим, говорим про этот праздник, говорим в тональности и в памяти об этом прекрасном фильме, который мы посмотрели. Недавно мне попала в руки одна маленькая книжка, мне ее подарила, и передаю привет сразу замечательному филологу, человеку прекрасному, Айна Любарова. Ее отец Борис Ямпольский написал, книжечка махонькая, она мне ее подарила, говорит, ну, почитай. Ну, мы, конечно, читаем книжки, которые мы дарим друг другу, написанные нашими родителями. Маленькая тоненькая книжечка. Она называется «Избранные минуты жизни». Я стал читать, и так меня многое в этой книге тронуло, прекрасно. Я, ну, за один вечер прочел, но не оторваться было от этой вот какой-то удивительной и легкости, и точности повествования. И главное, что очень много имен где-то рядом с тобой. И он потрясающе там пишет, что написывает, как он поехал на похороны Бориса Пастернака в Переделкино. Как он стоял в комнате, где стоял гроб, как он приехал рано. Как постепенно приходили то одни знаменитые люди, то другие знаменитые люди, еще значит, кто-то. Как потом этот гроб не стали нести на... Не положили на катафалк, а нужно было подняться на кладбище, на Косогор, наверх, да, и как люди понесли его на руках, несли на руках. И когда они подходили к Косогору, нужно было поднимать на вытянутых руках его, чтобы нести правильно, подняться и прочее. И меня потрясла фраза, чем заканчивается этот рассказ. Он возвращается на станцию, и какой-то человек... Ну, все закончилось, он уезжает. Он возвращается на станцию, и какой-то человек его спрашивает: «С похорон, с вознесения». Отвечает он. Это так по-пастернаковски, потому что вот все, что он описывает как бытовой момент, это то, что предчувствовал и предзнаменовал сам Борис Леонидович Пастернак в своем, как обещала, не обманывая, «Проникло солнце утром рано» в августе, да, и творчество, и чудотворство. Я не буду сейчас читать все это стихотворение, потому что, безусловно, вот и вот в этих строках не только правда ощущение самого этого человека, который написал эти слова, Борис Ямпольский, но и ответ Бориса Леонидовича Пастернаку, что все случилось, как ты слышал, все случилось, как ты чувствовал, все случилось, как ты переживал в это мгновение прощания с самим собой, как ты переживал невероятный... Там же тоже речь идет о вознесении, безусловно, в этом стихотворении, да? «Прощай размах крыла расправленный полета, вольное упорство и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство», да? И вот это «Откуда с похорон? Нет с вознесения». И у меня сразу, меня, конечно, ударило, потому что я с этим стихотворением жил очень долго. То есть не долго, а интенсивно. Вот. И у меня мгновенно в ответку просто... Жаль, мы не были знакомы с папой Айны Любаровой, понимаешь? Но мы уже знакомы, потому что эта книжка, она была у меня в руках. И у меня сразу просто в ответ... Вознесенного несли косогором к трем соснам. Вдруг подумалось, а если, и послышалось, не нам хоронить его пристало. Херувимов легион с высоты глядел устало, зная, что в гробу не он, что среди крылатой стаи вознесенный он кружил. Там внизу нас всех не станет, а вверху, ну, кто как жил. Снег лежит, земля бежит, свечка с ночкой ворожит. Последние строки — это уже Александр Веденский. Привет ему. Снег лежит, земля бежит. И вот это тоже вознесение. И вчера прекрасно меня разбудил кот к утренней литургии. Я собирался идти на позднюю. Я поехал в Федоровский храм, и там прекрасные слова сказал отец Владимир. Он вел службу, он всем сказал, ну, мы кричали, 40 дней мы возглашали «Христос воскресе», и он говорит: «Христос вознесся!» Храм ответил: «Воистину вознесся!» А он мне сказал: «Я дома возгласил по-гречески „Христос Анести“, „Христос Анести“, и маленькая внучка Надежда, 3 лет, по-своему это услышала и ответила: „Воистину на месте“. Угу. Христос Анести, воистину на месте. И вот это раннее утро, и рано закончилась служба, и я еду домой, забегаю в Озон, потому что, конечно же, Когда я прочитал данный мне Айной экземпляр этой книжки, я тут же заказал ее себе, эту книгу «Избранные мгновения жизни». Так, избранные минуты жизни. Вот, и я беру ее на Озоне, совершенно не думая о ее названии. И более того, она запечатана в такую коробочку, что я обложку не вижу. То есть я иду с ней, не помня, как она называется. Это книжка. Просто я держу ее в руке. Через 5 минут я еще держу в руке 7 пакетов с едой для котов. Еще через 5 минут я держу в руке... И под мышкой у меня бутылка лампадного масла, которую я купил в храме. Сумки нет, все в руках. Я подхожу к магазину Спар для того, чтобы купить круассан на завтрак. Мы говорим о бытовых маленьких мгновениях жизни. И я вдруг подумал, переходя дорогу, у меня книжка в руке, но я не помню ее название. Вот о чем надо поговорить с ребятами, со студентами. А что, если эта минута сейчас – это самая счастливая минута твоей жизни? А что, если эта минута – самая счастливая минута твоей жизни? И я посмотрел направо и увидел, как женщина бросила окурок на асфальт. И тут же, то есть можно расстроиться, увидев этот жест. Но тут же я увидел, какая у нее веселая, легкая походка. Я захожу в магазин, беру круассан, выхожу и вижу, другую женщину. Стоит молодая женщина. Одной рукой она локтем прижимает к себе огромный ананас, из которого такая елка торчит ананасовая. В кисти она держит коробку шоколадных конфет. Левой рукой она катает коляску, в которой младенец. И на нее смотрит второй малыш. Он ест мороженое и глядит на маму. И в этот момент я вдруг вижу какую-то такую цельную картину невероятного вот этого счастья и полноты. Ананас, шоколадные конфеты, один младенец, другой ребенок с мороженым, лето. Вот такое чудесное. И она поворачивает лицо, она смотрит на меня, и я в этот момент понимаю, что видит она. Она видит человека, у которого под мышкой лампадное масло, в руке 7 пакетов для котов с едой, круассан и книжка из Озона. И в этот момент я вспоминаю название этой книги «Избранные минуты жизни». Вот она, избранная минута жизни. Тебе просто дарится это простое видение, которое сейчас тут же, в секунду, как Христос на горе, будет растворено. Я иду домой, вот со всем этим скарбом, и вдруг я останавливаюсь, хочется сказать, как вкопанный, ну как ты еще можешь остановиться, конечно, как вкопанный, и я вижу на подоконнике магазина «Оливия», красивое такое слово. Можно вспомнить Гефсиманский сад или что-нибудь еще. На подоконнике лежит фиолетовый георгин. И меня замыкает от образа, потому что, стоп, георгины – это цветы осени. Только через несколько секунд до меня доходит, что это искусственный. Но он лежит, и у меня вдруг происходит смыкание мая. То есть все лето еще впереди. И осени, когда мы возвращаемся из школы, приходим снова за школьную парту, и меня пронзает такое сближение двух этих мигов, потрясающее. Просто как, когда и лето уже прошло, а вся жизнь, кажется, еще впереди. Вдруг весной я еду по Невскому проспекту и вижу на всех кафе такие баннеры большие. «Корюшка пошла». И нарисованы рыбы-корюшки с ботинками. Значит, они идут. В этом есть насмешка. Как была шутки из школьного сочинения нашего времени, да? «Шел дождь и два студента», да, написано в школьном сочинении. И вдруг я вот, глядя на этот георгин и вспоминая эти первосентябрьские дни детства и восторженные детские дни мая. И вот я третий стишок прочту тебе. «И дождь пошел, и корюшка пошла, и два студента, давка переменок, уроки, ожидание числа в календаре, каникулы, застенок покинут, и все лето впереди, а там еще сентябрь, жарче мая. И все прошло, все кончилось, гляди, бесслезно, горько, недоумевая».
1: Вот такие у нас сегодня размышления о времени.
0: Давайте делиться радостью друг с другом, пока мы друг с другом, а деление радостью – это единственный способ размножения человечности.
1: И души. Да. Лёша, спасибо. Это было обсуждение фильма «Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова. Не прощаемся. До встречи в следующем эфире. Программа «25-й кадр». С вами были Алексей Злобин и Елена Володченко.
0: Всего доброго, дорогие радиослушатели.
1: Долгой вам счастливой жизни.

в исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Соль диез минор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.

0: Маленький концерт.
1: В наших маленьких концертах, посвященных романсам Михаила Ивановича Глинки, уже не раз звучали записи Георгия Виноградова. Действительно, голос и певческая манера этого исполнителя оказались очень подходящими для русских романсов, несмотря на то, что репертуар Георгия Виноградова включал в себя произведения самых разных жанров и эпох. Так незаурядный исполнительский талант проявлял себя в сложной творческой биографии певца. В статье, посвященной творчеству Георгия Павловича Виноградова, читаем. «Голос Виноградова – мягкий, высокий лирический тенор с большим диапазоном. Постановка голоса и манера пения Виноградова характерны для музыкальной эстетики 30-40-х годов с нежной атакой звука и использованием фальцетного звучания в верхнем регистре. Манера пения очень строгая, сдержанная, мечтательная или меланхоличная. В его исполнении романсы звучат печально и нежно, оставляя чувство светлой грусти».

В нашем маленьком концерте прозвучал романс Михаила Ивановича Глинки «Память сердца» на слова Константина Николаевича Батюшкова в исполнении Георгия Виноградова. Георгий Павлович Виноградов родился в 1908 году в Казани. Музыкальное образование начал в церковном хоре и в кружке при клубе железнодорожников. Затем была работа телеграфистом, учеба на рабфаке. Рано осиротевший Георгий Виноградов был вынужден искать возможности зарабатывать на жизнь самостоятельно и помогать семье. Будущий певец поступает в военное училище связи, и только в 1937 году судьба приводит его в открытую при Московской консерватории татарскую оперную студию. В том же году он становится солистом Всесоюзного радио и одновременно солистом джазового ансамбля Виктора Кнушевицкого. Известность по всей стране Виноградов получил после того, как записал знаменитое танго «Счастье мое». Грамм-пластинки с этой записью были особенно популярны в предвоенные годы. О годах войны певец вспоминал так. «В июне 41-го я пришел в военкомат, чтобы записаться рядовым, но получил указание присоединиться к творческой бригаде, в которую входил оркестр Кнушевицкого и несколько солистов. Мы служили на фронте, выступая перед солдатами, которые только что вышли из боя. В блокадном Ленинграде мы дали около 1000 концертов. А в 43-м году меня перевели служить в ансамбль песни и пляски Советской армии. Я был с ними до конца войны». Конец цитаты. Многие самые известные военные песни впервые были исполнены именно Георгием Виноградовым. «В лесу при фронтовом», «Соловьи», «Легендарная Катюша» и многие другие. Но сохранившиеся записи говорят о том, что певец был и тонким интерпретатором русской классики. В программе его единственного концерта в Большом зале Ленинградской филармонии рядом стояли песни Александрова и Матвеева и романсы Римского-Корсакова, Чайковского, Глинки. И в каком бы жанре ни выступал исполнитель, голос Георгия Виноградова всегда покорил слушателей своей простотой и чистотой.

В нашем маленьком концерте прозвучал романс Михаила Ивановича Глинки «Финский залив» на слова Платона Григорьевича Ободовского в исполнении Георгия Виноградова. Репертуар Георгия Павловича Виноградова был необычайно широк и включал в себя произведения Бетховена, Шуберта, Шумана, Чайковского, русские народные песни, старинные романсы. Виноградов принимал участие в исполнении ряда опер «Франческо де Римини» Рахманинова, «Дон Жуан и волшебная флейта» Моцарта, «Ромео и Джульетта» Гуно и многих других. Артист никогда не выступал на сцене, но исполнял оперные партии специально для записи на Всесоюзном радио. Часто произведения, которые позже получали признание огромного числа слушателей, Георгий Виноградов записывал не один, а дуэтом с другими вокалистами. Пример тому — две ставшие классическими записи в разных жанрах. Песня Соловьева-Седова «Давно мы дома не были» в исполнении певца вместе с Владимиром Нечаевым и романс Михаила Ивановича Глинки «Вы не придете вновь», который Георгий Виноградов спел вместе с Андреем Ивановым.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали романсы Михаила Ивановича Глинки в исполнении Георгия Виноградова, «Память сердца» на стихи Константина Батюшкова и «Финский залив» на стихи Платона Ободовского. Дуэт «Вы не придете вновь» на стихи Петра Дубровского прозвучал в исполнении Георгия Виноградова и Андрея Иванова. Партия фортепиано Георг Арентлихер. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В день памяти святителя Николая Чудотворца святейший патриарх Кирилл молился за литургию в Александро-Невском скиту близ Переделкино. В Орле состоялось прославление праведного Афанасия Сайко, Христа ради юродивого исповедника. В Ханты-Мансийске заложили часовню в память о жертвах политических репрессий. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 22 мая в праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из мира Ликийских в Бар святейший патриарх Московский в Сиаруси Кирилл молился за божественной литургией в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкино. Богослужение совершил личный секретарь его святейшества епископ Раменский Алексий. По окончании литургии предстоятель Русской Православной Церкви произнес проповедь. 21 мая, в праздник Вознесения Господня, день памяти апостола-евангелиста Иоанна Богослова, митрополит Орловский Болховский Тихон возглавил божественную литургию в Богоявленском соборе города Орла, за которой был совершен чин прославления праведного Афанасия Сайко, Христа ради юродивого исповедника. Святой был прославлен в соответствии с решением Священного Синода от 14 мая сего года о включении имени Афанасия Сайко в поименный список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в лик исповедников. По запричастном стихе было оглашено житие праведного Афанасия, повествующее о его жизненном пути, подвиге родства Христа ради и исповедническом служении. После божественной литургии был совершен праздничный молебен праведному Афанасию Христа ради юродивому исповеднику. По окончании богослужения всем молившимся в память о знаменательном событии были вручены иконки с изображением новопрославленного орловского святого. Памятные образа были подготовлены и предоставлены настоятельницей Веденского женского монастыря игуменей Олимпиады Рожновской. В завершение владыка Тихон обратился к духовенству и пастве с архипастырским словом, сердечно поздравил всех с праздником Вознесения Господня и днем прославления праведного Афанасия, а также призвал хранить память о святых земли Орловской и укрепляться в вере, взирая на пример их жизни и духовного подвига. Затем на территории Богоявленского собора была организована праздничная трапеза. С этого дня на месте упокоения праведного Афанасия будут совершаться ежедневные молебны. 20 мая председатель синодального отдела по тюремному служению иерей Кирилл Марковский посетил Центр пробации «Справедливое общество», где провел с подопечными центра беседу на тему «Как обрести радость в жизни». За помощью в некоммерческую организацию обращаются осужденные, приговоренные к альтернативным видам наказания, а также бывшие осужденные. Специалисты центра оказывают им содействие в трудоустройстве, получении юридической, социальной, психологической помощи, а в ближайших планах – организации регулярной духовной поддержки. Глава синодального отдела по тюремному служению поделился с участниками встречи своим опытом окормления осужденных по пожизненному лишению свободы. Привел немало примеров, когда люди, совершившие особо тяжкие преступления, проходили к глубокому покаянию, обретали веру в Бога и меняли свою жизнь, пусть даже и в условиях несвободы. Некоторые из присутствующих рассказали, что во время содержания под стражей и отбывания наказания в местах лишения свободы им довелось прочитать книгу отца Кирилла Марковского «Испытание тюрьмой и как его преодолеть». Они были удивлены и обрадованы, что им представилась возможность пообщаться с автором лично, задать интересующие вопросы. Отец Кирилл пожелал помощи Божией как сотрудникам Центра пробации, так и оступившимся людям, которые искренне стараются вернуться к нормальной жизни, отметив, что такие встречи с духовенством непременно должны быть регулярными. Закладка первого камня в основании будущего мемориального храма-часовни Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в память о жертвах политических репрессий состоялась в Ханты-Мансийске. Сегодня мы заложим первый камень в основу проекта по возведению храма-часовни, который будет напоминать нам об истории нашего государства, нашего региона, печальных и трагических страницах нашего народа. В 1930-е годы большое количество людей без вины были признаны врагами народа. Сегодня наша с вами гражданская обязанность, ответственность перед тем самым поколением, которое испытало все лишения, эту трагедию, восстановить историческую память, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел отметил, что более 10 лет жители просили почтить память и возвести памятный объект, чтобы не забыть о трагедии репрессированных. Участием всех жителей, строителей, руководителей этот объект будет возведен и не просто как храм, а как мемориальная часовня, подчеркнул митрополит. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». История крещения Руси, пусть даже в общих чертах, широко известна. Многими также вполне осознается, что церковная традиция Русской Церкви имела в своем начале проповедь святых братьев Кирилла и Мефодия. Поэтому не безинтересно будет проследить историю Кирилло-Мефодиевского наследия до того, как оно пришло на Русь. Ежедневно в 13:30, кроме понедельника, слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Рябкова из цикла «Крещение славян».
4: В программе «Душеполезные чтения» звучат для вас страницы святоотеческой и современной духовной литературы. Святые отцы, подвижники благочестия, духовные писатели XIX и XX веков раскрывают нам сокровища подлинной духовной жизни, передают свой бесценный опыт, помогают обрести точные ориентиры в церковной жизни. Слушайте «Душеполезные чтения» на радио «Град Петров» ежедневно в 13:00.
3: Книга заставляет думать, переживать, вспоминать, испытывать эмоции, делая человека несчастным. Поэтому ее следует сжечь, уничтожить, а людей, читающих книги, следует держать в тюрьмах или сумасшедших домах. Именно такой мир, где книги не нужны и опасны, описывает Рэй Брэдбери в своем романе «Антиутопии. 451 градус по Фаренгейту». Ежедневно в 14:00 слушайте в нашем эфире радиоверсию этого знаменитого романа. Читает народный артист России Георгий Корольчук. Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.
4: Каждое воскресенье в 10:00 на радио «Град Петров» начинается прямая трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора нашего города. а накануне, в субботу, в 18:00, всенощного бдения. Трансляции также проходят во все двунадесятые праздники. Накануне транслируется всенощное бдение, а также в дни Великого Поста по особому расписанию.
3: Посиделкино – это детская программа, в которой читаются и обсуждаются сказки народов мира. Ведь известно, что во всем мире дети и взрослые любят сказку за ее красоту, чудеса и волшебные превращения. Но главное – за то, что сказки всех народов полны мудрости, они говорят о добре, справедливости и о правде Божией. Слушайте программу «Посиделкино» каждую субботу в 16:40.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 43-е зачало Деяний Святых Апостолов, отрывок из 20 главы.
1: В те дни, в первый день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, а потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились.
0: Послушайте 48-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 14 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне, а если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу Моему иду. Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, то соблюдите Мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В эти дни мы празднуем Вознесение Господне. Я кратко напомню саму историю этого события. Через 40 дней после своего воскресения Господь ведет своих учеников на гору Елеонскую. Надо сказать, что очень много в земной жизни Спасителя было связано с этой горой. Любил он это место и часто уединялся там для молитвы. На Елеонской горе он произнес свою пророческую беседу о грядущем разрушении Иерусалима, о судьбах мира и о своем втором пришествии. Последняя перед страданиями прощальная беседа с учениками произошла также на Елеонской горе, и у подножия этой горы в Гефсиманском саду Христос был взят под стражу. И вот теперь завершение евангельской истории, ее последнее событие, также связано с Елеонской горой. Христос произносит напутствие своим ученикам, благословляет их и начинает несколько отступать, отделяться от земли и возноситься на небо. Видимым образом для апостолов это выглядело именно как вознесение на то физическое небо, которое мы видим над своей головой. И апостолы видят, как фигура Христа медленно исчезает в высоте, его закрывает облако. Но вознесся Христос, конечно, не в космос. Он возносится в пока неведомый нам духовный мир, в неведомое для нас измерение, которое для нас, людей, живущих в трехмерном пространстве, является непонятным и необъяснимым, и где оно находится, нам знать не дано. Мы не можем этого понять, пока сами не станем частью духовного мира. И тогда, по словам апостола Павла, увидим его лицом к лицу. Но вот чем важно для нас событие Вознесения Господня. Наверное, в Евангелии не случайно так часто упоминается, что Господь после своего воскресения сохранил человеческое тело. В воскресных Евангелиях мы читаем, что Господь ест и пьет с учениками, предлагает им осязать себя, то есть потрогать руками, дабы они убедились, что Он не привидение, не дух, ибо дух костей и плоти не имеет, говорит Христос. Другими словами, Он всячески давал им понять, что сохранил всю полноту человеческой природы. И более того, те раны, которые были нанесены Ему при распятии на руках и ногах от гвоздей и на ребре от копья, эти раны остались на Нем как доказательство непризрачности Его плоти. Помните, апостол Фома говорит: «Пока не увижу ран от гвоздей и не вложу пальцы мои рану на ребре от копья, то не поверю, что Христос воскрес». Господь является ученикам, среди которых уже и Фома, подходит к нему и предлагает вложить ему его пальцы в свои раны, дабы он уверовал. И вот с этим телом, которое несло на себе следы грехов человеческих, человеческой злобы и жестокости, это израненное и вместе с тем воскресшее и прославленное тело, Господь возносит в неведомый нам мир, в лоно Святой Троицы. Ведь на землю сошел только Бог, второе лицо Святой Троицы. В утробе Девы Марии Бог соединился нераздельно и неразлучно с человеческой природой. Но возносится на небо не только Бог, но и человек. В личности Иисуса Христа человеческая природа, человеческая плоть возносится туда, где тело человека никогда не было, в иное измерение, в духовный мир, к тому же на высоту духовного мира, поскольку духовный мир тоже разный. И с момента вознесения Христа человеческая природа, человеческое тело пребывает в жизни Святой Троицы, ведь Бога-человек воссел одесную Бога и Отца. Во Христе была воссоздана падшая человеческая природа. Он прошел тот жизненный путь, который Бог предложил Адаму. Христос был послушен Богу, как говорит апостол Павел, послушен даже до смерти крестная. От Адама, конечно, не требовалось ни страдания, ни крестная смерть. Ему надо было просто соблюдать те заповеди, которые Господь дал. Но Адам этого сделать не захотел. Он, поддавшись на искушение дьявола, решил сам стать Богом, вкусив запретного плода. Богом он, конечно, не стал, но в результате этой катастрофы Богу пришлось становиться человеком и пройти путь послушания Богу уже в искаженном грехом мире, дабы исправить мир и дать человеку возможность вернуться в прежнее состояние и достичь той цели, ради которой Бог и сотворил человека. Ведь Бог-то не просто так сотворил человека, а с целью, с замыслом, дабы человек стал участником божественной жизни – обожился, стал как Бог. И не легким, я бы сказал, не магическим путем, просто вот сорвав плод с дерева, а путем труда, путем послушания Богу, исполнения Его заповедей и постепенного возрастания до Бога. Человек Иисус Христос прошел этот путь послушания Богу. Прошел его не в райских условиях, которые были у Адама, а когда все силы ада, господствующие в мире, были брошены, чтобы его сломать. Сломать через искушение, сломать через страх, через предательство и отречение близких учеников. Сломать через невыносимые физические страдания и душевные муки. Да, Боже мой, все было сделано для того, чтобы не дать Христу пройти путем послушания Богу. Отказаться от следования этого пути. Но даже в самые страшные минуты своей жизни, когда было, казалось бы, невыносимо тяжело, он обращается к Богу Отцу со словами: «Не моя воля, но Твоя будет, Господи». Христос по человечеству своему выполнил замысел Бога о человеке. Поэтому его человеческая природа стала причастна божественной жизни, обожилась, вознеслась, возвысилась до Бога. Вознесшись на небо и седя одесную Бога и Отца, Христос указал цель для каждого человека. Задача нашей жизни заключается в том, чтобы через послушание Богу, Его воле, Его закону, через исполнение Его заповедей, возвысить свою духовную жизнь до той высоты, где божественное соединяется с человеческим, или, говоря евангельским языком, обрести Божие Царство в своем сердце. Христос видимым образом покидает этот мир и вместе с тем говорит ученикам: «Я с вами во все дни до скончания века». Или, как это иначе сказано в кандаке праздника, «Я с вами, и никто женовы», то есть «Я с вами, и никто против вас». И вот в этих словах заключается символ нашей надежды. Это указание на то, что, покинув физически эту землю, Христос пребывает с нами, а значит, ничто не может победить нас. Да, Господь с нами, но ведь надо-то, чтобы еще и мы были с Ним. И ведь, заметьте, и вопия любящим тебя, то есть сказал любящим Его. Здесь нет ничего механического. Это Он говорит людям, любящим Его, а любящим Его значит стремящимся к Нему. Любящим значит заповеди Его соблюдающим. Как сам Он сказал: кто любит Меня, заповеди Мои соблюдет. Вот что значит неразрывное единство Господа и Спасителя с каждым из нас. Если мы любим Его, если наше сердце открыто Ему, если мы хотим иметь Его гостем нашим, и действительно в своей прощальной беседе с учениками Христос так и сказал: «Кто любит Меня, тот будет возлюблен Отцом Моим, и мы придем и обитель у Него сотворим». Человек, с которым пребывает Господь, не бывает одиноким. Нет, конечно, он может испытывать чувство грусти, чувство тоски. Человек есть человек, но это не то чувство, которое иссушает его душу и убивает его внутренний мир. Вот, может быть, самый такой яркий, самый сильный пример в истории Церкви, вспоминаем о великом посту Марии Египетская, полвека в пустыне в одиночестве. Но для человека, который вечера не может провести в одиночестве, для человека, который время не может проводить в тишине, нужно, чтобы постоянно что-то играло, бубнило, давило на уши, это представляется невероятным, но с ней был Господь. А поэтому она и перешагнула этот предел рамки человеческих сил. Вот цель нашего земного существования — это открыться в любви к Господу и ощутить Его рядом с собой. И когда мы совершаем грех, то что мы чувствуем? Не только мы чувствуем вину перед Господом, но мы чувствуем в такие минуты опустошенность.

0: счастливой реальностью нашей жизни. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 23 мая, 10 мая по старому стилю мы вспоминаем трех святых с именем Симон: апостола от 12 Симона Зелота, святителя Симона Владимирского и блаженного Симона Юрьевецкого. Апостол от 12 Симона Зелот, в доме которого Господь Иисус Христос сотворил первое евангельское чудо, претворил воду в вино, был иудеем и принадлежал к партии зелотов. Члены религиозно-политической иудейской партии, существовавшей накануне пришествия в мир Спасителя, зелоты, то есть ревнители, с особенной ревностью относились к ветхозаветным обетованиям об избранности народа Божия и о единственности Бога Израиля. И поэтому они считали своей священной обязанностью начать войну с проботившей избранный народ языческой Римской империи. Их девизом были слова: «Нет владыки, кроме Яговы, нет подати, кроме храмовой, нет друга, кроме зелота». Поскольку зелоты призывали не платить налоги Риму и даже нападали на римских солдат и чиновников, их жестоко преследовали римские власти. Святой апостол Симон оставил зелотов ради Христа и проповедовал христианство в Иудее, Египте, Ливии, Киренее и Британии. По преданию, мученическую кончину апостол Симон Зелот принял в Абхазии, где был распят на кресте. Погребен он в городе Никопсии около Сухуми. В XIX веке на месте подвигов святого апостола Симона Зелота близ Иверской горы был сооружен Новоафонский монастырь. До ныне сохранилась и пещера, в которой подвязался апостол. Святитель Симон, первый епископ Владимира Суздальской земли, принял постриг в Киево-Печерском монастыре и долгое время там подвязался. В конце жизни он стал епископом Владимирским и Суздальским. Скончался святитель Симон в 1226 году. Блаженный Симон Христа ради Иродивы жил в XVI веке в городе Юрьевце Поволжском. Он проводил время в строгом посте и часто молился на папертях разных церквей. Погребен блаженный Симон в Богоявленском монастыре. Празднование святому совершается с 1635 года. 23 мая украшено памятью мучеников III и IV века Алфия, Филадельфа, Киприана, Анисима, Еразма и иных с ними пострадавших, и мученика Исихии Антиохийского. Святой мученик Исихий жил в городе Антиохии в царствовании императора Максимиана Галерия и занимал высокую должность при императорском дворе. Император издал эдикт, по которому лишал воинского звания и изгонял с военной службы всех христиан. Тем, кто не изменял христианской вере, он приказывал снимать с себя знаки воинского отличия и переходить на положение наемных слуг. В числе таких был и Исихий. Через несколько дней император призвал к себе Исихия и спросил: «Неужели тебе не стыдно оставаться в таком бесчестии?» Святой Исихий отвечал: «Честь, которую я имел от себя, временна». Тогда Максимиан приказал утопить святого Исихия в реке, привязав ему на шею жернов. Сегодня прославляется святая блаженная Таисия. Таисия жила в Египте в V веке. Она посвящала себя благотворительности и помощи больным. Зная ее благочестие и доброту, в ее доме часто останавливались иноки. После смерти богатых родителей Таисия попала под дурное влияние, потеряла свое богатство и стала вести неблагочестивую жизнь. Узнав об этом, иноки, которые часто останавливались в ее доме, пожелали спасти ее. К Таисе отправился Авва Иоанн, который усовестил ее и велел идти с ним в монастырь. Таисия безропотно подчинилась. Когда они остановились в пустыне на ночлег, Таисия мирно скончалась, а Иоанн услышал с небес голос: «Один час ее покаяния принят более долговременного покаяния других, не оказывающих при покаянии такого самоотвержения». Также сегодня совершается память преподобной Исидоры Христа ради Юродивой, которая подвязалась в Тавинском монастыре в Египте в середине IV века. Святая несла подвиг юродства, пребывая в смирении и постоянных трудах. Она никогда не гневалась, никого не оскорбляла словом, не роптала на Бога и на сестер и была молчалива. Сегодняшний день освящен также памятью Киево-Братской иконы Божией Матери. Продолжение нашего церковного календаря послушайте житие святителя Симона Владимирского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Епископ

Епископ Симон, один из тех божьих святых, которые потрудились в деле соборного строения Руси во славу Господа. Из жития святителя Симона известно, что он жил в конце XII – начале XIII века и начал свой подвижнический путь в Киево-Печерском монастыре, первой и самой прославленной древнерусской обители. Учась у величайших подвижников благочестия, живших рядом с ним, он быстро достиг духовных высот, и Господь наградил его усердие. Великий князь Всеволод Георгиевич призвал Симона в стольный град Владимир принять настоятельство в монастыре во имя Рождества Богородицы. После смерти Всеволода его сын Георгий, гордый и независимый правитель, решил основать новую Владимирско-Суздальскую епархию, выделив ее из ростовского подчинения. Он предложил митрополиту всей Руси Матфею, чтобы возглавил ее блаженный Симон, который был хиротонисан в 1215 году в сан епископа. 12 лет святитель Симон был молитвенником перед Господом за Владимирскую землю, освящая ее своим святым житием и проповедуя Слово Божие. Тоскуя по благодатной Киево-Печерской обители, которую почитал домом Пресвятой Богородицы, он освятил два собора в честь Пресветлого Рождества в 1212 году в Рождественском монастыре, в котором полвека спустя были положены честные мощи святого благоверного князя Александра Невского, и в 1225 году в Суздале, незадолго до своей кончины. Этот собор сохранился до ныне. Святительский амофор обязывал блаженного Симона принимать подчас и тяжкие для сердца решения. Князь Георгий был человеком тщеславным и властолюбивым, повинным в смерти многих православных христиан во время своих усобиц с братьями. Наконец, изгнанный добродетельным Константином, он вынужден был покинуть Владимир вместе с женой. Чувствуя, что духовная поддержка более нужна побежденному, святитель Симон последовал вместе с Георгием в городец Волжский. И, может быть, его заслуга в том, что через год, призванный Константином обратно, Георгий уже не чинясь, вернулся с искренней дружбой и любовью. Какими словами наставлял князя святитель Симон, нам знать не дано. Но, читая его послание к преподобному Поликарпу, архимандриту Печерскому, ясно видно, что среди многих забот святитель думал особенно о соборном объединении Руси. Древние страницы донесли простые и мудрые слова блаженного владыки. «Все маловажно, что творишь ты в келии, псалтирь ли читаешь, 12 ли псалмов поешь, все это не сравняется с одним соборным, Господи помилуй». Провидя, что гордыни и раздоры приведут Русь к невиданной беде, святитель взялся за составление Киево-Печерского патерика, назидательных рассказов о житии печерских святых, изложенных им в виде послания другу чернорижцу Поликарпу. Как составитель первого русского патерика и прославился в веках святитель Симон вместе со святыми, о которых он поведал миру, сам при жизни избегая всякого почитания. О себе он говорил так: «Кто не знает меня, грешного епископа Симона, церкви Владимирской и другой Суздальской, которую я создал сам? Скажу тебе, что всю эту славу и честь я признаю грязью и хотел бы лучше щепку торчать за воротами или ссору валяться в Печерском монастыре и быть попираемым людьми или быть одним из тех убогих, что просят милостыню перед вратами честной лавры». Перед самым Батыевым нашествием духовной поддержкой и пророчеством прозвучат сказания святителя Симона о мучениках Евстратии, Никоне, священномученике Кукше и других божьих угодниках, мучимых иноплеменниками,
претерпевших страшные страдания Христа ради и стойкостью своей обративших ко Христу самих мучителей. Святитель Симон представился в 1226 году и был положен в Печерских пещерах среди великих святых, которых он прославил в своих писаниях.

0: В завершении нашего церковного календаря прозвучит рассказ о Киево-Братской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, именуемая Киево-Братской, явилась в 1654 году и находилась в Киеве, в Братском училищном монастыре. В 1662 году при переправе через реку Днепр крымские татары, воевавшие в союзе с поляками против России, похитили из церкви вместе со священной утварью и святые иконы. Но эта чудотворная икона, пущенная по Днепру, достигла Киева-Подола, где с радостью была принята православными и перенесена в братский монастырь с подобающей честью, и с того времени хранилась там. Предание говорит, что один татарин хотел переплыть на этой иконе реку Днепр. Икона поплыла сама и остановилась среди Днепра, против братского монастыря. Татарин удивился такому плаванию и, сидя на иконе, в испуге кричал о помощи, страшась потопления. Немедленно из монастыря приплыли в лодке, взяли икону и спасли татарина, который после совершившегося чуда пожелал креститься и постригся в монахи. До революции в братском монастыре еженедельно, в субботу, перед этой иконой служили акафист при многочисленном стечении усердных богомольцев.

прозвучал духовный богородичный концерт композитора Александра Архангельского в исполнении женского хора Регинского отделения при Санкт-Петербургских духовных школах.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Два дня ему казались новы, уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчание тихого ручья. На третий — роща, холм и поле его не занимали боли. Потом уж наводили сон. Потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же, хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень или верная жена.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами в прошлый раз начали разговор о том, как строится образ главного героя, потому что мы расстаемся в нашей сегодняшней 54-й строфе с Евгением, и встретимся мы с ним лишь в начале второй главы, а последние строфы главы первой — это будет рассказ Пушкина о важных для него вещах, что, конечно, тоже очень интересно, однако роман называется «Евгений Онегин», и мы с вами занялись таким предварительным подведением итогов, да? И о чем я хотела бы сегодня еще сказать? О том, что вот этот сложный и очень богатый образ человека, который может быть увиден как светский шалопай, но может быть увиден и как, ну, как нам говорили в школе, передовой человек пушкинского времени, это принципиально, да, вот эта двойственность изображения. Потому что Пушкин дает нам достаточно камешков, чтобы сложить такую или другую мозаику. Но что важно для нас, это то, что помимо разных таких социальных аспектов, которые тоже были для Пушкина важны, здесь есть еще и метафизические, антропологические штуки. Вот смотрите, Пушкин, который в молодости был под большим обаянием Петра Яковлевича Чаадаева, он написал такую шутливую эпиграмму, где есть слова: «Он в Риме был бы Брут, в Афинах Переклес, а здесь он офицер гусарской». И смысл этих слов, он такой довольно тоже двойственный и творческий, потому что, с одной стороны, на невероятную высоту поднят русский гусарский офицер начала XIX века, а с другой стороны, здесь есть некоторая горечь, потому что тот человек, который мог бы быть при других социальных рамках большим общественным деятелем, становится в России начала XIX века гусарским офицером только. И получается, что еще одна идея, еще одна мысль должна родиться у читателя. Это трагизм устройства человеческой жизни, когда многие, не знаю, там, Шекспиры не написали ни одной страницы, или многие ликурги не приняли участие ни в одном юридическом заседании. И понятно, что вы меня можете заподозрить в том, что я говорю про вот этого самого лишнего человека, который нам тоже со школьной скамьи немножко поднадоел. Но я не об этом хочу сказать, а о том, что так устроена жизнь, что далеко не всегда наши внутренние возможности, наши таланты приносят вот те самые плоды, о которых говорит Евангелие. И не только мы в этом повинны, но иногда просто так складывается конфигурация социальных рамок. То есть Онегин — это персонаж, который гораздо больше внутри, чем его внешняя жизнь и представление о нем других людей. Да? Не зря его Пушкин сравнивает то с Чайльд-Гарольдом, то с Мельмотом-Скитальцем, то с Чацким, то с Фаустом даже, да? То с героями своих же ранних романтических поэм. Это все герои, которые ломают рамки повседневности, которые гораздо больше, чем то место, на которое их поставила жизнь, поставила судьба. И тогда вот этот самый кризис внутренний, который Онегин на наших с вами глазах пережил в первой главе, он имеет такие глубокие антропологические корни, потому что каждый из нас больше, чем те возможности, которые нам предоставляет жизнь. И именно от этого трагического несоответствия рождается главный вызов. Вот ты, человек, ты что будешь делать? Ты смиришься и примешь волю Божью о себе, и тогда ты сможешь войти вот в это царство, которое действительно внутри нас есть, да? И ты не будешь сокрушаться по поводу нереализованных возможностей и недостигнутых вершин, а ты будешь вот тем самым внутренним человеком, сокровенным человеком, да, в невероятной красоте свободного духа, где в каждой точке твоей жизни с тобой Бог. Или ты пойдешь по пути демоническому. И мы видим с вами, что вот эта самая хандра, этот самый сплин, который снедает Онегина, это байроническая болезнь, она, конечно, имеет демоническую природу. Потому что сатана — это тот, кто недоволен божьими решениями о самом себе, да? И Онегин тоже испытывает вот эту внутреннюю неудовлетворенность. То есть речь не о том, что Николаевская или какая-то там еще Александровская Россия – это вот такая страна, которая не является страной возможностей. Но я вам скажу, что никакая страна под небом не является страной возможностей. Страна возможностей – это только царство. И эти возможности совершенно не суетного характера. И вот эта самая скука, которая была болезнью многих друзей Пушкина и его самого – он же говорит, что скука – одна из принадлежностей мыслящего существа. Но так говорит молодой Пушкин. А зрелый Пушкин так уже никогда не скажет. Наоборот, для него жизнь – это бесконечное богатство красоты и смысла. И в этой жизни скучать не приходится. Но вот эта история про скучающих, разочарованных, снедаемых тоскою людей – это все-таки история про демонические выборы. И в этом смысле дело не в эпохе, которая там создает лишних людей, а дело в природе человека. Мы так устроены, что вот эти самые жесткие рамки и преграды, которые нам строит социальная реальность, они могут по-разному отрабатываться в нашем опыте. Вот оптимальный путь — это путь, по которому пошел Пушкин, сам Пушкин. Частная жизнь, семья, укоренение вот в этом самом мировом древе, да, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. И при этом невероятное расширение своей внутренней вселенной при полном равнодушии к тому, что происходит снаружи. Ну, вы мне скажете, Пушкин не был полностью равнодушен, он же и читал газеты, и разбирался в политике. Это правда, это правда. Но по мере его взросления все-таки зубки дочки Маши для него значили много больше, чем события во Франции или в Польше какой-нибудь. И если бы мы внимательно пригляделись к жизненному пути Пушкина, то мы бы увидели, что Онегин — это как раз один из тех моментов, когда Пушкин трудится над устройством своего внутреннего мира. Когда он пишет своего героя, а, конечно, Евгений Онегин дорогой и важный для автора герой, то в этот момент он решает какие-то проблемы своей внутренней жизни. И если юный Пушкин, он стоит совершенно еще плечом к плечу с Онегином в театре, на набережной, в беседе о том, как жизнь скучна, тосклива и бессмысленна, то потом их пути разойдутся. Или, как мы с вами увидим к концу романа, или перед Онегином откроется новый путь, который не артикулирован, но который мы можем при желании реконструировать из каких-то деталей романного повествования, и эта гипотеза будет не хуже любой другой. То есть Онегин продолжает идти рядом с Пушкиным, и те перспективы, которые Пушкин перед собой открывает в 30-м году, возможно и для Онегина, и невозможно, а очень даже похуже, для Онегина тоже актуальны. Ну вот, давайте мы на этом все-таки завершим разговор об Онегине, как он нам дан в первой главе романа. И больше мы не будем так подробно о нем говорить, потому что все-таки уже Пушкин очертил персонажа, и дальше с ним будут просто происходить какие-то события. Но стержень вот этот, он не будет разрушен. И, пожалуй, на этом мы остановимся, а в следующий раз уже будем говорить о самом Пушкине и о том, как он рассказывает о своей творческой, внутренней, душевной жизни в заключительных строфах первой главы.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Два дня ему казались новы, уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчание тихого ручья. На третьей роще холм и поле его не занимали боли. Потом уж наводили сон, потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же, хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень или верная жена.
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучала пьеса «Июнь» Баркаролла из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Инструментовка Александра Гаука.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие братья и сестры, в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию омилию святителя Григория Паламы на вознесение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В ней же говорится и о том, как исполняется законная ветхозаветная суббота.
5: Святитель Григорий Палама, омилия 21 на вознесение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В ней же говорится и о том, как исполняется законная ветхозаветная суббота. Иудеи праздновали законную Пасху, перехождение из Египта к земле Палестинской. Празднуем и мы Евангельскую Пасху, перехождение нашего естества во Христе от смерти к жизни, от тления в нетление. Какое слово могло бы выразить то внутреннее различие, уясняющее, насколько лучше праздников того ветхого законоположения предметы наших торжеств? Но так как человеческое слово – не может достойно выразить такое превосходство, то высочайшая единосущная премудрость Отче, предвечное и предсущное Божие Слово, человеколюбиво соединившееся и обитавшее с нами, ныне делами явило предмет праздника и отчетливо обозначило высоту этого превосходства. Ибо ныне мы празднуем приведение в нем нашего естества, не из подземных сфер на землю, но от земли на небо небес и затем к престолу того, кто владычествует над всем. Потому что сегодня Господь не только был посреди учеников Своих, но и отошел от них в то время, как они смотрели. Он вознесся на небо и вошел в самое святое святых, и воссел одесную Отца, выше всякого начала и власти, всякого имени и чести, как в нынешнем, так и в будущем веке известный и называемый. Как имели место многие воскрешения прежде воскресения Господа, так были многие вознесения до Его вознесения. Ибо Дух восхитил и Иеремию пророка, и ангел Аввакума, особенно же среди других, как пишется, был восхищен на колеснице огненной Илия, но не перешел границу земли, это было только неким перемещением, вознесением каждого из них, которое восхищало от земли и не выходило за границы земли. Также и он и воскресшие снова возвращались в землю и все умирали. Но как Христос воскрес от мертвых, и смерть им к тому не обладает, так и когда он вознесся и воссел в вышних, вся высота находится под стопами его, всем свидетельствуя, что он — Бог над всем». Это и была явленная гора Божия, как говорит Исаия. И на вершине всех разумных гор дом Божий, тело владычне, ибо не ангел, не человек, но сам Господь плотью пришел и спас нас, став ради нас подобным нам, и в то же время неизменно пребывая Богом. Как когда он сошел, он не имел своего обитания, но снизошел, так и восходя снова, он не в божество возвратился, но посадил на горнем престоле наше, воспринятое ими естество. Ибо воистину, там Богу подобало представить первородным из мертвых наше естество, как некое начало первородных от лица всего рода. Поэтому из всех бывших воскресений и вознесений ни одно мы не празднуем так, как воскресение и вознесение Господа, ибо тех других воскресений и вознесений мы не являемся и не будем участниками. От них мы получаем не большую пользу, как только ту, что приводит к вере в воскресение и вознесение Господа нашего, Спасителя, которых мы являемся все и будем участниками. Потому что они являются воскресением и вознесением человеческого естества, воспринятого в воплощении Господом нашим Иисусом Христом, и не только человеческого естества как такового, но и верующих во Христа и каждого, обнаруживающего через дела веру. Ибо то, что было сделано, ради нас сделал Господь, нерожденный, несотворенный по своему божеству. И ту земную жизнь, которую прожил, Он прожил ради нас, показывая нам путь, ведущий в самую жизнь, и то, что пострадал во плоти, пострадал ради нас, исцеляя наши страсти, и ради нас воскрес и вознесся, уготовляя нам воскресение в нескончаемом веке, ибо все участники этой жизни подражают, насколько это возможно, совершению на земле его домостроительства. Началом же этого подражания является святое крещение, являющееся образом погребения и воскресения Господа, серединой — добродетельная жизнь и управление жизнью по Евангелию, а завершение выражается в победе над страстями путем духовных подвигов, которая производит жизнь беспечальную, неразрушимую и небесную, как и апостол нам говорит: «Аще по плоти живете, имати умрете, аще ли духом деяния плотская умерщвляете, живи будете». Итак, те, кто живут сообразно Христу, подражают Его жительству во плоти. Каждый из них умрет в свое время, поскольку и он умер во плоти, и согласно ей, то есть воскресшей плоти Господней, они воскреснут сообразно Ему, прославленными и нетленными, однако не теперь, но когда придет время. Кроме того, они вознесутся, как говорит это Павел: «Восхищены будем, вещает он, на облацах встретения Господне, на воздусе, и тако всегда с Господем будем». Видите ли, как каждый из нас, если пожелает, является участником и воскресения, и вознесения Господа, и наследником Божиим, сонаследником же Христа. Потому мы радуемся, празднуя нашего естества воскресения и вознесения, и возведения, и начало воскресения и вознесения каждого из верующих, приводя сегодня имеющие быть прочитанными евангельские слова: «Воскрес Господь, ста посреди учеников своих». Почему же Он стал посреди их и сшествовал с ними? «Из ведах вон до Вифании, — говорит евангелист, — и воздвиг руце, благослови их». Для того, чтобы показать себя совершенно здравым и невредимым, чтобы представить свои стопы сильными и совершенно крепкими. И тут же раны, оставшиеся от гвоздей, руки совершенно такие, какие были полностью пригвождены ко кресту, само прободенное ребро, а может быть и следы от ударов, представляя в удостоверение спасительной страсти. Мне кажется, что словами «ста посреди учеников» евангелист являет, что он утвердил их в вере в него самым своим явлением и благословением. Ибо не только он стал посреди их всех, но и посреди сердца каждого из них. И утвердил в вере, так что о каждом сердце можно сказать оное псаломное слово: «Бог посреди его, и не подвижися». Ибо от того времени Господни апостолы стали твердыми и неколебимыми. «Стал же посреди них и сказал им: „Мир вам“, Это сладкое, искусное, обычное для него приветствие «мир» имеет двоякое значение. Есть мир, который мы имеем по отношению к Богу, являющийся главным образом плодом благочестия, и мир, который мы имеем по отношению друг к другу, который рождается вследствие евангельских наставлений. Оба этих мира преподал Господь в едином приветствии Своем. И как Он заповедовал им делать, когда впервые послал их, говоря: «В он же аще дом, внидите, глаголите, мир дому сему», так и сам Он делает, войдя в дом, в котором они были собраны, подобным же образом Он преподал мир. Но так как Он видел, что они были потрясены неожиданностью и невероятностью видения, вот Он Сам возвещает им волнение их сердец и показывает им, что Он тот самый, кому и до страстей и воскресения они говорили: «Ныне вемы, яко веси вся и не требуешь, да кто тебя вопрошает», удостоверяя их через испытания, осязания. Потому что, когда Он увидел, что они восприняли истину, Он утверждает их еще и еще через все испытания немедленно, после того, как преподал мир. Он предложил принять участие в их еде, ибо еще неверующим, говорится, и чудящимся, но нет сомнения от радости, речи им, имати ли что снедно сде. Они же дашь ему рыбы печены часть и от пчел сот, и взем пред ними еде. Его тело имело нетление после воскресения и не нуждалось в пище, но он сделал это, чтобы и этим было удостоверено его воскресение, и чтобы показать, что его нынешнее тело есть то же самое, которое вкушало с ними пищу прежде страстей. Потребило же пищу оно не по естеству смертных тел, но божественным действием, и как бы сказал кто, как огонь потребляет воск, но только с той разницей, что огонь, чтобы существовать, должен быть поддерживаем топливом, а бессмертные тела не нуждаются в пище для своего существования. Вкусил рыбы печеной часть и от пчел сот, которые являются также и символами его тайны, ибо наше естество, которое подобно образу жизни рыбы, плавающей в жидкости, страстной и полной услаждений жизни, Божие Слово присоединило самому себе по ипостаси, и божественным, и неприступным огнем своего божества, очистив от всякого страстного состава, сотворило его пламенно-видным и участником божества. Не только же состав, который он восприял ради нас, но и каждого из удостоенных общения с ним, он обожествляет тем, что делает его участником того огня, который Господь пришел воврещи на землю. Наше естество также подобное пчелиным сотам. Оно заключает в себе разумное делание, подобно тому, как в сотах заключается мед. Но еще большее подобие сему представляет всякий верующий во Христа. Ибо как мед собран в соты, так он имеет в душе и теле сокровищественную благодать Божественного Духа. Вкушает же от них Господь, потому что приятной бывает для него снедью спасение каждого из участников его естества. Вкушает же он не все, но от пчел сот, то есть некую часть, ибо не все уверовали. И не сам он вземлет эту часть, но то, что ему дается учениками, ибо и ученики приводят ему только уверовавших, отделив их от неверующих. И вот, вкушая от рыбы и от пчел сот пред своими учениками, Господь напомнил им слова, которые Он говорил им прежде, идя на страдание, представляя и ныне, что Он говорил истину, ибо как Он предсказал, так и исполнилось. И отверз их ум разуметь Писание, и познать, что как было написано, так и сбылось, и что так подобало по безграничному океану человеколюбия, чтобы Единородный Сын Божий ради людей стал человеком, был явлен и принял свидетельство свыше отеческим гласом и явлением Божественного Духа, привел к вере и удивлению своими необыкновенными делами и словами, терпел зависть и был предан людьми, ищущими не Божию славу, но человеческую, был распят и погребен, и восстал от мертвых в третий день, и чтобы было проповедано во имя Его покаяние и отпущение грехов, начав проповедь с Иерусалима. И чтобы они были проповедниками и свидетелями того, чего они были очевидцами и служителями кого. обещая подать им свыше обетование Отче, то есть Духа Святаго, Он повелевает им сидеть в Иерусалиме, пока не облекутся силою свыше. После же того, как Господь возвестил Своим ученикам спасительные догматы, Он вывел их из дома и повел до Вифании, и, благословив их, отступил от них и вознесся на небо, и как бы на колеснице, обладая облаком света, вошел во славе, и вошел в нерукотворное святое святых, и воссел одесную величество на небесах, сотворив наш состав, то есть нашу человеческую природу, участником как божества, так и престола. Так как апостолы не переставали взирать на небо, то ангелы, явившись, возвестили, что Он снова приидет с неба таким же образом, как они Его видели, возносящегося, ибо и Сам Господь это предрек, и Даниил впервые предсказал. «Видих, — говорит, — яко Сын Человеч, иды бяше на облацах небесных». Господь же сказал, «Узрят Сына Человеческого, грядуще на облацах небесных». Тогда ученики, поклонившись пренебесному Владыке, сюда снисшедшему, онебесившему землю и вознесшемуся с того места, куда Он снова приедет, и соединившему находящиеся долу с находящимся горе, и составившему единую церковь во славу своего человеколюбия, небесную и в то же время земную, радуясь, возвратились в Иерусалим и были всегда в церкви, имея ум на небе, радуясь и благословляя Бога, и приготавливая самих себя к приятию пришествия Божественного Духа. Это же, братья, как бы кратко суммированное, которое является состоянием всех призванных Христом, именно пребывать в молениях и молитвах и иметь душевное око, подобно ангелам, устремленным к пренебесному Владыке, радоваться и благословлять Его непорочным образом жизни и таким образом ожидать тайну Его пришествия, согласно псалмопевцу, говорящему Ему, «Пою и разумею в пути непорочное, когда приедешь ко мне». Это же, возвещая, великий Павел сказал, «Наше житие на небесех есть, и где же предтеча о нас в ниде Иисус?» Этому убеждает и корифей апостолов Петр. «Припоясавши чресло помышления вашего, — говорит, — трезвящийся совершенно уповайте на приносимую вам благодать откровением Иисус Христовым. Его же не видевши любите». Это же и Господь говорит, «Да будут чресла ваши припоясаны, и светильницы горящие, и вы подобные человекам, чающим Господа своего, когда возвратитесь». Таким образом, и субботу Он не разорил, но исполнил, явив воистину благословенную субботу, день более великий, чем день простого покоя от телесных дел, и поэтому она имеет сугубое благословение, ибо, отдыхая от земных и вместе с тем бесполезных дел, мы пребываем в Боге с непостыженной надеждой, ища небесных и неизреченных вещей. В Ветхом Завете суббота была единственным таковым днем седмицы, почему неразумным иудеям и казалось, что Господь нарушил законную субботу. Он же говорит, «Не придох разорите закон, но исполните». Как же Он не разорил эту субботу, но исполнил согласно этому закону? Дух Святый обещан дароваться тем, кто просит. Тем, кто просит Его днем и ночью, и Он заповедал всегда бодрствовать и бдеть, говоря, «Будете готовы, яко вонь же час не мните, Сын Человеческий приедет». Для желающих всецело Ему покориться Он сотворил все дни благословенными субботами, и таким образом Он не разорил, но исполнил этим и закон. Вы же, опутанные житейскими делами, если отстранитесь от алчности и ненависти друг к другу, и будете стараться истинствовать, то есть не только говорить истину, но и вести всю жизнь согласно истине и быть целомудренными, то и вы сделаете каждый свой день субботой, тем, что не будете делать зла. Когда же наступит день более спасительный, то есть праздничный день, более спасительный, чем другие дни, подобает быть свободными и от безупречных дел и слов, и выдержанно пребывать в храме Божием, и отдать слух и разумение тому, что читается, и по учению, и с сокрушением предаться молению и песнопениям Богу, ибо таким образом вы исполняете субботу, живя согласно Евангелию Божественной благодати, и простирая духовное око к сидящему превыше небесных кругов со Отцем и Духом Христу, который сотворил нас сынами Божиими, усыновленными не одним наименованием, но общением Божественного Духа, самой плотью и кровью Его, тесно соединившихся в отношении Бога и друг друга. Итак, сохраним через неразрушимую любовь это единение в отношении друг друга. Будем всегда взирать на родителя горе, ибо мы уже не от земли земные, как первый человек, но таковы, как второй человек, Господь с небес. Каков земной, таковы и земные, каков небесный, таковы и небесные. Как мы носили образ земного, так будем носить образ небесного. И сердце, имея горе к нему, будем созерцать это великое чудо, наше естество, совечнующее духовному пламени божества. И отбросив обычай кожаных рис, в которые мы облеклись вследствие преступления, станем в земле святой, святую землю, каждый сам в себе являя путем добродетели и твердого устремления к Богу, так, чтобы нам возыметь уверенность, когда Бог явится в огне, притекши к Нему, воссиять и вечно сопребывать сияющими во славу Его высочайшего света, трисолнечного и единоначальнейшего сияния, которому всякая слава, держава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь.
4: О милию святителя Григория Паламы на вознесение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа для вас читал Михаил Демидов.
6: Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, родился в 1296 году в Малой Азии. Он был сыном знатного сановника и воспитывался при дворе византийского императора. Но едва достигнув 20 лет, удалился на Афон и стал послушником. Несколько лет он трудился на различных послушаниях. На Святой Горе он стал последователем исихазма, учения о сосредоточенной духовной молитве. Такой опыт умного делания получил значительное развитие на Афоне. Он требовал безмолвия и уединения, по-гречески исихии. В 30 лет Григорий был рукоположен во священника в городе Солуни. В 30-х годах XIV века, когда Григорий Палама был игуменом на Афоне, преподаватель Константинопольского университета, монах Варлаам, на основании догмата о непостижимости существа Божия, объявил умное делание еретическим заблуждением. Он также пытался доказать тварность фаворского света. Афонские монахи обратились к игумену Григорию с просьбой увещевать Варлаама. Этот спор выразился в нескольких богословских трудах Григория Паламы, в которых православное богословие Святой Троицы – обогатилось учением о природе фаворского света и о молитве, как средстве богообщения, как о жизни человека в Боге. Причем это не отвлеченное понятие, а действительное преображение человеческого естества, благодаря которому для человека возможно подлинное боговидение, встреча с Богом. Это возможность для человека воспринимать Бога не только умом, но и естеством, была явлена в событии преображения. Апостолы созерцали божественный свет, то есть чувственным образом воспринимали присутствие Божие в его действиях, нетварных энергиях. Несмотря на признание церковным собором правоты Григория Паламы, святитель 3 года провел в темнице. В 1347 году он был возведен в сан архиепископа Солунского. Но и в Солуни его приняли не сразу. Святитель был вынужден жить в разных местах. В одну из его поездок в Константинополь византийская галера попала в руки турок. Святителя Григория в течение года продавали в различных городах как пленника. Лишь за 3 года до кончины он вернулся в Солунь, где мирно приставился к Богу 14 ноября 1359 года.

Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону +7 931 227 77.

0: 8 и плюс 7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3, в Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А, в Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.

0: Программа протоиерея Александра Рябкова. Крещение Болгарии. Передача первая.
1: Добрый день, дорогие братья и сестры. Сегодня в эфире для вас говорит о крещении Болгарии протоиерей Александр Рябков. Итак, крещение Болгарии, становление болгарской церковности и влияние ее на распространение христианской культуры на Балканах и Руси. К 1150-летию принятия христианства болгарским царством. Прежде чем говорить о принятии христианства болгарским царством, надо сказать несколько слов об истории появления этого государства на Балканах. Славяне пришли на Балканы в VI веке и заняли обширные земли от нижнего течения Дуная вплоть до Пелопоннеса. Основатель первого болгарского царства хан Аспарух перешел Дунай со своей ордой в конце VII века. Неславянское происхождение болгар Аспаруха не вызывает сомнений. Разумеется, этот вопрос занимал всех ученых, изучавших историю южных славян. Чешский историк Любар Нидерле утверждает, что болгары – племя гуннского происхождения. Его соотечественник, знаменитый исследователь болгарской истории Константин Ирочек, в своей фундаментальной истории болгар приводит мнение как о тюркском, так и о финском происхождении полчищ Аспаруха. Константин Ирочек упоминает о неудачных попытках русского славяноведа Александра Гильфердинга связать происхождение имен болгарских ханов с венгерским языком. Также в своей книге он ссылается на утверждение ученых, ориенталистов Казанского императорского университета, что имена эти могут быть объяснены с помощью чувашского языка. Британский историк русского происхождения Дмитрий Оболенский в своей книге «Византийское содружество наций» пишет, что отец Аспаруха, хан Кубрат, был правителем анагуров, народа западно-тюркского языкового ареала. Дмитрий Оболенский упоминает, что во времена, когда анагуры-болгары жили на восточном берегу Азовского моря, в долине Кубани, они были союзниками Византии в борьбе с аварами. Сам хан Кубрат, по слову египетского хрониста VII века, принял крещение в Константинополе, был другом императора Ираклия и до того, как стал правителем болгар, воспитывался при императорском дворе. В трудах известного археолога и историка Михаила Илларионовича Артамонова мы находим сведения, что Кубрат был племянником одного из крупнейших аристократов тюркютского каганата – Органа Мохеду. С этим в полной мере соглашаются и современные российские ученые. Вместе с крещением будущий правитель болгар хан Кубрат получил в столице Византийской империи и титул патриция. Христианство в Приазовье стало распространяться задолго до крещения Кубрата Византии. В VI веке среди кочевников Северного Причерноморья проповедовал епископ-миссионер Кардост. Благодаря этому крестился владевший Приазовскими и Причерноморскими степями гуннский князь Горда или Грода. Эта волна христианизации продолжалась и при правлении Органа Мохеду и его племянника Кубрата, но была остановлена нашествием хазар. Держава Кубрата, называемая Великая Болгария, после раздела между его наследниками была разгромлена хазарским каганатом. Сын Кубрата, хан Аспарух, вместе с частью своего народа, теснимый хазарами, перекочевал за Дунай. С этого момента и началась история соперничества болгар с Византией. Как уже было сказано, болгары пришли не на пустое место. Любар Нидерле в своей книге «Славянские древности» подробно описывает плотное расселение славян в бывших римских провинциях, таких как Дакия, Мезия и Фракия. Он также приводит исторические свидетельства, что окончательная победа Византии над славянами в исконных греческих областях была одержана византийскими императорами лишь к концу VIII века. С этого времени и началась последовательная ассимиляции греческих славян. Хотя Дмитрий Оболенский утверждает, что окончательно славянский язык в Элладе, Эпире и Пелопоннесе вымер только к VII веку. Но несколько славянских племен в горах Пелопоннеса поднимали восстание против византийского императора даже до второй половины XIII века. Славяне пришли на Балканы на 80 лет раньше болгар. Они, ассимилировав романизированных даков и фракийцев, постепенно сами стали подчиняться византийскому культурному и политическому влиянию. Дмитрий Оболенский считает, что союз кочевников болгар со славянами спас последних от потери этнической индивидуальности, что и произошло со славянами в Греции. Вместе с тем, археологические открытия показывают, что ассимиляция тюркских болгар многочисленным славянским населением была настолько успешна, что к X веку Болгария была уже славянским государством. Завершая это небольшое историческое вступление, подтверждение действительно обширного заселения Балкан славянами, остается напомнить о славянском населении в исторической области под названием Македония, которая в разные времена входила в Болгарское царство. Эта древняя земля была разделена после падения Османской империи между Грецией, Сербией, Болгарией и Албанией. Славяне, там проживающие, после размежевания новообразованных государств, были вынуждены определиться, кем они являются – болгарами, сербами или македонцами. Большинству македонских славян после Балканских войн пришлось переселиться в те части Македонии, которые отошли Сербии или Болгарии. На их место пришли греки, изгнанные из Малой Азии турками в 20-х годах XX века. А русский лингвист Афанасий Селищев в своем труде «Славянское население в Албании» приводит свидетельство о преобладании болгарского населения на землях современной Албании в древности и его значительном присутствии еще в XIX веке. История Болгарии от хана Аспаруха до крестителя болгар царя Бориса представляет череду столкновений и примирений болгар с империей. В 735 году на болгарский престол вступает новая династия, при которой роль славян еще более увеличивается. Постепенно появляются славянские имена среди вельмож, и, наконец, новая династия окончательно переходит на сторону славян. Возвышение славянства, начавшееся в середине VIII века на Балканах, отмечал и византийский император Константин Багрянородный. Он записал спустя 200 лет, что вся греческая земля стала славянской. Большая часть балканского славянства, остававшаяся в границах Восточно-Римской империи, подверглась христианизации. Все более и более разраставшееся болгарское государство вбирало в себя славян, просвещенных христианством. Кроме этого, распространяясь не только на юг, но и на север, царство болгар вступало в соперничество не только с христианской империей греков, но и с христианской империей франков. Оставаться языческим государством между двумя сильными христианскими державами было далее невозможно, да и попросту нецелесообразно. Ибо пусть и соперничающие между собой греки и франки всегда бы нашли общий язык для соглашения об общем противостоянии некрещенным варварам. К тому же языческому князю было крайне трудно добиться равноправия в союзах и соглашениях с христианскими государями. Какие бы гонения ни воздвигала аристократическая верхушка, состоящая из потомков болгар-степняков, на появившихся уже тогда болгарских христиан, но дни язычества в Болгарии были уже сочтены. Вскоре гонения в Болгарии будут возведуты уже не на христиан, а на язычников, крестителем болгар, царем Борисом. Принятие Болгарии христианства было обусловлено и внутренними причинами, вызревавшими в среде местной феодальной знати. В стране существовало две религии – староболгарская, сильно развитым астральным культом, как у большинства скотоводческих народов, и славянская, связанная с поклонением земледельческим божествам. Принятие христианства давало возможность устранить раздвоение общества и тем самым содействовало сплочению господствующего класса и укреплению болгарского государства. Болгарский царь Борис и его народ стоял перед выбором, откуда принять крещение. С одной стороны, первоначально он был в дружественных отношениях с князем Великой Моравии Ростиславом, при дворе которого уже действовала миссия святых Кирилла и Мефодия. С другой стороны, недружественные отношения с Византией бросали царя Бориса в объятия немецкого короля, бывшего противником Византии. В конечном счете, военный союз царя Бориса и Людовика Немецкого, который они заключили против Ростислава, князя Великой Моравии, склонял чашу весов в сторону западного христианства. Союз Людовика и Бориса был большой угрозой для Ростислава Моравского, владения которого лежали между королевством франков и болгарскими владениями. Кроме того, ведя войну с немцами, он не мог допустить, чтобы на территории Моравии свободно действовало немецкое духовенство, чтобы епископы Пассау и Зальцбурга осуществляли духовную власть над населением Великой Моравии. Чтобы решить обе эти задачи, Ростислав в 862 году отправил посольство в Константинополь. Итогом переговоров князя Ростислава и императора Михаила стало не только прибытие греческих просветителей, но и военная экспедиция Византии против Болгарии. Не будем отметать значение военного нажима империи на болгарского владетеля в деле принятия им христианства из Царьграда. Но все-таки нельзя исключать и те другие весомые причины, склонившие Бориса к восточному христианству. Походы болгар в Моравию познакомили южных славян с христианской миссией святых Кирилла и Мефодия, развернутой ими среди западных славян. При этом славяне юго-западной Болгарии были расположены к Византии благодаря христианству, принятому ими из Константинополя. Несмотря ни на какие гонения, они оставались верны своему мировоззренческому выбору и еще больше склонялись на сторону византийского императора. Царь Борис видел основную свою задачу не в завоевании далеких моравских земель. Более насущным было приобретение побережья Эгейского моря со славянским населением, там проживавшим. Это было возможно для него только после объединения всех славян Македонии под своей рукой. Таким образом, он сделал выбор в пользу принятия крещения от патриарха Константинополя. Кроме всего прочего, приняв крещение из Византии в 864 году, царь Борис вернулся к своему первоначальному союзу с Ростиславом, от которого он отказался под давлением германцев и хорватов. Недаром впоследствии ученики святых Кирилла и Мефодия, изгнанные из Моравии, нашли убежище именно в Болгарии. Борис принял в крещении имя Михаил в честь своего крестного, которым стал константинопольский император Михаил. После этого он жестоко подавил языческое сопротивление знати внутри Болгарии и крестил свой народ в 865 году. Принятие христианства Борисом от византийцев вызвало разочарование римского папы Николая, который рассчитывал, что болгары, благодаря королю Людовику, будут крещены немецкими епископами и признают власть главы Западной Европейской Церкви. Папа был не прочь побороться за Болгарию, в которой он надеялся утвердить свою власть. Он вступил в переписку с Борисом и даже присылал в Болгарию своих представителей. Но на деле вышло так, что царь Борис хладнокровно использовал отношения с Римом только для того, чтобы избавиться от духовной опеки Константинополя. Дальновидный государственный деятель, каким был болгарский правитель, повел тонкую дипломатическую игру. Он сумел добиться от патриарха Фотия автономии болгарской церкви, хотя и подчиненной Константинополю. Но священство в недавно крещенной Болгарии оставалось греческим, и богослужение совершалось также на греческом языке. И потому очень кстати было появление в болгарских пределах христианских просветителей святых Климента и Наума. Царь Борис чрезвычайным радушием принял этих изгнанных из Моравии учеников святых Кирилла и Мефодия, предоставив все условия для их миссионерской работы в своих землях. Это была следующая ступень в болгарской церковной истории, на которой болгарская церковь приобретала еще большую самостоятельность. По этой причине пребывание святых Климента, Наума и Ангеляра при дворе царя Бориса первоначально держалась в строжайшей тайне. Святой Климент был направлен в юго-западную Болгарию, где в городе Охрид основал свою знаменитую книжную школу. Святой Наум первоначально оставался в болгарской столице, городе Плиска. Потом, когда царь Борис, окончательно порывая с языческим прошлым, перенес свой престол в город Преслав, святой Наум основал свою богословскую школу в монастыре, недалеко от новой столицы.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Путь восхищения в праздник Вознесения Господня. В первой книге «Феофил» я рассказал обо всем, что делал Иисус и чему Он учил с самого начала до того дня, когда Он был вознесен, дав прежде повеление апостолам, которых Он избрал Духом Святым, которым и предстал после Своих страданий живым, доказывая это многократно, в течение 40 дней являясь им и говоря с ними о Царствии Божием. И, собравшись с ними за трапезой, Он повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждать того, что было обещано Отцом. Об этом вы уже слышали от Меня. Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым. Тогда собравшиеся стали спрашивать Его, говоря: «Господи, неужели пришло время, когда Ты вернешь Израилю царство?» Он же сказал им: «Не вам знать времена или сроки, которые Отец установил Своей властью, но когда на вас сойдет Дух Святой, тогда вы примите Его силу и будете Моими свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и в Самарии и даже до края земли». И, сказав это, Он был поднят, а они смотрели на Него, и облако подхватило Его, унося Его прочь от глаз их. И они продолжали взирать на небо, куда Он ушел. И смотри, два человека в белых одеждах предстали перед ними и сказали: «Мужи Галилеяне, что вы стоите и смотрите на небо? Этот Иисус, вознесенный от вас на небо, придет таким же образом, каким Он на ваших глазах ушел на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим, с горы, которая называется Масличной, и находится близ Иерусалима, на расстоянии субботнего пути. Книга Деяний святых апостолов, глава 1, стихи с 1 по 12. В праздник Вознесения Господня читается книга Деяний святых апостолов евангелиста Луки. Только этот евангелист сообщает нам о Вознесении, причем дважды. В своем Евангелии, глава 24, стихи с 50 по 53, и в книге Деяний, глава 1, стихи с 9 по 11. В последнем случае всего в 3 стихах, но они для евангелиста имели очень большое значение. Сегодня мы далеко не всегда понимаем, почему уход Иисуса Христа с земли, на которую Он 40 дней после Своего воскресения являлся Своим ученикам, почему этот уход празднуется как великое и радостное событие. Вспомним. В Евангелии говорится, что ученики Господа после Его отшествия на небо возвратились в Иерусалим с великой радостью. Евангелие от Луки, глава 24, стих 52. Чтобы понять их радость, нам необходимо выяснить, какой смысл для людей того времени имело взятие человека на небо. Разумеется, сегодня мы не можем себе мыслить небо так же, как в 1-м столетии христианской эры. Но как бы небо ни мыслилось, в религиозном сознании оно было и остается сферой божественного. В античном мире вознесение или восхищение человека на небо означало его обожение, преображение смертного в бессмертного. Но в случае вознесения Иисуса Христа становилось ясно, что Он возвращается к той божественной славе, которая принадлежала Ему изначально. Другими словами, вознесение было не обретением, но подтверждением его божественности. И не только это. Дело в том, что в Библии взятие человека на небо имело особый, а именно эсхатологический смысл. Предполагалось, что на восхищаемую личность возлагается особая задача перед концом века сего. Так пророк Илия был взят на небо и как бы ожидает своего возвращения. Господь говорит: «Вот, я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня». Книга пророка Малахии, глава 4, стих 5. В книге Откровения есть удивительное место, где тайнозритель Иоанн видит земное рождение Сына Божия. И в его видении Спаситель после своего рождения от жены, облеченной в солнце, как бы немедленно, минуя все события его земной жизни, восхищается на небо. «И родила она младенца мужеского пола, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Откровение Иоанна Богослова, глава 12, стих 5. Это говорит о том, что Вознесению придавалось значение равно великое Рождеству, ибо пребывание Иисуса на небе, в вечности, осознавалось как гарантия его эсхатологического возвращения в качестве судьи и Господа. Рассказы о Вознесении отражали радостный, пасхальный опыт первых христиан. Этот опыт состоял в переживании живого присутствия распятого, воскресшего и вознесшегося Иисуса. После вознесения Господа близость воскресшего переживалась так сильно, что христиане могли исповедать: «Он открылся Сыном Божиим в силе». Послание к Римлянам, глава 1, стих 4. «Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 9. «Его возвысил Бог десницу Своею в Начальника и Спасителя». Книга Деяния, глава 5, стих 31. Это спасительное деяние Бога воспевали, о нем размышляли снова и снова, его провозглашали. Вознесение Христово придавало христианам уверенность в том, что Иисус не покинул их, что Он в вечности, а, следовательно, всегда с ними. Из этой радостной веры евангелист Лука и формирует свои высказывания о Вознесении. Только 3 стиха текста. Но сколько искусной премудрости можно обнаружить в этих кратких строках? Во-первых, мы замечаем, что в маленьком отрывке 5 раз употреблены выражения, означающие «смотреть», «видеть». Они призваны удостоверить в очевидности события. Здесь Лука заверяет в том, о чем говорил уже в начале своего Евангелия. Он намерен сообщить только то, что передали нам бывшие с самого начала очевидцами слова. Евангелие от Луки, глава 1, стих 2. Рассказ в Деяниях заверяет: апостолы — очевидцы, и, следовательно, будут надежными свидетелями и верными основателями предания. Во-вторых, обратим внимание на облако, которое уносит Иисуса Христа. Разумеется, речь идет не о простом облаке. В наше время мы так далеко отошли от мировосприятия людей античного и библейского мира, что стали нечувствительны ко многим символам, которые так много говорили древним. Люди примитивного ума могут посмеиваться над детской фантазией рассказа о полете на облаке. Но и люди разумные далеко не всегда понимают суть религиозной символики. Облако — общечеловеческий древний символ и наглядный образ божественного присутствия, а также восхищение и обожение. Достаточно прочесть рассказ историка Тита Ливия о Ромуле, которого облако восхитило в небо, после чего римляне стали поклоняться ему как Богу. Так в языческом мире. А в Священном Писании в нем облако тоже один из важнейших символов. Вспомним преображение, где облако божественного присутствия осенило апостолов. Евангелие от Луки, глава 9, стихи 34-35. Вспомним первое послание к фессалоникийцам, где говорится о восхищении на облаках в сретении Господу. Глава 4, стих 17. Но самое главное — пророчество Даниила о Сыне Человеческом, грядущем на облаках небесных. Книга пророка Даниила, глава 7, стих 13, столь часто вспоминаемая в Новом Завете. При Вознесении облако уносит Иисуса Христа от взора Его учеников. Цель Его пути — небо, о котором трижды говорится в речи ангелов. Это троекратное повторение придает их речи торжественный характер. «Смотрите на небо», «Вознесенный на небо», «Ушел на небо», книга Деяний, глава 1, стих 11. Там, на небе, Он будет пребывать до Второго пришествия. В-третьих, замечательно появление ангелоподобных мужей. Да, это именно ангелы, которых выдают их белые одежды. Евангелист Лука искусно строит свой рассказ о двух ангелах в истории Вознесения как параллель к своему же пасхальному рассказу о женщинах, которые пришли с ароматами ко гробу Господа Иисуса. Там, возле пустого гроба, предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. Евангелие от Луки, глава 24, стих 4. Это тоже были ангелы. Их двое. И это соответствует библейскому праву верного свидетельства. Книга Второзакония, глава 17, стих 6, и глава 19, стих 15. Наконец, в-четвертых, пожалуй, самое важное в рассказе о Вознесении — сама речь ангелов. Как и на гробе, они задают вопрос, который призван исправить неверное понимание события и неверное поведение. «Что вы ищете живого между мертвыми?» — спросили ангелы женщин. «Что вы стоите и смотрите на небо?» — спросили они учеников. Как тогда женщинам, видящим пустой гроб, было сказано, что искать живого с мертвыми лишено смысла, так и теперь говорится, что бессмысленно искать взором того, кто сидит ныне одесную Бога. Бессмысленно ждать его ныне. Что надо делать ныне, было только что заповедано самим Иисусом. Ученики не должны стоять, смотреть на небо и бездеятельно ждать или размышлять о втором пришествии и его сроке, но должны стать свидетелями и очевидцами воскресшего, как только они примут Духа, которого они должны ныне ожидать в Иерусалиме, чтобы оттуда начать свой путь до края земли. При этом нельзя забывать, что Господь в конце времен вернется. Второе пришествие Господа Иисуса, Сына Человеческого, произойдет таким же образом, каким произошло и Его Вознесение, а именно на облаке. Евангелие от Луки, глава 21, стих 27. «Вознесенный к божественной жизни — Иисус вернется на облаках небесных, как Сын Человеческий, владычество которого — владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится». Книга пророка Даниила, глава 7, стих 14. В такой уверенности, будучи очевидцами и свидетелями, ученики должны идти указанным им путем.
4: Прозвучало апостольское чтение на праздник Вознесения Господня. Перевод и комментарии архимандрита Инуария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: По страницам научно-фантастической повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Передача третья. Во второй половине дня шел дождь. Все кругом потемнело. Мир словно затянуло серой пеленой. Монтек стоял в передней своего дома и прикреплял к куртке значок, на котором пылала оранжевая саламандра. Задумавшись, он долго глядел на вентиляционную решетку. Его жена, читавшая сценарий в телевизорной комнате, подняла голову и посмотрела на него. «Смотрите-ка, он думает!» «Да», — ответил он. «Мне надо поговорить с тобой», — он помедлил. «Вчера ты проглотила все таблетки снотворного?» «Все! Сколько их было в флаконе?»
1: «Ну да»,
0: — удивленно воскликнула она. «Не может быть!» Флакон лежал на полу, пустой. «Да не могла я этого сделать. Зачем бы мне?» — ответила она. «Может быть, ты приняла две таблетки, а потом забыла и приняла еще две. И опять забыла. И приняла еще, а после, уже одурманенная, стала глотать одну за другой, пока не проглотила все 30 или 40, все, что были во флаконе. Чепуха. Зачем бы я стала делать такие глупости?» «Не знаю», — ответил он. Ей, видимо, хотелось, чтобы он скорее ушел. Она этого даже не скрывала. «Не стала бы я это делать», — повторила она, — «ни за что на свете». «Хорошо, пусть будет по-твоему», — ответил он. «Как сказала леди», — добавила она, и снова углубилась в чтение сценария. «Что сегодня в дневной программе?» — спросил он устало. Она ответила, не поднимая головы: «Пьеса начинается через 10 минут с переходом на все 4 стены. Мне прислали роль сегодня утром. Я им предложила кое-что. Это, должно быть, будет иметь успех у зрителя. Пьесу пишут, опуская одну роль. Совершенно новая идея. Эту недостающую роль хозяйки дома исполняю я. Когда наступает момент произнести недостающую реплику, все смотрят на меня. И я произношу эту реплику. Например, мужчина говорит: «Что ты скажешь на это, Элен?» И смотрит на меня. А я сижу вот здесь, как бы в центре сцены, видишь? Я отвечаю. Она стала водить пальцем по строчкам рукописи. Я отвечаю: «Ах, а вот, по-моему, это просто великолепно!» Затем они продолжают без меня, пока мужчина не скажет: «Ты согласна с этим, Элен?» Тогда я отвечаю: «Ну, конечно, согласна. Правда, как интересно, Гай?» Он стоял в передней и молча смотрел на нее. «Ну, правда же, очень интересно», — снова сказала она. «А о чем говорится в пьесе?» «Я же тебе сказала, там 3 действующих лица — Боб, Рут и Элен». «А, это очень интересно. И будет еще интереснее, когда у нас будет 4-я телевизорная стена. Как ты думаешь, долго нам еще надо копить, чтобы вместо простой стены сделать телевизорную? Это стоит всего $2000. Треть моего годового заработка». «Всего $2000, упрямо повторила она. «Не мешало бы хоть изредка и обо мне подумать. Если бы мы поставили 4-ю стену, эта комната была бы уже не только наша. В ней жили бы разные необыкновенные, занятные люди. Можно на чем-нибудь другом сэкономить. Мы и так уже на многом экономим. С тех пор, как уплатили за 3-ю стену. Если помнишь, ее поставили всего 2 месяца назад.
1: «Только 2 месяца?»
0: Она остановила на нем задумчивый взгляд.
1: «Ну, до свидания, милый».
0: «До свидания», — ответил он, направляясь к выходу. Но вдруг остановился и обернулся. А какой конец в этой пьесе? Счастливый? Я еще не дочитала до конца. Он подошел, взглянул на последнюю страницу, кивнул головой, сложил сценарий, вернул его жене и вышел на мокрую от дождя улицу. Дождь уже почти перестал. Девушка шла посредине тротуара, подняв голову, и редкие капли дождя падали на ее лицо. Увидев Монтега, она улыбнулась. «Здравствуйте». Монтег ответил на приветствие, затем спросил: «Что это вы делаете? Еще что-то придумали?» «Ну да, я же сумасшедшая. Как приятно, когда дождь падает тебе на лицо. Я люблю гулять под дождем». «Мне бы не понравилось», — ответил он. «А может, и понравилось бы, если бы попробовали». «Я никогда не пробовал». Она облизнула губы. «Дождик даже на вкус приятен». «Всегда вам хочется что-то пробовать», — сказал он. «Хоть раз, да попробовать». «А бывает, что и не раз», — ответила она и взглянула на то, что прятала в руке. «Что там у вас?» — спросил он. «Одуванчик. Последний, наверное. Вот уж не думала, что найду одуванчик так поздно осенью. Теперь нужно его взять и потереть под подбородком. Слышали когда-нибудь об этом? Смотрите». Смеясь, она провела цветком у себя под подбородком. «Зачем?» «Если останется след, значит, я влюблена». «Ну как?» Что было делать? Он взглянул на ее подбородок. «Ну?» — спросила она. «Желтый стал. Чудесно. А теперь проверим на вас. Но у меня ничего не выйдет. Посмотрим». И, не дав ему опомниться, она сунула одуванчик ему под подбородок. Он невольно отшатнулся, а она рассмеялась. «Стойте смирно». Оглядев его подбородок, она нахмурилась. «Ну как?» — спросил он. «Какая жалость!» — воскликнула она. «Вы ни в кого не влюблены?» «Нет, влюблен. Но этого не видно. Я влюблен. Я очень влюблен». Он попытался вызвать в памяти чей-нибудь образ, но безуспешно. «Я влюблен», — упрямо повторил он. «Не смотрите так, пожалуйста, не надо. Это ваш одуванчик виноват», — сказал он. «Вся пыльца сошла вам на подбородок, а мне ничего не осталось». «Ну вот, я вас расстроила. Я вижу, что расстроила. Простите, я право не хотела». Она легонько тронула его за локоть. «Нет-нет», — поспешно ответил он, — «я ничего. Мне нужно идти. Скажите, что вы меня прощаете. Я не хочу, чтобы вы на меня сердились».
2: «Я не сержусь, так, чуточку огорчился.
0: Я иду к своему психиатру, меня заставляют ходить к нему. Ну, я и придумываю для него всякую всячину. Не знаю, что он обо мне думает, но он говорит, что я настоящая луковица. Приходится облупливать слой за слоем. Я тоже склонен думать, что вам нужен психиатр», — сказал Монтег. «Неправда. Вы этого не думаете». Он глубоко вздохнул, потом сказал: «Верно. Я этого не думаю. Психиатр хочет знать, почему я люблю бродить по лесу, смотреть на птиц, ловить бабочек. Я когда-нибудь покажу вам свою коллекцию». «Хорошо. Покажите». Они то и дело спрашивают: «Чем это я все время занята?» Я им говорю, что иногда просто сижу и думаю, но не говорю о чем, пусть поломают голову. А иногда я им говорю, что люблю, откинув назад голову, вот так, ловит на язык капли дождя. Они на вкус как вино. Вы когда-нибудь пробовали?
1: Нет, я...
0: Вы меня простили, да?
2: Да.
0: Он на минуту задумался.
2: Да, простил. Сам не знаю, почему.
0: Вы какая-то особенная. На вас обижаешься, и вместе с тем вас легко простить. Вы говорите, вам 17 лет?
2: Да?
0: Будет через месяц.
2: Странно.
0: Очень странно. Моей жене 30. Но иногда мне кажется, что вы гораздо старше ее. Не понимаю, отчего у меня такое чувство. Вы тоже какой-то особенный, мистер Монтек. Временами я даже забываю, что вы пожарник. Можно опять рассердить вас?
2: Ладно, давайте.
0: Как это началось? Как вы попали туда? Как выбрали эту работу? И почему именно эту? Вы не похожи на других пожарных. Я видала некоторых, я знаю. Когда я говорю, вы смотрите на меня. Когда я вчера заговорила о Луне, вы взглянули на небо. Те другие никогда бы этого не сделали. Те просто ушли бы и не стали меня слушать. А то и пригрозили бы мне. У людей теперь нет времени друг для друга. А вы так хорошо отнеслись ко мне. Это редкость. Поэтому мне странно, что вы пожарник. Как-то не подходит к вам. Ему показалось, что он раздвоился, раскололся пополам, и одна его половина была горячей, как огонь, а другая — холодной, как лед. Одна была нежной, другая — жесткой, одна — трепетной, другая — твердой, как камень. И каждая половина его раздвоившегося «я» старалась уничтожить другую. «Вам пора. Не опоздайте к своему психиатру», — сказал он. Она убежала, оставив его на тротуаре под дождем. Он долго стоял неподвижно. Потом, сделав несколько медленных шагов, вдруг запрокинул голову и, подставив лицо дождю, на мгновение открыл рот.

Механический пес спал и в то же время бодрствовал. Жил и в то же время был мертв в своей мягко гудящей, мягко вибрирующей, слабо освещенной конуре в конце темного коридора пожарной станции. Бледный свет ночного неба проникал через большое квадратное окно, и блики играли то тут, то там на медных, бронзовых и стальных частях механического зверя. Свет отражался в кусочках рубинового стекла, слабо переливался и мерцал на тончайших, как капилляры, чувствительных нейлоновых волосках в ноздрях этого странного чудовища, чуть заметно вздрагивающего на своих 8 паучьих, подбитых резиной лапах. Монтек заглянул в конуру. «Здравствуй», — прошептал он, как всегда, зачарованно глядя на мертвого и в то же время живого зверя. По ночам, когда становилось скучно, а это бывало каждую ночь, пожарники спускались вниз по медным шестам и, настроив тикающий механизм обонятельной системы пса на определенный запах, пускали в подвал крыс, цыплят, а иногда кошек, которых все равно предстояло утопить, держали пари, которую из жертв пес схватит первой. Через несколько секунд игра заканчивалась. Цыпленок, кошка или крыса, не успев пробежать и нескольких метров, оказывались в мягких лапах пса, 4-дюймовая стальная игла, высунувшись словно жало из его морды, впрыскивала жертве изрядную дозу морфия или прокаина. Затем убитого зверька бросали в печь для сжигания мусора, и игра начиналась снова. Монтек обычно оставался наверху и не принимал участия в этих забавах. Как-то раз, 2 года назад, он побился об заклад с одним из опытных игроков и проиграл недельный заработок. Расплатой был бешеный гнев Милдред. Он до сих пор помнит ее лицо, все в красных пятнах, со вздувшимися на лбу жилами. Монтек коснулся морды пса. Пес заворчал. Монтек отпрянул. Пес приподнялся в конуре и взглянул на Монтега внезапно ожившими, полными зелено-синих неоновых искр глазами. Снова он заворчал. Странный, режущий ухо звук. Смесь электрического жужжания, шипения масла на сковородке и металлического скрежета. Словно пришел в движение какой-то ветхий, давно заброшенный механизм, скрипучий от ржавчины и стариковской подозрительности. «Но-но, старик!» — прошептал Монтек. Сердце у него бешено заколотилось. Он увидел, как из морды собаки высунулась на дюйм игла. Исчезла. Снова высунулась. Снова исчезла. Где-то в чреве пса нарастало рычание. Сверкающий взгляд был устремлен на Монтега. Монтек попятился. Пес сделал шаг из конуры. Монтек схватился рукой за шест, ответив на прикосновение, шест взвился вверх и бесшумно пронес Монтега через люк в потолке. Он ступил на полутемную площадку верхнего этажа. Он весь дрожал. Лицо его покрылось землистой бледностью. Внизу пес затих и снова опустился на свои 8 неправдоподобных паучьих лап, продолжая мягко гудеть. Его многогранные глаза-кристаллы снова погасли. Монтек не сразу отошел от люка. Он хотел сперва немного успокоиться. За его спиной в дальнем углу у стола, освещенного лампой под зеленым абажуром, 4 мужчин играли в карты. Они бегло взглянули на Монтега, но никто из них не произнес ни слова. Только человек в шлеме брандмейстера, украшенном изображением феникса, державший карты в сухощавой руке, заинтересовался, наконец, и спросил из своего угла, что случилось, Монтек. «Он меня не любит», — сказал Монтек. «Кто? Пес?» Брандмейстер разглядывал карты в руке.
Бросьте. Он не может любить или не любить. Он просто функционирует. Монтек судорожно глотнул воздух. Его обонятельную систему можно настроить на любую комбинацию. Столько-то аминокислот, столько-то фосфора, столько-то жиров и щелочей, так? Ну, это всем известно. Химический состав крови каждого из нас и процентное соотношение зарегистрированы в общей картотеке там внизу. Кто-то настроил его память ровно настолько, чтобы он рычал, когда я прикасаюсь к нему. Он вдруг вспомнил о вентиляционной решетке в передней своего дома и о том, что было спрятано за ней. А что, если кто-нибудь узнал об этом и рассказал псу? Брандмейстер подошел к Монтегу и вопросительно взглянул на него. «Я пытаюсь представить себе, — сказал Монтег, — о чем думает пес по ночам в своей конуре. Он ничего не думает, кроме того, что мы в него вложили. Наш пес — это прекрасный образчик того, что может создать человеческий гений, усовершенствованное ружье, которое само находит цель и бьет без промаха. Вот именно. И мне, понимаете ли, не хочется стать его очередной жертвой, — сказал Монтек. Да почему вас это так беспокоит? У вас совесть нечиста, Монтек? Монтек быстро вскинул глаза на брандмейстера Битти. Тот стоял, не сводя с него пристального взгляда. Вдруг губы брандмейстера дрогнули, раздвинулись в широкой улыбке, и он залился тихим, почти беззвучным смехом.

Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: прозвучала вторая часть симфонии номер 3 ми-бемоль-мажор Роберта Шумана в исполнении оркестра Берлинской филармонии под управлением Герберта фон Караяна.
1: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели!

поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. В год 350-летия Петра Великого все учреждения культуры подготовили новые экспозиции, обновили существующие, создали новые маршруты, издали новые книги и так далее. И, конечно, главный музей страны также обращает наше внимание на то, что он теснейшим образом связан с личностью первого российского императора. 2021 и 2022 годы в целом насыщены петровскими датами. В 2021 году мы вспоминали 300-летие окончания Северной войны и заключения нештатского мира. 300 лет назад Россия была провозглашена империей, 310 лет назад был заключен Прутский мир. Нашего города не было бы, если бы не воля и стремление Петра Алексеевича. Споры о нем до сих пор не утихают среди историков, однако, стоя на брегах Невы, нам было бы сложно не отдать ему дань уважения и благодарности. Все-таки значение нашего города для истории России трудно переоценить. И одна из главных экспозиций об эпохе Петра Великого открылась в начале 2022 года в Государственном Эрмитаже. Как она называется? Что мы узнаем из нее о Петре Первом, рассказывает куратор, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Наталья Юрьевна Бахарева. Наталья Юрьевна, ну вот, наверное, банальный вопрос, но о чем экспозиция? Начнем с этого, потому что она, как я понимаю, совсем новая по сравнению с тем, что было раньше. То есть это такая капитальная реэкспозиция.
1: Экспозиция посвящена Петру, безусловно, и его времени. И она, ну нельзя сказать, что она совсем кардинально отличается от прежней экспозиции, потому что прежняя экспозиция была интересная, хорошая. Но, во-первых, у нас сейчас есть другие возможности другого оборудования. А это позволяет немножко иначе сделать вот планировку экспозиции. Это, во-первых. Во-вторых, естественно, за это время были изучены, исследованы, отреставрированы новые предметы, которые хотелось показать. И опыт работы прошлой экспозиции показал необходимость, может быть, каких-то перемен, да, даже тематически поменять местами некоторые залы, как у нас вот сейчас произошло. Но суть осталась та же. Мы показываем костяк, как бы вот основа нашей экспозиции составляют предметы из мемориальных собраний, кабинет Петра Великого, который потом трансформировался в галерею Петра Великого. Но, кстати говоря, вот то, что у нас раньше экспозиция называлась, и на самом деле, когда мы ее сейчас готовили, она тоже должна была так же называться, «Культура России первой половины XVIII века». А в итоге было принято решение, это было решение Михаила Борисовича Петровского в первую очередь, назвать нашу новую экспозицию «Галерея Петра Великого». И вот в определенной степени, особенно мне, вот как хранителю живописи, как куратору этой экспозиции, это дает даже в какой-то степени больше простор для показа, потому что дело в том, что когда собиралась галерея Петра Великого при Николае Первом, туда включали не только мемориальные вещи Петра, не только вещи, созданные в Петровскую эпоху, но там же были и предметы, созданные в другие царствования, связанные с Петром Первым, и даже копии картин, например, написанные по заказу Николая Первого для этой галереи. И вот эти картины, они хранятся у нас. И когда у нас экспозиция называется «Культура России первой половины XVIII века», это все-таки дает определенные временные рамки. А когда мы называем это галереей Петра Великого, мы можем, следуя традициям, заложенным еще при Екатерине II и далее при Николае I, показывать предметы, которые создавались и позже, но также рассказывающие о Петре Первом.
0: Встряну поумничаю, вот стоит знаменитый глобус, да, который по временным рамкам никак к культуре первой половины XVIII века не подходит. А тем не менее, вот как нам рассказывали, когда этот глобус после реставрации первый раз показывали, Петр вполне мог, ну так, по нему учиться. Или, по крайней мере, это было в традиции, да, обучения там царевичей, вот mm-hmm. знаменитый.
1: Ну да, он это 16, астрономические там, часы. Да. Дело в том, что нет, он-то как раз здесь вполне уместен, потому что, во-первых, мы рассказываем... Ну, это, кстати, вот к вопросу о новом, да, то есть отреставрированный экспонат, который может быть теперь представлен, и он происходит из царских собраний, находившихся в Москве, которые явно видел Петр с детских лет, который его не мог не заинтересовать, поскольку его интересовало все, что связано с точными науками. Так что этот как раз вот более ранние предметы, они вполне уместны, потому что это тот прибор, который и был в поле зрения Петра в период его обучения. И здесь как раз у нас вот из того, что еще новое, может быть, как, ну вот напротив витрины портрет Франца Тиммермана. Тоже, кстати, портрет раньше никогда не выставлялся. И Франц Тиммерман – это как раз вот тот человек, который обучал Петра, первым обучал Петра работе с различными приборами. И есть рассказ про то, что вот Петру из-за границы привезли астролябию, чертежные инструменты, и он не знал, как пользоваться. И вот тогда ему пригласили на Тиммермана. Не исключаю, что и вот этими часами астрономическими тоже они вместе как бы их осваивали. Угу. Так что это вполне в традиции. То есть здесь у нас есть вещи, конечно, и более ранние, их не так много. И есть вещи более поздние, и будут вещи более поздние, потому что, когда мы говорим, например, о сподвижниках Петра, у нас портретов живописных, относящихся к эпохе Петра, его сподвижников, его окружения очень мало. Но зато у нас есть огромная коллекция, например, портретов, написанных для Петровской галереи при Николае I. И вот теперь мы их можем здесь показывать. Ну, мы их раньше показывали, но теперь мы как бы вот уже следуя... Мы не повторяем. Вот это тоже очень важно понимать, что мы не повторяем ни в коем случае, не реконструируем ни экспозицию кабинета Петра Великого, ни экспозицию галереи Петра Великого. Потому что галерея Петра Великого находилась в одной из галерей Малого Эрмитажа. И, собственно говоря, уже даже в 19-м, начале 20 века, когда туда входили только по особому приглашению, и то были случаи, и кражи, и, наверное, были не очень удачно расположены экспонаты. Есть акварель, который изображает эту галерею. Все-таки у нас есть определенные требования, которые нам не позволят вот, воссоздать полностью эту галерею. Это была частная коллекция, и там они могли ставить предметы, как они хотят. Сейчас есть соображения безопасности, соображения климата, которые нам этого не позволяют. Вот. То есть мы скорее просто продолжаем традицию почитания вот Петра, представления его коллекции. И я считаю, что это важно для нас, очень важная экспозиция, потому что я вот не раз уже повторяла, что Эрмитаж вполне заслуженно гордится тем, что у нас хранятся коллекции Екатерины II, но мы иногда... Ну, как бы более известны коллекциями Екатерины II, и очень часто забываем про то, что храним, собственно говоря, первую в России коллекцию. Коллекцию Петра I. Даже если не брать его мемориальные вещи, это само собой, да? Но и коллекцию первую Петра, потом была коллекция Брюса, которая влилась, опять же, потом после смерти Брюса в это собрание галереи Петра Великого. Поэтому вот эти первые российские коллекции, они хранятся как раз у нас. Вот. Ну вот, кстати, из поздних портретов, вот опять же, портрет, который относится явно к более поздней эпохе, это вот то, что у нас в первом зале висит, портрет Феофана Прокоповича, который мы специально реставрировали к этой экспозиции. И это портрет явно написанный не в Петровское время, но на экспозиции на нашей... Это очень важный персонаж. Для Петровского царствования Феофан Прокопович – это очень важный исторический деятель. И вот очень хорошо, что у нас и благодаря реставраторам, и благодаря вот такой концепции, которая позволяет нам представлять вещи даже чуть позднее, мы можем показать сейчас, впервые показать его портрет. Потому что он был в довольно таком сложном состоянии сохранности, и вот потребовалась серьезная реставрация, чтобы его теперь представить.
0: Ну, как я понимаю, в принципе, сама экспозиция начинается с ротонды.
1: Да.
0: Может быть, мы можем тоже тогда, чтобы слушатели поняли, откуда им начинать.

0: Ну, ротонда, она на самом деле в какой-то степени всегда была задействована для экспозиции, связанной с Петром Первым. Ну, может быть, вот последние годы это было не так. Были времена, когда здесь еще выставляли восковую персону.
1: Да, я вот очень хорошо как раз помню, вот 80-е, 70-е годы здесь все было в Петре.
0: Да, когда еще в арабском зале стояли бронзовые бюсты работы Растрелли, а здесь находилась восковая персона и вот этот вот бюст восковой. Да. И на самом деле, даже когда отсюда вот, разошлись эти экспонаты по другим залам, все равно этот зал в какой-то степени являлся частью экспозиции, потому что в центре этого зала много лет находится модель триумфального столпа, который многие посетители Эрмитажа, наверное, воспринимают уже как часть архитектуры зала. Угу. Ну, как вот как малахитовую ротонду в аванзале мы иногда уже воспринимаем просто как часть убранства зала. То же самое и здесь. Мы так привыкли к этому столпу, что уже часто его даже проходим. Но на самом деле это экспонат, который посвящен как раз Северной войне. Это экспонат, который создан был, вот этот предмет, с участием Петра. И мы в ротонде, поэтому как бы вот у нас экспозиция строилась вокруг вот этого триумфального столпа, и мы посвятили экспозицию этого зала Северной войне. Северной войне, потому что это ключевое событие в России петровского времени, и это событие, которое во многом предопределило и развитие, и проведение реформ Петра. Может быть, они бы проводились не столь быстро, не столь масштабно, если бы не потребности военного времени. Ведь и промышленность, и медицина, и фортификация, и вот появление флота, и реорганизация армии, это все было связано не только с желанием Петра как можно быстрее вот перестроить Россию, да, но и с потребностями войны. И для нас особенно тема Северной войны еще важна тем, что все-таки Петербург – это город, основанный на отвоеванных у Швеции территориях. И если бы не победы в Северной войне, мы бы с вами сейчас не говорили на берегах Невы. Вот, и не было бы, наверное, понятно, что не было бы и флота такого мощного, потому что, ну, наверное, не то чтобы мы очень медленно и постепенно развивались, я думаю, что очень медленно и постепенно это не в характере Петра. Но все-таки здесь это было вот особенно так интенсивное развитие. И здесь мы показываем, помимо триумфального столпа, во-первых, вот эту вот большую картину, которая у нас раньше была в одном из экспозиционных залов, ну вот сейчас мы ее показываем здесь. Я слышала, такие есть комментарии, что мы этой картиной перекрыли как бы вход в Малую Церковь. Вот сразу хочу сказать, что никакого входа в Малую Церковь мы не прикрывали, потому что действительно на этой стене есть дверь, но эта дверь ложная. И там входа в церковь вообще не было, она была вот сбоку и позже была заложена. Это ложная дверь, которая сделана для симметрии этого зала, вот, поэтому никакой вход мы этой картиной не перекрывали. Но эта картина, она, во-первых, важна, потому что это, она показывает вот ключевое событие Северной войны, Полтавскую баталию, нашу победу над шведской армией. И потом эта работа Луи Каравака, заказанная Петром Первым, это первое батальное полотно, созданное в России. Ну вот из тех, которые мы сегодня знаем. Поскольку в России не было традиции светской живописи, поскольку в России не было традиций вот таких жанров, как батальная живопись, то, естественно, первыми в России работали иностранные мастера, и благодаря вот европейцам, которые, для которых была открыта Россия, которые приезжали сюда, мы и осваивали европейские традиции, европейский опыт, в том числе и в живописи. Но у всех мастеров, которые приезжали в Россию в петровское время, было обязательное условие по контракту, они должны были брать русских учеников. То есть не только работаешь сам, выполняешь царские заказы, но обязательно обучаешь русских учеников, потому что учиться в тот момент им было негде и не на чем. Еще не было этой традиции. Поэтому это вот такая очень интересная для нас работа. Ну и, конечно, здесь, говоря о Полтаве, мы целую витрину посвятили трофеям шведским, Причем, конечно, мы показываем далеко не все трофеи, которые у нас хранятся. Мы не показываем шведские трофейные знамена. Это связано с условиями экспонирования. Они довольно...
1: Ветхие, наверное.
0: Ну, не то, что ветхие, но все-таки, скажем так, довольно старые. Да?
1: Ну, да,
0: и ткани, вот эти вот знамена, которые надо вывешивать. Ну, просто мы их можем показывать на временных выставках, но не можем показывать в постоянной экспозиции. Но все-таки один такой необыкновенный совершенно предмет, который раньше в постоянной экспозиции не представлялся, мы здесь вот показываем. Это трофейное седло, которое принадлежало Карлу XII. Карл XII в Полтавском сражении не скакал на коне, потому что он накануне был ранен в ногу, и для него были сделаны специальные носилки, которые раньше тоже хранились, кстати говоря, в Петровском собрании, но не дошли до наших дней. Его на специальных носилках принесли на поле боя, и в этих же носилках он и убегал от русской армии с поля боя, пока его потом не пересадили на коня, уж не знаю, как он там в стременах с больной ногой. Но когда после Полтавского сражения был захвачен лагерь шведов, там стоял конь под седлом Карла XII, и Петр подарил фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметьеву вот этого коня вместе с упряжью, с седлом. И вот это седло, оно хранилось в собрании Шереметьевых, но в 1941 году в составе историко-бытового отдела Русского музея коллекция Шереметьевых попала в собрание Эрмитажа. Вот тогда же у нас оказалось это седло Карла XII. Так что вот здесь мы видим седло Карла XII, взятое как шведский трофей во время Полтавского сражения.
1: Наверное, во время Полтавского, даже если оно не сидел, накануне сидел точно, наверное.
0: В любом случае, это его, да, поэтому. Ну и традиционно у нас в этом зале выставляется в нише портрет Петра I работы Растрелли. Самое лучшее изображение скульптурное Петра I. Дело в том, что вот портреты скульптурные Петра, сделанные Растрелли, они передают в них еще помимо, конечно, того, что это мастер, который работал при французском дворе, это такие вот роскошные барочные портреты. Еще очень важно то, что все портреты, созданные Растрелли, они документально точно передают внешность Петра, потому что Растрелли использовал при их создании слепок с лица Петра, сделанный при жизни. Вот это тоже есть посмертная маска, но это традиция 17-18 века, когда при создании портретов использовали гипсовую маску, гипсовый слепок. И вот здесь мы видим, наверное, самый такой необычный портрет Петра. Восковой раскрашенный бюст, тоже сделанный на основе вот этой вот маски, поэтому он точно показывает нам Петра. И здесь использованы настоящие волосы Петра I. Петр I не любил парики, волосы у него были довольно длинные, вьющиеся, как мы это можем здесь видеть, собственно говоря, видно это на портретах, но когда он остригал волосы, то вот его волосы сохранялись. И вот Растрелли использовал волосы Петра настоящие для создания вот этого бюста, поэтому здесь мы видим прямо вот действительно почти как живого Петра. Ну, как, собственно говоря, и восковая персона, которая тоже сделана по маске, тоже волосы Петра, так что все по-настоящему.
1: Да. Сегодня мы сделаем паузу в нашей беседе с куратором экспозиции «Галерея Петра Великого» Натальей Юрьевной Бахаревой, чтобы не прерывать интереснейший рассказ о живописи, которая представлена в первом зале. Этот рассказ нас ждет в следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

В исполнении камерного оркестра «Ля Гран Экюри» и «Ля Шам Дюруа» прозвучала вторая часть сюиты «Музыка на воде» Георга Фридриха Генделя. Дирижер Жан-Клод Мольгуар. Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит или слушает нас в интернете. С вами читательский клуб, и мы его ведущие. Марина Михайлова.
1: Добрый вечер.
0: Наталья Гаврилова. И Григорий Гаврилов. Сегодня мы обсуждаем повесть Николая Семеновича Лескова «Запечатленный ангел». Ну, и я думаю, что я могу начать, потому что предложил эту повесть я. Мы уже говорили о двух произведениях Лескова в этом году, ну, 25-26, в этом учебном году, скажем так. Мы обсудили «На краю света» и «Скомороха Памфалона». И сегодня вот мы в третий раз говорим о Лескове. И я думаю, что нам всем понравилось. Надеюсь на это, что вам понравилось это произведение. Но я хочу начать с критики другого русского классика, Фёдора Михайловича Достоевского, которому это произведение понравилось по языку, но показалось надуманной концовкой, где герои присоединяются к церкви и отходят от своей старой веры. Вот Фёдору Михайловичу показалось, что это придумано Лесковым, что в это поверить сложно, что это не мотивировано. Но я думаю, что тут могла быть маленькая зависть к вот этому языку и к этой интонации, и к этому чуду, потому что у них были некоторые перепалки, они использовали, точнее, они на одной ниве трудились и писали и о святых, и о праведниках, и о церкви, ну, точнее, о тех, кто может считаться святым, Фёдор Михайлович. И я думаю, что иногда они, как два мужчины, ухаживающих за одной женщиной, ревновали друг друга к этой теме. Поэтому я так немножко хочу защитить Николая Семеновича от критики Фёдора Михайловича. А вот теперь о языке хочется сказать. Я получил большое удовольствие опять от чтения этой книги, потому что вот эта речь прекрасная, и она русская, она еще южная, потому что Лесков пишет о людях, которые в Киеве строят мост. И сам он долгое время работал тогда на Украине и слышал это, и нюхал это, и видел это. И сам Киев он очень любит. И вот этот язык прекрасный меня, конечно же, взбодрил, потому что, когда его читаешь, вот чувствуешь, что что-то такое прекрасное льется по твоему...
1: Почесали там, где невозможно было достать.
0: Ну, хочется сказать еще о многих вещах, и я, кроме языка, еще хочу вот что обозначить. Мне кажется, что эта история, она еще очень здорово рассказана. Вот Лесков прекрасный рассказчик, и его рассказчики, повествователи, или как, ну, рассказчики, да, его рассказчики внутри его произведений — это какие-то замечательно красноречивые люди. Слушать их одно загляденье. Вот так и представляю, что вечером или ночью где-то там они собираются спать, но никто не засыпает и глаз не закрывает. Даже эта шуба, которая постоянно пытается вставить свои 5 копеек. Потом мне очень нравятся вот эти кусочки, которые можно выдергивать и друг другу пересказывать, как вот сейчас мы разговаривали о Гаврииле Угрибадзе, о случае, который произошел несколько лет назад. Это отдельные истории, как жемчужинки. И таких жемчужинок там много. Вот о женской красоте, по-моему, прекрасная вещь. О барине и жидках. О старой краске и о старом пении по крюкам. Вот эти все вещи тоже хочется обсудить. Потом об этих характерах. Ну, например, англичанин и англичанка. Лесков...
1: Чудесные какие, да.
0: Лесков, конечно... патриотический, я не знаю, какой там суффикс поставить, но как он снимает шляпу перед этими замечательными людьми, и, в общем, никаких здесь фиг в кармане нет, он абсолютно честно, открыто этими людьми восхищается, которых он нарисовал и которых он назвал англичанами в своей книге. И сравнивая с нашими некоторыми людьми, которые печать, например, на ангела накладывают, он, конечно же, в пользу этих милых людей высказывается. И это очень ценно. Потом мне очень нравится вот эта антитеза людей, которые хотят постоянно какого-то успеха в жизни, барыня и барин, и людей, которые готовы сами пострадать. Помните этот слабоумный кузнец? Как его зовут-то? Марий, что ли? Он, если что...
1: Дед Марий.
0: Он не сядет, хотя, может, он и на каторгу пойдет. Да. И его об этом спрашивают, мол, как же ты это сделаешь? А его не надо спрашивать.
2: Он говорит, эх,
0: да, ну
2: или что-то такое, да?
1: Междометие, ни слова.
2: И пошел.
0: И вот эти вот какие-то такие маленькие, чудненькие, прибитые, странненькие и как будто слабоумные люди оказываются на самом деле теми, кто имеет сокровища в своем сердце. А вот эти вот...
2: Хитроумные
0: ребята, да, они ничего такого не имеют. Потом... Мне еще нравятся некоторые шутки, которые у Николая Семеновича есть. Ну, например, вот шутка о чиновниках и немцах, которые не припасены, когда нужно печать на копию иконы нанести. Никто не хочет это делать. И такая фраза звучит: «Мы же не немцы и не чиновники».
1: Да-да-да.
0: А мне какое дело, говорит человек, который мог бы это сделать, если вы не припасли немцев и чиновников, никто больше этого не сделает. Это такие смешные и точные укольчики, после которых Николая Семеновича даже и ругать как-то не хочется, если бы я сам был бы чиновником, потому что это так смешно, хорошо, прекрасно сделано. Ну и что мне больше всего у него нравится и в этой книге? Он оставляет нам возможность... самим решить, чудо это или не чудо. И вообще, есть ли это в жизни или нет. И даже если этого нет, ну пусть этого нет, это что-нибудь от нашей веры отнимает и от нашей веры, которая не подразумевает сомнения какое-то, это что-то откусывает, это понимание, что все это совпадение, или не откусывает. Он оставляет нас с этим, и почему-то вот чувствуешь себя как-то хорошо. Знаете, вот как будто бы ты посидел где-то в каком-то хорошем доме с хорошими людьми за столом, и они что-то тебе такое хорошее рассказали, после чего ты уходишь от них, из этого дома и от этих людей с какой-то радостью. Вот у меня такое чувство и такой вкус после чтения этой повести. Вот, поэтому я очень рад, что мы его читаем, и сейчас о нем еще и поговорим.
1: Да, соглашусь. У меня тоже отличный привкус после прочтения. И особенно здорово, что в такой шикарный день, майский, жаркий, душный, мы читаем, какая-то радость совершенная вообще вокруг. И текст замечательный, и день замечательный. Я вообще нескромно предлагаю Николая Семеновича выдвинуть в наши ряды, в честь которых мы называем нашу передачу. У нас Пушкин, да, и Честертон когда-то.
2: И Лесков.
1: Да, по-моему, необходимо. Он бьет в десяточку. Что я хочу сказать про этот текст? Текст богатый. Вот всем, чем только может быть богат хороший текст, все есть. Отлично, что мы его берем сразу после вот той литературы, которая мне показалась неинтересной. Мне вот лично не ругаю, а вот просто было неинтересно. Вот на сравнение с Лесковым все по полочкам, все понятно сразу, все подсвечивается в нужном месте. У Лескова есть все. Речь потрясающая, которую можно изучать, практически смаковать. Я даже не совсем понимаю, он ее иногда как будто бы изобретает, иногда он просто знает, как говорят. Это мы уже не знаем. как тогда говорили, приведу позже примеры. Хочешь тебе иконопись со всех сторон, история иконописи, технология иконописи, чудеса, которые случались с иконописью. В общем, текст богатейший. Я даже не знала, что я открою эту книжку, и на меня на такое свалится. У меня есть личная традиция, когда что-то хорошее мы находим, я сама себе говорю, что я потом прочитаю медленно, вдумчиво. Я не читаю, конечно же, потом во второй раз, потому что невозможно. Мы читаем много, но вот это вот послевкусие, да, оно ляжет кирпичом, по мне, видимо. Хочешь тебе русский человек, хочешь святой человек, хочешь юродивый человек. Вопрос национальных характеров. Что еще? И даже некоторая такая детективная сюжетика, которая, ну, как ни крути, но нам интересно читать такие тексты. Интересно нашему уму как бы разгадывать такую загадочку. А он берет в конце и еще так все развинчивает. А хочешь верь, хочешь нет. А вот как тебе хочется? Как хорошо, что он так делает. Замечательно просто. Какой умный человек. Как будто бы даже он круче Толстого. Правда ведь? Ну, нельзя так говорить, разумеется. Но вот просто Лесков не таков в нашей историографии, там, да, в нашей, в принципе, восприятии русской литературы. У нас есть там Пушкин, Толстой. А Толстой... Ой, да. А Лесков где? Где Лесков? Кто слышит про Лескова?
0: Прозёванный гений про него.
1: Сказать. Вот, мне кажется, нам нужно голосить просто про Лескова, если честно, потому что его герой неповторим. И хоть ты сравниваешь, ну, ты не сравниваешь, ты говоришь, что они оба ухаживали за одной женщиной с Достоевским.
0: Нет, я не про женщину, я про тему.
1: Да я поняла.
2: Мы поняли, что это фигура речи.
1: Но радикально по-разному ухаживают. Извините за продолжение.
2: Я бы выбрала Николая Семеновича.
1: Да.
2: Если бы я была на месте.
1: И знаете, что самое главное? Вот почему мне не понравилось, не могу по-другому просто сказать, наш выбранный автор на предыдущей передаче, почему нравится этот автор. Одна простая причина, которую я все-таки наковыряла в себе, потому что этот текст делает читателя как будто бы лучше. Меня конкретно. Он делает лучше. Он мои глаза питает как будто бы чем-то, что в моей душе не было. Все писатели ковыряются русские в душах человеческих, в сложностях, страстях и так далее. Но вот это ковыряние приносит плоды, сеет семена, условно, да, простейшими метафорами изъясняюсь. Но не так-то все просто, разумеется. Когда я читаю текст, потом меня мужик в метро толкает, я думаю, да чтоб ты... И иду дальше, думаю...
0: Как Памве, хочется сказать. Шлялся.
1: Чудо не происходит сразу же, но оно происходит. И, конечно же, мы знаем просто такие популярные дядьки, которые пользуются подобными темами, там, Водолазки, например. Да, он как будто бы начитался Лескова и захотел фанфик написать просто на...
0: Ну, язык, конечно.
1: Да, но Водолазки знают все, а Лесков у нас какой-то запыленный, стоит на полке, грустит в сторонке. Сейчас приведу слова, которые меня в восторг щенячий приводят. Я его пощунял. Какая там, говорю, благодать. А сам чувствую, что он меня правее. Леторосль. Молодое дерево. Халепа. Зимняя непогода.
0: Ну да. Она об этом говорит.
1: Отрясовица. Лихорадка. Много всего.
0: Щиповатый человек.
1: Да. Чудесно выдумывает и чудесно копит в себе то, что ушло.
0: А за 70 лет это А, так, подождите. Нет, это... А потом есть средовек. То есть это человек среднего возраста.
1: Да. Передам вам слово.
2: Да, спасибо. Я получила, конечно, большое удовольствие. Единственное, что я хочу сказать, какие-то слова в защиту, ну, хотя он не нуждается, может быть, в моей защите, Александра Вампилова, да, потому что после перечтения старшего сына я тоже была счастливой, и я понимала, что вот человек прикоснулся к моей душе, ну, как-то очень целительно и плодотворно, да, потому что, ну, действительно, вот эта удивительная история, прекрасная, с юмором, с глубиной, и, не знаю, мне кажется, Вампилов очень даже хорош. Но это все какие-то очень личные вещи, понимаете, потому что мы же, когда открываем любую книгу, мы вступаем в уникальные и неповторимые отношения с автором. И, ну, так же, как в жизни, ну, не может человек всем на свете нравиться, да, и не может человек всех любить. Так же и здесь. Ну, вот что касается Лескова, то я его, конечно, читала там и в школе, и в университете, ну, как-то по списку литературы. Но вот когда сейчас, благодаря Грише, Гриша, вот за это прямо отдельное человеческое спасибо. Потому что, когда перечитываешь Лескова, всякий раз... Какое-то наступает счастье.
0: Это Наташа еще надо спасибо сказать. Она собрание сочинений приволокла из Владимира.
2: О, молодец.
0: Поэтому я все перечитал и поделился.
1: Там просто такая история потрясающая. Есть в городе Владимире замечательный букинист. Да, он там на самом деле единственный на главной улице, прямо около Золотых ворот. Эйдес, по-моему, он называется, да. И там чудесные книжки за какие-то смешные деньги. И я нашла Лескова, последнюю книжку из 12 томов, и на ней было написано 187 рублей. Я думаю, ну ладно, возьму. Я ее приволокла на кассу, мне говорят, так погодите, это все собрание сочинений за 187.
2: Собрание сочинений за 187.
1: Я не моргнула, я говорю, забираю. Конечно. Я везла на своих и довезла.
0: Это была минутка рекламы магазина во Владимире.
1: Да.
2: Нет, мы не рекламируем. Ну вот, давайте про запечатленного ангела. Про запечатленного. Ну, кстати, я хочу сказать, что на ярмарках Радиоград Петров можно купить тоже великолепные книжки за очень скромные деньги.
1: 187 рублей.
2: Да, за 187 рублей собрание сочинений запросто. Что я хочу сказать про этот текст? Мне невероятно понравился финал. Потому что, ну да, вот этот открытый конец, там хотите верьте, хотите не верьте. Но на самом деле природа чуда, это ведь тоже какая-то очень тонкая вещь. И вот, я помню, да, это вот место мое любимое из Робинзона Круза, где Робинзон видит всходы ячменя, и он ликует, и он говорит: «О, Господи, ты мне послал хлеб». Но потом он вспоминает, что он на этом месте какое-то время назад вытряхнул мешок, в котором были там подъеденные мышками зернышки, и вот были какие-то последние неповрежденные. И он, ну, как будто бы разочаровывается. Но следующий, Робинзон вообще очень умный человек, но следующий этап он такой, он говорит: «Да, Господи, эти семена выпали из мешка». Но разве не чудо то, что они упали в такое место, где их не сожгло солнце? Разве не чудо то, что сразу после этого прошел дождь, и он позволил этим семенам проснуться? То есть он приходит, персонаж вот Даниэля Дефо, к очень важной мысли, к тому, что Бог действует в нашей жизни через стечение обстоятельств, через какое-то соединение простых вещей. Но то, что эти простые вещи сошлись именно так, это уже, ну, какой-то знак присутствия Божия. Кроме того, ну разве не чудо, что человек ночью по этим каким-то скользким цепям переходит через реку? И потом надо иметь в виду, что это же святочный рассказ все-таки. Ну да, там есть признаки вот этого жанра. Рассказать людям о том, как Бог входит в человеческую жизнь. И Лескову это, конечно, прекрасно удается. Но помимо этого, мне еще очень понравилось то, что не понравилось Достоевскому. Я думаю, что Федор Михайлович просто такое бы никогда не написал. Потому что ему гораздо важнее, чтобы все пострадали, разрушились, и где-то там, не знаю, в Швейцарии в психбольнице оказались, или в могиле, или на каторге. Ну и тогда можно как-то вздохнуть спокойно. Поскольку он сам не может написать счастливого конца, ему кажется подозрительным счастливый конец. Но вот я уверена, что Пушкин, он бы не моргнул глазом, потому что сколько он написал прекрасных вещей со счастливым концом. У него бы это не вызвало, ну, может быть, это я ошибаюсь,
1: а
2: но мне кажется,
1: что... Что бы сказал Толстой?
2: Мне кажется,
0: он сказал бы слишком талантливо, он как-то Лескову сказал, не пишите так, слишком-слишком талантливо.
2: Слишком-слишком. Ну, вот видите, всякий гениальный писатель... Ну, как говорится, каждый, как там, человек человеку композитор, да? Uh-huh. Так вот, человек человеку писатель. Но мне как раз очень кажется обоснованным этот финал, и я скажу почему. Потому что здесь же через всю эту прекрасную повесть проходит вот эта мысль о том, что, с одной стороны, старообрядцы, они, ну, как будто бы в упоении своей верностью отцам, вот этим хранением святости и всем остальным, но в то же время быть отдельными от народа и от церкви – это рана, это большая рана. И мы видим, как постепенно к этому финалу нас Лесков подготавливает, потому что, ну вот он вводит эту историю со старцем Памва. Да, и замечательный этот самый диалог, когда он говорит: да, они плохие. Uh-huh. Ну почему? А что в них плохого? Они кофе пьют. Ну так это же Бог вырастил кофе. Да, а да, что да. такого, да? У царя Давида кофе был. А они еще вот зайцев едят. Uh-huh. То есть, и он сам понимает, он говорит: я чувствую, что говорю какую-то глупость, но остановиться не могу. И вот эта тема, да, о том, что грустно жить в расколе, в разделении со своим народом и со своей церковью.
1: У меня есть фраза, пока вы
0: ищете. Еще я думаю, да, внутри правила, потому что это правило запрещает ему любить этого ближнего старца, который в лесу живет, потому что он его боится, и он как бы угрожает ему, Памва, живя вне этого правила. И мне кажется, что тут вот бывает верность правилу хорошая, как у Франциска, например, а бывает верность правилу похожая на упорство, которое мешает мне, мешает моей любви. И вот об этом ему как раз и говорит Памва, когда
1: фраза говорит про ангела. Он вот что: все говорит уда единого тела Христова, он всех соберет. Все.
2: Ну да.
1: Все сказал.
2: Да, все сказал. И здесь, смотрите, как красиво этот архиерей, который эту икону получает, и который ее вешает в алтарь, и так любит ее. «Властью мне данную от Бога, прощаю и разрешаю тебя, чадо. Приготовься за утро принять пречистое тело Христово. Ну а дальше, господа, я думаю, нечего вам рассказывать. Лука Кириллов и Дед Морой утром ворочаются и говорят: отцы и братья, мы видели славу ангела господствующей церкви. И все божественное о ней смотрение в добротолюбии ее иерарха, и сам иконой, освященным елеем, примазались, и тело и крови Спаса сегодня за обеднею приобщались». И вот тут эта чудная фраза: «А я, как давно, еще с гостинок у старца Памвы, имел влечение воедино одушевиться со всею Русью, воскликнул за всех: и мы за тобой, дядя Лука. Да так все в одно стадо, под одного пастыря, как ягнятки, и подобрались». И тогда, он говорит, тогда только мы поняли, куда и к чему нас

0: будет искать иконописца. Где-то там в Москве сначала он ищет. Когда он умирает, старец Памва говорит, вот какую-то такую фразу он произносит. Ну, в общем, полетел. Ну, как-то так это
1: Да,
0: сказал.
1: улетел. Отошел или что-то такое было.
0: А наша... Так, а кто там был? Лука, да? Кто с ним ходил?
2: У меня тоже
1: Так
2: проблема
1: вот
2: с
1: Марк
2: именами.
1: ходил,
2: Да,
1: и этот
2: Марк.
1: Левонтий,
0: Вот-вот-вот.
1: Лева он
0: Улетел
1: был.
0: наш Лева. Меня даже зло взяло. Да, отвечаю сквозь слезы. Он улетел. Ты из него душу, как голубя из клетки, выпустил. И, повергшись к ногам усопшего, стенал ей, плакал над ним даже до вечера, когда пришли из монастырька иноки. Ни одного слова я более отцу Памве не сказал, да и что бы я мог ему сказать? Согруби ему, он благословит. Прибей его, он в землю поклонится.
2: Да,
0: Неодолим сей
2: потрясающе.
0: человек с таким смирением. Чего он устрашится, когда даже в ад сам просится? Нет, недаром я его трепетал и опасался, что истлит он нас, как гангрена жир. Он и демонов-то всех своим смирением из ада разгонит или к Богу обратит. Они его станут мучить, а он будет просить, жестче терзайте, ибо я того достоин. Нет, этого смирения и сатане не выдержать. Он все руки об него обколотит. И тут еще обнажается как раз-таки вот эта вот гордость старобрядца.
1: Конечно.
0: Мое, оно древнее, оно чище, оно вот от этих всех москвичей, которые уже, что там они, сидят в трактире,
2: Да, иконы продают.
0: а потом, что они, друг друга обманывают? Пойдем, уйдем отсюда поскорее. Вот мы хранители настоящего какого-то самого чистого, верного отцовского слова.
1: Что-то это мне напоминает.
2: Да, мы вас
1: Ну вот
2: поняли.
1: такую же историю можно было написать там про православных и католиков, например, или еще что-нибудь. Но это же не имеет, ну как бы, ну понятно, что важно, что здесь старообрядцы, иконы и вся вот эта история, да, про старых мастеров и про все. Но вместе с тем он же пишет историю про любое человеческое разделение, да, и про то, что Бог этого разделения не терпит и им мучим.
0: А тот, кто разделяет, как раз-таки против Бога. И
1: Хотя исходный пункт какой? Сохраним веру Божью в чистоте. Ну или еще что-нибудь там, русскую идею сохраним, там не знаю, что еще.
0: как вот они,
1: Рецепт
0: как они
1: борща.
0: боятся этого, боятся. Боятся того, что кто-то, вот, например, этот старец, окажется лучше. Тут наоборот, ну, смирение, мягче, кротче. Тут по Христу, наоборот, нужно такого человека искать и радоваться ему, что ты его встретил. А наш герой опасается, что такое.
2: Там
0: Вот.
1: есть... Да.
2: Не-не-не, говорите.
1: Я просто про то, что вот это мое любимое место в раю Данте. Ну, там рай ведь обычно меньше впечатление производит на людей, чем ад. Ну, люди читают ад, там такой грешники, там черти, все очень сочно. И считается, что вот где в раю меньше, ну, всякого драйва. Но я очень люблю как раз рай, не меньше, чем ад. И там есть такая история про то, как Фома Аквинский прославляет святого Франциска, хотя он сам доминиканец. А потом Бонавентура прославляет святого Доминика, потому что рай — это такое место, где ты забываешь о том, что... Ну, то есть они хранят верность своему ордену, своему учителю и все такое. Но ты забываешь о том, что надо свое утверждать за счет там отрицания другого. И у тебя душа поет, когда ты видишь красоту в соседнем селе или в соседней
0: Это
1: церкви.
0: братство.
1: Это братство. И это вот как раз такая Божья штука, потому что если мы все дети Отца Небесного, то тогда, ну, для него нет никого потерянного, лишнего и никчемного, да? То есть он на всякого человека смотрит и радуется, и плачет, и все такое. А мы почему-то вот так мы сортируем, что вот это мое, вот это мне важно. А вот это, ну, например, англичане. Ну, кто больше враг русскому человеку, чем англичане? А у Лескова англичане какие прекрасные люди. Какие душевные, какие нежные, трепетные. какие деликатные.

0: не знаю.
1: И они со старообрядцами, которые хотят выкрасть икону,
0: вместе. В сговор. Угу. Да.
1: Вместе.
2: Да, есть такое. Я хочу свои цитаточки всем рассказать, которые меня порадовали.
0: Давай.
2: И над ними похихикать, умилиться и посмаковать. Начинаем. А он, как совсем бы ему не соответствовало, бабственною погудкою говорит. Зовут меня завуткою, а величают уткою. Это тот самый
1: Памва,
2: да, потрясающий старик. Это Слушка мой Мирон, добрый человек, он блюдет меня. Угу. Это он говорит после того, как
0: когда
2: он
0: да,
2: его...
0: ругается на него всячески.
2: И даже он его треснул, по-моему, так что тот да, немножко пролетел. А это просто какой-то умоповрежденный старец. Умоповрежденный. Слышали вы такое словечко? Потом, вот на самом деле, вот эта история с демоническими иконами. Иконы...
0: где черти внизу подписаны.
2: Да, то есть...
0: Я думаю, что
2: под
0: это даже
2: изображением...
0: Не
2: вот, я немножко как бы вопросик мусолила. Насколько я... Возможно, я не слишком глубоко копнула, буквально первый слой, вопрос сложный. Но, возможно, если честно, все произведение было написано для того, чтобы немножко поговорить про вот эти именно иконы, у которых за ликом святого как будто бы еще имеется демонический образ сатаны. И у Лескова даже есть статья, посвященная этим иконам, но современное искусствоведение считает, что этих икон не было, mm-hmm. что они были выдуманы, определенные обстоятельства этому поспособствовали, в том числе старообрядческие традиции. На данный момент ни одной такой иконы нельзя увидеть.
0: То есть,
2: нету.
0: Когда расчищали старые
2: да.
0: иконы, ни одной такой не нашли?
2: Да, на данный момент... Нету никаких сведений об этом. То есть есть Лесковский вот этот вот текст, имея в виду его другой текст. Его я не читала. Надо посмотреть, что он там наковырял. Но как будто бы вот есть такое у меня предположение, что как будто бы текст этот родился из его интереса к старообрядческой иконе.
1: Сын пишет о том, что отец в это время изучал очень... сильно погружался вот в эту тему иконописи. Как раз,
2: да.
1: как раз вот вопрос красок и цвета.
2: Ох!
1: Состояние человека, который должен писать икону. Вот претензия mm-hmm. наших старообрядцев, она какая? В Москве-то они не живут той жизнью, чтобы написать икону. Они, ну, как бы они рассеиваются, они грешат. А нужно жить как-то, чтобы создать... святой образ.
0: А помните Рик. Там эту историю про иконописца, который сделал икону, причем она какая-то гениальная и прекрасная. Англичанка ему говорит, угу. напиши икону, вот такую материнскую, и он пишет. А англичанин потом восхищается и говорит, а можешь мне вот в перстень портрет жены написать? Он говорит, нет, не буду. Потому что
2: да.
0: нельзя светские
1: да.
0: изображения
2: и потом
0: создавать.
2: Еще продолжается эта тема, и ему говорят, поинтересовался изографа видеть, и все ему на руки его смотрел,
0: да
2: плещами пожимал, потому что руки у Севастьяна
0: были
2: большущие, как грабли, и черные.
1: Угу.
2: И сам он был как цыган чёрен. И я прям представляю руки, которые, ну, мы, возможно, видели все такие когда-то.
0: Mm-hmm.
2: Есть ощущение, что они не работают, они скованы, там большие набухшие кости. То есть ощущение, что они не разомкнутся, они там скрипят эти руки. А он что отвечает?
0: Что не я делаю, да?
2: Да, сейчас я даже...
0: Он там говорит, что через меня, это ж не...
2: То есть, короче, я поняла как, что англичанин про физиологию. Как же ты этими руками физически будешь создавать? Он говорит, а руки-то тут при чем? Ну, я же не руками создавать-то буду, собственно.
1: И это, потрясающий ответ. Опять вопрос чуда. Чудо невозможно объяснить биологией, географией, физикой, химией. Оно действует по каким-то другим, может быть, даже отсутствующим правилам.
2: Это главная тема Лескова, по
1: поэтому
2: сути.
1: Вот то, что они делают... Ну, а как там железо снимает один из рабочих? Физически, той технологии, которая была тогда...
0: Ну, англичане же ему говорят, что там физику знаешь, гуд.
1: Говорит, какая там физика?
2: Да. Еще дальше вот момент, например. Этот так старик, он не молод, но он, кажется, глуп. Нам, мол, его ум и не надобен. Он зато, помните, что отвечает? Дух у него. Дух, сударь, соответствует. Бывает не по разуму дух. Ой, извините. Дух, сударь, ответствует Лука. Бывает не по разуму. Дух, иди же, хочет, дышит, и все равно, что волос растет у одного долгий и роскошный, а у другого скудный. Эх. Хорошо. А помните, еще очень много... Вот удивительно, как он каждый раз пишет классно про лед. Замечали, что у него со льдом... Угу. Как он там вначале про реку пишет, как она там завертывается. А вот я себе отметила, бывает... Не... А только ай-яй-яй-яй, где у меня про лед. Извините, снег весь смыло и в реку снесло, а на реке лед начал синеть, да пучиться, и вдруг его в предпоследний день года всперло и понесло.
0: Угу.
2: Ну, классно же, да, классно пишет. Дело взаимоверия.
0: Да.
2: Дед Морой шепчет. Ну, мы догадываемся, что он делает. Добротолюбие. Все, я закончила.
1: Можно я тогда чуть-чуть, капельку? Можно. Потому что мне очень нравится этот кусочек, я хочу его прочитать.
0: Про женскую красоту?
1: Да. У нас в русском настоящем понятии насчет женского сложения соблюдается свой тип, который по-нашему гораздо нынешнего легкомыслия соответственнее, а совсем не то, что кочка. Мы длинных цыбов точно не уважаем, а любим, чтобы женщина стояла не на долгих ножках, да на крепоньких, чтобы она не путалась, а как шарок всюду каталась и поспевала. А цыбастенькая побежит, да спотыкнется. Змеевидная танина у нас тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была из себя понедристи, и с пазушкой, потому оно, хотя это и не так фигурно, да зато материнство в ней обозначается. Лобочки в нашей настоящей чистой русской женщиной породе хоть потельнее, помесистее, а зато в этом мягком лобочке веселости и привета больше. Тоже и насчет носика. У наших носики не горбылем, а все будто пипочкой. Но такая пипочка, она, как вам угодно, в семейном быту гораздо благоуветливее, чем сухой гордый нос. А особливо бровь. Бровь в лице вид открывает. И потому надо, чтобы бровочки у женщины не супились, а были пооткрытнее, душкою, ибо к таковой женщине и заговорить человеку повадливее. И совсем она иное на всякого к дому располагающее впечатление имеет. Но нынешний вкус, разумеется, от этого доброго типа отстал и одобряет в женском поле воздушную эфемерность. Но только это совершенно напрасно. Однако, позвольте, я вижу, мы уже не про то заговорили, я лучше продолжать буду.
2: Отвлёкся немножечко.
0: Ну, такой прямо трактат о женской красоте.
1: Да.
0: Замечательный, да.
1: И наравне с трактатом о красках, о музыке, о крюковом пении. О чем там еще? О духовной жизни, которая требуется для того, чтобы написать что-то толковое и имеющее отношение к чему-то духовному. И вот наравне с этим у него такие штуки. Мне кажется, что тут какое-то такое сочетание ума и юмора. Потому что только человек, у которого есть эта хорошая веселость, не дурная веселость, не насмешливая веселость, а какая-то хорошая, добрая веселость, и при этом все-таки умная, вот может это так соединять, в такой вещи эти штучки разбрасывать. Это здорово.
2: А еще мне кажется, что каждый раз, когда он употребляет слово «одухотворенный», по-моему, вот как он говорит про вот этого имя, которого Вэша рядом.
1: Вэша? Кто?
2: Ладно. Возьму, передаю слово. Не получилось.
0: Попробуй. Духоносный, или как он говорит? Нет?
1: Пама.
2: Да, пав.
1: Вейша. Ну, я рядом так последила. Близко.
2: Все непросто. Когда Марк про него говорит, вот какой он. Какой? Не одухотворенный там.
1: Может, духоносный?
2: Ну, как знаете, говорят иногда, вот какой храм намоленный. И вот в этом стиле, как бы Лесков над таким ёрничает. Как, вот когда он в слова в уста Марка вкладывает вот это вот, ой, какой.
1: А вот еще хочется мне тоже копеечку. Господи, дерзаю рассуждать, если только в церкви два такие человека есть, то мы пропали, ибо сей весь любовью одушевлен. Да, это старобрядец говорит про Паму. Ну, наверное, это Серафим Саровский, и если два таких человека есть в нашей церкви, то все, старобрядцы скажут.
0: А мы вот к вам. Это место, где Морой-то этот, послали за Мороем и объяснили ему, в чем дело. А он должен там, в крайнем случае, англичанина подстраховать и притвориться вором, который хочет украсть икону. Да. Объяснили ему, в чем дело. Он говорит: ну так что же? А ты не убежишь, говорит англичанин. А Морой отвечает: зачем? А чтобы тебя плетьми не били, да в Сибирь не сослали. А Морой говорит: экося. Да больше и разговаривать не стал. Англичанин так и радуется. Весь ожил. Прелесть, говорит. Как интересно. Мне кажется, очень милым еще вот это соединение людей каких-то очень-очень европейских. Вот этот инженер-англичанин, руководитель стройки, такой он прям весь из себя суперсовременный. И вот этих дремучих каких-то старообрядцев, да, здоровенный этот детина-кузнец, этот дед такой мощный. Мне кажется, это так красиво. И Лесков, он людей собирает как цветы, потому что у него вот есть этот дар показать красоту всякого разного человека. Мне кажется, это тоже. Вот как в том рассказе про край света.
1: На краю света.
0: Да. Где вот этот профессор духовной академии, такой образованный архиерей. И
2: этот самый, как он?
0: Самоед его? Или кто он там?
2: Кто он по национальности? Мы представляем.
1: Может,
2: якут? Ну да, вот что-то такое.
0: Да, да, да. Ну, вот кто-то из северной народности. И как они вместе, как они вот прямо идеально подходят друг к другу. И здесь то же самое. Мне еще нравится то, что очень много горечи в этом рассказе. То есть он же совершенно не сладенький, не пряничный. Здесь же очень много там взяточники, какие-то жулики, какие-то пустосвяты, вот эта барыня ужасная, которая там, а можешь мне там помолиться? Шелку на платьице, а мужу моему там дельце.
2: Медаль и последнюю, которую он уже клал в карман. Помните? Если честно, я не ожидала этого. Я аж похихикнула от этого.
1: И они, эти люди, потом приходят к староверам и забирают у них святыню. И да. В тот момент, когда староверы, вооружившись чем попало, по реке плывут, они как буквально как
0: тюленчики, да, говорит,
1: выходят, да, они готовы были, конечно, не то что убить, разорвать на части за свою святыню и пойти куда угодно потом, любое страдание принять. Но им говорят, и вот какое горе они переживают. То есть самое главное, что у них было, то, что они берегли больше всего, у них отбирают, да еще и над этим надругаются, когда печать ставит этот барин. Я думаю, что...
0: Взяточник и жулик.
1: Да, я думаю, что вот Лесков как-то очень здорово понимает вот эту всю странную действительность. Гоголь как-то к этому очень... вспыльчиво относится, и Гоголь будет это ругать. А у Лескова какой-то странный другой взгляд. Вот он как будто и это вмещает, и этот цветочек, этот не цветочек, а палочку эту сухую добавляет, И она там тоже как-то стоит, зачем-то она нужна, что-то она сделает. Потому что без этих остолопов тоже не произойдет то, что должно было потом в конце произойти.
0: Да, и потом куда их девать? Вот еще в чем вопрос. Да. Потому что если Бог их терпит, то почему мы должны... Ну вот я это очень люблю в Евангелии, место, где Господь говорит, оставьте их. Они слепые, вожди слепых. Они сами попадают в яму. А всякое дерево, да, которое не отец насадил, само искоренится. Не надо бороться со злом.
1: И они, кстати, здорово друг друга находят. Житки и этот барин, когда вот 25 тысяч прям...
0: Господь их свёл в одну компанию. Все так правильно произошло.
1: Очень красиво.
0: Красиво, красиво. И у Лескова нет какой-то... Ну, знаете, вот этого обличительного пафоса, где человек прям вот заходится и трепещет от того, как ему надо зло заклеймить.
2: И приторности, добра и
1: сам,
2: нету.
1: И сам берет оружие зла в свои руки.
0: Да, да. И... А здесь нет. Хотя все вещи названы своими именами. Вот мы увидели этих злодеев во всей красе. Но при этом, ну, вот нет никакой этой пламенной сапфиры.
2: И страшно было, как они кричали... Вещали просто. Ужасно было, больно.
0: В какой момент?
2: Когда над их иконой издевались.
0: Это очень страшно, да. Но вместе с тем, все-таки это хорошо, что там не случилось никакого побоища и всего остального, потому что иначе бы это означало, что... Ну, как бы, что они доскам поклоняются, а не Христу миролюбивому, который...
2: Вот я думала об этом. У меня есть такой всегда вот моментик с этим. Там. Ну, да, там все грамотно это сделано, прямо... что, да,
1: а вот,
2: дело не в доске.
1: Еще кое-что хочу прочитать. Спрашивает у Памвы наш старообрядец. «Отче, знаешь ли, зачем я хожу?» И рассказал ему все наше горе. А он все слушал, слушал и отвечает. Ангел тих, ангел кроток. Во что ему повелит Господь, он в то и одеется. Что ему укажет, то он сотворит. Вот ангел. Он в душе человечьей живет. Суемудрием запечатлен. Но любовь сокрушит печать. И когда Федор Михайлович говорит, что концовка не мотивирована, я думаю, что вот эти слова Памвы как раз говорят. Ребят, ну, вы к любви придете, когда снимете со своего сердца печать, которая запрещает вам нас принять как своих братьев. Ну и это не только в этой ситуации, а в любой. Вот эти слова Памвы, они в любой ситуации действуют.
0: Ну да. В конечном счете преграда какая-то, она всегда внутри нас. Ну, в общем, Лесков, я надеюсь, что мы когда-нибудь и Соборян почитаем. Тоже такой чудесный.
1: Там как раз вот эти же самые странные герои. Этот богатырь.
0: Ахилла.
1: Да.
0: Уязвлен, который там не мог остановиться, повторять это слово. Они прекрасные, эти бездетные супруги. Там такие хорошие люди, такие какие-то нежнейшие персонажи.
1: И, конечно, любовь Лескова к Киеву, которому тогда он был очень близок, она там видна. У него есть еще несколько книг, которые рассказывают прекрасно.
0: Ну, я думаю, что в следующий раз все-таки не Лесков, ну, потому что Лесков, ну, какой-то,
1: конечно, да.
0: Наша радость. Я хочу предложить вот что. Сейчас моя очередь вроде как предлагать. Я хочу предложить прочесть, наконец, космическую трилогию Клайва Стейплза Льюиса. Вот наша прекрасная Ольга Николаевна Суровегина уже давно это предлагала. И слушатели, и дети мои говорили, что это классная книжка, а я ее не читала. Но поэтому, если мы ее заявим, то мне уже будет никуда не деться с подводной лодки. Это три романа, но эти романы очень маленькие. Они короткие, такие человекоразмерные. Первый роман называется «За пределами безмолвной планеты». Вот. Потом идет «Переландра», потом «Мерзейшая мощь». Ну, к следующему разу тогда.
2: Потрясающе, отлично, спасибо за предложение.
0: Спасибо, да.
3: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их владельцы. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Очень старую историю имеет дом номер 8 по Английской набережной. Скромный особняк, почти без декора, имеет, собственно говоря, почти такой же вид, который он приобрел в конце 18 века. А ведь построен он был в самом начале 1730-х годов, когда императрица Анна Иоанновна приказала, вопреки желаниям императора Петра, застроить типовыми каменными домами Английскую набережную. И вот один из первых домов выстроили там Нарышкины, дальние родственники царской семьи. Одна из Нарышкиных была замужем за знаменитым фельдмаршалом Трубецким, который долгое время сидел в плену в Стокгольме. Именно этот Трубецкой и стал первым владельцем этого дома по супруге. В этом доме жила его уже потом взрослая дочь. В этом доме воспитывался его сын Иван Иванович Бецкой. И потом воспитывалась его внучка Екатерина Кантемир, вышедшая замуж за Голицына. Тогда, повторяю, это был маленький дом по типовому проекту Земцова. И когда оказалось, что вот эта Екатерина Кантемир Голицына, умершая за границей, не возвратится в свой дом, ее супруг в горести тоже никогда не хотел возвращаться на родину, этот знаменитый русский дипломат Дмитрий Михайлович Голицын прожил в дальнейшем свою жизнь во Франции и был знаменитым нашим послом в Вене. Знаменитый благотворитель – это тот самый Голицын, который построил в Москве Голицынскую больницу, снабдив ее музеем. Он считал, что больным полезно смотреть на произведения искусства. К сожалению, его наследники, построив таки больницу, через некоторое время музей продали таки. Но больница стоит до сих пор. И вот с тех пор, до конца XVIII века, дворец переходил из рук в руки в семействе Голицыных. Так продолжалось вплоть до начала XIX века, когда княгиня Шаховская решила этот дом перестроить, пригласив известного архитектора Руску. Следующим владельцем дома был блестящий церемонимейстер двора Николая I Станислав Станиславович Потоцкий, о котором за его недолгое пребывание в Петербурге в 1827-31 году ходили буквально легенды. Он буквально всколыхнул весь придворный мир, устраивал обеды, ставил кавалькады и конные карусели для императрицы и был душой общества. К этому времени он был вдов. Супруга его была старшей сестрой знаменитой Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой, то есть урожденная графиня Броницкая. Оставила она ему одну дочь. И вот этот блестящий польский магнат дом перестраивает, но не снаружи, а внутри. Он пристраивает к старым гостиным особняка начала XIX века огромные залы, один танцевальный, а другой столовый. Вот этот столовый готический зал синий, с пола до потолка расписанный золочеными гербами Потоцких, описала еще знаменитая мемуаристка Фрейлина Рассет. И с этой столовой связаны обеды с императором Николаем, обеды с фрейлинами. Кстати, очень любил в этом доме бывать Александр Сергеевич Пушкин, который радовался тому, что у Станислава Станиславовича можно попросить за обедом все, что угодно, включая простой коржик и брусничную воду. Потом дом не жил такой блестящей жизнью. Потоцкий умер от холеры в 1931 году. Его дочь, которая вышла замуж тоже за Потоцкого, вот Адама Потоцкого, владела домом еще добрых четверть века, но мы знаем только об одном празднике живых картин, которые там устраивались. Она не перестраивала дом, хотя и заказала проект Шокеншнайдеру. А вот когда она продала в середине 1850-х годов свой особняк знаменитому фельдмаршалу-наместнику польскому Ивану Федоровичу Паскевичу, дом был перестроен. Причем сначала Паскевич пригласил маститого Александра Пеля, чтобы тот устроил лестницу. И на лестнице сохранился великолепный торшер в виде пеликана золоченого. Сохранились даже лампы того времени в вестибюле. Но мы совсем не знаем, что делал Пель в интерьере. Потому что то, что было потом сделано, скорее всего, принадлежит к трудам другого архитектора середины XIX века Гедике, который устроил и кабинет, и устроил большую семейную столовую с дубовыми резными буфетами-поставцами. В этом доме сохранились совершенно удивительные интерьеры. Например, маленький рыцарский кабинетик, отделанный в готике, в котором стоят гипсовые фигуры рыцарей в полном вооружении из доспехов, раскрашенные в разные краски. Сохранилась и галерея с полуциркульным сводом и барельефами, в которых когда-то Паскевичи хранили коллекции оружия. Это был когда-то парадный кабинет хозяина, потому что фельдмаршал вскоре после покупки дома умер, да мы и понимаем, что, скорее всего, дом предназначался его сыну и наследнику Ивану Федоровичу Паскевичу. Но тот очень долго в Петербурге не жил, он был в конфликте с императором Александром II, уехал в свое огромное поместье Гомель, и там, собственно, и проводила жизнь его семья, состоящая всего лишь из него самого и его супруги Ирины Ивановны Паскевич, урожденной Воронцовой Дашковой. Она очень любила театр. В юности она очень любила свет. Но судьба заставила ее разделить жизнь супруга. И она очень много сделала доброго для Гомеля, где устроила и школы, и больницы, и даже специализированную офтальмологическую больницу. Офтальмолог понадобился ей самой. И она поняла, что он нужен всем. Она сама была замечательным литератором, переводила на английский язык русских классиков и даже перевела «Войну и мир» Толстого. Но после этого она ослепла. И вот ей понадобились врачи. А своих врачей она разделила со всем обществом Гомеля. Собственно говоря, я подозреваю, что эта семья Паскевичей и подняла Гомель до областного уровня, каким он сейчас является. И только при воцарении следующего императора Александра III Паскевичи возвратились в Петербург, принимали многих, принимали здесь племянников, племянниц, княгини Воронцовых-Дашковых, устраивали опять любительские спектакли, но потом она овдовела, и далее дом жил тихо последние 20 лет перед революцией. После революции в нем устроили небольшой музей торгового мореплавания, но, к сожалению, расформировали этот музей во время блокады, и потом там были проектные институты. Интересно, что практически все парадные интерьеры дворца сохранились, даже примыкающая к спальне княгини маленькая, расписанная красным и зеленым, молельня.
0: Особняк Паскевича. Английская набережная, дом 8. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывает доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке-12 Раиса Владимировна Иезуитова.

Итак, кто же еще привлек внимание и у кого был Жуковский в этот свой приезд в Петербург? Он был у Строгановых. Ну, Строгановский дворец в углу Невского и Мойки все, конечно, хорошо знают. Знают также ту роль, которую в обновлении этого дворца, в создании его интерьера сыграл знаменитый архитектор, можно сказать, домашний архитектор поначалу Строгановых, Воронихин. Строгановы были одной из самых, можно сказать, замечательных семей Петербурга. И не побывать там было, конечно, невозможно, но просто прийти было, наверное, нельзя. И, конечно, Жуковский получил приглашение. Он передает свои впечатления от общения со Строгановым следующим образом. Сам глава семейства Павел Александрович Строганов показался ему суховатым, немножко вот таким вот как бы чиновным слишком. Ну, это впечатление, может быть, не совсем справедливое у Жуковского, но зато ему очень понравилась Софья Владимировна Строганова, которая была умна, насмешливо, остроумно. А кроме того, она была женщиной очень широких взглядов, она была замечательной меценаткой и благотворительницей. Так вот, что характерно, что Павел Александрович Строганов, может быть, Жуковский еще тогда, конечно, знал, что это за человек, но, может быть, не знал подробности его биографии. А подробности эти очень интересны, потому что во время Великой Французской революции Павел Александрович находился в Париже, и не просто сочувствовал этой революции, но как бы даже и принимал в ней участие. Был возвращен Екатериной в Петербург, был в опале, но при воцарении Александра I был, так сказать, возвращен на государственную службу и был членом знаменитого негласного комитета, столь характерного для дней Александровых прекрасного начала. В это время Павел Александрович Строганов, конечно, занимает очень видное место при дворе и в государственных учреждениях Петербурга. А что касается его дома, то приветливая хозяйка принимает Жуковского, и он там читает, между прочим, одну из своих баллад. Какую балладу? Вот эту самую знаменитую «Старушку». Балладу про ведьму, которую похитил дьявол, и о которой мы уже говорили немножко, перевод из Саути. Что интересно, спустя некоторое время передает Софья Владимировна Жуковскому через Александра Тургенева, что том баллад неплохо было бы открыть или закончить этой уткой. То есть она тонко улавливает, ну, вот такую, я бы сказала, легкую ироническую интонацию этого стихотворного текста Жуковского. И, наконец, еще об одном петербургском доме, который тоже сохранился до наших дней, следует нам поговорить особо. Это семейство Кутузова Михаила Илларионовича, князя Кутузова-Смоленского, которого уже нет в живых, который, как известно, умер за границей во время заграничных походов, умер в Бунслау в апреле 1813 года, но, так сказать, по желанию и семейства, и самого Кутузова, его прах был перенесен в Казанский собор. Почему в Казанский собор? Вот на этом тоже следует немножко остановиться. Дело в том, что, получив назначение главнокомандующим русских войск, русской армии, еще в августе 1812 года, совсем накануне Бородинского сражения, и отправляясь в армию из Петербурга, Кутузов молится в Казанском соборе, который совсем недавно открыт. Он открыт в 1811 году. Затем проходит этот славный его путь. Затем Жуковский, как я уже говорила, посвятил ему особое стихотворение «Вождю победителей» или «Великому старцу», «Старцу Кутузову». Но вот до его супруги Екатерины Ильиничны Кутузовой, которая очень была женщиной образованной, светской, и следила за всеми новинками литературы, уже доходят слухи. Она, конечно, знает и певца восстания русских воинов, знает и вождю победителей, но до нее доходят слухи, что Жуковский написал нового певца. Речь идет о певце в Кремле. Действительно, в конце 1814 года Жуковский очень активно работает как бы над продолжением певца восстания русских воинов. Но если певец восстания русских воинов – это боевые действия, то певец в Кремле – это уже завершение всех событий, уже Наполеона нет, он разгромлен, Россия торжествует. И вот певец появляется как бы в Кремле и обращается к московским
жителям. И это такое довольно пространное произведение. Жуковский стремился закончить к Рождеству, то есть где-то к 20 числам декабря 1814 года. Но работа затянулась, текст его очень увлек, даже слишком увлек, и поэтому это произведение было закончено позднее, уже в следующем году, а вышла из печати только в 1816 году. О чем же просит Екатерина Ильинична Кутузова, который появляется в ее доме? Ну, прежде всего, она демонстрирует очень хорошее знание литературы. Она цитирует стихи и самого Жуковского, и его современников. Затем оказывается, что вся ее семья буквально бредит Жуковским. Выступает ее маленький внук Опочинин, он совсем малютка, и еще говорит, можно сказать, плохо, но тем не менее ему предлагают прочесть «Светьяну», то есть балладу «Светлана». Ребенок, конечно, как всякий ребенок, вначале смущается, не хочет прочесть, но когда все-таки он начинает читать эту «Светьяну», то его уже невозможно было остановить. И он, можно сказать, прочитал ее почти целиком. Вот такая особенность детской памяти. А далее Екатерина Ильинична обращается к Жуковскому и просит его написать что-то в ее альбом и, во всяком случае, прочитать строфы, посвященные Кутузову, вот в этом новом певце. И действительно, такие строфы есть. И Жуковский, по-видимому, их прочитал. Что это за строфы? Их несколько, это 4 строфы. Я прочту первую часть, последней. «Друзья, с молитвою о нем, о старце, о великом, он наш герой, когда с мечом, спокойным светлым ликом во храме об руку царя, молодой под сединами, перед святыней алтаря, внимаем небесами, обет спасенья ты изрек. Мы мнили ослепленны, забыв, что вождь наш человек, что дни твои нетленны». Вот небольшой комментарий. Ну вот «об руку царем» — это такая поэтическая вольность. Кутузов молился один, не «об руку с царем». Как известно, царь не очень благоволил Кутузову, и по большому настоянию и самой армии в особенности, и своего такого прогрессивно настроенного окружения вынужден был назначить его главнокомандующим. Но тем не менее вот так очень красиво получается «во храме об руку царя». Ну и, конечно, здесь проходит сюжет, что вот мы мнили, мы думали, что он бессмертен. Мы знаем, что в произведениях Жуковского стихотворных вот часто высказывалась мысль о том, и даже рисовалась картина, как Кутузов вернется в Россию, его будут встречать как победителя. Но встретить пришлось прах. Я уже говорила о том, что он был, его прах был перезахоронен тоже в 1813 году, но уже летом, в июле, в Казанском соборе. И вот последняя из строф, посвященных именно Кутузову. «По чьей же в славе наш герой, да при твоей гробнице архистратик, соратник твой, с мечом небес в деснице, страж пепла твоего сидит, пред ней неугасимый, да пламятник любви горит, отчизную хранимой». Ну и, конечно, когда читаешь эти стихи, как не вспомнить замечательное произведение Пушкина, посвященное Кутузову «Перед гробницей святой», но оно написано позднее. И, кстати сказать, оно во многом как бы стимулировано уже дочерью Кутузова Елизаветы Михайловны Хитрово. Но вернемся все-таки к этому вечеру. Кроме «Светьяны» и строф нового певца, просила Екатерина Ильинична, нельзя ли экспромт какой-то. И вот Жуковский создает экспромт. Вот сейчас я познакомлю вас с этим текстом. Он очень небольшой. «Я счастлив был неизъяснимо, семью вождя великого я зрел, и все, что я смиренной лирой пел, в честь памяти его боготворимой, теперь вдове его дерзаю посвятить. Дерзаю гордое в душе питать желание, с воспоминанием о нем соединить и обо мне воспоминание». Теперь осталось сказать, может быть, еще о двух встречах, относящихся к этому времени, вот к этому летнему времени 1815 года.
Это об аудиенции у императрицы. Как я уже сказала, Уваров сообщил императрице о том, что Жуковский в Петербурге, и она пожелала его принять. Жуковский так описывает это в письме к своим друзьям Киреевской и Плещеевым. «Уваров на другой день моего приезда написал к императрице, что я в Петербурге, и получил приказ представить меня в следующее воскресенье. Приехали они вместе с Уваровым во втором часу. Императрица должна была принять их в своем кабинете. Но ожидали они этой аудиенции в небольшом зале. Вдруг в этом зале появляются великие князья Николай и Михаил. Появляются, исчезают, снова проходят, идут к императрице. Вслед за этим приглашают и нас, пишет Жуковский. Жуковский смущен, он не знает, что говорить, благодарить императрицу, начинать какой-то серьезный разговор. И поэтому отделались только поклонами, как он пишет. Что характерно, возникли на первых порах и языковые трудности. Государыня говорила по-русски. Это очень характерно. Мария Федоровна воспринимала себя как русская императрица. Довольно внятно, то есть она как бы владела русским языком, но говорила очень скоро, и я не все понимал. Как всегда, выручил Уваров. Он перевел разговор на французский язык, и разговор уже состоялся более такой, я бы сказала, понятный и императрице, и поэту. О чем же они говорили? Очень характерно, Жуковский об этом пишет. Говорили о войне, о ее беспокойствах прошедших и прошедших уже великих радостей. То есть как бы Жуковский продолжает свой разговор с царицей, он продолжает воспринимать себя как выразителя думы и чаяний всей России, в частности, победившего народа, и императрица поддерживает этот разговор. Но на этом посещение императорской семьи не заканчивается. Жуковскому были представлены и великие князья Николай и Михаил. Вот первое впечатление, может быть, оно всегда самое сильное. Он пишет так: оба красавца. Но Николай I, он красив, безупречно красив, он статичен. У него немножко каменное выражение лица. Михаил, у него не столь правильные черты, но он гораздо живее. Ну и как мы помним, действительно, Николай I – это величественный император. И очень живой Михаил Павлович, который, как вы помните, встретив Пушкина уже в 30-е годы в Летнем саду, спрашивает у него, нет ли новых анекдотов, на что Пушкин говорит, есть, но не хороши. Пушкин чувствует себя более непринужденно вот в обществе великого князя Михаила Павловича. Ну и, кстати, скажем о том, что когда Михаил Павлович женился, его невесту, а затем и жену Елену Павловну, именно Жуковский учил русскому языку так же, как и будущую императрицу Александру Федоровну. О чем разговаривают Николай и Михаил с Жуковским? Это тоже очень интересно. Дело в том, что оба они еще очень юны, и, конечно, так же, как в свое время лицеисты, они рвались к театру боевых действий, но их император, их брат Александр I этого им не разрешал. Но теперь, в 1815 году, когда уже, собственно говоря, все решено, когда уже, собственно, заканчиваются вот эти знаменитые 100 дней Наполеона, этих почти подростков или очень юных великих князей император приглашает в армию, и оба просто в восторге. Вот, наконец-то, они увидятся, это они примут участие в вот этих замечательных событиях и так далее. И что интересно, что на отъезд великих князей в действующую армию в Европу отозвался и Державин. На нашей литературной экспозиции в Доме Державина. У нас там есть литературная экспозиция в восточном корпусе Дома Державина. Экспозиция называется «Владельцы русской лиры от Державина к Пушкину». В одном из залов мы показываем события 100 дней, показываем стихотворные отклики Державина вот на отъезд великих князей в армию. К этому времени, уже к концу июня, казалось бы, уже программа была исчерпана, но она бы была неполна, если бы я не сказала еще об одном очень важном моменте. Этот важный момент связан уже с лицеем и с Царским селом. Дело в том, что в ведомостях лицея
за 11 июня 1815 года есть отметка, что лицей посетил Сергей Львович Пушкин вместе с поэтом Жуковским. Таким образом, мы могли бы именно этим временем и датировать первое личное знакомство Жуковского с лицеистом Пушкиным. И, по-видимому, это знакомство и состоялось. Но получилось так, что, собственно говоря, об этом нет никаких свидетельств. Кроме одного, именно после этой встречи, подробности которой абсолютно неизвестны, Пушкин начал писать свое послание Жуковскому. Первый вариант его не сохранился, мы не знаем, каким оно было, но Жуковский его видел, Жуковский его слышал. Но уже позднее, осенью, это послание, вы знаете, замечательно, начинается такой строчкой «Благослови поэт». Значит, он за поэтическим благословением уже обращается именно к Жуковскому. А, как известно, в начале 1815 года его благословил и сам Державин. Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. Так вот, об этой встрече мы, к сожалению, не знаем ничего, и, к сожалению, мы не имеем вот этого первого варианта послания его к Жуковскому. Вот эта встреча в отчет не попадает, но, вернусь к этому отчету, он заканчивается характерной фразой, что императрица сейчас, то есть 11 июня, уже в Павловске, вероятно, и мне там быть доведется.

0: Дорогие друзья, закончилась программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывала доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке 12 Раиса Владимировна Иезуитова. Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции радио «Град Петров» по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.

0: маленький концерт.
1: Игорю Федоровичу Стравинскому, одному из самых значительных и знаменитых композиторов XX века, давали разные имена. Его называли музыкальным хамелеоном, человеком тысячи и одного стиля, законодателем музыкальных мод, отмечая особенности творчества композитора, который постоянно обновлял свой музыкальный облик. Стравинский прожил длинную, почти 90-летнюю жизнь, очень многообразную и плодотворную. Написал огромное количество сочинений во всех жанрах и стилях, какие только есть в музыкальном искусстве. А друзья называли Стравинского «Мэтр из Ораниенбаума», имея в виду место его рождения, один из петербургских пригородов на берегу Финского залива. Сам композитор об этом рассказывает так. «Родители отправились туда за месяц до моего рождения, чтобы насладиться воздухом раннего лета в приятном приморском местечке, раскинувшемся вокруг дворцов XVIII века». Отец будущего композитора, Федор Игнатьевич Стравинский, знаменитый бас Мариинского театра, бессменный его солист на протяжении 30 лет, снимал дачу в Ораниенбауме, а также выступал в летнем театре, где для дачной публики ставились музыкальные спектакли и давались концерты. В XIX веке этот пригород был излюбленным летним приютом петербургской интеллигенции. Игорь Стравинский называл себя заядлым путешественником во всех смыслах этого слова. Судя по всему, добавим, путешественником не только в географическом смысле. В своей замечательной статье профессор Санкт-Петербургской консерватории Наталья Александровна Брагинская обращает внимание на то, что место рождения Стравинского как бы предначертало некоторые направления его путешествий. Он родился на Швейцарской улице, которая приводит в самый живописный уголок парка, так называемую Русскую Швейцарию. А первой страной, куда он попал, переехав в Европу, стала Швейцария, в которой он довольно долго прожил. Маршрут первого музыкального путешествия Стравинского на восток, в сказочный Китай, оперы «Соловей», также связан с Ораниенбаумом. Ведь жемчужиной ораниенбаумского ансамбля, его визитной карточкой, является именно Китайский дворец, памятник модного в середине XVIII века стиля «шинуазри». Это слово можно перевести на русский язык примерно как «китайщина». В 1962 году, будучи уже в 80-летнем возрасте, Стравинский вновь посетил Ораниенбаум. Это было еще одно его путешествие. Композитор писал потом: «Я никогда не представлял себе, что родился среди такой дивной красоты». Ведь Стравинский провел в Ораниенбауме лишь два первые лета своей жизни, и у него могли остаться только младенческие воспоминания. А в одном из поздних интервью, уже на закате жизни, композитор, описывая обостренное чувство природы своего жребия в сочетании с пугающим случайным аспектом жизни, задается вопросом, насколько большая часть жизни есть случайность, если, как провозглашает один литературный герой, история нашего рождения, место нашей высадки, все это заключает в себе величайший смысл. Конец цитаты. Конечно, было бы большой натяжкой говорить, что все творчество Стравинского выросло из Ораниенбаума. Тем не менее, какие-то тонкие, но очень серьезные влияния и связи можно проследить. Ведь не только сам Игорь Федорович, но и его родители, его окружение, семья находились среди этой дивной красоты и ценили ее, впитывали все своеобразие этого места, которое для них было особенно привлекательным и благодаря живой связи с историей, и благодаря насыщенности подлинными художественными сокровищами. Здесь можно вспомнить слова Дмитрия Сергеевича Лихачева из его знаменитой книги «О садах». «Сады наших пригородов существовали не только для приятного времяпрепровождения. Украшение сада зданиями различных стран и эпох должно было создать для гуляющих иллюзию путешествия. Влияние подобной игровой эстетики ощутимо и в оформлении дворцового комплекса Ораниенбаума и интерьеров китайского дворца». Конец цитаты. Конечно, Стравинский мало что помнил о том архитектурном маскараде, архитектурном путешествии, которое есть в Ораниенбауме. Но, тем не менее, через его окружение это ощущение передавалось и ему, и отразилось в его первой опере «Соловей».

А был одним из самых тонких ценителей Раненбаумских дворцов и, прежде всего, китайского. И именно Бенуа смог передать Стравинскому свои ощущения этой китайщины, шинуазри. Этот стиль он очень хорошо чувствовал. Для композитора это было немаловажно. Ведь, как говорил сам Стравинский, то, что говорит китайский философ, не может быть отделено от того факта, что он это говорит по-китайски. Для своего первого театрального опуса композитор выбирает сюжет известной сказки Ганса Христиана Андерсена, писателя очень значимого для Стравинского. Он даже хотел выучить датский, чтобы читать его сказки в подлиннике. С именем Андерсена в творческой биографии Стравинского связаны два театральных сочинения – опера «Соловей» и балет «Поцелуй феи» по сказке «Снежная королева». Оба опуса созданы в сотрудничестве с Александром Бенуа и отмечены печатью в утонченной лирике. В образах и драматургии андерсеновской сказки Стравинский тонко почувствовал богатые возможности – и музыкально-театральные, и художественно-философские. Это и сцена состязания живого и механического соловья, как аллегория борьбы истинного и мнимого искусства. И гимн подлинному творчеству, способному победить даже смерть. Соловей – это олицетворение души. Это неожиданно сентиментально звучащее в устах Стравинского признание приоткрывает один из символических рядов оперы. Вслед за датским сказочником в своей опере композитор воплощает мотив странствия в неведомый Китай, создает воображаемый приморский пейзаж, волей авторской фантазии, перенесенный на североморские широты. Так создается своего рода китайская баркаролла, сочиненная и сказочником, и композитором под плеск Балтийских волн. Особая роль здесь отводится образу рыбака, который в течение всей оперы поет одну песню. Ее строфы обрамляют, объединяют и как бы поясняют все происходящее на сцене. В китайской лирике образ лодки на тихой воде, образ одинокого рыбака всегда олицетворяет вдохновенное поэтическое размышление. «Господи, как хорошо!» — шепчет андерсеновский персонаж, внимая песни соловья. Рыбак в опере Стравинского не только благодарный слушатель, но поэт, вдохновленный чарующим пением птицы и создающий свою песнь, в которой и рассказывает нам эту сказку-притчу о жизни и смерти, об искусстве и любви.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучал фрагмент оперы «Соловей» Игоря Стравинского в исполнении Рэри Грист и Лорена Дрискола и оркестра Вашингтонской оперы под управлением Игоря Стравинского. Запись 1960 года. В передаче были использованы материалы книги Михаила Друскина «Игорь Стравинский» и статьи Натальи Брагинской «Стиль шенуазри в русской и европейской культуре и фантазия Стравинского». Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брашнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио. Град Петров.
1: С 14 по 21 сентября приглашаем в поездку по Греции и Италии по программе «К трем святителям». Вы посетите Салоники и его древние соборы с мощами святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Обитель Иоанна Богослова в Сурати, духовное наследие Паисия Святогорца. Метеоры, византийские монастыри на скалах. Побываете на литургии у мощей святителей Спиридона на Корфу и у Николая Чудотворца в Бари. На острове Эгина поклонитесь святителю Нектарию. Побываете в Патрах у главы Андрея Первозванного. На острове Эвия, у мощей праведного Иоанна Русского. Совершите незабываемый круиз вдоль западного побережья Святой горы Афон. Поездка пройдет с 14 по 21 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Посиделкино. Много у нас Посиделкино волшебных историй. Все они наши добрые друзья. А теперь пришло время послушать новую сказку. Она называется «Скорый гонец».

В некотором царстве, в некотором государстве были болота непроходимые, кругом их шла дорога окольная. Скоро ехать той дорогою 3 года понадобится, а тихо ехать и 5 мало. Возле самой дороги жил убогий старик, и было у него 3 сына. Первого звали Иван, второго Василий, а 3-го Семен, малый юнош. Вздумал убогий расчистить эти болота и положить тут дорогу, прямохожую, прямоезжую, и намастить мосты калиновые, чтобы пешим можно было пройти в 3 недели, а конному в 3 суток проехать. Принялся за работу вместе со своими детьми, и не по малому времени все было исправлено. Намощены мосты калиновые, и расчищена дорога прямая-прямоезжая. Воротился убогий в свою избушку и говорит старшему сыну Ивану: «Поди-ка ты, мой любезный сын, сядь под мостом и послушай, что про нас будут добрые люди говорить, добро или худо». По родительскому приказанию пошел Иван и сел в скрытном месте под мостом. Идут по тому мосту калиновому 2 старца и говорят промеж себя: «Кто этот мост мастил да дорогу расчищал, чего бы он у Господа не попросил, то бы ему Господь и даровал». Иван, как скоро услыхал эти слова, тотчас вышел из-под моста калинового. «Этот мост, — говорит, — мастил я с отцом да с братьями. Чего ж ты просишь у Господа?» — спрашивают старцы. «Вот кабы Господь дал мне денег навек». «Хорошо, ступай в чистое поле. В чистом поле есть сырой дуб. Под тем дубом глубокий погреб, а в том погребе множество злата и серебра, и каменья драгоценного. Возьми лопату и рой. Даст тебе Господь денег на 1 век. Иван пошел в чистое поле, вырыл под дубом много и злата, и серебра, и каменья драгоценного, и понес домой. «Ну, сынок, — спрашивают убоги, — видел ли ты кого, чтобы шел или ехал по мосту, и что про нас люди говорят?» Иван рассказал отцу, что видел 2 старцев, и чем они его наградили на 1 век. На другой день посылают убоги среднего сына, Василия. Пошел Василий, сел под мостом калиновым и слушает. Идут по мосту 2 старца. Поравняли супротив того места, где он спрятался, и говорят: «Кто этот мост мастил, чего бы у Господа не попросил, то бы ему Господь и дал». Как скоро услыхал Василий эти слова, вышел к старцам и сказал: «Этот мост мастил я с батюшкой и с братьями. Чего же ты у Бога просишь? Вот кабы Господь дал мне хлеба навек». «Хорошо, поди домой, выруби новую новину и посей. Даст тебе Господь хлеба на 1 век». Василий пошел домой, рассказал про все отцу, вырубил новину и засеял хлебом. На 3-й день посылают убоги меньшого сына. Семен, малый юнош, сел под мостом и слушает. Идут по мосту 2 старца. Только поравнялись с ним и говорят: «Кто этот мост мастил, чего бы у Господа не попросил, то бы ему Господь и дал». Семен, малый юнош, услыхал эти слова, выступил к старцам и сказал: «Этот мост мастил я с батюшкой и с братьями. Чего же ты у Бога просишь? А прошу у Бога милости послужить великому государю в солдатах. Проси другого, солдатская служба тяжелая. Пойдешь в солдаты, к морскому царю в полон попадешь, и много будет твоих слез пролито». «Эх, люди вы старые, сами вы ведаете, кто на всем свете не плачет, тот будет плакать в будущем веке. Но коли уж ты похотел идти в царскую службу, мы тебя благословляем.

сказали старцы Семену, наложили на него свои руки и обратили в оленя быстроногого. Побежал олень к своему дому. Усмотрели его из окошечка отец и братья, выскочили из избушки и хотели поймать. Олень повернул и назад, прибежал к двум старцам. Старцы обратили его в зайца. Заяц спустился к своему дому. Усмотрели его отец и братья, выскочили из избушки и хотели было изловить. Да он назад повернул. Прибежал заяц к двум старцам. Старцы обратили его в маленькую птичку. Золотая головка. Птичка прилетела к своему дому, села у открытого окошечка. Усмотрели ее отец и братья, бросились ловить. Птичка выпорхнула и назад. Прилетела к двум старцам. Старцы сделали ее по-прежнему человеком и говорят: «Теперь, Семен малый юнош, иди на царскую службу. Если тебе понадобится сбегать куда наскоро, можешь ты обратиться оленем, зайцем и птичкой с золотой головкой. Мы тебя научили».

Семен, малый юнош, пришел домой и стал у отца проситься на царскую службу. «Куда тебе идти?» — отвечал убогий. «Ты еще мал и глуп». «Нет, батюшка, отпусти, на то Божья воля есть». Убогий отпустил. Семен, малый юнош, средился, с отцом, с братьями простился и пошел в дорогу. Долго ли, коротко ли, пришел он на царский двор, прямо к царю, и сказал: «Ваше царское величество, не велите казнить, велите слово вымолвить». «Говори, Семен, малый юнош, ваше величество, возьмите меня в военную службу». «Что ты, ведь ты мал и глуп, куда тебе идти на службу? Хоть я мал и глуп, а служить буду не хуже других. В том уповаю на Бога». Царь согласился, взял его в солдаты и велел быть при своем лице. Прошло несколько времени. Вдруг объявил царю некоторый король жестокую войну. Царь начал поход сряжаться. В урочное время собралось все войско в готовности. Семен, малый юнош, стал на войну проситься. Царь не мог ему отказать, взял его с собой и выступил в поход. Долго-долго шел царь с воинством, много-много земель за собой оставил. Вот уже и неприятель близко. Дня через три надо и бой начинать. В те поры хватился царь своей боевой палицы и своего меча острого. Нет ни той, ни другого. Во дворе позабыл, нечему себе оборону дать, неприятельские силы побивать. Сделал он клич по всему войску, не возьмется ли кто сходить во дворец наскоро, да принести ему боевую палицу и острый меч. Кто сослужит эту службу, за того обещал отдать супружество дочь свою, Марью царевну, в приданное пожаловать половину царства, а по смерти своей оставить тому и все царство. Начали выискиваться охотники. Кто говорит, я могу в 3 года сходить, кто говорит, в 2 года, а кто в 1 год. А Семен, малый юнош, доложил государю: «Я, ваше величество, могу сходить во дворец и принести боевую палицу и острый меч в 3 дня». Царь обрадовался, взял его за руку, поцеловал в уста и тотчас же написал к Марье царевне грамотку, чтобы она гонцу тому поверила и выдала ему меч и палицу. Семен, малый юнош, принял от царя грамотку и пошел в путь дорогу. Отойдя с версту, обернулся он в оленя быстроногого и пустился, словно стрела, из лука пущенная.

устал и обернулся из оленя в зайца. Припустил во всю заячью прыть. Бежал, бежал, все ноги прибил. И обратился из зайца в маленькую птичку, золотая головка. Еще быстрее полетел. Летел, летел, и в полтора дня поспел в то царство, где Марья царевна находилась.

обернулся человеком, вошел во дворец и подал царевне грамотку. Мария царевна приняла ее, распечатала, прочитала и говорит: «Как же это? Сумел ты столько земель и так скоро пробежать?» «А вот как», — отвечал гонец, обратился в оленя быстроногого. Пробежал раз-другой по царевниной палате, подошел к Марии царевне и положил к ней на колени свою голову. Она взяла ножницы и вырезала у оленя с головы клок шерсти. Олень обратился в зайца. Заяц попрыгал немного по комнатке и вскочил царевне на колени. Она вырезала у него клок шерсти. Заяц обратился в маленькую птичку с золотой головкой. Птичка полетала немного по комнате и села к царевне на руку. Марья царевна срезала у ней с головы золотых перышков, и все это, и оленю шерсть, и заячью шерсть, и золотые перышки, завязала в платок и спрятала к себе. Птичка золотая головка обратилась к гонцу. Царевна накормила его, напоила, в путь нарядила, отдала ему боевую палицу и острый меч. После они простились на прощание, крепко поцеловались, и пошел Семен малый юнош обратно к царю. Опять побежал он оленем быстроногим, поскакал косым зайцем, полетел маленькой птичкой, и к концу третьего дня усмотрел царский лагерь вблизи. Не доходя до войска, шагов с 300, лег он на морском берегу подле ракитового куста отдохнуть с дороги. Палицу боевую и острый меч около себя положил. От великой усталости он скоро и крепко уснул. В это время случилось одному генералу проходить мимо ракитового куста. Увидал он гонца, тотчас толкнул его в море, взял боевую палицу и острый меч, принес к государю и сказал: «Ваше Величество, вот вам боевая палица и острый меч. Я сам за ними ходил, а тот пустохвал, Семен, малый юнош. Верно, года 3 проходит». Царь поблагодарил генерала, начал воевать с неприятелем и в короткое время одержал над ним славную победу. А Семен, малый юнош, как сказано, упал в море.

ту же минуту подхватил его морской царь и унес в самую глубину. Жил он у того царя целый год. Стало ему скучно, запечалился он и горько заплакал. Пришел к нему морской царь. «Что, Семен, малый юнош, скучно тебе здесь?» «Скучно, ваше величество. Хочешь на русский свет?» «Хочу, если ваша царская милость будет». Морской царь вынес его самую полночь, оставил на берегу, а сам ушел в море. Семен, малый юнош, начал Богу молиться. «Дай, Господи, солнышко!» Перед самым восходом красного солнца явился морской царь, ухватил его опять и унес в морскую глубину. Прожил там Семен, малый юнош, еще целый год. Сделалось ему скучно, и он горько-горько заплакал. Спрашивает морской царь, «Что, аль тебе скучно?» «Скучно, — молвил Семен, малый юнош. Хошь на русский свет?» «Хочу, ваше величество». Морской царь вынес его в полночь на берег, сам ушел в море. Начал Семен, малый юнош, со слезами Богу молиться. «Дай, Господи, солнышко!» Только чуть-чуть рассветать стало, пришел морской царь, ухватил его и унес в морскую глубину. Прожил Семен, малый юнош, третий год в море. Стало ему скучно, и он горько, неутешно заплакал. «Что, Семен, скучно тебе?» – спрашивает морской царь. «Хошь на русский свет?» «Хочу, ваше величество». Морской царь вынес его на берег, сам ушел в море. Семен, малый юнош, начал со слезами Богу молиться. «Дай, Господи, солнышко!» Вдруг солнышко осияло своими лучами, и уж морской царь не смог больше взять его в свой полон.

Семен, малый юнош, отправился в свое государство. Обратился сперва оленем, потом зайцем, а потом маленькой птичкой золотая головка. В короткое время очутился у царского дворца. А покуда все это сделалось, царь успел с войны воротиться и засватал свою дочь Марью-царевну за генерала-обманщика. Семен, малый юнош, входит в ту самую палату, где за столом сидели жених да невеста. Увидала его Марья-царевна и говорит царю: «Государь-батюшка, не вели казнить, позволь речь говорить. Говори, дочь моя милая, что тебе надобно?» «Государь-батюшка, не тот мой жених, что за столом сидит, а вот он, сейчас пришел. Покажи-ка, Семен, малый юнош, как в те поры ты наско разбегал за боевой палицей, за острым мечом». Семен, малый юнош, обратился в оленя быстроногого, пробежал раз-другую по комнате и остановился возле царевны. Марья-царевна вынула из платочка срезанную оленью шерсть, показывает царю, в коем месте она ее срезала, и говорит: «Посмотри, батюшка, вот мои приметочки». Олень обратился в зайца. Зайчик попрыгал-попрыгал по комнате и прискочил к царевне. Марья-царевна вынула из платочка заячью шерсть. Зайчик обратился в маленькую птичку золотой головкой. Птичка полетала-полетала по комнате и села к царевне на колени. Марья-царевна развязала третий узелок платки и показала золотые перышки. Тут царь узнал всю правду истинную, приказал генерала казнить. Марью-царевну выдал за Семена малого юношу и сделал его своим наследником.

Народная пословица говорит: резва ложь, а от правды не уйдет. Сколько пришлось пострадать скорому гонцу от клеветы и зависти, но все же Бог не оставил его, и его история закончилась счастливо. Справедливость восторжествовала. Вы спросите, почему правда всегда побеждает? А потому, что ей помогает сам Господь Бог. А кто сильнее его? Правда нам освещает всю жизнь. От нее нам все становится ясно, как от солнца. Господь вложил в нас жажду справедливости, добра и любви. Его голос — это совесть. Он побеждает любую ложь, поэтому люди называют Христа солнцем правды. Он обещал людям: «Я буду с вами до скончания века», то есть всегда. Иногда мы думаем, что будет потом, в далеком будущем, что ожидает нас. Мудрость народная учит: все минится, одна правда останется. До свидания, до новых встреч в Посиделкино.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Праведный Иоанн Кронштадтский. Слово на день преславного вознесения по плоти Господа нашего Иисуса Христа. Нисшедший, Он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все, небо и землю. Приведенные слова взяты мною, возлюбленные братья и сестры, из послания святого апостола Павла к жителям языческого города Ефеса, обращенным в христианскую веру. Он говорит, что Христос — Бог, нисшедший по плоти на землю для нашего спасения, по совершении своего великого дела, опять вошел на небо, или превыше всех небес, но вошел уже Богом во плоти, или Богом и вместе человеком в двух естествах, но в едином лице, нераздельно, неразлучно, неслиянно. Апостол показывает и причину, почему Господь не остался на земле, а вошел на небеса. Причина та, чтобы наполнить собою все — небо и землю, быть главою неба всех ангелов или сил небесных начальств, властей, престолов, херувимов и серафимов и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И вместе главою церкви земной, которую он стяжал своей кровью, и которую соединил себе, ставши главою ее. Христос вознесся на небо, но и не оставил нас, чад своих, но пребывает всегда и будет пребывать с нами до окончания века, по его слову. Он вознесся для того еще, чтобы вместо себя ниспослать на землю или на церковь свою Духа Святаго, третье лицо Пресвятой Троицы, собезначальное, сопресносущее, животворящее, равносильное, равнославное, всесвятое, всеблагое, всеправедное, всесильное, премудрое, всемогущее, чтобы он принял явно, торжественно равное участие в спасении искупленного честную кровью Христовую рода человеческого. Если бы Христос остался на земле, то Дух Святой не пришел бы на землю, как сам Христос возвестил. А это было невозможно по причине равенства лиц Пресвятые Троицы и разного их действия и содействия. Как весь мир создан был ипостасным словом Бога Отца при содействии Святаго Духа, так и искупление и спасение человеческого рода должно было совершаться при непременном содействии Духа Всесвятаго. Слава Твоему Всеблагому, Премудрому и всеспасительному промыслу, Пресвятая Троица, Боже наш, Отче, Сыне и Души Всесвятый. На какие мысли и воспоминания наводит нас вознесение Господне на небеса? На возвышенные, всерадостные мысли и воспоминания. Прежде чем вознестись Иисусу Христу с земли на небо, Ему должно было снизойти на землю. Нужно было зачаться, воплотиться, родиться Духом Святым от Пресвятой Девы, быть младенцем или Богом-младенцем, назваться Иисусом, постепенно возрастать, достигнуть отроческого и мужеского возраста, принять крещение от Иоанна в Иордане, подвергнуться ради нашего спасения искушению от дьявола, победить его, посрамить его, величившегося своей силою и царствованием на земле. Надобно было Богу-человеку проповедать людям Слово Божие, иметь общение с ними ради их спасения, есть и пить с мытарями и грешниками, беседовать с блудницами и блудниками, чтобы сделать их целомудренными, иметь общение с мытарями и фарисеями, вразумлять и обличать их, исцелять всякие болезни, воскрешать мертвых, явить власть свою божественную над всеми стихиями, ветрами, водами, явить власть свою над злыми духами и всем царством сатаны, власть над смертью. Нужно было претерпеть всякие неправды от злых людей, пострадать и умереть на кресте, сойти в ад, разрушить его, взять многочеловечное богатство, лишить сатану всей власти, коей он похвалялся и которую думал иметь вечно. Нужно было одолеть жало смерти и воскресить умерших, и воскреснуть из мертвых победителем ада и смерти. Прежде вознесения на небеса он установил спасительное таинство, крещение, покаяние и таинство из таинств, тайную вечерю, или причащение пречистого тела и крови своей, в знак своей беспредельной к человекам любви, непрестанного общения, в очищение, освящение, обновление и обожение нашей, восстановленной от глубочайшего падения и растления природы. Прежде вознесения на небеса он основал на земле церковь свою, или божественное общество людей, спасаемых во Христе, соединенных между собой единую верою, законом Божиим, богослужением, священноначалием и таинствами. Вот на какие мысли и воспоминания наводит нас преславное вознесение Господа нашего на небеса. Положив начало церкви, он предоставил дальнейшее яустроение апостолам при содействии Святаго Духа, которого они имели получить в великий день Святой Пятидесятницы. И насажденная на земле Церковь Божия процвела, как крин, и возрастила благодатью Святаго Духа бесчисленное множество святых из всякого народа и племени, из всякого человеческого звания и состояния обоего пола. Особенно в первые века земля стала небом по причине бесчисленного множества просиявших в церкви святых в ликах апостольском, святительском, мученическом, в ликах преподобных святых отцов, бессребреников, праведников и всех святых. Церковь Христова на земле была и есть величайшее чудо. В ней совершилось и совершается дивное обновление человечества. Искренне верующие люди стали небесными ангелами, украшенными всякую небесную добродетелью. Они украсили церковь как святую жизнью своей, так и бессмертными, богомудрыми творениями, доселе услаждающими наш слух и назидающими верных чад церкви. Слава Тебе, вознесшемуся со славою Христу, Богу нашему, нас не оставившему, в нас действующему и нас спасающему. Аминь.
3: Прозвучало слово на день преславного вознесения по плоти Господа нашего Иисуса Христа, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Читал Михаил Демидов.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Россия. Век 20.
1: Мы сегодня находимся в гостях у Ващининой Екатерины Ильиничны. Здравствуйте, Екатерина Ильинична.
2: Здравствуйте.
1: Рамки этикета не позволяют говорить о возрасте женщины. И тем не менее, я все-таки скажу, что вы родились почти в 9-м году, в начале ушедшего для нас вот теперь уже исторического 20 века. И с кем, как не с вами, можно вспомнить время века 20-го, Россия века 20-го, Петербург века 20-го. Ваша личная жизнь переплетается с основными событиями российской истории 20 века. Узнавая о вашей жизни, мы как-то вот тоже можем прикоснуться к тем событиям, через которые прошла ваша жизнь в прошлом, ушедшем теперь 20 веке. Екатерина Ильинична, расскажите, пожалуйста, о вашем детстве, о вашей семье, где вы родились, кто были ваши родители, ваши родственники?
2: Родилась я в Твери. Мой отец Илья Константинович Ващинин работал там непременным членом по земским и городским делам присутствия. Губернатор был Бюнтинг. Он его забрал из Кашина, куда его направил лицей, которого он окончил. Лицеисты все направлялись в разные города. Бюнтинг любил посещать маленькие города. И приехал в Кашин, познакомился с моим папой, который его поразил и красотой, и остроумием. И он решил его взять в Тверь. Там мы родились. Моя мама окончил Смольный институт и очень строго, конечно, вела нас. Нас было трое. Но, увы, папа умер, когда мне было 3 года.
1: А вы были младшим ребенком или старшим?
2: Младшим. Мама кончала Смольный, в который ее привезли из Кронштадта. Ее отец был капитан первого ранга, очень много путешествовал по заданию правительства. А бабушка Александра Федоровна Грязнова. Мама очень гнушалась Кронштадтом, потому что там не было интересных детей. И когда предложили в Смольный институт, она очень обрадовалась. Она пошла очень быстро вперед. Кончила Смольный институт с золотой медалью. Но эту золотую медаль мы продали только тогда, когда переехали из Вышнего Волочка. Но моя мама была ужасно поражена заразной болезнью – дифтерит. Ее мать получила известие, что Наташа заболела. Ее отец, который очень дружил с батюшкой Яном Кронштадтским, рассказал ему об этом. Ян Кронштадтский потребовал его свести в Петербург и долго-долго молился. Они были изолированы уже в смертную камеру. Их было 3 человек. А молился он только над матерью, которая выздоровела.
1: Ваша мама была крестницей отца Иоанна, да?
2: Да-да-да. Ее крестил Иоанн Кронштадтский.
1: И она одна выздоровела, а те двое...
2: Остальные умерли. Мне задавали вопрос, ну почему же он не помолился за других? Он же не будет молиться. Во-первых, это такое напряжение. Он все силы на эту молитву употребил. Но когда она поступила в Смольный институт, то она на каникулы никогда не возвращалась в Кронштадт, потому что туда же нужно 2 часа ехать, потом обратно. На Миллионной жила тетушка, и она там проводила и знакомилась с Петербургом с удовольствием. А отец, как я сказала, уже кончил лицей. лицеист каждый выпуск разбивал колокольчик, которым их собирали на занятия. Кусочки колокола они обрабатывали. Кусочек золотой, написано «Вощине» на кончил тогда-то. А этот кусочек я отдала в лицей Пушкине.
3: Расскажите о себе.
2: Да. Вот бабушка, поселившись, начальница гимназии Вышний Волочок, взяла маму нашу после смерти папочки. И мама вела приготовительный класс. Приготовички – это были маленькие допровинциальные девочки. Там очень много крестьян вокруг Вышнего Волочка. В Вышнем Волочке масса была фабрик. Но бабушка видела, что дети очень плохо подготовлены, идущие в первый класс. И организовала вот приготовительный и поставила маму, которая составила прекрасную программу. Туда поступила, конечно, я. Причем она ко мне была строже и более требовательна, чем другим, что меня немножко обижало. Летом мы жили на даче у ее друзей Волковых Манзей. Они владели имением чудесным. Бабушка дружила со всеми владельцами этих имений. И вывозила, конечно, и нас большое счастье. И там собиралась замечательная компания из Москвы, из Петербурга, главным образом аристократии. Там построены имения были, князя Ширинского Шахматова жили. Князь Ширинский Шахматов был очень интересный, но, надо сказать, довольно легкомысленный человек. Он очень любил развлекаться. Тем не менее, он был очень талантлив. Увлекаясь религией, построил храм, но там он расписал этот храм. Туда приезжала масса художников. Там несколько озер было. Мама была очень смелый человек. Еще в Смольном научился грести. И сажал нас и учил грести. И вот мы ездили по всем имениям на лодках. Купались очень много, но в закрытых купальнях, очень строгих, глубоко спускались по лестнице. Неинтересно, и мы завидовали всем мальчишкам, которые кругом плескались в озере до посинения от холода, а мы ходили только там и все-таки научились плавать.
3: Про свою няню расскажите, пожалуйста.
2: У меня замечательная была няня. Она приехала в Кронштадт, чтобы поступить в монастырь. Знает, что Иоанн Кронштадтский командовал всем монастырем. Хотела уйти в монастырь, потому что как-то не повезло. Она была очень хорошенькая и нашла хорошего жениха. Уборщик железной дороги. И он попал под поезд. Она была в ужасе. Кухарка устроилась к бабушке, именно ее сестра. И вот она и научила приехать в Кронштадт. Аннушка очень славная. Пела очень смешные песенки, которые нам очень нравились. Эту песню пел ямщик, который въезжал в Петербург. Первые слова няня мне повторяла, а дальше уже ее няня прерывала знаками, потому что дальше идет, как этот человек уже и пьянствует где-то.
3: Неприличные слова.
2: Да. Няня, приехав туда и понравившись очень бабушке и батюшке, я на Кронштадтском, и батюшка сказал, что работать-то ведь тоже нужно. Что же ты уйдешь в монастырь? Поработать нужно, потом уже ты заслужишь, может быть. Оставайся здесь няней. То есть у моей мамы, значит. А маме она очень понравилась. И почему-то она ее назвала Вавочка. И всю жизнь везде все звали ее Вавочка.
1: Хорошо, Екатерина Ильинична, вот мы немножечко поговорили о самых первых днях вашего детства. И вот в стране произошла такая перемена, революция. Как ваша семья все это встретила? Вы помните вот эти дни?
2: Конечно, помню. Мы жили тогда еще в Высшем Волочке, провинции, в которой очень много было фабрик, еще организованной Екатериной. Они хорошо жили, у нас все скупали. Но бабушка поняла, что ей, как княгине, нужно уже уйти. И тогда она вот из Волках Мансей там вызвала замечательного учителя Антонина Леонидовича Меглицкий, который подготовил юношу Волкова, и он поступил в университет, сдал экзамен. Вот какая подготовка была у этого Меглицкого, представляете себе? Кончив, он получил возможность преподавать. Бабушка всех из Петербурга стала в Высший Волочок приглашать к себе, селила всех преследуемых дворян тогда. Высший Волочок очень оживился во время революции. Съехались, между прочим, и Панаевы, о которых написал мой муж. Это замечательно интересной семьи, начиная с екатеринских времен. А закончила я, потому что он скончался. Так как он всюду разглашал, что он писал, и всем раздавал варианты, и за границу послал. В общем, эту работу Владимир Ильич у меня ГПУ отнял, когда мы были на даче. Мой муж был болен. Мы жили тогда на Московском проспекте в отдельной квартире. Приехали, и я вдруг вижу, что портрет моего дяди стоит не на старом месте, а на другом месте, на рояле. Удивилась. Вхожу в кухню, а там нож с серебряной ручкой сломанной лежит в раковине. Бутылки от водки стоят внизу. Тогда я подхожу к письменному столу, открываю и смотрю, лежит ли коробочка с моей золотой брошки интересной. Она цела. Затем почему-то написано на столе, выставлены выдержки из Солженицына, вытащенные из ящика, но положены как укор. Причем я не писала Солженицына, просто «с», крупный «с». Ничего не понимаю. Я открываю ящик моего стола, где лежала оконченная большая работа, над которой муж трудился 12 лет, о Панаевых. И этой работы нет. Я мужу не говорю, потому что знаю, он в плохом состоянии, это его просто убьет. После его смерти уже я пишу уже в НКВД, что у меня забрали такую-то работу. Я рассказала, что Панаевы приезжали из-за границы, и вот он отдал очень много. Она в Париже принимала гостей, И к ней пришел один посол. И она рассказала про Панаевых, указала адрес, а он, значит, должен был, по-видимому, доложить в НКВД. Но, к счастью, вообще остались, он небрежно писал, но я все-таки собрала вот все им написанное. Потом прибавила о Панаевых, которые приезжали к бабушке. И Панаевы жили в Вышнем Волочке тоже. А певица Панаева была уже старенькая. Ее муж очень часто приходил к бабушке, без конца с ней разговаривал. Певица была очень строгая и скоро уехала. Вернулась в Ленинград и преподавала пение. У нее ужасная трагедия была. Ее дочь выходила за покупками и не вернулась. Все-таки она продолжала жить и даже преподавать.
1: Очень многие после революции, люди интеллигентные, образованные, уезжали из России. Вот почему ваша семья решила остаться?
2: Бабушка, надо сказать, была страшно увлечена своей работой. Управляла гимназией замечательно. Была знакома с губернатором.

0: очень знаменита была. Ольга Федоровна Брезнова, она компонировала Рубинштейн. И родители, решив, что у нас музыкантша есть, зачем другую? Иди на бессужевские курсы. Моя бабушка там училась.
1: Произошла революция, и что ваша бабушка стала делать?
0: Вот она ушла из начальницы. Миглицкого предложила учителя Волковых, Манзей. А он отказался заменить ее и предложил заместителем. Она очень долго работала заместителем. Когда убили губернатора, это было летом, вся семья была в отпуске и отдыхала в Крыму. И вдруг ему сообщают, что в Твери поднялась революция, восстание. И его заместитель написал, что делать. И он решил ехать в Тверь. Его жена умоляла его не ехать. На коленях стоял перед ним. А он сказал, мой долг быть на службе. И он вернулся в Вышний Волочек. Его на улице изрубили на куски. Вот эту бабушку, конечно, очень потрясло. Конечно, нам детям все это не рассказывалось, это я потом узнала все. Бабушку ужасно все любили. Пустили такую анкету, которых раньше не заполняли вообще, но социальное положение учитель, правда? И вдруг компания, приехавшая партийная из Твери, стала придираться. Надо было написать «дворяне». Бабушка обратилась к прекрасному юристу и оправдали бабушку, что совершенно правильно, социальное положение, она преподаватель. Нет. Они решили действовать иначе. Все-таки подкопались. Эта вся компания партийная выгнала бабушку из гимназии и маму. Маму в Смольном институте обучили прекрасным языкам и рукоделию, вышивкой. И вот она вышивкой стала зарабатывать. Но кроме того, и частными уроками. И так мы жили. Между прочим, я участвовала в рукоделии. А в частных уроках и сестра моя, и братец перешагнул через класс в реальном училище и стал помогать за деньги уже зарабатывать подготовкой. Потом мы решили, что дальше жить невозможно в Вышнем Волочке. У нас был дворник в гимназии служил, заходил на кухню, разузнал все, что к чему. Но сначала он был очень любезен, ваше сиятельство, все это раскланялся. Бабушка сразу же запретила это ваше сиятельство. Никто больше уже не обращался, а он упорствовал. Хорошо. Вдруг он перестроился, поступил в партию. Бабушка владела хорошей квартирой, но в первом этаже, в гимназии же. Но я потом поселилась в одной комнатке. Конечно, гостей принимала. Потом мы переехали в Ленинград, продав мамину золотую медаль. Мы купили в коммунальной квартире 3 комнатки. Ее лишили пенсии, вот что. И вдруг те, которые переписывались с ней без конца, пишут, что подайте заявление.

0: И не то, что собрали все отзывы о ней, понимаете? И надо было, конечно, еще рекомендацию от партийного. И даже написал дворник, что Путятина Александра Федоровна много работала и даже защитила советскую власть.
1: Екатерина Ильинична, скажите, пожалуйста, 30-е годы, годы репрессий, вашу семью как-то коснулись репрессии? Никто не был арестован из вашей семьи?
0: Как нет? Погибла дочь бабушкина, рождённая-то Путятина. Она вышла замуж за очень славного, такого Тупикова. Тупиков имел дом здесь, в Петербурге. Мы знаем его, знаете где? На углу Литейного и Пантелеймонской. Этот Тупиков учился в пажеском корпусе. Он сделал предложение Лиле Путятиной. Она вышла замуж за Тупикова. Она была очень интересным человеком и страшно любила гостей, собирала у себя в Высшем Волочке. Потом переехала в Подмосковье. И вот здесь тоже собирала гостей и болтала много. Их арестовали и в концлагере погибли оба. И бабушка все это пережила. Их сынишка был кем-то подхвачен и подброшен нам.
1: Екатерина Ильинична, давайте мы еще один момент такой затронем из истории прошлого 20 века. Момент Великой Отечественной войны. Как вы вспоминаете это время, время войны? Вы были в блокадном городе в это время, да?
0: Да. Да, мы жили в Эрмитаже.
2: А почему в Эрмитаже?
0: А в Эрмитаже было бомбоубежище. И так как моя сестра Александра Ильинична работала в Эрмитаже, Орбели всех собрал в бомбоубежище. Но он нас держал только до того, как отпало отопление и свет. Тогда все начинали разъезжаться кто куда. Нас с мужем тоже взял Орбели. Муж там умер с голоду. Бабушка, врач определил, как потерявшую разум. Это вранье. Ее увезли в сумасшедший дом, где скончалась. Кажется, через 2 или 3 дня ее не успели ее навестить. У меня на руках умирал муж, тоже в Эрмитаже. Потом Орбели стал всех предлагать уехать. А я в это время была уже в больнице, ну, потому что была беременна. Мама меня уговаривала делать аборт, но говорила меня одна моя самая дорогая подруга Самарина, жена врача, пришла в Эрмитаж из дома пешком, из Васильевского острова, потому что решила меня спасать. Еще мама, значит, была жива. Я работала тогда в университете, преподавала. Сначала французский, потом немецкий язык. И ходила в столовки, нам давали обед. И я приносила маме. Там поем немножко. И все-таки кое-что приносила маме домой. Ходила, конечно, пешком через Неву, но сокращенным путем, потому что из Эрмитажа вела тропка в университетскую столовую рядом. Я сначала не хотела делать аборт. Упрямилась. Дитя у меня росло, живот рос. И все-таки вот именно жена профессора Самарина, она меня уговорила Я шла пешком на Васильский остров. Знаете, там больница с хирургическим отделением. Ее муж Самарин заведовал. Они стали меня уговаривать. Но в конце концов сделали вид, что мне делать будут операцию по другому поводу. Я согласилась. В первом этаже закрыты все окна были, закуплены. Тьма. С супом приходили только с горящей лучиной. Раздавали суп ложкой, мне не было, я подлизывала и ждала очереди на операцию. А представьте, что как-то забыли там передать. Профессор Самарин пришел вдруг в палату с лучиной. Ващинина здесь! Ващинина здесь! На операцию дает распоряжение. Накормить как следует. И ушел. И я долго не могла поправиться. И меня не отпускали с Самарина, потому что все-таки какое-то питание приходило из палаты. И они меня подкармливали, но я стеснялась. Я говорю, что мне надо выписываться, маме плохо. И они меня наконец отправили. Я вижу маму совершенно в ужасном состоянии. И я беру маму, прошу Ракова, мужа сестры, ее посадить в саночки и увожу к Раковым на квартиру. Коммунальная квартира абсолютно холодная, а печь красивая, камин такой, знаете, чем топить. Пустая абсолютно квартира. И меня сопровождает Раков, который потом там жил сам не в Эрмитаже, на Кирсне. Знаете, было такое здание военное, он уже был мобилизован. И распорядился, чтобы его сопровождал кто-то такой. Открыл квартиру, нашли маленькую комнатушку с печкой, но... На койке лежит мертвая распухшая. Вот ее выволакивают, я кладу туда маму. Конечно, в своей постели мы там с ней живем. Она стала поправляться, потому что я все продаю, что у меня еще есть. Как будто ничего. Сестра в Эрмитаже еще под руководством Урбели живет, дружит очень с его женой. И они все эвакуируют Эрмитаж. А дочь ее отправлена к родителям мужа Льва Львовича Ракова под Москву. А маме... И мы очень дружно живем, стараясь ее кормить всяческими вещами, снимая себе все. Покупают, знаете, золото и всякие вещи, да. А потом уже и платье, все. Но вдруг у нее заболевает мочевой пузырь. И вскакивает громадная здесь обувь. И я умоляю всех врачей, знакомых, прийти, все отказываются. Они все либо уезжают, либо в плохом состоянии. И, в общем, постепенно она умирает в моих руках. Брат уже эвакуировался. Кстати, он... Тоже живя в Эрмитаже, к нему приезжала машина каждую ночь, увозила его. Он сочинил, он был инженером, выдумал обезвреживание бомбы. Его увозили каждую ночь обезвредить бомбу, и он уезжал. Причем его увозили на машине, а из машины, конечно, у шоферы убегали и прятались. Он подходил один. Одна бомба должна была взорваться через 3 минуты после того, как он ее обезвредил. Ну, как к нему относилась вся Россия, как вы думаете? И главное, учреждение военное оценили его. И когда он отказался поступать в партию, представляете, в каком виде он вышел из комнаты, зная, что его дядю за это расстреляли. Дядю, который был замечательным инженером, некий Эмме, его расстреляли за то, что он отказался. А Сталин его вспомнил во время войны. Ему сказали, что Эмме расстрелян за отказ от партии. Алёша отказался. Не только не расстреляли, а послали за границу руководителем группы инженеров. Не чудо ли это? Это все мамины молитвы.
1: Екатерина Ильинична, последний вопрос. Наше время уже истекло практически. Вот ваша семья, вы лично всю жизнь сохраняли православную веру? Вот несмотря на все эти невзгоды, православие в вашей семье сохранялось?
0: Ой, конечно!
2: А как же вот эти времена, когда нельзя было верить? Вас вера жила?
0: У меня, между прочим, украли очень хорошую. Одна... Ей доложили партийную. Ей доложили, что вообще, наверное, верующая. Она открыла и увидела у меня цепочку. Я была в ужасе. Но меня все-таки не арестовали. И даже не выгнали из университета. Да. Допустили защищать диссертацию.
2: А какие храмы вы посещали вот во времена?
0: Никакие.
2: Нельзя было ходить, да?
0: Нет. Все храмы же были закрыты. Нет, представьте себе. Вот когда умер мой муж, мы с мамой ходили из Эрмитажа пешком. Я в ужасном состоянии после аборта. Шли на Петроградскую сторону. Там есть храм. Как он называется?
2: Князь Владимирский.
0: Да.
2: Князь Владимирский.
0: Туда мы пришли. Мама наняла, значит, мне надо мной помолиться за мужа. Но в это время страшно убирала все. Батюшка все ему ей говорил, ну подожди, подожди, не убирай. Но все-таки довел до конца молитву. Так что вот.
2: Удалось сходить.
0: Удалось. Вот, наверное, муж за меня и молится. Потому что он был верующий.
3: Екатерина Ильинична, вы же последние годы посещали храм на Крестовском острове, да, Иоанна Предтечи.
0: На Крестовском, да? Да, конечно.
1: Екатерина Ильинична, мы вам очень благодарны за то, что вы поделились такими сокровенными своими воспоминаниями. И вот я знаю, что всю вашу жизнь, такую насыщенную, такую полноценную, не всегда легкую, порой с очень большими испытаниями, изложить вот в такой короткой передаче нам не удастся. Но мы знаем, что у вас написаны некоторые книги с вашими воспоминаниями. Могли бы вы для радиослушателей, чтобы все смогли ваши книги искать где-то в магазине, назвать те книги, в которых ваша жизнь описана?
0: Так ведь они уж не вышли еще.
2: Не вышли, да?
0: Некоторые жизни в книжечке детской.
1: Вот повесть о Шурочке, ваша детская книга.
0: Да, да. Что-то еще есть.
1: Ну, во всяком случае, ваши воспоминания вы собрали и будете, и они будут изданы, да?
0: Я имею дело сейчас с тремя издательствами.
2: Ага.
0: И все обещали в сентябре. Сатис. Там мои все детские, ну, в детских же очень много. Потом.
1: А под каким названием ваши книги выйдут? Название уже вы дали?
0: Да. Во-первых, здесь я прибавляю, слава богу, кое-что сохранилось Владимира Ильича, моего мужа.
2: Ага.
0: Так что комбинация Вощинин и Пызин.
2: Ага.
0: Пызин. Там очень много, но прелестно написано. Он, знаете, толстовствовал. И вот это толстовство у него гораздо лучше, по-моему, чем Толстой толстовствовал. Потому что он совершенно отделился от своей замечательной работы инженерной по пути сообщения.
1: По-моему, ведь книги Пызина выходили у нас в «Воспоминания о Петербурге», так?
0: Да.
1: Так что наши радиослушатели знакомы с воспоминаниями вашего мужа и комментарии Екатерины Ильиничны в этом. Итак, Екатерина Ильинична, да, спасибо вам. И мы будем ждать выхода ваших, вот, ваших книг, воспоминаний о вашей жизни и о жизни вашего мужа. И я думаю, там более подробно и наши радиослушатели, и мы с большим удовольствием прочтем все то, что вам удалось собрать. Итак, наша встреча закончилась. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня мы были в гостях у Екатерины Ильиничны Вощининой. И беседа в нашей рубрике состоялась с этим удивительным человеком. Передачу подготовила Людмила Зотова. До свидания.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Соль-мажор» Сергея Васильевича Рахманинова. Запись архивная. Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Митрополит Сурожский Антоний. Память отцов Первого Вселенского Собора. Воскресение после Вознесения. Мы сегодня совершаем с благоговением и благодарностью память отцов Первого Вселенского Собора, которые перед лицом лжи, поднявшейся на Христа, провозгласили церковную веру о том, что Он поистине Сын Божий и Бог, равный Отцу и Духу. Мы живем в век, когда вера кажется такой простой и очевидной. Но она не всегда была таковой, и она не была таковой для многих. В это раннее время, когда человеческий ум в ужасе предстоял перед непостижимостью божественного откровения, людям, искушенным земной мудростью, особенно трудно было принять Христа как живого Бога, непостижимого, неограниченного ни временем, ни пространством, но, однако, пришедшего плотью жить среди нас, ставшего человеком, во всем подобным нам, кроме греха. То же самое искушение из столетия в столетие стоит перед лицом всех тех, кто погружен в мысли о земле и не готов встать перед тайной Божьей и принять верой слово истины, самим Богом сказанное. С тем большим благоговением должны мы относиться к тем, кто в дальние для нас времена, но времена близкие ко дням земной жизни Спасителя, сохранил для нас и провозгласил во всей славе эту веру. Благодаря им мы поклоняемся во Христе живому Богу. Благодаря им мы знаем, что Бог непостижимый был человеком, и все человеческое принял на себя, все осветил, все очистил, все сроднил с Богом таинственным и непостижимым. С каким благоговением должны мы относиться к человеку и к тому миру, в котором это совершилось? Воплощение Христова, воплощение Слова Божия говорит нам о том, что человек настолько велик, что он не только может быть храмом Божьим, место его вселения, пребывания, но может сродниться с ним, так как нам явлено в чуде воплощения. И еще эта тайна открывает перед нами величие всего созданного мира, потому что Сын Божий не только стал Сыном человеческим, но Слово стало плотью. Бог не только стал человеком, но и соединился с созданным веществом нашего мира. И мы видим, что тварь вся создана Богом так, что она может опять-таки быть не только храмом и местом его пребывания, но соединиться с самим божеством. Если бы только мы могли это помнить, если только мы могли бы смотреть друг на друга и прозревать эти дивные глубины человеческие, озираться вокруг и видеть, что тварь призвана к славе Божией, тогда мы строили бы иной мир, иные человеческие отношения, иначе обращались бы с веществом этого мира. Жизнь стала бы тогда благочестием и благоговением. Вдумайтесь в это. Апостол нам говорит, что мы должны не только в душах, но и в телесах наших прославить Бога. Он возвещает, что придет время, когда Сын все покорит, и тогда, покорившись Отцу, Ему все предаст, и будет Бог всяческое во всем. Работаем ли мы над тем, чтобы эта слава осенила, охватила, пронизала нас, каждого человека вокруг, всю тварь? Вступим в этот путь созидания, благоговейного, трепетного, но и ликующего о славе Божией и о славе твари, и станем вместе с Богом строителями вечности. Аминь.
0: Прозвучала проповедь в неделю святых отцов Первого Вселенского Собора. Читал диакон Леонид Казаков. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Господи, спаси нас, милости Твоя, богатая, молитвами, всепречистая Владычица нашей Богородицы и Пресвятой Марии, силою чеснаго и животворящего Христа, предстательств пречестных небесных сил бесплодных, чеснаго славного, пророка Пресечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всех лавных апостолов, и живо святых отец наших, и вселенских, великих учителей и святителей, святых славных и доброповедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, святых новомучеников и исповедников, церкви русские, святых и праведных, Бога Отец, Иоакима и Анны, святых отцов Первого Вселенского Собора, святых главноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей

за граду всему и святому граду всему, и всякому граду и стране, от глада убийства, землетрясения, потопа, огня, меча, нашествия и заплеменников между усопные брани, о ежемилостиву и благоветливу быти, благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратите всякий

Помилуй ты, милости Твоей человек.

Боже наш, молитвы Всепречистой Владычицы нашей и Богородицы Христа Дева Марии, силы честного и животворящего Христа, предстать из почестной небесной сил бесплодной, честнобесславного пророка, предтечи крестителей Иоанна, святых славных и всех великих апостолов, святых славных и доброповедных мучеников, подобных и богоносных отец наших, Ижевстыха, отец наших, вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, Ижевстыха отца нашего, Николая Архиепископа, Мир Ликийского чудотворца, святых равноапостолей, великого князя Владимира Великой Книги Ольги, Ижевстыха отец наших, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, первосвятителя Московский и вся Руси, Петра, Алексея, Иоанн, Макария, Филиппа, Ермогена, Тихона, митрополита Московский, Белорета, Иннокентия, Макария, святых новомучеников и исповедников Церкви Русские, Владимир, митрополит Киевского, Вениамин, митрополит Петроградского, Петра, митрополит Плотинского, Илариона, архиепископа Берийского, святых царственных святотерцев, преподобных учениц, великих книги Лесопеды, Накини Варвары, преподобных отец наших старцев Обцинских, святых Брайдена Кронштадтского, Алексея Московского, святых блажен Алексея Петербургский, матроны Московские, святых праведных отец и Кивалы, святых священномучеников, святых тихо преподобных о Сергии Кунрадовичского, всей России, чудотворцев преподобных Серафима Вырицкого, Серафима Саровского, Антония Дымского, Александра Свирского, святых священномучеников Климента и Петра, равноапостольных Мефодия и архиепископа и Кирилла, учителей славянских, святых отцов Первого Вселенского Собора, всех святых твоих,

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас

Боже наш, благослови мы 5 хлебов и 5000 насытилы. Сам благослови и хлеб и сия, пшеницу, вино и елей, и умножися в ограде сем, и во свете в храме сем, и во всем мире Твоем, и вкушающе от них верное свети, яко Ты си благословляя и освящая всяческое Христе, Боже наш, и Тебе славу посылаем за безначальным Твоим Отцем, и всесвятым и благим и жетворящим Твоим духом.

еще ношу скрывающими, мози восстают на мя мози глаголи души моей, не спасением в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, си, слава моя, возносяй главу мою, глаз моим к Господу возла, и услыши мя от горы святые свои я, а заступ испах восстах, як Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей, ох, креста падающих на мя. Господь, сни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко ты породил еси, вся враждующаяся мисуе, зубы грешников сокрушил еси, Господи, есть спасение на людях Твоих, благословение Твое. Аз уснув и спах, постав, яко Господь заступит мя. Господи, да не ярость Твоя влечишь мне, не же гневом Твоим накажешь мне, яко стрела Твоя умножила мне, утвердил еси на мне руку Твою. Несть исцеление плоти моя от лица гнева Твоего, несть мира в костей моих от лица грех моих. Яко беззаконие моя вред затоши главу мою, яко время тяжкого, хоть Тебя теша на мне. Восмертеша и сомниша рану моя от лица безумия моего. Пострадав и слепок все до конца висит, сетую когда, я клятвей моя напомнившись по ругании и несть исцеление плоти моей. Озлоблен бы и смирився до дела рака от воздыхания сердца моего. Господи, при Тобой все желания мои, воздыхание мое Тебе не удаися. Сердце мое смирися, остави мя сила моя и свет очи моей, и той не со мною. Друзья мои, искренние мои, прям мне приближься и сташа, и ближние мои далече мне сташа, и нуждавшуюся ищущие душу мою. И ищущие злая мне главу суетной и льстивной весь день получавшуюся, аж я как друг не слышит, и яко нем я ферзая уст своих, и бых яко человек не слышит, и не умею всех своих обличения, яко на тебя, Господи, повах, и услышишь, и Господи, Боже мой, яко легко никогда порадуйтесь образимые, и мигда подбежатеся нога моим на мебели речи ваша, яко ад на рано готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое, аз возвещу, и попекусь об лесе мое. Врази же мои желудки, укрепившись паче мне, и умножься ненавидящими бесправды, воздающими зла, возлагая благах у меня за неконя благостыню. Не оставь меня, Господи Боже мой, не отступи от меня. Вангни в помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи Боже мой, не отступи от меня. Вангни в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне возжена Тебе душа моя. Коль множествую Тебе плоть моя в земле пусть и проходни безводне. Так во святем небесе Тебе видите силу Твою и славу Твою. Яко лучшая милость Твоя, паче живот, усне мое, похвали Тетя. Так, а благослови Тебя в животе моем, и о имени Твоем вытяжу руцы мои. Яко кукой матери да исполнится душа моя, и уснам радости восхвалится уста моя. Паще поминав Ты на поселе мое, на ужине в паучах сердца. Яко был еси помощник мой, и в крови крыла Твоя возрадуйся, прийти душа моя по Тебе. Мене же приятельница Твоя, и же вскую скашу душу мою, гнидут преисподней земли, притаятся в руки оружия, час селиться во Богу. Дальше возвеселится о Бозе, похвалится всяк вины сеем, яко закрадившись в уста глаголющих неправедная. На утренних получах сердца, яко был еси помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуйся, прежде душа моя, по Тебе мне же приятельница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присный во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присный во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни воззвах и в нощи пред Тобою. Да внидет Тебя молитва моя, преклонив ухо Твое к молению моему. Яко исполнится зол душа моя, и живот мой аду приближишься. Прими нет быть нисходящими в ров, быв, яко человек без помощи в мертвых свободе. Яко язвени спящие в гробе, их же не помянулись к тому. Иди от руки Твоей, от виновений выше. Положишь меня в ров, преисподней в темных и сени смертных. На мне утвердись ярость Твоя, вся волна Твоя навела еси на мя. Удали бы все знаемые Твои ступени, положишь ли мерзость себе, предан бы вниз каждам. Отче мой, изнемогости от нищеты, возлав Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руцы мои, едомерками творишь чудеса, или врачу воскреся и исповедь Тебе, еда поведь, что во крови милость Твою истину Твою в погибели, еда познав будут от нее чудеса Твои и правда Твоя земли забвений, и аз Тебе, Господи, возлав, и утро молитвы моя предварить Тебя, Твою, Господи, отреешь душу мою, прощающую рецепт от меня, нищ есть аз и в трудях от юности моя, воздержишься, смирився, изнемогов. На мне придушь книги Твое украшение Твое возвыкишь имя, ободошь меня, яко вода везень, удержавши меня в трупе. Удалил есть от меня друга из берега и знаемых моих страстей. Господи, Боже, спасение моего, во дни воззвах и в нощи пред Тобой. Да внидет Тебя молитва моя, преклонив ухо Твое к молению моему. Благослови душа моя Господа и вся внутренне во имя Святое Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твое, исцеляющего вся недуги Твоя. Избавляющего от исцеления живота, венчающегося милостью и щедротами, исполняющего во благих желаниях Твоя обновиться, яко орля юность Твоя,
творя и милостивый Господь, и судьбу всем обидимым, сказав Одиссеям и всем весенам Израилевым хотение своя, щедр и милостив Господь, долго терпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже грех рождует, не по беззаконию нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим отдал есть нам, Якова вас от небес на земле утвердил есть Господь, милость своя на боящихся Его. Велик оставив от солнца от запад, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрый Отец Сыну, щедрый Господь боящихся Его. Яко Той познал создание наше, помянуя, яко перц весь мы. Человек, яко трогание Его, яко цвет сильный, так вот цветет. Яко Дух пройдет в нем и не пойдет, и не познает Его место своего. Милый же Господь от века до века на боящихся Его. И правда Его на самих снов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творития. Господь на небесе уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангелы Его, сильную крепостью творящую Слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящую волю Его. Благословите Господа вся дела Его. На всяком месте владычестве Его благослови душа моя Господа. На всяком месте владычестве Его благослови душа моя Господа. Господи, услыши молитву мою души и моление моего истины Твоей. Услышь меня в правде Твоей и не увидит суд с рабом Твоим. Яко не оправдится при Тобой всяк живый. Яко погнав враг душу мою, смирил я в землю живот мой, посадил мне в темных, яко мертвые века. И умны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помяну дни древние, получившиеся во всех делях Твоих, творениях руку Твою поучался. Воздев Тебе руцы моя душа моя, по земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, и исчези дух мой. Не отврати лица Твоего от меня, по облику нисходящим в рот. Слышал со Твоими за утро милость Твоя, братья Алтова. Скажи мне, Господи, путь мой же пойду, я как Тебе взяв душу мою, изми меня от прав моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, будь если Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю правду, и мне Твоего ради, Господи, живишь меня правды Твоей, видишь от печали душу мою, и милостью Твоей погибишь враги моя, и погубишь вся скужающая души моя, по ас, раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внидет суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внидет суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю правду, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава.

храбрь, и ту ночь, я же не часо же, утро же бывшу стаю с устребрезе, и познаша же ученицы, я же Иисус.

Симон же Петр, слышав, яко Господь есть, и пентидом припоясался, пивуна, и першися море, груди ученицы кораблице придоша, не веша буда речи от земли, яко 200 лаптей, припущим режу.

и глагол им Иисус: «Принесите от рыб, я же ясти ныне, леже Симон Петр, если чем режу на сетку, полную великих рыб, 153, и талику сучи не проторжит

По окончании вечернего богослужения будет служить Агапий чудотворным образом, спас нерукотворный. На предстоящей седмице в нашем соборе ежедневно будет совершаться богослужение, божественная литургия, ежедневно в 10 часов утра, вечернее богослужение в 6 часов вечера, ранняя литургия дополнительно будет совершаться в среду и пятницу в 7 часов утра, также ежедневно в 17:30 будет читаться Агапий чудотворным образом, спас нерукотворный. В понедельник по окончании вечернего богослужения будет служиться акафист святому великомученику целителю Пантелеимону, во вторник преподобному Сергию Радонежскому, в среду святителю Николаю Чудотворцу, в четверг акафист при чудотворной иконой Пресвятой Богородицы всех скорбящих радостно. В пятницу вечером накануне Троицкой родительской субботы будет совершаться заупокойное богослужение Парастас. В саму Троицкую родительскую субботу одна литургия в 10 часов утра. В субботу вечером следующее бдение и в воскресенье, день Святой Пятидесятницы, также две литургии, ранее в 7 и позднее в 10 часов утра. С праздником!

милосердием и дланью на кресте, отеческого исполнились и благоволение благи Иисусе, всяческое тем же победную

0: Тебе присей единородно Отцу, со безначально Сына исповедаша ясно и единосущно.
1: Святи родопостоли и Мефодии, Кирилле, молите Бога нас. Воды мятежа Мирскага прийти, не выдумевая преподобней Мефодии, оставился вся красная мира сего. Евангель всем образе на невидимые враги воинствуя, Богу единому поработаю си, радостно воспевая тому единому поем, я

0: Святому воскресению Твоему, Бога распинаемо Божьим зрящей Твоя, распадавшийся страхом, но содержащая длани нас ради распятого, крепко содержащийся.
1: Святи, Отцы, молите Бога о нас. Сок и страсти и сечение, ария безумные Рождеству Божественному, зло честно, нечестивый прилагая, сечительным отчистим мечем отсекается.
0: Сечирано посланиями подии Кирилева лети Бога о нас, и же древле Якова в сонни видели лестницу к небеси возводящую показа, то и тебе святи Кирилле, еще отроку сущу в дивном сне Софию Деву обручи, все же бы из престола Его присидящая премудрость, я же в любви Вышнего утвердите тебя.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
0: и ныне и присно, и во веки веков.

света истины Христову, мир и обистися на земле воистину блаженнейшие отцы, боговещание, иссушившие ереси хульных языков рети и угасившие пламеновидное злославное смущение, всем же яко святители Христовы, молитесь спастися нас.

слава Господи Святому Воскресению Твоему! Древо процветет вести истинная жизни, грех Бога трусися и напоимся кровью и водою, от нетленных и хребов жизнь нам.

0: неразумный православную веру, отеческим суды изгнан быть от церкви, яко же угнилый злоименитый.
1: Святый равноапостольный Мефодий Кирилл Алексей Бога о нас положил есть и хранение заповеди, яко камень краеуголен, на нем же созидает храмину души твои, я преподобни Мефодие, Духа Святаго селения сотворил Юиси, аж же селение греха сы, тебе припадая все блажения, очисти мя росою молитв твоих, да зову благодаря слава силе твоей, Господи.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: и ныне и присно, и во веки веков.

0: твою, не к тому боюсь, а ежи в землю. Владыка кресте возвращения, ты вот земли возвел меня и си забвенно благоутробие ради многого, и соседи тление воскресеньем твоим.
1: Святые отцы, молите Бога у нас, премудрости и очи, слово и поставленное кресте, и без ушедшихся проповедаша, все святого священства, честно закон отпечатавши, божественни учителье.
0: Святи родопостольни и Мефодии, переливайте Бога нас, от ангел славы дареносиму, моляся в пустыне Кирилле, нуждею царствующий град возвращен был Иси, и садом священства украсился Иси, да будь спасение человеком покажешь им, светом учения просвещая бескровную жертву, о всех принося свету невечернему,

Слава Господи Святому Воскресению Твоему, а там низведен бы с телесью запенся по адове пропасти, но естество

0: Божий есть, непостижимое умом и неизреченные глаголы, приехал Иси ко Агарина, премудрый Кирилле, Твоего почину, кроме святаго Евангелия, приплыть и хотящий, потопляются неведущие пети, яко Петраны, управителю спаси.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
0: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

высоким проповеданием Божию церковь услышим опиющу. Жаждой догрядет ко мне и пьет чашу, и уже держу. Чашу есть премудрости, сие питье истины словом почерпов. Воду проливающую не прегонословия, но исповедание юже пьян нынешним Израиль. Бога зрит вечающая, видит, яко сама съесть и не применяюся. А с Бог первый аж же и поси, и разве меня не синого огню? Отсюда причащающиеся насвидятся и восхвалят благословение.

0: от страсти Твоей солнце во мрак облечеся, и во дни по всей владыка земли свет померче во пья. Благословенности Боже, Отец наш,
1: и отцы, молите Бога во нас. Сына Громова, подражающие чудни, слова Отцу замечательные и единопрестольни, огнезрачными усты вашими всех научитесь вопить. Благословенности Боже, Отец наш,
0: среди рода постольни и Мефодий, Кирилл, молите Бога о нас, прежде единца единым, пребывая душу Твою, яко рай Бога насажденный, сотворилось и Мефодие, та же на проповедь апостольскую купно с богомудрым Кириллом шед, во странах славянских потрудился иси, и где же я кого-то ценим нечестие, не опаляем и воспевасте, а все Боже, благословен еси.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи, святому воскресению Твоему, иудейское древле пророка-убийцы люди, Бога-убийцы зависть ныне содела, Тебе на крест вознесшая, Слове Божий, и Боже превозносим во вся веки.

0: посредничество памятные собратья, Богомудренно Троицу несозданную ныне богословия, всех учит, Богите, тебя превозносим во вся веки.
1: Если равно апостольни Мефодии Кирилле молите Бога о нас, Первец Сына Громова, неземные глаголы, в начале без слова, и яко веры нашей главизну возгремели из те отцы всехвальни, тем же псалтирь сладкогласную на глаголы словецкое приложили из те, ей же и ныне святая церковь, веселящаяся взывает, благословите вся дела Господня,

0: учению Твоему, страстем не причастен Ты, прибывшись в Слове Божии, плотью приобщився страстем, но решишь от страсти человека страстем, быв страсть спасена, един Бо и себе страстем и всесилием.
1: Святые отцы, молите Бога о нас, пожитали Его лютые ереси, яко братья душам же и телесем устави се, священной веры, символ всем изложивше, и же ныне держаще память ваше священноделье, присно слави.
0: Святи рода, послани и Мефодии, Кирие, молите Бога о нас, тебе по достоянию восхвалите, кто возможен Мефодии всеславне, подвиги и труды твоя, я же апостольский спасение, ради людей заблудших, подъял еси, Кирили, кто и зачтет. Паче же мы вами славите Бога Вышнего, нас родним нам языце научившися, единомудренно и вас.

божественных дней память празднующие, моленье тех моли все щедри, всякого вреда ереси избави люди Твоя, Господи, и вся свобода.

0: думай, Боже мой, я к Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро пристану Тебе и будрешь имя. Я, Бог, не хотят беззакония, Ты, Синий, поселиться к Тебе лукавное. Ниже прибуду беззаконница преточима Твоима, возненавидевайся все делающие беззакония. Погубившихся по Богу шелушину, на крови и вокрушается Господь. А в жену остановилась ли Твоя, не иду в дом Твой, поклонюсь по храму со дома Твоему. Здрасте Твоим, Господи, наставь мне правду Твоей, враги мои, храни исправь пред Тобой путь мой. Я гонись в устьях их истины, сердце их суетно, ропот и ожидание, язык и своим щакам. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестий и зрения. Я прекращу жить о Господе, и да возвеселятся все уповающие на Тебя, Твое возрадуются, и все лишься в них, похвалятся в Тебе любящих имя Твое. Я Ты благословишь праведника, Господи, я оружие благоволения величал еси нас. Господи, прибежище, выпуси нам рот и рот, прежде даже горам не будьте создать все земли и вселенной, от века и до века Ты еси, не отврати человека в усмирении в веку еси, обратитесь о Сынове человечестве, яко тысяча лет преточима Твоима. Господи, я годи вчерашние жми мои, и стража ночна, уничижение и лет будут, утро яко травами мои, утро процветет и крейте, на вечер распадет постель и истня, яко исчезоком гневом Твоим, яростью Твоим смутимся, положил все беззакония наши пред Тобою, век наш посвящение лица Твоего, яко все дни наши скутеши гневом Ты исчезоком, лето наше яко очи на полчахуся, дни и лет наши ниже 70 лет, аще же в силу 80 лет, и множи труд и болит. Яко прийти в рот и станы накажемся, кто весь держава гнева Твоего и страха Твоего, ярость Твою счасти, десницу Твою яко скажи мне, и укованное сердце и мудрости, обратися, Господи, до боли, и умоленный мне на рабы Твоя, исполнится за утро милость Твоя, Господи, и возрадуем все, возвеселимся во вся дни наша, возвеселимся за дни, княже смиримые си, ветром княже видиком злая, и призри на рабы Твои, на дела Твоя, и настави сына их, и буди светлый Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милый суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею, пути не порочны, когда приедешь ко мне. Прихожда к мне дом и сердце моего, Господи, дом моего, не предлагав пред очима моим, а весь законом преступную. Творящее преступление возненавидел, не прикрепни сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукаво не познав, а клеветающего таинственного своего, всего исконя, гордым оком и несветым сердцем сим не едя. Очи мои на верной земле посаждать я со мной, ходя по пути не порочно всеми служаше, не живяше на себе дома и благодаря гордыню, глагола неправедно не исправляше пред очима моима. Во утро издевался от грешной земли, еже потребить от брата Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну Святому Духу и ныне и весны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну Святому Духу.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС, 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне двунадесятых праздников в 22:30. 24 мая – День памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских. Святые братья Кирилл и Мефодий положили основу великого дела приобщения славян к христианской вере и культуре. С тех пор для славянских народов явилась возможность самобытного духовного развития под благотворным действием евангельской проповеди и богослужения на родном языке. В 9:30 о жизни и трудах святителей Кирилла и Мефодия расскажет историк Нина Жерве. Ежедневно, кроме понедельника, в 13:30 в эфир выходят беседы протоиерея Александра Рябкова из цикла «Крещение славян».

прозвучал 133-й псалом «Се ныне благословите Господа» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении Софийского священнического хора.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 44-е зачало Деяний святых апостолов, отрывок из 20 главы.
1: В те дни Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы, и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я все это время жил среди вас, с первого дня, когда я пришел в Осию. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценою собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стадо не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собою учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно и со слезами вразумлял целых 3 года, и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы и сами знаете, что о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Книга Деяний святых апостолов, глава 20, стихи с 16 по 18 и с 28 по 36. Мы читаем о завершающем этапе третьего миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской церкви Матери, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, в котором прошли 3 года его жизни, он не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Не забудем, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс и мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась как бы его духовным завещанием. Эта речь, сообщенная нам евангелистом Лукой, единственная в его книге «Деяния святых апостолов», адресованная апостолом Павлом христианской аудитории. Ведь все прочие многочисленные речи его были адресованы либо иудеям, либо язычникам, либо произнесены перед властями. Нас может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе «блюстителями», «попечителями». Дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии — епископы, пресвитеры, которых чаще называют священниками, и диаконы — в апостольский век еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения — диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры — старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги. А епископы — блюстители, слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важны не названия, но задачи, функции этих пресвитеров-епископов. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они — пастыри, то есть, в образном смысле, пастухи стада. Да, для Священного Писания очень характерна метафора стада, обозначающая то или иное человеческое общество, в частности, Церковь Христову. В нашем современном языке, сформированном городской цивилизацией, слово «стадо» применительно к некому множеству людей носит пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную толпу. Не так было в библейском мире, который еще не был радикально оторван от земли, от полей, лугов и пастушеского быта. Пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя — пастырем. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Евангелие от Луки, глава 12, стих 32. «Я есмь пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 11. Свою речь к пастырям церкви апостол Павел начинает словами: «Вы знаете, как я все это время жил среди вас». И далее он снова пишет: «Вы и сами знаете». Во многих посланиях апостола повторяется это напоминающее «вы знаете». Дело в том, что апостола Павла постоянно сопровождало непримиримое к нему отношение со стороны враждебно настроенных иудеев, и эта враждебность часто принимала характер злобной клеветы. Поэтому апостол вынужден постоянно защищаться, убеждая верующих в чистоте и искренности своих намерений. Поэтому и его речи, и его послания иногда несут на себе оттенок апологии, самозащиты перед несправедливым судом человеческим. В данном случае он напоминает эфесянам о своей жизни среди них, жизни полной преданного служения, испытаний и бескорыстия. Итак, оглядываясь на свое апостольское служение, о котором эфесские пресвитеры знают, и предвидя впереди возможные страдания и разлуку со своей паствой, об этом знает только он сам, апостол преподает пастырям церкви последние наставления. Он настаивает на двух моментах их служения: «Будьте внимательными к себе и ко всему стаду, и будьте бдительными, бодрствуйте, будьте на страже». Ведь они поставлены пасти Церковь Божию, то есть пасти то стадо, владельцем которого является Бог. Это налагает на пастыря великую ответственность. Апостол Павел произносит слова, которые показывают, насколько Богу дорога его церковь, ибо он приобрел ее себе ценою собственной крови. Удивительные слова, которые нас могут озадачить. Разве на кресте была пролита кровь Бога Отца? Нет, конечно. Но как же объяснить слова апостола Павла о собственной крови Бога, искупившей грехи человечества? Не надо смущаться. Все дело в свойствах древнего греческого языка, на котором и написаны книги Нового Завета. Выражение «собственная кровь» употребляется как ласковое обозначение близкого родства. В русском языке сохраняется похожее выражение «родная кровь» или более простонародное и интимное «родная кровинушка». Речь идет, разумеется, о цене крови Сына Божия, Господа и Спасителя Иисуса Христа. «Будьте внимательны, будьте бдительны», — предостерегает апостол. Он знает, что после его ухода в церковь придут хищники, волки, которые будут опустошать стадо. Так характеризуются лжеучителя. Некоторые из них появятся и в самой церкви. Извращая Евангелие Христово, они будут вносить разделение в церковь и привлекать к себе учеников, стараясь уловить их в свои сети. Сам Иисус Христос предупреждал об этих врагах, говоря: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть — волки хищные». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 15. Апостол Павел на протяжении всей своей миссионерской деятельности придавал исключительное значение чистоте Евангелия Христова. Вот и теперь он напоминает эфесянам, что именно в истине Евангелия веры и благодати он их вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. Теперь же, покидая их, он вверяет их Богу и Его благодатному Слову, которое, как в этом убежден апостол, есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Послание к Римлянам, глава 1, стих 16. Завершая свою речь, апостол Павел вновь напоминает пресвитерам о том примере, который он сам явил в своей апостольской деятельности. Как он написал в одном из своих посланий, он мог бы, пользуясь правом апостола Христова, в тяготе быть, то есть отягощать, обременять свою паству. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 2, стих 7. Но он ни у кого не брал ни денег, ни одежды, а трудясь своими руками, обеспечивал свои материальные нужды и нужды своих спутников. Более того, хотя он и не упоминает об этом, чтобы не трубить перед собою, как делают лицемеры, несомненно, что он занимался благотворительностью, которой он призывает и свою паству, помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». Замечательные эти слова Господа нам были бы неизвестны, если бы их не привел евангелист Лука, вложив в уста святого Павла, который являет нам образ великого апостола, великого богослова и великого пастыря.
2: Прозвучало апостольское чтение в неделю седьмую по Пасхе. Перевод и комментарии архимандрита Инария Ивлева. Читал Константин Малышев.
0: Послушайте 56-е зачало Евангелия от Иоанна. Отрывок из 17 главы.
3: В то время Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так, как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я проставил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. И все Мое Твое, и Твое Мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную».
4: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний воскресный день, дорогие братья и сестры, называется воскресением отцов Первого Вселенского Собора. И далеко не случайно этот воскресный день, выпадающий между двумя великими праздниками Вознесения Господня и Святой Троицы, посвящен отцам Первого Вселенского Собора. Ведь Первый Вселенский Собор и его святые отцы явили миру Вселенскую Православную Церковь во всем ее величии. И именно на Первом Вселенском Соборе то таинственное божественное откровение, которое возвестил Господь наш Иисус Христос всему миру, но прежде всего Церкви, стало приобретать уже совершенно законченный, догматически ясно выраженный характер. Именно на этом Первом Вселенском Соборе и был принят тот никейцареградский символ веры, который каждый православный христианин не просто знает и произносит каждый день, но в котором для каждого православного христианина заключено существо церковного вероучения. Но для нас с вами, дорогие братья и сестры, очень важно Евангелие, которое читалось сегодня. Это Евангелие как будто не имеет хронологически отношения к периоду, который переживала Церковь между Вознесением Господним и Троицей, между двумя событиями, которые и определили путь Церкви на этой земле уже без ее божественного основателя, Господа нашего Иисуса Христа. В сегодняшнем евангельском чтении мы вспоминали о том, как молился Господь наш Иисус Христос о всех нас. И прежде всего о той церкви, которую он основал, об учениках своих. И для нас всех это чрезвычайно значимо. Значимо, потому что Господь наш Иисус Христос просит своего Небесного Отца укрепить, сохранить, защитить всех тех, кого он оставляет в этом мире, как своих учеников. Нам дан великий залог нашего с вами не просто спасения, но постоянного присутствия в нашей жизни благодати Божией, присутствия покровительства нашего общего Небесного Отца. И обратите внимание, дорогие братья и сестры, что Христос молит не только о мире, но прежде всего о Церкви, которую Он оставляет в этом мире. И то, что именно этот евангельский текст звучит в воскресенье между Вознесением и Троицей, имеет для всех нас огромное значение и ко многому всех нас обязывает. Ведь когда Господь наш Иисус Христос на Елеонской горе возносился на небеса, Он не только свидетельствовал в полной мере торжество Своего дела в этом нашем земном мире, ибо оставляя Его и возносясь в лоно Своего Небесного Отца, Он всем зримо показывал, что все то, о чем Он проповедовал, сбылось. Но ведь Он к тому же еще и оставлял в этом мире, уже во многом преображенном его проповедью, своих верных учеников, свою церковь. Оставлял тех, кто должен был теперь уже без него продолжать его дело. И он оставлял их не только на это великое служение, но и в какой-то степени на великое заклание. Они

Бога человека с ними уже не было. И, конечно, период между Вознесением, когда святые апостолы расстались со Спасителем, и праздником Пятидесятницы, когда они увидели присутствие третьей ипостаси Святой Троицы, Святого Духа в Церкви, был трудным для них. Не только потому, что они по-человечески мучительно переживали для себя расставание с Божественным Учителем, но еще и потому, что они остались одни в этом враждебном по отношению к Церкви мире. И вот сегодняшнее евангельское чтение вновь напоминает нам о том, что, оставляя своих учеников, а значит и нас с вами, в этом враждебном мире, Христос не оставил нас своим попечением, не оставил нас своей помощью. Это должно нас радовать, но это нас и ко многому обязывает. Ибо очень часто мы живем в убеждении, что помощь Божия должна приходить в этот мир по Его неизреченной милости и любви как-то сама собой, минуя нас с вами, без наших с вами усилий. И очень часто всей своей жизнью мы напоминаем нашим ближним не о Христе, хотя мы христиане, а о тех, кто был рядом со Христом, когда Он был на земле, желая получить от Него исцеление, помощь, утешение, но кто оставил Христа, как только ему стало трудно, как только он вступил на свой крестный путь. Сегодня мы должны прежде всего задуматься об этом, о том, что мы оставлены Христом в этом мире продолжать Его дело, о том, что Он доверился нам, но исполняем ли мы Его дело. Зная о том попечении, которое оказывает Он нам, уподобляемся ли мы Ему? Это очень важный вопрос, который мы, как правило, стараемся обходить в своей жизни, уповая на неизреченную милость Божию. И как будто снимая с себя ответственность за все происходящее. Вот сегодня мне бы хотелось указать вам лишь на один знак, который оставлен в этом мире Спасителем, и который как нельзя лучше показывает, а достойны ли оказались христиане, оставленные Спасителем в этом мире, Его божественной помощью. Наверное, немногим из вас довелось быть в Святой Земле, но те из вас, кто был там, бывали на Елеонской горе, и они увидели зрелище, которое не может не потрясти. Действительно, когда Господь наш Иисус Христос возносился с Елеонской горы, то место, где последний раз ступила Его нога, оказалось запечатленным отпечатком обеих Его стоп. Этот камень с отпечатком стоп Спасителя стал почитаться христианами. Когда-то они тайно, рискуя быть узнанными и распятыми на крестах, посещали эти места. Так продолжалось 3 века. Но вот Церковь Христова восторжествовала в Римской империи, и на Елеонской горе был возведен прекраснейший храм Вознесения Господня. Уже не десятки и сотни христиан, таившиеся в катакомбах, скрывавшиеся от гонителей, но сотни тысяч и миллионы христиан в течение нескольких веков посещали этот замечательный храм. Казалось бы, дело Христово восторжествовало на земле. И хотя святые апостолы, с которыми Спаситель прощался на Елеонской горе, практически все погибли в этом мире, продолжатели Его дела, в том числе и отцы Вселенских соборов, казалось бы, ознаменовали полное торжество на земле православной церкви, православной империи византийских государей. Но вот прошло несколько веков, и ощущение того, что дело Христово исполнено, и можно отдохнуть от этого великого дела, привело к тому, что косневшая в своем надменном величии Византийская империя пала под ударами иноземных и иноверных завоевателей. Сначала арабы, а потом турки разрушили эту империю, разрушили и храм на Елеонской горе. И уже много веков Елеонская гора является собственностью одного из мусульманских семейств. И сейчас на Елеонской горе камень, запечатлевший стопу Спасителя, находится не под сенью величественного храма, а под крышей каменной хижины, обнесенной большим каменным забором, куда днем мусульмане за плату пускают христианских паломников приложиться к стопе Спасителя, а ночью загоняют верблюдов и овец, которые окружают этот последний знак пребывания Спасителя на земле. Давайте задумаемся, почему случилось так? Почему мир, в который пришел Спаситель, не нашел до него лучшего пристанища, нежели хлев в пещере, где родился младенец Христос? Но почему же мир христианский, уже преображенный, казалось бы, сделал так, что последнее место земного пребывания

0: Ожидание спасителя тоже превратилось в стойло для скота. В чем заключается смысл этого всем нам, христианам, вызова мировой истории? Прежде всего, смысл этого вызова заключается в том, что мы оказались во многом недостойными не только великого спасительного дела Христова, но и того божественного покровительства, которое Он оказывал всем нам на протяжении веков существования Церкви. Да, среди христиан были святые, их было немало, но основная часть христиан были людьми не просто грешными, но людьми, которые продолжали оставаться людьми от мира сего. То же самое происходит с нами и сейчас. И вот мы празднуем праздник Вознесения, вот мы предвкушаем праздник Троицы, но разве образ оскверненной Елеонской горы не должен напоминать нам о нашем недостоинстве? Мы всегда стремимся к радости и легкости, праздникам и веселью даже в церковной жизни, не понимая, что нам нужно почаще задуматься о нашем недостоинстве, о том, что мы еще не заслужили в полной мере этого праздника, которого ждем. Мы не заслужили в полной мере этого ощущения соприсутствия с Богом в этом мире. И тем не менее Христос продолжает нас любить. И Церковь уже много веков сегодняшним Евангелием напоминает нам о том, что Он любил всех, не только христиан, и молился за всех, но прежде всего о нас перед Своим Небесным Отцом. Давайте будем помнить об этой Его любви. Давайте будем почаще ощущать Его реальное присутствие в этом мире. А Он присутствует везде, не только в Святой Земле, но и во всем мире, преображенном Его Боговоплощением. И будем помнить о том, что Христос доверился нам, именно нам, христианам. Он доверился нам настолько, что оставил вместо себя нас на земле, в Церкви Христовой, продолжать Его дело. И насколько успешно мы будем продолжать Его дело, во многом зависит от нас. Мы можем найти не только Леонскую гору, но и много других печальных символов нашего с вами недостоинства. Но пусть недостоинство нас, христиан, ни в коей мере не скрывает от нас великого достоинства самого христианства, самой Церкви, которая продолжает жить не нашими достижениями, не нашими добродетелями, но благодатью Божией и святостью Христа. Пусть же к празднику Троицы мы подойдем с ощущением того, что мы хотя и не являемся, но, по крайней мере, хотим стать подлинными продолжателями дела Христова, то есть подлинными христианами. И тогда явится в нашей жизни иные символы, не попирающие святыни, а прославляющие их. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Георгия Митрофанова.

Тропарь праздника Вознесения Господня четвертого гласа Киевского распева прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.

В исполнении хора Спаса Преображенского собора прозвучал кандак праздника Вознесения Господня, шестого гласа болгарского распева.

В исполнении хора Спаса Преображенского собора прозвучал за достойник праздника Вознесения Господня, композитора-священника Петра Турчининова.

0: И ныне прослави мя ты, Отче, у тебе самого славою, юже и мех у тебе прежде мир не бысть». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 5. В нынешнюю седьмую неделю по Пасхе Церковь вспоминает и прославляет 318 святых и богоносных отцев Первого Вселенского Собора, созванных в греческом городе Никее императором Константином Великим к 20 мая 325 года по Рождестве Христовом для утверждения истинного учения о Сыне Божьем, поколебленного ложным учением еретика Ария, отвергавшего божество Сына Божия, и других единомышленников его. Между прочими святыми отцами на Никейском соборе присутствовали святой Николай Чудотворец, святой Александр, епископ Александрийский, и сопровождавший его молодой диакон Афанасий, уроженец города Александрии, которого Александр очень уважал за его необыкновенные дарования, за ум, глубокое богословское образование, прямоту, смелость, силу речи и за высокую христианскую жизнь. Впоследствии он сам был избран в архиепископы города Александрии по смерти епископа Александра. Еще были на соборе святой Пафнутий, епископ Фиваиды в Египте, Павел, епископ Неокесарийский, Спиридон, епископ Тримифунский, великий чудотворец и епископ острова Кипра, святой Иаков Низибийский, также чудотворец, и другие. Все 318 отцев были из разных стран. Но несмотря на чрезвычайную разность стран, из коих пришли, языков, которыми говорили, и обычаев, коих держались эти святые отцы, прибывшие на собор, согласным исповеданием веры засвидетельствовали, что учение Арии и его сообщников, дерзнувших отвергать вечность Сына Божия и единосущие его с Богом Отцом, есть новое, противное апостольскому учению, чуждое церковной веры. Равно засвидетельствовали святые отцы, что составленный ими на соборе символ веры, начинающий со словами «Верую во единого Бога Отца Вседержителя и известный всем нам, есть вселенский, верный проповедник апостольского православного учения, которое есть вера всей Церкви и предание отцов». В этом символе, дополненном впоследствии на Втором Вселенском Соборе, изложено апостольское учение о Святой Троице, о Боге Отце, Творце мира и Вседержителе, о Господе Иисусе Христе, Втором лице Святой Троицы, Сыне Божьем Единородном, рожденном от Бога Отца прежде всех век, как свет от света, Боге истинном от Бога истинного, несотворенном, единосущном Богу Отцу и Творце всего, воплотившимся, распятым, погребенным, воскресшим, вознесшимся на небо и паки грядущим судить весь мир, и о Святом Духе, о Церкви, о крещении едином, о воскресении мертвых и жизни будущей. Никейский Вселенский Собор есть богомудрый проповедник божественной славы Пресвятой Троицы, единосущной и нераздельной и, в особенности, славы Иисуса Христа как Сына Божия и Бога-человека. Эта вера, говорит святой Златоуст, апостольская вера, заградила уста еретиков и, как непоколебимая стена, отразила все козни их. Собор Никейский также определил всем христианам праздновать светлый праздник Пасхи не в иной день недели, а именно в воскресный, в первое воскресенье после весеннего полнолуния, так как известно, что Спаситель наш воскрес в первый день, который следовал после Пасхи иудейской. Собор также ввел возможное единообразие в обрядах христианского празднования, постановить, между прочим, 20-м правилом своим не преклонять колен в церквах в дни воскресные и во всю Пятидесятницу, чтобы самым положением тела изображать воскресение Христово. В Евангелии на литургии Церковь произносит ходатайственную или священническую молитву Сына Божия о прославлении Его вечною славою через распространение истинного богопознания в мире, о соблюдении верующих от неприязни, освящении их, единении между собою и с Богом и вечном их блаженстве. В этой молитве Иисус Христос вполне открыл свою божественную славу, именуя себя Сыном Божьим, вечным, единосущным и единочестным Богу Отцу, Господом всякой плоти, рожденным от Бога Отца, источником вечной блаженной жизни для всех. Чтение Евангелия в неделю святых отцов научает верующих обращаться с молитвою к Богу во всех делах, и чем они важнее, тем они сильнее обязуют нас к молитве. При молитве своей Спаситель возводил очи свои на небо. Если Сын Божий с внутреннею молитвою соединял и внешнюю, преклоняя по временам колено, воздевая руки, возводя очи горе, то сколь необходимо и важно для нас сопровождать внутреннюю молитву наружными знаками или обрядами, свидетельствующими о избытке и живости сердечных чувствований, ибо от избытка сердца уста глаголют, говорит Господь. Братья и сестры, благодаря Богу и Святой нашей Церкви Православной, мы все родились в истинной вере, веруем твердо в Иисуса Христа как Сына Божия, как и во Святую Троицу, Бога Отца и Сына и Святаго Духа. И большая часть из нас собственным опытом, умом, душой и сердцем и всем существом испытали и познали и непрестанно испытываем и познаем, что Иисус Христос есть жизнодавец и Бог и Спаситель наш, ибо Он непрестанно являет нам и в нас знамение Своей благости, правды и святыни и всемогущей силы, оживотворяет нас на всякий час и минуту, нас, умерщвленных грехами, милует кающихся, очищает, освящает, умиротворяет, утешает, просвещает, укрепляет, врачует немощи душевные и телесные, чудно помогает в делах наших и венчает их вожделенным успехом, направляет душевные стопы наши к исполнению заповедей своих и еще здесь дарует нам предвкушать начатки вечной жизни на небесах. Додержимся же все неуклонно нашей спасительной веры, исполняя ее святые заповеди и уставы, и да будет для нас Господь Иисус Христос и началом, и концем всех наших желаний, помышлений и всех наших деяний, яко того есть слава и держава во веки веков. Аминь.
1: Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского в неделю седьмую по Пасхе святых отец Никейского собора читал Алексей Веснер.
2: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании чина великого освящения Воскресенского кафедрального собора в столице Киргизской республики, городе Бишкеке, и божественной литургии в новоосвященном храме 28 мая 2017 года в неделю святых отцов Первого Вселенского собора.
3: Сегодня воскресный день, предшествующий Святой Троице, мы посвящаем памяти святых отцов Первого Вселенского Собора, тем, которые заложили основу систематического изложения православной веры, те, кто создал первую часть символа веры, произнося молитву ко Господу словами символа веры, мы не просто свидетельствуем Господу о своей вере, но и о своей верности Ему. Мы как бы обещаем Ему слова символа хранить в своем сердце, и никогда не изменять той вере, которую Он вручил святым апостолам и святым отцам, и которая была так замечательно изложена отцами первого, а затем и второго Вселенского собора. И вот именно в этот день полагается в храме во время литургии читать Евангелие от Иоанна с 1 по 13 стих 17 главы. Если кто-нибудь когда-нибудь вас спросит, а есть ли в Евангелии одна фраза, которая объясняет все, вы скажите, есть такая фраза. И она как раз находится в 17 главе Евангелия от Иоанна. А звучит она так. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». И даже если бы больше ничего не было сказано, то этих слов было бы достаточно, чтобы спастись. Из этих слов мы узнаем, что Бог, которого никто не видел никогда, и это свидетельство также находим в Священном Писании, этот Бог может быть познан человеком, несоизмеримый, ни с чем не сравнимый, находящийся вне нашего восприятия, вне нашего опыта. Бог может быть познан, и через это познание открываются человеку врата вечности. Он спасается. И происходит это познание именно потому, что посланный Господь наш Иисус Христос явил нам, по слову апостола Павла, всю полноту божества телесно. Вот это неведомое, божественное начало, сила, явлено в Иисусе Христе телесным образом, то есть физическим образом. И Христа видели, слышали, Его осязали, вместе с Ним общались, вкушали пищу. Он явил Себя как человек, сохраняя божественную природу неизменно. И потому, веря во Христа, мы открываем себе Бога. А что же значит познать Бога? Что скрывается за этими словами? Невозможно человеку не познать Бога, не уверовать в Бога, если он будет иметь мысли и чувства не просто от Бога далекие, а Богу противоречащие. Все хорошо знают, что для того, чтобы поймать какую-то радиостанцию или телеканал, нужно настроиться на определенную волну. Можно иметь самые замечательные телеприемники и радиоприемники, но никогда не поймать волны, если вы не можете на нее настроиться. Вот точно так же человек, если он не настраивается на ту волну, на которой Бог говорит с людьми, он не может не только познать Бога, он даже его не сможет почувствовать. Он никогда не сможет в него поверить, потому что жизненный курс такого человека не совпадает с божественным курсом. И чем больше человек удаляется от Бога, тем меньше шансов, что он когда-то откроет для себя божественное начало. А что же означает настроиться на волну? Нужно жить в той системе ценностей, которую Бог предложил людям. А предложил он эту систему ценностей в виде простых заповедей, которые понятны любому ребенку, взрослому человеку, старику, образованному, необразованному. Нет ни одного человека в мире, который бы не был способен понять божественную заповедь. И вот Василий Великий говорит о том, что познание Бога – это и есть исполнение божественных заповедей. Потому что через послушание Богу мы входим в Его мир, в установленную им систему ценностей. Мы становимся свои Богу, мы говорим с Богом на одном языке. Но формально невозможно исполнять заповеди. Как формально не может ребенок слушать родителей, если он их не любит, если они для него чужие. Вот так и человек не может формально исполнять Божьи заповеди, прочитать текст, а потом сказать, ну вот буду исполнять, ничего не получится. И об этом замечательно говорит Григорий Богослов. Он говорит, что самый главный и правильный путь к Богу познанию – это любовь к Богу в сердце, которая предпочтительней тому, что предпочитают многие, как говорит Григорий Богослов, путь ума. Путь ума тоже нужен, но путь ума никогда не соединит человека с Богом, если сердцем человек Бога не чувствует, если он не чувствует к Нему любви. Любить невидимое невозможно, а любить видимое очень даже можно. Именно поэтому Господь и посылает Сына Своего, Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы мы не только услышали Его слова, но, прочитав Евангелие, чтобы мы Его полюбили, чтобы, взирая на Его образ, изображенный на святых иконах, мы Его полюбили, чтобы в самом лучшем смысле слова Он стал героем нашей жизни, образцом, идеалом, светочем, надеждой. И тогда через любовь к Богу и открывается нам возможность исполнять Его заповеди. А как только начнем исполнять, мы войдем в орбиту божественной жизни. И тогда не только разумом, сердцем своим, чувствами своими, всей своей жизнью к Богу прикоснемся и почувствуем Его силу и Его благодать.
2: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное 28 мая 2017 года в неделю святых отцов Первого Вселенского Собора.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. И это пятая программа из цикла «Неочевидные вещи». Я беседую с доктором филологических наук, профессором Университета Дубна Светланой Севдовной Шишуновой. Светлана Севдовна, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: И мы говорим теперь о рассказах Шмелева. Рассказ «Прогулка», 27-й год, и рассказ «Приятная прогулка», 50-й год. Ну, что-то еще подытожим про прогулку или
1: да,
0: про приятную?
1: Еще прогулка действительно рассказ, как вы правильно сказали, более глубокий и более художественно совершенный, чем приятная прогулка. Это так, но без приятной прогулки будет неполный тоже разговор и о прогулке. Но я бы еще хотела добавить к тому, что у Шмелева есть еще один рассказ, посвященный усадьбе, занятой Троцким. Только это была другая уже усадьба, усадьба Ильинская. Она принадлежала великому князю Сергею Александровичу. И там когда-то жила и жена Сергея Александровича, в будущем мученица, Елизавета Федоровна, прославленная нашей церковью. Эта усадьба была на другом берегу реки Москвы по отношению к Архангельскому, но Троцкий с семьей жил и там, и сям. И уже после войны Второй мировой Шмелев пишет небольшой такой цикл рассказов «Заметы», и там есть рассказ под названием «Врёшь, есть Бог». Вот он тоже посвящен жизни Троцкого в знаменитой княжеской усадьбе, только это уже не Архангельская. И там вот реально есть Троцкий как персонаж и его сын. Видимо, это младший сын Троцкого, потому что там по рассказу это мальчик лет 12, действительно, вот у Троцкого младший сын был примерно такого возраста. Он потом, кстати, был тоже репрессирован в 1937 году. Старший сын с Троцким отправился в эмиграцию и умер за границей, а у младшего была потом вот такая судьба. Но этот младший сын показан таким мальчиком, который идет по стопам отца, и он деревенских ребят вот учит, в том числе и тому, что Бога нет. Ну, можете рассказ этот прочитать, почему он называется «Врёшь, есть Бог». Это там один мальчик говорит сыну Троцкого. И Троцкий потом там воспитательную работу со своим ребенком проводит. Так вот, Шмелев, он там даже ссылается на источник этой информации об этом случае, да, из жизни Троцкого в Ильинском. И это очень надежный источник. В общем, хороший его знакомый тоже, писатель Вересаев, у которого там брат был видный большевик. Ну, в общем, тоже рассказ, имеющий такую очень серьезную историческую основу. Это маленький такой притчевый рассказ про то, что реально есть Бог. Ну, там этот...
0: Все-таки расскажите, как?
1: Ну, сын Троцкого, он подговаривает этих мальчиков утопить икону в озере, ну, чтобы доказать, что Бога нет. Они к иконе привязывают надежный груз и швыряют ее в воду с лодки. Икона всплывает. И тогда один из мальчиков ему кричит: «Врёшь, есть Бог!»
0: Во многом грустный рассказ.
1: Да.
0: По-настоящему безнадёга, если честно.
1: Ужасно, ужасно, ужасно. Да. Ну, вот, ну, у Шмелёва вот много.
0: Не все рассказы удачные, прямо скажем. Ну, мне так кажется. Не знаю.
1: Ну, это я к чему? Что это тоже как бы в дополнение к прогулке,
0: да,
1: что Шмелёва волновала эта тема. Новые вот эти владельцы прекрасных, знаменитых русских усадеб. И что они там делают, и чем они там занимаются. Как они разрушают вот это все созданное.
0: Так вот, в этом-то плане такой вопрос тоже хотела задать, вспомнив, что мы говорили, что не то же самое, когда просто новые властители въезжают в те же самые спальни. Это очень важно, именно в спальне, да, спят на этих кроватях герцогини, либо балерины и так далее. Почему? Не просто потому, что это люди, прямо скажем, несущие зло стране, не просто потому, что они не те, да, как в этом рассказе подчеркивается, что неровня,
1: ну,
0: и так
1: ну
0: далее.
1: Ну вот, смотрите, мы тоже, давайте еще один цикл «Радио Град Петров» вспомним в связи с прогулкой. У вас есть замечательный цикл передач «Под знаменем России». И там сколько выходила передач о белых полководцах, о белых генералах. Вот Шмелёв пишет об их главном противнике. Потому что Троцкий – это главное лицо со стороны красных, главное лицо гражданской войны. Он создатель
0: со
1: Красной
0: армии.
1: 100%
0: он, да,
1: да. Он вот этот главный противник. И
0: это
1: Колчака,
0: он умел
1: и Деникина,
0: создавать
1: и
0: армии,
1: так далее.
0: Да, все остальные
1: да, да, да.
0: Не умели, да.
1: Он. И как вот, да, можно сравнить героев ваших передач из цикла «Под знаменем России» и вот,
0: да,
1: вот
0: так,
1: этого персонажа.
0: Так я вспомню и еще одну встречу тоже у нас на радио, когда историк Владимир Юрьевич Черняев говорил, что ну вот образ-то большевиков, которые такие бессребреники. Кстати, есть исследование про Сталина такого же рода, что никакой он не бессребреник. Он жил, как цари не жили. То есть он так себя снабжал настолько.
1: Так и Троцкий, и Ленин.
0: Так,
1: а Ленин в горках. Горки — это ведь тоже великолепная усадьба.
0: О, да. Так и, ну, тоже такой один из многих, но маленький факт, что первым декретом, как все думают, там о земле, да, там о чем-то там таком политическом, нет. Первым декретом были повышенные пайки для номенклатуры, ну, то есть для себя продуктовые, ну и все остальное.
1: Ну, да.
0: Первый декрет, когда нарвались. Хочется спросить мне у вас, а народ у Шмелёва что? Если вы начали рассказ тем, что Шмелёв прочитал, соответственно, статью Ильина «Надо сопротивляться злу силой». Зло большевики, они
1: да.
0: воюют Красной армией. Здесь есть красноармеец, много этого красноармейца здесь. Он много говорит, то есть показан. Но я не вижу за ним никакого зла.
1: Да он несчастный парень, простой несчастный парень, которого мучают вот эти новые хозяева. И он жалуется хоть
0: да.
1: кому-то. Вот пришли господа какие-то,
0: так
1: он
0: что
1: хотим
0: такое?
1: Жаловаться,
0: каково
1: как его
0: место,
1: гоняют.
0: Каково место народа вообще во всей картине мира? Это что такое? Это такое домашнее животное, которое вот кота повезли туда, кота повезли сюда, куда его посадили, там он и сидит. Ну вот какой кот есть, такой и есть, что с кота возьмешь? Это же кот, у него лапки и так далее. А это вот простой народ. Он служил где-то, кем-то был, может быть, не служил, а вообще был,
1: да,
0: не знаю
1: молодой
0: кем.
1: Совсем, наверное, никем не был до революции.
0: Ну, люди в простом народе, да и вообще, начинали довольно рано свою трудовую карьеру. Какой-нибудь крестьянский сын начинал понимать, что к чему в хозяйстве довольно рано.
1: Сын армейского капитана Иван Андреевич Крылов, про которого мы говорили с вами в прошлый раз, он с 8 лет пошел работать.
0: Вот.
1: Папа умер, нужно было деньги зарабатывать.
0: Так а каково место народа по мысли Шмелёва? Вот исходя из того, какой здесь образ народа вот в этом красноармейце? Все-таки красноармеец здесь на другой стороне. Ну, все-таки это другая сторона.
1: Да.
0: Не только белые и красные взять,
1: ну, да,
0: но
1: да.
0: и вот этих господ, которые приехали посмотреть усадьбу, все-таки красноармеец. На другой стороне здесь. Это чувствуется мягко. Мягко, очень мягко, но все-таки это чувствуется. И при этом просто такой вот простонародный симпатяга. И что?
1: Ну, это вопрос, который перед нами Шмелёв, наверное, ставит.
0: Это гигантский вопросище. Это просто гигантский вопросище.
1: Да. Парень этот, он несет ответственность тоже какую-то. За то, что происходит.
0: У Шмелёва, очевидно, нет.
1: Нет.
0: У Шмелёва 100% очевидно нет. Всю ответственность несут образованные люди здесь. В этом рассказе, по-моему, это совершенно очевидно. И здесь вспоминаю программу «Книжное обозрение», где было книжное обозрение книги, которая называлась «Предательство интеллектуалов». Жюльен Бенда.
1: Это очень глубокая тема.
0: Да.
1: Мы даже, наверное, не будем сейчас ее копать.
0: Она, а давайте она о хорошем
1: есть,
0: поговорим.
1: Да. Но я еще вот последнее, что хотела бы сказать о прогулке. Вот для меня она как-то тоже сочетается с эпизодом из романа Солженицына «В круге первом».
0: О.
1: Про то, как тоже интеллигент из Москвы поехал на поезде посмотреть настоящую Россию. Я имею в виду Иннокентия Володина, дипломата, персонажа романа «В круге первом». Вот он тоже, как эти шмелёвские герои. Да что же я все по заграницам? Он дипломат, да? Он тут приехал из-за границы только что, он весь такой в заграничном костюме. Да что ж я все по заграницам? А Россию хочется, вот посмотреть настоящую Россию, внутреннюю Россию. И он свояченице говорит: ну, поедем, давай посмотрим с тобой Россию. И вот они едут вдвоем сначала на электричке, потом где-то на полустаночке выходят. Точно как эти шмелевские герои, они идут там через поля какие-то. И вот они видят Россию. И тоже ужасно, ужасно, ужасно. Да, то, что они увидели. Ну, они там не увидели усадьбу, да, потому что усадьбы уже все разорены, их уже больше не существует совсем. Но они видят просто деревню, они видят то, что осталось от храма, они видят там кладбище. И это полный мрак на душе у этого молодого человека, который хотел увидеть родные просторы и в них погрузиться, им порадоваться. Вот для меня это очень сильно это написано у Солженицына в этом гениальном тоже, я считаю, романе «В круге первом». И вот в этом тоже гениальном рассказе Шмелёва вот это тоже мысль есть. Вот захотели люди из Москвы поехать и посмотреть Россию.
0: Спасибо, посмотрели, что вы сопоставляете эти тексты, чтобы почитать рядом друг с другом. Это действительно обогащает впечатление. Вот спасибо за такой совет.
1: И в том, и в другом случае это однодневная экскурсия, предпринятая, чтобы вот из Москвы своей интеллектуальной выехать и посмотреть, что же есть земля русская.
0: Это ведь глобальная тема, да? Знаете ли вы Россию? Поедьте, посмотрите. И вот вы столько уже нам привели примеров, как это отображено в русской литературе. Ну и продолжим дальше эту же тему.
1: Про приятную прогулку теперь поговорим.
0: Рассказ называется «Приятная прогулка».
1: «Приятная прогулка». Ну, я согласна с тем, что, конечно, этот рассказ художественно, ну, намного слабее.
0: Намного слабее.
1: Да.
0: Не то, что он плохой, а то, что вот то, что мы только что обсудили, настолько круто.
1: Да. Но вот когда мы с вами говорили о Крылове, мы вспомнили с вами великую мысль отца Энуария Ивлева про то, что любой текст нужно анализировать, начиная с уточнения его жанра. Каков жанр рассказ «Приятная прогулка»? Это другой принципиально жанр, чем жанр прогулки. Потому что есть такой жанр особый – пасхальный рассказ.
0: Вот как!
1: Да. Есть святочный рассказ. Мы говорили тоже о нём на радио «Град Петров», там, о рождении этого жанра, да, о связи с рождественской песнью Диккенса. А в России, поскольку у нас Пасха гигантская имеет место не только в церковном, просто в народном календаре и вот в быту, сложившемся за столетия, у нас традиционно был еще жанр пасхального рассказа. И в этом жанре много чего написано и в XIX веке, и в XX веке. И вот «Приятная прогулка» — это рассказ, написанный специально к Пасхе, опубликованный в пасхальном номере соответствующей мигрантской газеты в 1950 году. И действие происходит на Пасху. И это все имеет принципиальное значение для понимания этого рассказа. Огромное значение. Конечно, этот рассказ, он резко отличается от прогулки тем, что в прогулке, как мы с вами говорили, очень много конкретных исторических деталей. И конкретная усадьба, абсолютно конкретная, изображена. Там нет этого слова «архангельская», но мы понимаем, что это может быть только архангельская, только усадьба Юсуповых. И особенности интерьера, спальня герцогини Курлянской, и то, что там вот семья Троцкого имеет прямое отношение к советскому существованию этой усадьбы. По контрасту, в «Приятной прогулке» это предельно обобщенный образ русской усадьбы. Предельно обобщенный. Приезжают компания москвичей в усадьбу под названием «Злая сеча». И сказано, что названа так эта усадьба по битве с татарами, которая тут произошла в XVI веке. Вот была такая злая сеча, в которой погиб предок нынешнего хозяина этой усадьбы. Это княжеская усадьба, там что это за князь не упоминается, никакая фамилия там не указана. Про Юсуповых мы можем точно сказать, что речь идет о князьях Юсуповых. Там были князья, теперь теща, как говорят эти шмелевские персонажей в «Прогулке». Но мы точно знаем, что это Юсуповы, хотя бы вот потому, что там упоминается стихотворение Пушкина к вельможе и вот этот интерьер герцогини Курлянской. А в рассказе «Приятная прогулка» это принципиально, что невозможно соотнести никакую реальную подмосковную усадьбу с этой самой злой сечей. Я много просмотрела всяких путеводителей про то, какие были усадьбы. Они все не подходят под то описание, которое есть в «Приятной прогулке». Ну, например, была большая битва с татарами там между Подольском и Серпуховым в XVI веке. Но она была задолго до праздника Успения Пресвятой Богородицы, а у Шмелёва, опять же, это принципиально важно, что вот та битва, в честь которой названа усадьба, она происходила точно в день Успения Пресвятой Богородицы, вот в этот церковный праздник. Князья тоже разные были военачальниками в этой битве реальной, да, при Молодях. Но никто из них не погиб, а опять же принципиально важно для приятной прогулки, что один из предков этого хозяина усадьбы погиб вот в той самой злой сечи. Опять же, какие-то, если усадьбы подходят под внешнее описание этой злой сечи, то они находятся совсем в другом месте, в другом направлении от Москвы. А герои приятной прогулки выезжают из Москвы по Курской железной дороге. По Курской железной дороге доезжают до станции Лопасня, и дальше от этой станции Лопасня они едут на лошадях уже в эту злую сечу, чтобы посмотреть княжескую усадьбу, княжескую библиотеку. Это все не случайно. Это все очень важно. Что это за станция Лопасня Курской железной дороги? Это так указывал Чехов в письмах свой адрес, когда поселился в имении Мелехова. Вот он не сообщил друзьям: пишите мне на адрес вот Мелехова, да, усадьба Мелехова. Нет, пишите мне на адрес станции Лопасня Курской железной дороги. То есть Чехов сам, вот сама фамилия Чехов, как и это аллюзии на рассказы Чехова, они отсутствуют в «Приятной прогулке». Но мы не можем не понимать, что Чехов сосед этого князя. Вот она, станция Лопасня, до которой доезжают герои, и Чехов там же рядом живет. Ему письма приходят на эти станции Лопасня. Вот в это время там живет Чехов. А для Шмелёва Чехов был очень важен. Очень важен. У него и рассказ про собственное отрочество есть, как я встречался с Чеховым. Даже это не отдельный рассказ, а три маленьких рассказика. И там совершенно очаровательный образ Чехова. И предпоследний рассказ Шмелёва «Приволье», он тоже про Чехова. Он про то, как была воспринята смерть Чехова. Все это посвящено Чехову. То есть в эти последние месяцы своей жизни, перед тем, как написать вот эту «Приятную прогулку», Шмелёв тоже думал о Чехове. Он много про Чехова размышлял, у него есть такая, опять же, статья «Миссюс и рыбий глаз», да, где он сопоставляет два типа женщин, и вот его любимый тип женщины — это чеховская героиня Миссюс. Женя из рассказа Чехова «Дом с мезонином», у которой было домашнее прозвище Миссюс. То есть тень Чехова там как бы присутствует тоже на страницах «Приятной прогулки». Приезжают они в эту усадьбу княжескую. Как она описана? У нас в «Прогулке» нет описания подробного архангельского. Да, они его не увидели, не смогли даже войти в дом. Когда герои входят во дворец князя в «Приятной прогулке», это тоже такой обобщенный образ, предельно обобщенный и условный, скажем так. Но это образ дворянского мира. Потому что, как эта усадьба описана? Там говорится, что одна из комнат — это как бы зал дворянского собрания в уменьшенном виде. Так, похоже на дворянское собрание. Какое дворянское собрание? Естественно, имеется в виду зал дворянского собрания в Москве. Это куда Татьяну Ларину привезли у Пушкина, да, и где Татьяна попалась на глаза ее будущему мужу, вот этому генералу прославленному. Вот что зал дворянского собрания когда мы вспоминаем о русской литературе. Это прежде всего вот бал Татьяны, да, мы знаем там первый бал Наташи Ростовой, да, в «Войне и мире», это в Петербурге, а в Москве это вот бал Татьяны, на котором Татьяна встречается с будущим мужем. Вот одна из комнат этого князя — это как бы зал дворянского собрания. Потом, что там, какие там скульптуры в этой усадьбе упоминаются? Там Аполлон, Диана, они во дворце этого, этой статуи, во дворце этого князя, вот эти античные статуи. То есть вот присутствие античности в русской усадебной жизни, оно очень важно. И сам этот князь, он выглядит совершенно по-европейски. Там описан его облик, это такое вот воплощение такого джентльмена. И появляется он в сопровождении двух дымчатых английских догов. То есть и собаки-то у него такие абсолютно европейские. Вот это как бы европейская культура, но при этом она неразрывно связана вот с этой русской исторической жизнью. И для этого князя очень-очень важно, что вот его предок погиб в битве с татарами в этой самой злой сече. И что он рассказывает этим интеллигентам, там, среди моих верных слуг есть потомки участников той сечи. Ну и там подчеркнуто, это очень идеализированный мир, где там все очень любят этого князя, все его слуги, все его крестьяне и ему преданы, и он тоже их очень уважает, очень ценит. И когда там его слугу кто-то из этих посетителей назвал лакеем, он очень обиделся, он говорит, у меня нет лакеев, это слуги. Да, для них они вот как раз тоже в служении находятся, да, в таком благородном служении, эти люди. Почему я говорю, что это важно? Важно, что Успение здесь несколько раз упоминается. Успение упоминается вот в связи с этой давней-давней битвой злой сечей. И эта битва здесь вспоминается в имении. Здесь растет в парке огромный дуб. Об этом дубе там вот прямо говорится у Шмелёва. Это символ русской славы, такой древний огромный дуб. И под ним есть часовня и образ Успения Пресвятой Богородицы в этой часовне. И каждый год в праздник Успения вокруг этого дуба люди собираются, молятся. И вот этот дуб очень впечатляет рассказчика. А рассказчик здесь студент, который среди этих москвичей приехал в усадьбу. И вот он про этот дуб пишет. «Стоял могучий, широко раскинувшийся дуб. Он был в полной силе, с нетронутой грозами вершиной». И так далее. Вот великий дуб, огромный древний дуб. Это ведь тоже за этим стоит какая глубина тоже разных текстов русской литературы. И дуб из «Руслана и Людмилы», у Лукоморья дуб зеленый, и дуб из стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу». Вот над ним темный дуб склонялся и шумел, такая мечта. И дуб Андрея Болконского. Кстати, на одной конференции забавный такой слушала я доклад о том, как в русских журналах XIX века карикатуристы откликались на первые публикации великих русских романов, которые школьники теперь изучают в школе. Карикатуры на героев «Войны и мира», ну, такие шарши дружеские, скажем, не карикатуры, и на героев «Отцов и детей» Тургенева и так далее. Ну, вот особенно там как-то полюбился художникам диалог князя Андрея с дубом. Это очень смешно. Вот, к сожалению, у меня нет. Не могу не показать, какие мои материалы, но это был вот доклад одного сибирского ученого, который сидел в библиотеке вот с этими старыми журналами и собирал вот картиночки. Вот дуб тоже, знаменитый дуб, да, этот, из «Войны и мира». То есть, в общем, не береза здесь, да, символ России, а вот дуб. Могучий. Могучий дуб. Древний дуб. Ну, прямо вот он связан здесь с историей, этот дуб.
0: Кстати, это очень интересная тема, посмотреть именно русскую литературу, какие там у нас деревья, символы Родины. Про дуб вы уже рассказали. Наверное, можно еще больше дополнить эту тему, она будет гигантской. А интересно, а что, березы совсем никак?
1: Нет, были березы, но это сравнительно поздно возникает. Березы уже все-таки. У самого Шмелева есть рассказ о плакучих берез, да, такой вот, посвященный памяти его друга Евгения Пивновского, павшего на Первой мировой войне. Ну, почему? Береза есть, и у Фета есть береза, и там у Тютчева есть береза. Трогательный
0: Как,
1: очень образ.
0: равно как и другие деревья.
1: Равно как и другие деревья, и дубы, и
0: И
1: березы, да.
0: клены.
1: О, кстати, у Фета есть. Учись у них, у дуба, у березы.
0: Ну, в общем, нужно составить
1: Да.
0: список таблицы Excel, частота упоминания разных деревьев, и тогда определить, какое дерево
1: Ну,
0: самое русское.
1: дуб будет все-таки, думаю, на первом месте. Дуб чаще
0: Начиная с
1: все-таки.
0: летописи.
1: Да.
0: Да.
1: Береза сравнительно поздно возникает.
0: А дальше уже посмотреть еще и акценты, и характеры, а что это действительно имелось в виду. И сказки тоже сюда же нужно, не только летописи, классику, ну все. Интересные исследования.
1: Ну так вот. Успение несколько раз упоминается в рассказе, да, и успение это ведь оно не случайно называется летней Пасхой, потому что это ведь тоже про воскресение, тоже ведь про победу над смертью, да, праздник Успения Пресвятой Богородицы. А действие самого рассказа происходит в пасхальные дни, и там это важно, что когда они едут в поезде, эти герои из Москвы до станции Лопоснята, там, ну, какие-то веселые люди в этом вагоне вот тоже Пасху празднуют. И Пасха — это вот как праздник воскресения, неразрывно здесь связан с этим образом усадьбы. Этот образ усадьбы, почему он представляется, конечно, таким художественно более слабым? Потому что он откровенно идеализирован. Конечно, здесь никаких нет противоречий, никаких нет сложностей.
0: Главное, кто идеализирован, это хозяин. Вот это действительно. А усадьбы-то, пожалуйста, идеализируйте, только
1: нет,
0: на
1: нет,
0: благо.
1: Нет, я имела в виду вот социальный как бы аспект, да, ну, хозяин,
0: как все устроено,
1: как все, как он, как благостно его отношения со всеми людьми иного совершенно социального уровня. Конечно, там такой поучающий этот хозяин, он такую мораль прямо читает этим героям, наставление, конечно. Конечно, это все по сравнению с прогулкой выглядит, ну, каким-то более примитивным. Но смысл-то в чем рассказа? Это рассказ, где усадьба русская, как таковая, предстает как бы воскресшей. Ну, а воскресшее тело, оно же тело преображенное. Почему мне кажется важной эта мысль? У Шмелёва же усадьба изображалась, русская усадьба, в самых разных произведениях. Ну, самая знаменитая из них, наверное, «Неупиваемая чаша», повесть 1918 года, где усадьба-то... Ну, основное действие там происходит в первой половине XIX века, но там есть и такая рамка композиционная, где эта усадьба показана уже такой... Там много говорится о том, как она потом пришла в упадок полный. Или рассказ 1917 года, даже очерк такой называется

0: приятной прогулки он это тело представляет, ну, как бы воскресенным.
1: Mm.
0: Да? Потому что это рассказ про Пасху, про воскресение.
1: Очень сильная мысль.
0: А преображенное тело, оно, конечно, очищено от грехов, от болезней. Оно другое же. Поэтому и усадьба здесь такая, и хозяин, да, и слуги его, и все вот такое.
1: Немножко, кстати, как бы безгрешное. Сна Веры Павловны, вот, кажется, такое все-таки здесь отдает.
0: Ну, давайте все-таки учтем, что Шмелев это пишет очень-очень больным и очень слабым человеком. Понимаете, он перенес очень тяжелую операцию и так и не оправился от ее последствий. Вот ему остается месяц жить.
1: Вот вы сказали о жанре: пасхальный рассказ, рождественский рассказ. Мы сегодня не имеем той русской жизни, когда в журналах и газетах на Пасху наши выдающиеся писатели пишут на Пасху пасхальный рассказ, а к Рождеству рождественский рассказ, и все издания это публикуют. Вот такая жизнь. У нас такого нет, как и много чего другого, рождественского и пасхального, включая основные пункты, что такое праздник, да. Ну, в общем, понятно, что праздник — это еда, да, у нас нет рождественского блюда, и это беда. Ну, на Пасху там остались яйца кулич, но это тоже яйца кулич, не еда. Яйца кулич — это вот пока ты от храма идешь, там можно разговеться. А дома ты пришел, ты что, будешь яйцами кулечами питаться? Это не еда.
0: Да, очень тоже важно для праздника горячая еда. Горячая еда, которая хранит тепло домашнего очага.
1: Ну, это как бы отдельная песня. Но ну, вообще, да. Вот, например, это мы знаем, ну, это, что называется, в культуре абсолютно любого народа, даже самого дикого. Но первый наш образ — это, конечно, Библия. То есть понятно, что это исход. Бог говорит, что вы будете есть в этот день. Там может не быть горячего, но главное, чтобы у какого-то праздника была еда. Это важно. А уж ну какая как? Она, это уже отдельный смысл.
0: Как? А этот ягненок, он разве не горячий был? Которого в горькие травы макали? Не горячий?
1: По-моему, нет.
0: Ну ладно. Ну хорошо.
1: Какое в бегстве горячее?
0: Нет, что? Я не про бегство, а про то, как потом праздновали.
1: Потом? Это нужно было...
0: Ну на тайный вечер
1: это
0: тоже
1: что? Бегство. Впрочем, на тайне вечере тоже, по-моему. Ничего горячего.
0: Ну ладно, хорошо.
1: Ну,
0: не
1: как
0: будет
1: бы это
0: горячего.
1: Отдельный момент, это просто как
0: но
1: бы
0: какое-то
1: частности.
0: Особое блюдо.
1: Но главное,
0: быть.
1: Что это должно быть. Вот то, что у нас есть. Так вот, с Рождеством вообще беда. У нас нет никакого блюда на Рождество. Вывод любой антрополог сделает. Это не праздник значит, для этого народа, раз у вас нет никакого блюда. Но, увы, это факт неоспоримый. А к чему я хочу еще вернуться? Нам все равно знакомо это чувство, что такое пасхальное и рождественское произведение, потому что мы все знаем, что такое кино, рождественские фильмы. Ну, понятно, что большинство у нас их смотрят все-таки на Новый год. Такая статистика. Но тем не менее, что такое доброе рождественское кино, мы все знаем. Да, это не шедевр, который получит Оскар, о котором напишут рецензии глубокомысленные критики. Но рождественский фильм — это особый жанр, и он людям знаком, дорог, любим, потому что мы знаем, когда, по какому поводу мы смотрим. И мы знаем, что рождественские фильмы, такой жанр, люди смотрят, когда им плохо, когда несчастье. Нужно посмотреть рождественское кино, и это исцеляет. Это буквально исцеление, да, вспоминая опять же отца Инуария, как он настаивал на то, что воскресение — это исцеление. Вот, и это тоже, что называется, ну, с этим трудно спорить, это почти на физиологическом уровне работает, не говоря уже про психологический. Так что нам понятен, мне кажется, жанр рассказа пасхального. И в данном случае, вот вы говорите, мы определили жанр, и далее начинаем только понимать, что такое рассказ Шмелева «Пасхальная прогулка». Она приятная прогулка.
0: Но она и пасхальная, она, да.
1: Она же и пасхальная.
0: Это на Святой неделе они
1: нам
0: едут.
1: Должно быть хорошо, когда мы прочитаем этот рассказ. А Шмелев писал этот рассказ, чтобы ему стало хорошо.
0: Да.
1: Он готовил себе лекарства.
0: Да, это так.
1: Ему плохо.
0: А для него это не первое было произведение, которое он создавал как себе лекарство.
1: Угу.
0: Нет, и в таком жанре у него есть рассказы, но, скажем, «Богомолье» — это тоже не... Это не пасхальный рассказ совсем, но повесть «Богомолье» он так и описывал в письмах, что вот плохо ему было. Он вымурлокал сказку себе.
1: Вот гениально вот. Сказано.
0: Сказку как лекарство.
1: Вымурлокал сказку себе. Так что вот, мы теперь будем так делать. Определяемся с

0: жанром, а дальше наслаждаемся тем, что мы видим.
1: Это условный да. жанр.
0: Есть трагедии Шекспира, да. а есть пасхальные рассказы.
1: От них глубины Шекспира от них ждать не надо. Но они написаны, чтобы человеку стало хорошо, когда он читает.
0: Но Шмелёв способен и на глубины Шекспира.
1: И на Шекспира. Совершенно верно.
0: Мы тоже это видели. И давайте наслаждаться тем и этим. Завершая, мы должны сказать, у нас дальше какие-то есть планы.
1: Да,
0: в нашем цикле неочевидные вещи или планы пока неочевидны.
1: Но мы могли бы рассмотреть еще произведение Шмелёва. Может быть, тоже рассказ под названием «Чужой крови».
0: Ой, тяжело-то нам будет. И вам, дорогие слушатели. Готовимся. Собираемся с духом. Поправили себе здоровье приятной прогулкой. А теперь к испытаниям. У мое сердце. Это была пятая передача в цикле «Неочевидные вещи». Мой собеседник, доктор филологических наук, профессор университета Дубна Светлана Всеволодовна Шушунова. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.
1: До свидания.

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала интермеццо «Ля минор» Иоганнеса Брамса.
1: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Владимир Хулаб. Мы продолжаем цикл бесед, посвященный истории чинопоследования, обручения и венчания. В рамках наших прошлых радиолекций мы говорили о том, как заключался брак в ветхозаветный период, рассмотрели свидетельства о заключении брака в первом веке Рождества Христова в контексте иудейского и греко-римского окружения молодой христианской церкви. И сегодня мы поговорим о древней церкви, о том, в каких богослужебных формах христиане заключали свои брачные союзы в то время. Ну, прежде всего, если мы откроем Новый Завет, мы не найдем здесь какой-то конкретной информации о заключении брака. С одной стороны, здесь присутствует традиционная греческая брачная терминология той эпохи. Ну, например, слово «обручение» неоднократно встречается. В притче о десяти девах описываются какие-то брачные церемонии того периода. Мы видим, что Христос принимает участие в браке, то есть в свадьбе в Кане Галилейской, во время которой он совершает чудо претворения воды в вино. Брачная символика неоднократно в посланиях апостола Павла применяется к отношениям Христа и Церкви. Ну, например, в 5 главе послания к Ефесянам мы читаем: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водною посредством Слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Эта же брачная символика встречается и во втором послании к Коринфянам, и в некоторых других местах. В первом послании к Коринфянам, в 7 главе, мы читаем, что брак должен быть только в Господе, но каких-то конкретных реалий, каких-то конкретных описаний того, как первые христиане заключали свои браки, у нас этой информации, к сожалению, нет. Вероятнее всего, они ориентировались на обычаи той среды, в которой они жили. Соответственно, если это были иудео-христиане, то есть христиане, обратившиеся из иудеев, здесь каких-то особых серьезных проблем не было, поскольку иудейское чинопоследование заключения брака во многом, как мы увидим, по своей форме соответствовало тому, что впоследствии возникнет в христианской церкви. Что же касается греко-римского мира, то за исключением каких-то элементов, связанных с языческим жертвоприношением, здесь также многие формы будут впоследствии заимствованы христианской церковью и, более того, не просто заимствованы, но и сделаны центральными символическими элементами уже, собственно, христианского чинопоследования, обручения и венчания. Одно из первых постновозаветных свидетельств, говорящих о заключении брака, принадлежит святому Игнатию Богоносцу или святому Игнатию Антиохийскому, который жил во II веке, и в своем послании к Поликарпу, в числе прочего, он пишет следующие слова: «Тем, которые женятся и выходят замуж, подобает заключать свой союз с ведома епископа, чтобы брак был о Господе». Ну, не совсем, конечно, понятно, о чем здесь идет речь, что означает вот это знание или вот это епископа. Здесь стоит греческое слово «гноми», которое может означать и согласие, и просто ведение, и так далее. Либо речь идет о предварительном согласии на конкретный брак между членами общины. Вполне возможно, что молодые люди, желающие заключить брак, они сообщали о своем желании епископу, как руководителю, как главе общины, для того, чтобы он преподал на это свое благословение, чтобы брак заключался между христианами, чтобы в этом браке не было ничего запретного, ничего могущего привести к соблазну и к распаду этого союза и так далее. Хотя другие исследователи полагают, что в данном случае может идти речь и о прямом литургическом благословении брака епископом в тех или иных рамках. Но действительно, если мы посмотрим на другие послания святого Игнатия Богоносца, мы увидим, что у него очень ярко выражена идея так называемого монархического епископата. Именно он, один из первых, предлагает и развивает мысль о том, что епископ является как бы безусловным главой христианской общины, раннехристианской общины. И действительно, в памятниках той эпохи мы нередко можем встретить свидетельства о как бы противоречии или противопоставлении иерархического и харизматического начала церкви. В ряде общин епископ, он рассматривался именно как принадлежащий вот такой христианской иерархии, но большей популярностью нередко пользовались именно харизматические пророки, странствующие какие-то проповедники и так далее. И поэтому практически все послания святого Игнатия Богоносца, они пронизаны вот этой идеей. Епископ – это глава общины, и без епископа нельзя, как он пишет в одном из своих посланий, ни крестить, ни совершать вечерю любви. То есть ведению епископа должны подлежать все дела, которые осуществляются, реализуются в общине. Вероятнее всего, именно в этом контексте следует понимать слова о браке, которые были уже приведены выше. Раз брак заключается в рамках общины, то и епископ должен знать об этом, и вполне возможно, что это знание приобретало конкретную форму литургического чинопоследования и литургического благословения. Интересно, что то слово, которым обозначает святой Игнатий Богоносец брачный союз, подобает заключать союз, здесь стоит греческое слово «эносис», буквально «единство», «единение». Им нередко используется для обозначения Евхаристии. То есть и брак, и Евхаристия называются одним и тем же греческим словом «эносис» — «единство». Поэтому, конечно, вполне возможно, хотя это только предположение, что уже на терминологическом уровне Евхаристия как таинство единства и брак как таинство единства уже не просто христианской общины, но таинство единства малой церкви, таинство единства мужа и жены, их детей, они уже на терминологическом уровне связываются друг с другом, хотя, конечно, прямых свидетельств о том, что брак заключался, христианский брак заключался во время совершения Евхаристии или был с ней тем или иным образом связан, подобные свидетельства мы увидим позже. Из этого отрывка мы, конечно, такие данные получить не можем. Еще один автор, североафриканский автор, который писал по латыни, по сути дела, он был создателем латинского богословского языка, это Тертуллиан, который в начале III века описывает самые разные церемонии, связанные с заключением брака в нехристианском греко-римском мире. В его творениях множество аллюзий или прямых ссылок на помолвку, на свадьбу, на какие-то ритуальные элементы этих двух чинопоследований. Он говорит о передаче кольца женихом-невесте, он говорит об их соединении рук, о том, что невеста покрывается брачным покрывалом, упоминает свадебную процессию, венцы, брачный договор, брачную опочивальню и так далее. То есть все те элементы, о которых мы с вами говорили во время последней беседы, все обычные или основные элементы греко-римской свадьбы. Причем он не полемизирует с ними, он считает, что они абсолютно приемлемы и для христиан, скорее они служат просто для придания некоего как бы колорита тем описаниям, которые он дает в том или ином отношении и которые связаны, соответственно, с заключением брака. В одном из своих творений он пишет, что праздновать свадьбу Бог запрещает не более, чем нарекать имя ребенку. Ну, тем самым свадьба для него, в том числе и в обычной греко-римской форме, это нечто совершенно нормальное и обычное, в том числе и для христиан. Однако он особо указывает, что если приносится жертва во время свадебных вот этих торжеств, то есть жертвы языческим божествам, то, конечно, участие христианина здесь никоим образом невозможно. Именно вот жертвенное животное или жертвенная какая-то трапеза, которая сопровождалась призыванием языческих божеств, является для Тертуллиана тем водоразделом, который делает всю как бы остальную церемонию, несмотря на то, что все ее другие элементы с жертвой не связаны, невозможным для того, чтобы в ней принимал участие христианин или христианка. Ну и резкое отторжение у Тертуллиана вызывает ношение свадебного венка. У него, у Тертуллиана, есть вообще целое такое произведение о венке или о венце, в рамках которого он выдвигает идею о том, что любое ношение венка, оно связано с идолослужением. Ну и действительно, венок был таким важным символом римской культуры, именно римской языческой культуры, и одевание или ношение венка сопровождало многие моменты, связанные именно с идолослужением, с принесением жертвы или с участием в каких-то мероприятиях, проходивших во славу того или иного божества. И поэтому в качестве вот этого символа идолослужения Тертуллиан полагает, что и во время свадьбы христиане венок носить никоим образом не должны и не могут. И вполне возможно, что именно творение Тертуллиана, именно вот такая его резкая позиция определила то, что на Западе венок так и не стал каким-то более или менее центральным литургическим символом чинопоследования заключения брака, поскольку в такой перспективе действительно его христианизация была очень и очень сложна. На Востоке мы увидим, ситуация была совершенно другой, и венчание, то есть именно венок, он будет одним из центральных литургических элементов византийского чинопоследования заключения брака. В своем труде «К жене» очень такой интересный текст, в котором Тертуллиан, обращаясь к христианке, у которой умер христианский муж, муж-христианин, и которая подумывает о том, чтобы выйти замуж второй раз и, может быть, выйти замуж за язычника, Тертуллиан описывает все проблемы, с которыми она столкнется, заключая вот именно такой смешанный брак, такой смешанный союз. И, в числе прочего, он рисует, с одной стороны, не только проблемы, но и говорит о высоте и о достоинстве христианского брака. И вот в буквально последних главах этой книги мы встречаем у него такие слова. «Брак между христианами, — пишет он, цитата, — устраивает церковь и подтверждает приношение, то есть Евхаристия, и запечатлевает благословение, ангелы возвещают и Отец одобряет». Тем самым для Тертуллиана заключение брака – это не просто земная церемония, но и описание небесного празднества. То есть все те земные реалии, которые происходят среди людей, через вот это возвещение ангелов и одобрение Отца, то есть одобрение Бога Отца, они обретают совершенно новое небесное измерение. Мы видим, что согласно этому тексту церковь принимала участие в заключении брака, ну или могла, по крайней мере, принимать участие в заключении брака на самых разных уровнях. Устроение, то есть, очевидно, подготовка к самому заключению брака, возможно, консультация, скажем так, молодых людей, некое советование им. Здесь используется латинское слово «consiliat», буквально «церковь советует брак». То есть она, очевидно, говорит о плюсах и минусах каждого конкретного брачного союза, если молодые люди обращаются за советом к епископу или пресвитеру. Она подтверждает этот брак приношением, то есть Евхаристией. Как бы Евхаристия является той основой, из которой вырастает христианский брак, и запечатлевает благословением. То есть вот эта печать, как бы несмываемая печать, которая остается, ну, на челе или на теле и мужа, и жены, это печать церковного благословения. Хотя, опять же, этот текст можно прочитать и в таком понимании, в такой перспективе, что речь идет не о каком-то конкретном, единократном действии, не просто одна Евхаристия, не просто одно благословение в качестве, ну, вот нашего нынешнего понимания сегодняшнего венчания, но вполне возможно, что речь идет и о том, что молодые люди заключают свой брак, но через регулярное участие в Евхаристии, через получение благословения церкви, через обращение к церкви за советом в тех или иных сложных моментах своего бытия, их брак приобретает совершенно другое измерение. Вот это измерение небесное, измерение одобрения небесным Отцом. Ну, как бы то ни было, текст оставляет различные возможности для прочтения. Тем не менее важно, что уже в начале III века перед нами ясное свидетельство о том, что в богословии христианской церкви Евхаристия и брак, церковное благословение и брак связываются друг с другом очень и очень тесно. Еще один памятник уже восточного происхождения – это апокриф, так называемые «Деяния Фомы», возникший в начале III века. Но жанр апокрифов, он вообще очень интересен. Это книги, которые создавались в самой различной среде, иногда в среде православной, иногда в среде гностической, то есть в среде, где распространялись те или иные лжеучения, искажения христианства. И для того, чтобы придать вот этим памятникам некий авторитет, они надписывались именами тех или иных апостолов и так далее. Таких памятников и апокрифических Евангелий, и апокрифических деяний до нас дошло очень-очень много, ну, довольно-таки много, скажем так. Ну, некоторые из этих текстов, они вполне были приняты церковным сознанием, церковным преданием, и хотя не вошли в канон Священного Писания, тем не менее, во многом определили наш литургический год. Ну, например, самый известный пример, наверное, это протоевангелие Иакова, так называемое, повествующее о Рождестве Богородицы, о ее введении во храм и так далее, или кимисис Марии, успение Богородицы, памятник, повествующий об успении Божьей Матери. То есть, несмотря на то, что эти документы в состав Нового Завета не вошли, в рамках литургического года они определили ряд праздников и ряд очень таких важных и интересных богослужебных традиций. Ну, деяния Фомы не относятся к вот именно этому числу памятников, принятых в той или иной мере церковной традицией. Более того, этот памятник несет в себе откровенно гностические элементы, содержит откровенно гностические тексты, то есть это некая связь между эзотерикой и христианством и так далее. Но, тем не менее, в этом памятнике есть одно из ранних свидетельств, а до 4 века свидетельств о заключении брака, о христианском заключении брака довольно-таки немного. И здесь повествуется о том, что апостол Фома, который вот в рамках этого памятника совершает свое путешествие в Индию, он приходит в один из городов, где принимает участие в свадьбе царской дочери. И вот он совершает на этой свадьбе несколько чудес, и его, как почетного гостя, просят произнести благословение над новобрачными в опочивальне. Опочивальня, мы с вами уже говорили в рамках наших предыдущих бесед о том, что она и в ветхозаветной, и в иудейской, и в греко-римской традиции рассматривалась в качестве очень важного такого момента или элемента заключения брака. Вот это торжественное введение в брачную опочивальню было очень и очень важным. В книге Тавита мы видели в 8 главе молитва брачная читается супругами, ну или супругом, если более правильно об этом памятнике конкретном говорить, именно в брачной опочивальне. И вот апостол Фома, согласно этому апокрифу, он соглашается, он входит в брачную опочивальню, возлагает руки на молодых и читает особую молитву. Ну хотя как бы характер этой молитвы, характер этого благословения, он не имеет ничего общего с традиционным таким, скажем так, пониманием христианского брака. Все апокрифы, ну или большинство из апокрифов относятся к браку очень и очень сдержанно или резко отрицательно даже. И поэтому, по сути дела, в рамках этого благословения апостол Фома, ну или как бы автор через вот такой литературный ход, он проповедует идеи полного отказа от брака. Апостол Фома, как главный герой, он здесь проповедует молодым воздержание в браке, предлагает им вообще от брака отказаться, что они, собственно говоря, и делают. Но важно не содержание тех слов, которые он произносит в этом памятнике, но сам факт того, что христианин в христианском, пусть и в гностическом тексте, рассматривается как важный участник заключения брака. В данном случае это апостол, и именно апостол, возлагая руки на молодых, читает особую молитву брачного благословения. Вполне возможно, что эта практика, отраженная в данном памятнике, широко, ну или, по крайней мере, в той или иной мере существовала в различных областях, в которых распространялось христианство, и мы увидим, что брачная опочивальня в некоторых христианских церквях и более позднего периода благословение именно перед дверями брачной опочивальни или в самой брачной опочивальне и на Востоке, и на Западе будет очень важной в рамках формирования христианского чина. Если взглянуть на какие-то другие памятники, то мы увидим, что ни в одном из важнейших так называемых литургико-канонических сборников нет упоминания заключения брака, нет молитв на заключение брака, ну, например, Дидахи или так называемое апостольское предание святого Ипполита Римского, каноны Ипполита, апостольские постановления, завещание Господа нашего Иисуса Христа и так далее. Вот эти документы, они в литургической науке носят название литургико-канонических сборников или памятников. Здесь нигде нет молитвы или чинопоследования на заключение брака или на помолвку, на венчание. Нет какой-то молитвы и в Евхологии Сарапиона, одном из древних таких сборников, то есть Евхология буквально означает молитва слов, это сборник христианских молитв IV века. Действительно, с одной стороны, это свидетельство того, что христианское чинопоследование заключения брака в первые века не обрело еще какие-то строгие, ясные формы. Мы увидим, что в IV веке разница практик была очень и очень широкой. С другой стороны, конечно, мы должны помнить, говоря об этом периоде, что практика в разных церковных областях, она не была единообразной. То есть в каждой церковной области могла быть своя традиция, и поэтому лишь позже происходит уже некая унификация вокруг каких-то крупных литургических центров. Ну и с другой стороны, если мы посмотрим на то, что до IV века и в отношении других чинопоследований количество данных у нас очень и очень немного, у нас довольно-таки мало данных о каких-то чинопоследованиях, кроме крещения и Евхаристии, то вполне понятно молчание многих источников и о чинопоследовании заключения брака. Конечно, в то время не было речи о том, что супруги, которые не заключили церковный брак, живут в блуде, как это у нас сейчас можно услышать в церковной среде иногда. Безусловно, тот же Тертуллиан, он говорит о том, что и союз с язычником, если его заключит христианка, будет браком совершенно законным, и никто ее не исключит из церкви из-за этого. Но он указывает на конкретные трудности, на реальные трудности, связанные с тем, что пребывание под одним кровом с язычником налагает на христианку ряд таких обязательств и выставляет на ее пути довольно-таки много сложных препятствий, которые преодолеть ей в одиночку будет очень и очень сложно. Ну и другие памятники, если мы на них посмотрим, то эпохи говорят практически о том же самом. Например, послание к Диогнету, документ, возникший около 200 года по Рождестве Христове, говорит, что христиане, цитата, «заключают браки, как все». А послание Финагора, около 180 года по Рождестве Христову, пишет, что «каждый из нас имеет жену, на которой женился по установленным нами законам», или другое чтение «по установленным вами», это послание обращено к язычникам, законам, «с целью деторождения». То есть христианский брак в ту эпоху рассматривается как нечто совершенно нормальное, как нечто совершенно естественное, и освящение этого брака происходит или происходило тогда не столько путем совершения того или иного чинопоследования, не столько через прочтение тех или иных христианских молитв, произнесение тех или иных благословений, тех или иных ритуальных действий, но через то, что христиане, супруги, христианские супруги сами христианизировали и освящали свой брак своей христианской жизнью. Если в центре их семейной жизни стоял Христос, то, безусловно, этот брак уже был, уже рассматривался как христианский. И поэтому все другие литургические элементы, они, если и существовали, рассматривались в качестве лишь первой точки, в качестве некоего начала, которое закладывает тот фундамент, на котором уже сами молодые в рамках своей малой церкви, как называет семью святой Иоанн Златоуст, могли развивать и укреплять свою связь, свои отношения со Христом и через эту связь свои отношения друг с другом. В IV веке ситуация меняется, меняется вообще положение христианской церкви в языческой империи. Вначале христианство из запрещенной религии становится религией разрешенной, а затем уже в 381 году становится и религией государственной. И, конечно, все это приводит к тому, что в церковь хлынули массы, огромные массы вчерашних язычников, которые принимают крещение или становятся оглашенными, оглашаемыми, катехуменами. Однако их образ жизни зачастую очень далек от христианского идеала. Они приходят со своими воззрениями, со своими культурными формами, со своими ритуальными некоторыми формами и так далее. И поэтому церковь в IV веке стремится христианизировать все области, все как бы разделы человеческой жизни вот той эпохи. И поэтому в сферу пасторской ответственности церкви попадают, конечно, и церемонии народного заключения брака. И вот на основе именно этих церемоний в рамках христианского богословия происходит постепенно оформление собственно христианского чина, собственно христианского чинопоследования заключения брака. Этот процесс в разных частях империи проходил разными темпами, ну и в рамках наших бесед мы не можем представить какую-то всеобъемлющую полную картину, поэтому поговорим лишь об основных направлениях литургического развития Востока и Запада. Ну, прежде всего, одной из самых ранних стадий развития христианского чина было присутствие на светском, скажем так, брачном пире епископа или пресвитера. То есть христиане из язычников, они заключали брак, они устраивали брачный пир, устраивали свадьбу, и вот на эту свадьбу приглашали епископа или пресвитера для совершения определенных молитвословий, для преподания благословений и так далее. То есть вот в ту эпоху мы видим, что еще не христиане приходят в церковь для получения благословения, а именно священник приглашается и идет на брачный пир. То есть как бы движение не из общества в церковь, а из церкви по направлению к обществу. Церковь тем самым реализует свою миссионерскую функцию, она идет к народу, она идет к своим новым членам, идет к потенциальным, может быть, членам, к тем язычникам, которые еще не приняли христианство, пытаясь через это христианизировать, благовествовать и просвещать народные массы. Ну и вот само это выражение «приглашать священника на брак», оно является довольно-таки устоявшимся словоупотреблением IV века. Ну, оно встречается, например, у святого Тимофея Александрийского, у святого Иоанна Златоустого, святого Григория Богослова и других авторов той эпохи. То есть как бы нормально считалось именно пригласить священника на вот эту домашнюю свадьбу, на эту домашнюю церемонию. Но действительно, возросшее число членов христианских общин приводило к тому, что многие христиане были христианами просто номинальными в той или иной сфере, в той или иной области. Мы и сейчас видим подобную ситуацию в нашем обществе. И действительно, в то время епископы и священники, как иерархи вот этой новой разрешенной и затем уже государственной религии, начали играть важную роль в государственной структуре. И поэтому пригласить епископа или пригласить священника на свадьбу уже рассматривалось многими, в том числе и номинальными христианами, в качестве такого знака престижа, то есть в качестве приглашения такого почетного гостя, ну, свадебного генерала, если хотите, и так далее. И, например, блаженный Августин, он свидетельствует о том, что в его время брачные таблицы, вот эти таблы нупциалис, о которых мы говорили во время прошлой беседы, в которых были описаны некие финансовые, юридические условия заключения брака, обговаривался размер приданного, описывалось, что же, как будет социально защищена женщина, если произойдет развод и так далее, подписывает епископ. То есть подписывает не просто в качестве иерарха, а подписывает на первом месте в числе других почетных свидетелей. То есть епископ принимает участие в совершенно обычной, нормальной домашней церемонии, и, очевидно, его приглашают именно в качестве вот такого видимого знака престижа, в качестве такого особого почетного гостя. Ну, святой Иоанн Златоуст свидетельствует о том, что, конечно, приглашенный священник, он не ограничивался только этим, и святитель пишет о том, что священник во время заключения брака читал особые молитвы и благословения, «эвхэ эвлогия», то есть некие молитвословия, некие благопожелания церковные вот этому новому заключаемому браку, заключаемому союзу, хотя о том, каков был их текст, мы из его творений, к сожалению, судить об этом не можем. Причем интересно, что само присутствие священника на браке рассматривалось в какой-то мере как подтверждение заключаемого брака. Ну, например, седьмое правило Неокесарийского собора, этот собор состоялся в первой половине IV века, гласит: «Пресвитеру на браке двоеженца не пиршествовати, ибо двоеженец имеет нужду в покаянии. Какой же был бы пресвитер, который через участвование в пиршестве одобрял бы такие браки?» Здесь речь идет о том, что о таком случае, когда человек заключает второй брак, а ко второму браку древняя церковь относилась очень строго, очень отрицательно, и, соответственно, были случаи, очевидно, если потребовалось это правило, что пресвитер приходит на вот этот брак двоеженца. Ну, соответственно, само присутствие его на этом браке рассматривалось как благословение, как одобрение этого конкретного брачного союза церковью. И, соответственно, получается такое очень сложное положение. С одной стороны, человек, заключающий второй брак, он, согласно древнецерковным правилам, подлежал епитимье, подлежал каким-то делам покаяния, подлежал отлучению от причастия на определенный, довольно-таки длительный иногда срок. И получается, что церковь в лице своего канонического права, в лице своей традиции говорит о том, что такой брак является для нее неприемлемым, ну или, по крайней мере, нежелательным. С другой стороны, если ее представитель приходит для того, чтобы попиршествовать на этой свадьбе, получается как бы внутреннее противоречие. Соответственно, данное правило запрещает пресвитеру принимать участие в этих браках, хотя здесь даже не говорится ничего о молитвах и благословениях, которые он здесь мог читать. Безусловно, вот это участие в домашнем празднике, в домашней свадьбе, в кавычках, было очень важным аспектом пастырской и миссионерской деятельности церкви. Церковь не ограничивалась просто стенами храмов, церковь стремилась нести слово Евангелия повсюду, в том числе и нести его вот в те важные моменты, когда молодой человек и девушка создают новую семью, поскольку от того, какой будет эта семья, церковь это ясно понимала, будет зависеть и то, какой будет сама церковь через несколько лет или десятилетий, и каким будет окружающее общество. Однако присутствие на этом домашнем празднике, на этой домашней свадьбе, церковь довольно-таки рано столкнулась с очень серьезной проблемой. Эта проблема заключалась в том, что разнузданный характер языческой свадьбы, он был абсолютно непримирим, и он очень ярко противоречил принципам христианской нравственности. Ну, если мы почитаем творение святого Иоанна Златоуста, мы увидим, что на свадьбах, в том числе и христиан, то есть на тех свадьбах, которые христиане устраивали для своих детей, для своих сыновей, дочерей, царило пьянство, на эти свадьбы приглашали танцовщиц, даже блудниц и так далее. И, соответственно, священник, который пришел бы на такой брачный пир, он оказывался бы, опять же, вот в такой неразрешимой ситуации. Вроде бы его пригласили его прихожане, ну пусть даже номинальные прихожане в какой-то мере, но вместе с тем, то, что здесь происходит с благовестием Евангелия, с евангельской этикой, никоим образом несовместимо. Это грубый разврат, грубое пьянство. И поэтому в соборных правилах мы встречаем такое интересное предписание. Ладикийский собор, который собрался около 363 года, предписал: «Не подобает христианам на браке ходящим скакати или плясати, но скромно вечеряти», то есть скромно ужинать, скромно вкушать трапезу, «и обедати, как прилично христианам». Мы видим, что собор пытается разрешить вот эту ситуацию, собор пытается предписать христианам, ходящим на браки или заключающим браки, вести себя по-христиански, не участвовать вот в этом разгуле, абсолютно бездумном, абсолютно бессмысленном. Но, следующее правило, 54-е правило этого же собора, гласит следующее уже. «Не подобает освященным, клирикам, священникам, епископам или причетникам, то есть церковнослужителям, зреть и позорищные представления на браках или пиршествах, но прежде вхождения позорищных лиц, то есть вот этих танцовщиц, восставайте им и отходите». Ну, мы видим, что 53-м правилом собор пытается предписать некие нравственные нормы или поставить некую нравственную планку для празднования свадьбы. С другой стороны, отцы собора, очевидно, понимали, что одним правилом, одними предписаниями ничего не сделаешь. Эту языческую массу не так легко развернуть на 360 градусов. И поэтому следующим правилом собор просто запрещает своим клирикам принимать участие в браке, в свадебных торжествах, в самые такие соблазнительные моменты. Обычно вот самый разгул начинался ближе к концу праздника, ближе к концу свадьбы, и поэтому собор предписывает, чтобы священные и церковнослужители, когда начинается вот эта самая неприличная, самая неподобающая часть брачного пира, они просто вставали и уходили. Ну, понятное дело, что такая позиция была половинчатой и двойственной, и она приводила к тому, что церковь все больше и больше задумывалась о необходимости создания собственного христианского чинопоследования. То есть того чинопоследования, которое проходило бы именно в христианском храме, и через это чинопоследование, уже не связанное напрямую с народной свадьбой, церковь могла бы показать, что она ожидает от брака христиан и как высоко она его рассматривает. Тем самым мы видим, что во многом определяющим для развития христианского обручения и венчания был вот этот прямой конфликт с мирской, да, скажем так, со светской свадьбой и с теми ее внешними формами, которые для христиан были неприемлемы. Ну и мы увидим в наших дальнейших беседах, что церковь вначале пошла по пути временного и пространственного разделения церковного и светского праздника. С одной стороны, для того, чтобы разделить, отделить и четко показать разницу в понимании христианского таинства брака и тех воззрений, которые существовали в народной среде. С другой стороны, создавая, собственно, христианское чинопоследование, церковь поставит совершенно по-новому акценты и укажет на то, что священник или епископ теперь в ее чинопоследовании, в качестве предстоятеля этого чинопоследования, будет играть совершенно другую роль, и мы увидим, что на Востоке именно священник или епископ постепенно будут рассматриваться как совершители церковного таинства брака, в отличие от предшествовавшей этому греко-римской традиции. Именно об этом, о том, какие богослужебные формы выбрала христианская церковь на Востоке и Западе в IV, в V и в последующие века, мы поговорим с вами во время нашей следующей радиопередачи. У микрофона был протоиерей Владимир Хулап. Помощи Божьей вам, дорогие радиослушатели. До новых встреч. До свидания.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в субботу в 21 час 40 минут.
2: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону плюс 7-931-227-78-00 и плюс 7-929-777-77-00. 159-85-09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святитель Григорий Ниский. Слово на праздник Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Какой приятный сопутник в человеческой жизни пророк Давид. Мы встречаем его на всех путях сей жизни. Как прилично он применяется ко всем духовным возрастам, приспособляется к всякому разряду стремящихся к совершенству. С детьми по Боге он вместе играет, с мужами вместе подвизается, юношей руководит, старости служит опорою, всем бывает все. Для воинов — оружие, для подвизающихся — наставник, для упражняющихся в борьбе — училище, для победителей — венец, сотрапезник в радости, утешение в печали. Нет ничего в нашей жизни, что лишено было бы этого благодатного участия пророка. Есть ли какая сильная молитва, которой не содействовал бы Давид? Есть ли какая радость праздника, которой бы не украсил пророк? Это можно видеть и ныне, ибо и нынешний праздник, как ни велик сам по себе, пророк сделал еще больше, предложив из своей стороны приличные предмету оного слова радости из псалмов. Ибо в одном из них, в псалме 22-м, повелевает тебе быть овцею, пасомую Богом, и не лишаемую никакого блага, овцею, для которой добрый пастырь служит всем, и злаком для питания, и водою упокоения, и пищу, и кущую, и стезею, и водительством, распределяя свою благодать соответственно каждой нужде. Всем этим он научает церковь, что должно тебе прежде всего быть овцею доброго пастыря, благим оглашением, руководимую к божественным пажитям и источникам учения, дабы спогребстись ему крещением в смерть и не страшиться этой смерти, потому что это не смерть, но тень, отображение смерти, ибо аще пойду, говорит, посреди сени смертные, не убоюсь я того, что будет со мною, как зла, яко ты со мною еси. Затем, утешив палицею духа, ибо дух есть утешитель, предлагает таинственную трапезу, уготованную, сопротив демонской трапезе. Ибо демоны стужали человеческой жизни через идолослужение. Сопротив им предлагается трапеза духа. Потом помазуют главу елеем духа, и, присовокупив к сему вино, веселящее сердце, производит в душе трезвенное упоение, твердо направив помысл от временного к вечному. Ибо вкусивший сего упоения переменяет краткую жизнь на нескончаемую, в долготу дней продолжая обитание в Доме Божием. Даровав нам это в одном из псалмов, в следующем за ним, Давид возбуждает душу нашу к большей и совершеннейшей радости. Если угодно, объясню вам сокращенно смысл и сего псалма. «Господне, земля, исполнение я». Итак, что же странного, о человек, в том, что Бог наш явился на земле и жил с человеками, когда земля есть Его творение и дело? Итак, нет ничего нового и неприличного в том, что владыка во своя пришел, ибо он приходит не в чужой мир, но в тот, который сам устроил, основав землю на морях и соделав ее удобную для течения по ней рек. Для чего же пришел он? Для того, чтобы, извлекшие тебя из пучины греха, возвести на гору. Если для восхождения ты воспользуешься царскую колесницей, то есть добродетельным образом жизни, ибо нельзя взойти на оную гору, если не будут сопутствовать тебе добродетели. Для сего ты должен быть не повинен рукама, не осквернен никаким лукавым делом, чист сердцем, не обращаясь душою своей ни к чему суетному, и не измышлять против ближнего никакого коварства. Награда за сие восхождение есть благословение. Господь дарует таковому назначенную им милость. Сей род ищущих его, восходящих на высоту посредством добродетелю и ищущих лице Бога Яковля. Следующая же часть псалма может быть выше и самого евангельского учения, ибо Евангелие повествует о пребывании Господа на земле и о возвращении Его от нас. Сей же высокий пророк, исшед из себя самого, как бы не отягощаемый же бременем тела и присоединившись к небесным силам, передает нам гласы их, как сии силы, торжественно сопровождая владыку в его нисхождении, повелевают пребывающим на земле ангелам, которым вверена человеческая жизнь, подъять входы, говоря: «Возьмите врата, князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внидет царь славы, и по элику содержащий в себе все, куда ни нисходит, везде соразмеряет себя с способностью приемлющих, ибо бывает не только человеком между людьми, но, конечно, соответственно тому, и, находясь среди ангелов, низводит себя до их естества», то вратари спрашивают у вестника: «Кто есть сей царь славы?» В ответ на сие объявляют им, что он есть крепкий и сильный, имеющий сразиться с пленившим человеческое естество и сокрушить имущего державу смерти, чтобы по уничтожении последнего врага возвратить к свободе и миру род человеческий. Опять повторяют те же гласы: ибо таинство смерти уже совершилось, победа над врагами одержана, и против них воздвигается победный знак — крест. И снова вошел на высоту пленивший плен, давший людям сии благое даяние, жизнь и царство. Снова должны отвориться находящиеся горе врата. В свою очередь торжественно сопровождают его наши стражи и повелевают отверсть ему горние врата, чтобы в них опять восприять прославление. Но там не узнают его, облеченного нечистую одеждою, нашей жизни, багряности деяния которого происходят от точила человеческих зол. Посему встречают сопровождающих таким вопросительным глазом: «Кто есть сей царь славы?» Затем следует не прежний уже ответ: «Крепок и силен в брани, но Господь сил, приявший власть над всем, возглавивший в себе все, первенствующий во всем, восстановивший все в прежнее состояние творения. Сей есть царь славы». Видите, как Давид увеличил для нас сладость праздника, присоединив собственную радость к веселью церкви. Итак, будем и мы подражать пророку в том, в чем можно успешно подражать: в любви к Богу, в кротости жизни, в долготерпении к ненавидящим нас, чтобы наставление пророка было руководством жизни по Боге, во Христе Иисусе Господе нашим, которому подобает слава во веки веков. Аминь.
0: Слово на праздник Вознесения Господа нашего Иисуса Христа, святителя Григория Ниского, для вас читал Михаил Демидов. Святитель Григорий, епископ Ниский, был младшим братом святителя Василия Великого. Он получил прекрасное образование и некоторое время был наставником красноречия. В 372 году он был рукоположен святым Василием Великим во епископа города Ниссы, Каппадокии. Вместе со своим братом он боролся против арианской ереси. Эта ересь получила свое название по имени пресвитера Ария, который учил, что Христос сотворен Богом Отцом и, следовательно, не равен Отцу. Ариане, получившие широкое влияние в церкви, низложили Григория и изгнали с кафедры. В 379 году

Василием Великим и Григорием Богословом, святитель Григорий Ниский имел значительное влияние на церковную жизнь своего времени. Обладая глубоким философским даром, он понимал философию только как средство для более глубокого проникновения в подлинный смысл божественного откровения. Святой Григорий оставил после себя много сочинений догматического характера, слова и поучения. Память его совершается 23 февраля по новому стилю.

0: В эфире духовная передача «Голоса православия» для подростков и их родителей.
1: На 40-й день после воскресения Иисуса Христа Спаситель вознесся на небо, но велел Божией Матери, своим ученикам и апостолам, не отлучаться от Иерусалима и ждать обещанного Утешителя Святого Духа. Чтобы лучше нам подготовиться к празднику Троицы, мы уже сегодня хотим провести беседу о том, как объяснять детям тайну Святой Троицы. Во второй беседе мы продолжим цикл бесед о Ветхом Завете.

0: Когда-то очень давно один из отцов церкви сказал, что семья – это малая церковь. И действительно, нам, родителям, обычно к этому неподготовленным, приходится играть роль и духовных наставников, и руководителей, а часто и богословов. Наша маленькая паства, наши дети, часто задают нам трудные вопросы, на которые мы должны отвечать. «Папа, как это? Ты говоришь, что Бог один, а потом говоришь, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Что это значит?» И на такой вопрос нельзя не ответить. А ведь чуть ли не первое, чему учат православные родители своих детей, это креститься и говорить «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Конечно, мы знаем, что Бог непостижим человеческим умом, что мы, люди, не можем понять сущность Божью, как не можем видеть Его физическим зрением. Детям постарше это можно объяснить, и, как всегда, это легче сделать не логическим объяснением, а рассказом, примером из жизни.
1: Есть, например, рассказ про блаженного Августина, епископа, жившего в V веке. Он долго и мучительно размышлял о тайне Святой Троицы, пытаясь проникнуть в нее своим умом. Как-то шел блаженный Августин по берегу моря, думая все о том же, и вдруг видит он на песке сидит маленький мальчик и играет, выкапывает ручками в песке ямку и потом, зачерпывая ладонями воду, льет ее в ямку. «Что ты делаешь?» – спросил блаженный Августин. «А я хочу море перелить в мою ямку», – ответил мальчик. И святой воспринял этот ответ как указание ему самому, что не посильно человеческому уму понять сущность Бога. Но говорить так можно с детьми постарше, а совсем маленькие дети убеждены, что ответы есть на все вопросы, и если мы не дадим ответа, они придумают его сами. Помню, как ребенком я задал бабушке вопрос: «Бабушка, Бог Отец, это я понимаю, Бог Сын, это я тоже понимаю, а вот Бог Дух Святой не понимаю». И пришлось бабушкиному богословию давать ответ

0: на таком неожиданном экзамене. Ну, как же, вот ты, Иван, Иван. Ты говоришь слова, и вот Иисус Христос – это Слово Бога. Через Него Он говорит с нами. Ты живешь и дышишь. Вот так и Дух Святой – это дыхание и жизнь Бога. Вряд ли из бабушкиных слов приобрел я тогда богословские понятия о Боге, но я получил ответ. Реальность веры в Бога была подтверждена. Святой Кирилл, который с братом своим Мефодием составил славянскую азбуку, чтобы проповедовать христианство нашим предкам-славянам, так объяснял тайну Святой Троицы, беседовавшим с ним арабам, мусульманам. Арабы спросили его: «Мы верим в единого Бога и не понимаем, как вы можете верить в единого Бога и в то же время говорить, что Он Святая Троица, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой». Святой Кирилл ответил так: «Взгляните на солнце, в нем три вещи – круг, сияние и теплота. Также в Пресвятой Троице – Отец, Сын и Дух Святой. Солнечный круг – подобие Отца, ибо как круг не имел ни начала, ни конца, так и Бог есть безначален и бесконечен. И как от круга солнечного происходит сияние и теплота, так от Бога Отца рождается Сын и происходит Дух Святой». Солнце состоит из трех вещей – из круга, сияния и теплоты. Но разделяется ли оно на три солнца, хотя каждое из этих вещей имеет особое свойство? Одно есть круг, другое – сияние, третье – теплота. Но кто скажет, что солнце не одно, а есть три солнца? Так и Пресвятая Троица, хотя имеет три лица – Отца и Сына и Святого Духа, однако не разделяется на три Бога, но есть Бог един.
1: Есть еще и другое толкование на тему о тайне Святой Троицы. Бог – это любовь. Любовь никогда не бывает одинока. Любовь всегда связывает одного с другим. Мы чувствуем это в счастливой семейной любви. Любящая семья чувствует свое единство. А если вообразить себе самую совершенную любовь, гораздо выше, сильнее и чище, чем может быть любовь человеческая, это поможет нам понять единство Святой Троицы. Три лица – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой в своей совершенной любви – единый Бог.
0: Но иногда дети спрашивают дальше: а откуда люди узнали про Святую Троицу? Кто это придумал? Самое первое упоминание о Боге, как о Святой Троице, мы находим в Ветхозаветном повествовании о сотворении мира. В первых трех стихах Священного Писания в книге «Бытие» говорится: «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. И Дух Божий носился над водой, и сказал Бог: да будет свет, и стал свет».
1: В этих словах говорится о Боге-творце, о Духе Его и о Слове Его, которым Он обратился к миру. В христианском богословии Иисус Христос называется Слово, Логос по-гречески. И в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, которое читается за литургией в пасхальную ночь, сказано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
0: Как Бог явил людям тайну Святой Троицы, рассказано в Новом Завете, и явлена эта тайна была так, что люди могли воспринять ее, ощутить ее. О крещении Иисуса Христа рассказано так: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: „Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“». Праздник в память крещения Иисуса Христа так и называется «Богоявлением». Иисус Христос постоянно говорил о Боге как о своем Отце. и называл себя его сыном. Говорил он ученикам и о Духе Святом. В Евангелии от Иоанна, в повествовании о Тайной Вечере, приведены слова Христа. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». И велел своим ученикам не отлучаться из Иерусалима и ждать там обещанного Утешителя. Учение о Святой Троице – не отвлеченный догмат, не философия мудрецов, не мысль о Боге. Бог – самая настоящая реальность, личность. И мы, маленькие грешные личности, обращаемся к Нему в своей несовершенной, личной любви и молитве и чувствуем в своей жизни Его личную, совершенную любовь к каждому из нас. Мы чувствуем и верим в Бога как Творца всего. Мы верим в Его любовь к нам, Его обращение к нам в Его Слове, Господи Иисусе Христе. Мы чувствуем и верим в животворящую силу Божию, Дух Его Святой, которым живет все, что живет, которым живет каждый из нас. Вера во Святую Троицу – не отвлеченное мышление, а жизнь и молитвенное обращение к Богу.
1: В молитве «Отче наш» мы учим наших детей молиться Богу как Отцу. Повторяя слова «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», мы входим в очень близкое общение с пострадавшим за нас Спасителем. В молитве «Царю Небесный, Утешителю души истины» мы обращаемся ко Святому Духу Божию, Подателю жизни, и просим Его вселиться в нас и очистить от всего скверного. Помочь нашим детям приблизиться к тайне Святой Троицы может только опыт такой молитвы, опыт любовного и молитвенного обращения к Богу.

Вы слушаете передачу «Голоса православия». Продолжаем передачу «Беседы о Ветхом Завете». Состарившись, Давид назначил царем сына своего, Соломона. Соломон, как и его отец, любил Бога и служил ему. Однажды, после того, как он приносил Богу жертвы, Господь явился ему во сне и сказал, что он может просить, о чем он хочет. Соломон сказал: «Господи, Ты благословил отца моего за то, что он исполнял Твою волю. Вот и я хочу служить Тебе. Но я еще очень молод и боюсь, что не сумею управлять великим народом и различать добро от зла. Поэтому прошу Тебя, дай мне премудрость, чтобы мне узнавать Твою волю и исполнять ее». Господь ответил ему: «За то, что ты не просил у меня ни богатства, ни славы, ни побед над врагами, а только мудрости, молитва твоя будет исполнена. Ты будешь и мудрее, и богаче, и могущественнее всех других царей». Господь исполнил свое обещание, и Соломон сделался самым мудрым из всех царей земных. Многие приходили к нему на суд, и он всегда находил мудрое и справедливое решение. Однажды пришли к Соломону две женщины и принесли двух младенцев, живого и мертвого. Каждая женщина говорила, что живой младенец ее, а мертвый другой. Соломон сделал вид, что хочет разрубить живого ребенка пополам и дать каждой по половине. Одна была рада такому решению, а другая стала плакать и умолять не убивать ребенка. Тогда Соломон велел отдать младенца этой женщине, потому что она его мать. Настоящая мать, конечно, скорее отдала бы своего ребенка, чем согласилась бы на его смерть. Главным делом Соломона было то, что он построил Господу храм. Храм был огромный и великолепный, выстроенный из драгоценных материалов. Построен он был по плану скинии, то есть палатки, из трех частей – двор, святилище и святое святых, отделенное завесой. Во дворе стоял жертвенник, там приносились жертвы и стояли молящиеся. В святилище горел семисвечник. Стоял стол с 12 хлебами и курился ладан. Там молились священники. Во святом святых находился ковчег завета. Туда никто не входил, кроме первосвященника, один раз в год. Когда храм был готов, в святое святых внесли ковчег завета. После этого слава Божия сошла на храм в виде облака и вошла в него. Храм был освящен. Соломон долго молился, чтобы Бог всегда слышал молитвы тех, кто будут в храме его о чем-нибудь просить. И Господь в видении сказал, что молитва его услышана.

0: После смерти Соломона еврейское царство разделилось. Только два ближайшие к Иерусалиму колена, Иуды и Вениамина, признали царем его сына. Это царство называлось Иудейским, и жители его назывались иудеями. Остальные 10 колен выбрали себе нового царя и образовали царство Израильское. Цари израильские не хотели, чтобы их подданные ходили молиться в Иерусалимский храм, и потому израильский народ начал поклоняться идолам. Скоро почти все израильтяне забыли Господа. Без помощи Божией царство их не удержалось, и скоро было завоевано ассирийцами, которые увели их в свою землю. Среди царей иудейских бывали люди благочестивые, служившие Господу, но многие из них тоже делались идолопоклонниками. В конце концов, Господь и их царство уничтожил. Его покорили вавилоняне. Иерусалим и чудный храм, выстроенные Соломоном, были разрушены, и иудеи уведены в Вавилон. Пока оба царства существовали, Господь вразумлял евреев, чтобы вернуть их к истинной вере. Для этого он посылал им особых людей, которые назывались пророками. На пророков сходил Дух Святой и давал им силу учить людей, открывать волю Божию, предупреждать о бедствиях, которые их ожидают за грехи. Пророки говорили евреям о Спасителе, который придет, и предсказывали разные подробности его жизни.
1: Особенно много предсказал о пришествии Спасителя пророк Исаия. Он был иудеянин из царского рода. Господь призвал его особенным видением. Исаия видел Господа, сидящим на престоле, на троне, окруженным ангелами. Ангелы пели Богу песнь, которая поется теперь на литургии. «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» Один из этих ангелов взял клещами уголь жертвенника, притронулся им ко рту Исаии и сказал: «Вот прикоснулся к устам твоим, и отнимет беззакония твои, и грехи твои очистит». Эти слова говорит нам священник, когда мы причащаемся святых тайн. После этого Господь послал Исаию учить народ еврейский. Исаия предсказал, что Спаситель родится от Девы. Исаия, глава 7, стих 14. Что он будет страдать за грехи всех людей и кротко переносить страдания, что он будет страдать с разбойниками и многое другое. В Ветхом Завете есть книга пророка Исаии. Вот что мы в ней читаем о Мессии Спасителе. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем и наказуем и уничижен Богом. Но он уязвлен был, то есть изранен, за наши грехи и мучим за наши беззакония. Наказание нашего мира было на нем, и его ранами мы исцелились». Исаия, глава 53. В той же главе книги пророка Исаии написано про Спасителя. «Господь возложил на него грехи всех нас. Как овечку вели его на заколение, и как ягненок стоит молча, когда его стригут, так и он не открывал рта. В смирении его суд его взял, а происхождение его кто расскажет? Потому что взимается от земли жизнь его». Эти слова священник говорит, когда готовит святые дары для литургии. Кроме того, Исаия предсказал, какие бедствия постигнут евреев, если они не покаются. Евреи озлобились на Исаию за его обличение и предали его лютой казни. Он был перепилен деревянной пилой.

0: Пророк Иеремия жил почти за 600 лет до Рождества Христова, в то время, когда было разрушено царство иудейское. Он сперва предостерегал народ и предсказывал разрушение Иерусалима и его храма, а позднее громко оплакивал их разрушение и утешал евреев, говоря, что Господь помилует их и возвратит снова в Иерусалим. Другие пророки предсказывали многое из того, что произошло со Спасителем. Михей предсказал, что Спаситель родится в Вифлееме. Захария – торжественный вход его в Иерусалим. Иоиль – сошествие Святого Духа. Пророк Иезекииль предсказал всеобщее воскресение мертвых. Пророков было очень много. Пророчества некоторых из них вошли в Священное Писание, другие же не оставили записанных пророчеств.
1: Господь посылал пророков не только к еврейскому народу. Пророку Ионе он велел идти в большой ассирийский город Ниневию, сказать жителям, что если они не исправятся, Господь уничтожит их город. Иона побоялся, что жители Ниневии не примут и обидят его. Он решился бежать от голоса Божия, нашел корабль, который отплывал в далекие страны, и отправился с ним. Но от Господней воли не уйдешь. Сделалась страшная буря, корабль начал тонуть, все корабельщики начали молиться каждый своему Богу. Иона в это время спал, его разбудили и говорят: «Что ты спишь? Скорее молись твоему Богу, может быть, Он спасет нас». Потом решили бросить жребий, чтобы узнать, из-за кого гибнет корабль. Жребий выпал на Иону. Тогда Иона признался, что не исполнил воли Божией, и просил бросить его в море. Как только корабельщики исполнили его просьбу, буря утихла, и корабль невредимо поплыл дальше. Ион уже проглотила большая рыба, и он пробыл внутри кита 3 дня. Потом, по молитве Ионы, Господь велел киту выбросить Иону на берег. Спасшись от гибели, Иона исполнил волю Божию и пошел в Ниневию. Ниневитяне послушались его, покаялись в своих грехах и наложили на себя 3-дневный пост. Господь простил их, и город был спасен. Иона огорчился тем, что Бог простил язычников идолопоклонников. Он вышел из города, сделал себе шалаш из вьющегося растения, которое росло у стены. Но черви подточили корни растения, и оно засохло. Солнце стало так палить голову Ионы, что он стал просить себе смерти. Господь спросил Иону: «Неужели ты огорчился за растение?» Иона ответил: «Очень огорчился. Господь же сказал ему: „Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился? Мне ли не пожалеть города великого, в котором более 120 000 человек, не знающих, где добро и где зло?»

0: Были пророки и в Израильском царстве. Им приходилось бороться с ложными богами, которых почитали израильские цари. Главным из этих пророков был Илия. Ему Господь велел предсказать, что за грехи царя 3 года не будет дождя и будет страшный голод. Самому Илии Господь повелел поселиться в пустыне около ручья. Туда ворон каждый день приносил ему хлеб и мясо. Когда от засухи ручей высох, Господь велел Илии идти в чужую землю и обещал, что там его будет кормить бедная вдова. Илия пришел в указанный город, встретил вдову и попросил у нее воды и хлеба. Женщина сказала: «У меня есть только немного масла в кувшине и горсть муки в катке. Я сейчас хочу спечь лепешку себе и сыну, а потом мы сами должны умереть с голоду». Но Илия сказал ей: «Сделай сперва лепешку для меня, а потом уже сделаешь себе с сыном. Господь говорит, что твои запасы не уменьшатся, пока не кончится на земле голод». Женщина поверила Господу и из последних запасов накормила Илью. И Господь исполнил свое обещание. Мука в катке и масло в кувшине не убывали, пока не кончилось голодное время.
1: Когда кончились 3 года засухи, Илия пришел к царю Ахаву, который почитал ложного бога Ваала, и попросил, чтобы он прислал своих жрецов на гору, и когда те собрались, сказал им: «Сделаемте каждый жертвенник, вы Ваалу, я Господу, и положим на них дрова и жертву, а огня зажигать не будем. Бог, который зажжет огонь на жертвеннике, и есть истинный». Жрецы Ваала до вечера молились своему Ваалу, кололи себя ножами, скакали и кричали: «Ваал, услышь нас!» Но все было бесплодно. Илия смеялся над ними, говоря, что их бог занят или спит, и нужно кричать громче. Наконец он подозвал к себе народ, поправил разрушенный жертвенник, положил на него тельца и дрова и велел облить все 12 ведрами воды. Когда все промокло, он помолился Господу, и огонь упал с неба и высушил всю воду и сжег жертву и дрова. После этого пошел дождь, и засуха прекратилась.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире правила ко святому причащению.
2: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злачни тамо всели мя, на воде покой не воспита мя, душу мою обрати, настави мя на стези правды, имени ради своего, ащебо и пойду посреди сени смертная, не убоюся зла, яко ты со мною еси, жезл твой и палица твоя, тамя утешиста, уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша Твоя упоевающая мя, яко державна, и милость Твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и всеживущие на ней, той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукама и чист сердцем, и же не прият в суе душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля, возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и внеде царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата, князи, ваша, и возьмитеся врата вечная, и внеде царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, той есть царь славы. Веровах, тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во иступлении моем, всяк человек ложь, что воздам Господи ви о всех, я же воздадеми, чашу спасения приму и имя Господне призову, молитву моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, во дворих дому Господня, посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя пречистому Твоему телу и крови. Ниже отрини меня от Твоего лица, без числа имея велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, во причастие святынь Твоих, как одерзнув недостойный, аще бо дерзну к Тебе приступить и с достойными, хитон мя обличает, яко несть вечерний, и осуждение исходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей я, и спаси мя, яко человеколюбец, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородице, прегрешений, к Тебе прибегох чистая, спасение требуя. Посети немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего, дать ми оставление, я же содеях лютых, едино благословенная. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да оправдишеся во слове всех Твоих, и победиши в них да судить идти. Себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил еси, безвестное и тайное премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя иссопом и очищуся, омыиши мя, и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконное путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы их убо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Ты им Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, поим песни Христу Богу, раздельшему море и наставившему люди, я же изведе из работы египетские, яко прославися. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Хлеб живота вечную щаго, да будет ми тело Твое святое, благоутробне Господи, и честная кровь, и недуг многообразных исцеление. не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Осквернен дел и безместными, окаянный Твоего пречистого тела и божественной крови, недостойный есмь Христе причащения, Его же мя сподобии, Пресвятая Богородице, спаси нас, земле благая, благословенная Богоневесто, глаз прозявшая неоранный и спасительный миру, сподоби мя сей ядуща, спастися. На камени мя веры утвердив, расширил еси уста моя, на враги моя, возвеселивося дух мой, внегда пети, несть свят, яко же Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающая, яко да благою совестью очищен, верою прихожду и страхом, Владыко, ко причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Во оставление да будет ми при грешении пречистое тело Твое и божественная кровь, Духа же Святаго общение и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей, и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородице, спаси нас, хлеба животного трапеза пресвятая, свыше милости ради сшедшего, и мира виновый живот дающего, и мне ныне сподоби недостойного, со страхом вкусите сего, и живу быть. Пришел еси от девы, не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся, и спасл еси всего мя человека, тем зовути, слава силе Твоей, Господи, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел еси нас ради воплощся многомилостиве, заклан быть, яко овча, грех ради человеческих, тем же молю тя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего освети, и сподоби, Владыко, якода причащуся тайные Твоя, божественные вечери, окаянный. Пресвятая Богородице, спаси нас, умилостиви и мне, сущего от утробы Твоя, Владычице, и соблюди меня нескверно раба Твоего и непорочно, якода прием умного бисера, освящуся. Светоподателю и веков творчи, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бо Тебе иного Бога не знаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, як уже предрекл еси Христе, да будет убо худому рабу Твоему, и во мне пребуди, як уже обещался еси. Себо тело Твое ям божественное, и пью кровь Твою, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Слове Божий и Боже, уголь тела Твоего, да будет мне помраченному в просвещении и очищении оскверненной души моей кровь Твоя. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мария, Мати Божия, благоухание честное селение, Твоими молитвами сосуд мя избранный соделай, якода освящений причащуся Сына Твоего. В бездне греховней валяяся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, от Тли Боже мя возведи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое, и сподоби неосужденно, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, дабы устранился от страстей, и Твоей благодати имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородице, спаси нас! Божие, Боже, Слово Святое, всего мя освяти, ныне приходящего к божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоя, мольбами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, хлеб Христе взять и не презри мя, тело Твое и божественную Твою ныне кровь, при чистых владыко и страшных Твоих тайн, причаститеся окаянного, да не будет ми в суд, да будет же ми в живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поедоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и, о Россия, ангел, услышася уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, источник благих причащения Христе, бессмертных Твоих ныне таинств, да будет ми свет и живот и бесстрастие, и к приспеянию же и умножению добродетели божественнейшая, ходатайственно, едине блаже, якода славлю Тя. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, да избавлюся от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче, приступая и ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и пейте Тебе сподоби, благословен еси, Господи Боже, Отец наших. Пресвятая Богородице, спаси нас, спаса Христа росшая паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне раб Твой чистый и нечистый, хотящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверны плоти и духа, в печь огненную ко отрокам еврейским снесшедшего и пламень в росу приложшего Бога, пойте дела, яко Господа, и превозносите во вся веки. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих Христе, ныне тайн, и божественные Твои я, и тайные вечери общника бытий, и мне сподоби отчаянного Боже, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Под Твое прибег благоутробие блаже, со страхом зовути. Во мне прибуди спасе, Иас, яко же рекл еси в Тебе. Себо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огонь, да не опалюся, яко воск и яко трава. Оле страшного таинства, оле благоутробия Божия, как о божественного тела и крови брение причащаюся и нетленен сотворяюся. Безначально родителя Сын, Бог и Господь, воплощся от Девы нам явися, омраченная просветите, собрати расточенная, тем всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради, по нам бодревле бывый, единую себе принес, яко приношение Отцу Своему присно заколается, освящай причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыко, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе, с Отцем и Духом, благодетелю многомилостиве. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Яко же огонь, да будет мне и яко свет, тело Твое и кровь спаси мой, причестная, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей терние, и всего просвещая, поклоняйтесь Божеству Твоему. Пресвятая Богородице, спаси нас, Бог воплотися от чистых кровей Твоих, тем же всякий род поется, Владычице, умное же множество славит, яко Тобою яви, узреша всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. Достойно есть, якого истину блажите тя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словоросшую, сущую Богородицу тя величаем. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дажды нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце грешные приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тя бо уповахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избави нас от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на ныне зло, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивы мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворих сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые,
Я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажди нам ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажди нам целомудренне пожити дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих,
яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем, аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть меня и свести во ад живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси меня, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко без пристани согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чесе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да водасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, не угодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабых ас отсели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время
живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есть им человеколюбия Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого, Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении,
Я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствы, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: «24 мая – День памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских. Святые братья Кирилл и Мефодий положили основу великого дела приобщения славян к христианской вере и культуре. С тех пор для славянских народов явилась возможность самобытного духовного развития под благотворным действием евангельской проповеди и богослужения на родном языке». В 9 часов 30 минут о жизни и трудах святителей Кирилла и Мефодия расскажет историк Нина Жерве. Ежедневно, кроме понедельника, в 13:30 в эфир выходят беседы протоиерея Александра Рябкова из цикла «Крещение славян». Книга заставляет думать, переживать, вспоминать, испытывать эмоции, делая человека несчастным. Поэтому ее следует сжечь, уничтожить, а людей, читающих книги, следует держать в тюрьмах или сумасшедших домах. Именно такой мир, где книги не нужны и опасны, описывает Рэй Брэдбери в своем романе «Антиутопии. 451 градус по Фаренгейту». Ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире радиоверсию этого знаменитого романа. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: В программе «Душеполезные чтения» звучат для вас страницы святоотеческой и современной духовной литературы. Святые отцы, подвижники благочестия, духовные писатели XIX и XX веков раскрывают нам сокровища подлинной духовной жизни, передают свой бесценный опыт, помогают обрести точные ориентиры в церковной жизни. Слушайте «Душеполезные чтения» на радио «Град Петров» ежедневно в 13 часов.
1: В программе «Поговорим о театре» автор и ведущая Мария Петько беседует с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18 часов 15 минут с повторением в понедельник в 10 часов утра.
2: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
1: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

Тропарь праздника Вознесения Господня, четвертого гласа Киевского распева, прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Слово в неделю святых отцов Первого Вселенского собора.

0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие мои, ныне Святая Церковь велит нам говорить о Первом Вселенском Соборе Святых Отцов, состоявшемся в 325 году в городе Никее. И это потому, что речь идет, по сути, о вере нашей, о нашей Церкви, о нашем спасении. Ведь основным плодом трудов Первого Вселенского Собора является символ веры, который мы исповедуем и по сей день. Семь первых его членов, утверждающих веру в единого Бога Отца и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, впервые прозвучали и были предельно четко выражены именно на этом Соборе Святых Отцов. Единая Святая Соборная и Апостольская Церковь, столб и утверждение истины — вот тот спасительный ковчег, в котором, питаясь божественной благодатью, вызревает семя в жизнь вечную. И явила Святая Церковь пророков и апостолов, и взрастила и взращивает от своего рождения и до сего дня отцов, учителей Церкви и вскармливает народ Божий. И все, и все есть в этом ковчеге для жизни. И мудрецы-ученые, и простецы-премудрые. У Бога нет ни в чем недостатка. Бог умудряет простецов в нужное время. И Бог же послушанием Матери Церкви хранит мудрецов от семени тли, от гордыни. Пока человек в лоне Церкви, он спасен. Дух Святой соблюдает божественным разумом Церкви и ее саму, и нас в ней. И хранит Святая Церковь историю свою от дней основания. Память ее бережет имена и деяния тех святых отцов, кои от апостолов приняли и в догматы возвели, и жизнью своей проповедали то, что на все времена утвердила всю Вселенную в истине, в той единственной истине, которая делает человека свободным и дарует жизнь вечную. Семь вселенских соборов святых отцов — это семь столпов Церкви Христовой, и каждому из них Церковь воздает свою почесть, свою память, ибо они в разное время и в разных обстоятельствах на протяжении всей истории Церкви делали великое Божье дело, созидая непогрешимый соборный разум Церкви. Сегодня день прославления памяти богоносных отцов Первого Вселенского Собора. После гонений и мученичества первых веков христианства, когда враг всякой правды дьявол, всегда восстающий на истину, покушался уничтожить Церковь страхованиями смерти и мучений, Церковь не только не погибла, но, окрепнув в страданиях, породила целый сонм святых мучеников и исповедников веры Христовой, ставших семенем новых христиан. Начиная с IV века, враг изобретает новый, более страшный способ ниспровергнуть веру и Церковь, извращая истину и расторгая единство веры во Христе. Явились ереси и расколы. Служители тьмы начали возвещать вероломство под видом веры, антихриста под именем Христа, прикрывая ложь правдоподобием, стремились уничтожить истину. Волки в овечьей шкуре вошли в ограду Церкви, прикрывая свою хищническую суть цитатами Священного Писания. Одной из первых ересей, потрясших Церковь и надолго ее поразивших, была ересь Ария, пресвитера церковного. Гордый человеческий ум предпринял первый раз попытку сделать ужасную подделку, объявить Бога-человека Христа человеком Иисусом из Назарета. А признание божества Христа Спасителя неразрывно связано с верой в Церковь. И Церковь с особенным напряжением всех своих сил отстаивала эту истину единосущая воплотившегося Сына Божия с Богом Отцом. Ведь разум Церкви Духом Святым всегда утверждал, что Христос не есть только великий Учитель. Он — Спаситель мира, давший человечеству новые силы, обновивший человечество. Мы получили от Христа Спасителя нашего не учение только, но саму жизнь. Жизнь не по стихиям мира сего, где господствует гордость и себялюбие, но жизнь по Христу, с образцом Его самоотречения и любви. Вера в Спасителя Бога неразрывно связана с верой в спасительность Церкви, и дана эта вера самим Христом. «Созижду Церковь мою, и врата адова не одолеют ей». Из слов самого Иисуса Христа видна нерасторжимая связь между истиной Церкви и истиной Его Богосыновства. Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Христос, воплотившийся Сын Божий, обновил человеческое естество, создал Церковь, ниспослал Духа Святого и тем положил начало новой жизни. Святители Божии едиными устами, единым сердцем возвестили попираемую безумцами истину и возвели ее в догмат Церкви на все времена. Расскажу несколько живых примеров из деяний Великого Первого Вселенского Собора. 318 духоносных отцов присутствовали на нем. Были на этом соборе мудрецы-богословы, были и духоносные простецы, но явили они всем нам идеал единого церковного общества, Церковь Христову, где един Дух, едина вера, един ум Христов, да будут едино, як уже мы, едино есть мы, предвещал Христос о Церкви. Святитель Афанасий Александрийский защищал истину богословскими трактатами. Силою своей живой веры защищал истину святитель Спиридон Тримифунтский. Доказывая единство трех апостасей божества, он взял в руки кирпич и сдавил его так, что вниз потекла вода, вверх метнулся огонь, а в руке его остался прах земной. Се — три стихии, а плинфа — кирпич — одна, сказал тогда святитель Божий. Так и в Пресвятой Троице три лица, а божество едино. Просто и убедительно посрамила премудрость Божия человеческие заблуждения. Но и дальше продолжил свою речь святитель, обращаясь к противнику. «Слушайте, дорогие мои, и вы, слушайте и внимайте, к нам с вами, убогим верой, ныне обращена речь Святого Божия человека из IV века. Слушай, философ, что я буду говорить тебе? Мы веруем, что всемогущий Бог из ничего создал своим словом и духом небо и землю, человека и весь видимый и невидимый мир. Слово это есть Сын Божий, который сошел ради наших грехов на землю, родился от девы, жил с людьми, пострадал, умер для нашего спасения и затем воскрес, искупив своими страданиями первородный грех и совоскресил собою человеческий род. Мы веруем, что Он единосущен и равночестен со Отцом, и веруем этому без всяких лукавых измышлений, ибо тайну эту постигнуть человеческим разумом невозможно. И услышал философ Арианин. Да скорее не услышал, а почувствовал, прозрел величественную истину, заключенную в простоте безыскусного слова, и воскликнул пораженный: «Слушайте! Пока состязание со мною велось посредством доказательств, я выставлял против одних доказательств другие и своим искусством спорить отражал все, что мне представляли. Но когда вместо доказательства от разума из уст этого старца начала исходить какая-то особая сила, доказательства стали бессильны против нее, так как человек не может противиться Богу. Если кто-нибудь из вас может мыслить так же, как я, то да уверует во Христа и вместе со мною да последует за этим старцем, устами которого говорил сам Бог». Какова же дальнейшая судьба ересиарха и ереси его? Долго еще болела церковь этой болезнью. Арий, хоть и был низложен на соборе, долготерпением и милостью Божией был еще оставлен Господом на покаяние на 10 лет жизни. Но он не изменил своего зверонравия, продолжая упорствовать в ереси. Он увлек своих единомышленников отделиться от церкви. Они создавали свои самостоятельные соборы, свое исповедание веры. Имели еретики и высоких покровителей среди властей придержащих, но уже ничто не могло вернуть ереси жизнь. Она раскалывалась, и в среде ее появлялись новые секты. Это была предсмертная агония. Церковь на соборе отсекла неисцельно больную ветвь. Отторгнутая от церкви, не питаясь живыми соками божественной истины, она умирала. Умер нечестивой смертью и ее основатель Арий в 336 году. И современники, пораженные явным Божиим наказанием, явленным в его кончине, сравнивали его смерть со смертью Иуды. Видно, таков удел всех изменников истины, Иуд всех времен, включая и наши. Смерть грешников люта. Бог поругаем не бывает. Арий умер. Но не умер тот, кто вложил в ум и сердце и уста несчастного отступника зло. Не умер дьявол, неутомимый отец лжи и всякой неправды. И по сей день он делает свое дело. Недоступное его влиянию небо с небесной церковью, он силится уязвить на земле, преследуя церковь земную. Нелегко склонить людей на полное безбожие богохульство. Собственный демонский вид его отвратителен для человека. Но и этот путь опробован врагом рода человеческого не без успеха. 70 лет безбожия в России, и плоды его мы пожинаем сейчас. О них много говорить не надо. Мы их видим своими глазами и чувствуем на себе. Враг идет окольными путями, все свои силы направляя именно на разрушение истинной Церкви Божией путем отделения христианства от Церкви. Он-то знает, что без Церкви люди все равно дойдут до безбожия, потеряют спасение, и смерть земная родит вечные муки. Но как же? Ведь двух истин не бывает. И Христос свидетельствовал о себе: «Я есмь путь и истина и жизнь». Но в какой же церкви Христос? Или разделился Он? Какую церковь предпочел Он теперь? Да никакую. Он создал ее однажды единую и нераздельную во дни своего земного странствия, создал на все времена и до скончания века мира. И в ней одной он пребывает, живый и действуй, и другой церкви не быть. Так которая же она? Други наши, это единственная церковь, та, что чисто неповрежденным хранит христианское учение. Человек — плохой хранитель, верен и неизменен только Бог. и только Он в бурном житейском море веками может хранить истину неизменной. И только наша Церковь, православящая правду и истину, всеми в мире, и христианскими, и иными исповеданиями, все же называется православной. Сами враги Церкви, скрежещущие на нее зубами и тщащиеся ее уничтожить, тоже свидетельствуют о ней, именуя ее Церковью православной. Вспомните, как Пилат, осудивший Христа, свидетельствует о нем истину, что он есть царь иудейский. И первосвященник, возглавляющий преступный Синедрион, пророчествует истины Божии. Лучше одному человеку умереть за народ. И так всегда и во всем. Истину похоронить нельзя. Бог хранит ее и свидетельствует миру даже устами противников истины. Апостольское преемство, хранящееся Святым Духом в Церкви, являющее преемственную благодать и силу Божию в таинствах Церкви, еще один вернейший признак истинности нашей Церкви. Все это апостолы получили от Христа и возложением своих рук передали ученикам. И все до сих дней едины. В православной Церкви видим мы ныне исполнение слов первосвященнической молитвы Христа: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино». И последним самым понятным для нас признаком истинности нашей Святой Православной Соборной и Апостольской Церкви являются ее страдания. Они дарованы Церкви Христом, они заповеданы им ей. «Последующий мне да отвергается себя, да возьмет крест свой и по мне грядет». Отвергается человек земных благ и примет биение, заушение, насмешки, заплевание. Примет гонение не на один только день, но сколько даст Господь. И Он Божий. Отвергается недолговечного человеческого мудрования, примет соборный разум Церкви и станет он ум Бога зряй. Тогда сами собой отвергнутся, не смогут даже и подступить к Нему ереси. И божественная любовь сохранит от раскола, и Он Божий, несомненно. Но, братья, сколько живых телом, но мертвых душой, искалеченных жизней вошло сейчас в ограду Церкви. Сколько людей лежит на пороге Церкви, не в силах войти в нее пониманием, ибо для многих уже наступила духовная смерть. И бесы, принимающие вид ангелов света, шепчут помыслами, говорят с трибун, кричат всеми средствами информации: «Человек, вот наш Бог! Будете как боги, будете выше Бога!» И опять повторяется история падения. Прародители из рая пали на землю, современные боги падают с земли в ад. Туне теперь звучит предостережение: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Но кто разрушит их теперь, эти страшные дела, если Сын Божий изгоняется, забывается людьми? Вместо поклонения и благодарности за Его великую жертву снова приходит идолопоклонство, служение плоти и бесам. Дорогие мои, нельзя в наше время жить бездумно. Мы все, даже и те, кто уже давно в ограде Церкви, испытываемся сейчас силой всяческих соблазнов, в том числе силой нового религиозного сознания, ложной христианской духовности. И во всем этом является апокалиптический образ великого отступления, которое охватит весь род человеческий перед концом света, о котором ныне напоминает нам Господь ежедневно. Берегитесь же, дорогие, чтобы кто-нибудь не прельстил вас. Крепко держитесь за православие. Бережно храните благодать, дарованную нам Богом. Бодрствуйте и молитесь. В тихости совершайте труд во спасение свое по заветам Господа, руководством и наукой святых отцов. Не забывайте, но осмысливайте слова Господни. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Вот где свобода, вот где спасение. Ум связан узами неведения, заблуждений, суеверий, недоумений. Он бьется, но вырваться из них не может. Прилепись ко Господу, и Он просветит тьму твою и расторгнет все узы, в которых томится ум твой. Волю вяжут страсти и не дают ей простора действовать. Бьется она, как связанный по рукам и ногам, а вырваться не может. Но прилепись ко Господу, и Он даст тебе Самсонову силу и расторгнет все вяжущие тебя узы неправды. Сердце облежат постоянные тревоги, и отдыха ему не дают, но прилепись ко Господу, и Он успокоит тебя. И будешь, мирствуя в себе, и все вокруг светло видя, беспрепятственно шествовать с Господом сквозь мрак и темноты жизни этой к блаженной, полной отрады и простора вечности. Слава бессмертному Богу Отцу невидимому! Слава бессмертному Богу Сыну, явившему себя во плоти! Слава бессмертному Богу Духу, глаголовшему через пророков, апостолов и святых отцов! Пресвятая Троица, слава Тебе! Аминь.
1: Прозвучало слово архимандрита Иоанна Крестьянкина в неделю седьмую по Пасхе святых отцов Первого Вселенского Собора. Читал Георгий Кральчук.

Содостойник праздника Вознесения Господня композитора-протоиерея Петра Турчининова прозвучал в исполнении квинтета Свято-Троицкого монастыря Джордан-Вилле.

славянской письменности и культуры. Переживаемый славянскими народами Европы кризис требует активного объединения усилий для восстановления и развития культурных связей на новой основе. Для большинства славянских народов объединяющим фактором является православная религия и связанная с ней духовная и культурная сфера. Поэтому мы обращаемся к истокам нашей культуры, отдавая дань первоучителям славянским, святым равноапостольным, братьям Кириллу и Мефодию. Именно они принесли на славянскую землю письменность и приобщили многомиллионные славянские народы к мировой цивилизации, к мировой культуре. Празднование памяти святых братьев еще в старые времена имело место у всех славянских народов, но затем под влиянием разных исторических и политических обстоятельств было забыто. Оно возродилось уже в XIX веке. Вместе с возрождением интереса к истории, к прошлому славянских народностей обновилась и память о славянских первоучителях. И в 1863 году в России было принято постановление праздновать память святых Кирилла и Мефодия 11 мая по старому стилю или 24 мая по новому стилю. Прежде чем мы будем говорить о том, как и где получила развитие первоначально эта традиция, давайте вспомним о тех, память которых мы чтим в этот день. Святые равноапостольные первоучители и просветители славянские, братья Кирилл и Мефодий, происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческом городе Салуни. Святой Мефодий был старшим из семи братьев, святой Константин в монашестве Кирилл – самым младшим. Святой Мефодий был сначала в военном звании и правил одним из подчиненных Византийской империи славянских княжеств, по-видимому, болгарским, что дало ему возможность научиться славянскому языку. Пробыв там около 10 лет, святой Мефодий принял затем монашество. Святой Константин с малых лет отличался умственными способностями и учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего патриарха Константинопольского. Святой Константин в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки. Особенно прилежно изучал он творение святителя Григория Богослова. За свой ум и выдающееся познание святой Константин был прозван философом, мудрым. По окончании учения святой Константин принял сан иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме Святой Софии. Но вскоре покинул столицу и тайно ушел в монастырь. Разысканный там и возвращенный в Константинополь, он был определен учителем философии в высшую константинопольскую школу. Мудрость и сила веры еще совсем молодого Константина были столь велики, что ему удалось победить в прениях вождя еретиков иконоборцев Аннея. После этой победы Константин был послан императором на диспут для прения о Святой Троице с сарацинами, мусульманами, и также одержал победу. Вскоре святой Константин удалился к своему брату святому Мефодию в монастырь, где проводил время в непрестанной молитве и чтении творений святых отцов. Однажды император вызвал святых братьев из монастыря и отправил их хазарам для евангельской проповеди. На пути они остановились на некоторое время в городе Корсунь, бывшей греческой колонии в Крыму, Херсонес, где готовились к благовестию. Там святые братья чудесным образом обрели мощи святого мученика Климента Папы Римского. Там же, в Корсуне, святой Константин нашел Евангелие и псалтырь, написанные русскими буквами, и человека, говорящего по-русски, и стал учиться у этого человека читать и говорить на его языке. Затем святые братья отправились к хазарам, где одержали победу в прениях с иудеями и мусульманами, проповедуя евангельское учение. На пути домой братья снова посетили Корсунь и, взяв там мощи святого Климента, вернулись в Константинополь. Святой Константин остался в столице, а святой Мефодий получил игуменство в небольшом монастыре Полихрон, недалеко от горы Олимп, где он подвязался прежде. Вскоре пришли к императору послы от моравского князя Ростислава, притесняемого немецкими епископами, с просьбой прислать в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. Император призвал святого Константина и сказал ему: «Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого не выполнит». Святой Константин с постом и молитвой приступил к новому подвигу. С помощью своего брата, святого Мефодия, учеников Горазды, Климента, Саввы, Наума и Агиляра он составил славянскую

азбуку и перевел на славянский язык книги, без которых не могло совершаться богослужение: Евангелие, апостол, псалтырь и избранные службы. Это было в 863 году. После завершения перевода святые братья отправились в Моравию, где были приняты с великой честью, и стали учить богослужению на славянском языке. Это вызвало злобу немецких епископов, совершавших в моравских церквях богослужение на латинском языке. И они восстали против святых братьев, утверждая, что богослужение может совершаться лишь на одном из трех языков – еврейском, греческом или латинском. На что святой Константин отвечал им: «Вы признаете лишь три языка, достойных того, чтобы славить на них Бога, но Давид вопиет: «Пойте, Господи, ве вся земля! Хвалите Господа, все языцы, всякое дыхание дохвалит Господа». И в Святом Евангелии сказано: «Шедше, научите вся языки». Немецкие епископы были посрамлены, но озлобились еще больше и пожаловались в Рим. Святые братья были призваны в Рим для решения этого вопроса. Взяв с собой мощи святого Климента, папы римского, Константин и Мефодий отправились в Рим. Узнав о том, что святые братья несут с собой мощи, папа Адриан с клиром вышел им навстречу. Святые братья были встречены с почетом. Папа Римский утвердил богослужение на славянском языке, а переведенные братьями книги приказал положить в римских церквях и совершать литургию на славянском языке. Находясь в Риме, святой Константин занемог, и в чудесном видении, извещенный Господом о приближении кончины, принял схиму с именем Кирилл. Через 50 дней после принятия схимы, 14 февраля 869 года, равноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Отходя к Богу, он заповедал брату своему, святому Мефодию, продолжить общее дело – просвещение славянских народов светом истинной веры. Святой же Мефодий просил папу Римского разрешить увести тело брата для погребения его на родной земле. Но папа приказал положить мощи святого Кирилла в церкви святого Климента, где от них стали совершаться чудеса. После кончины святого Кирилла папа, следуя просьбе славянского князя Коцела, послал святого Мефодия в Паннонию, рукоположив его в архиепископа Моравии и Паннонии, на древний престол святого апостола Андроника. В Паннонии святой Мефодий вместе со своими учениками продолжал распространять богослужение, письменности, книги на славянском языке. Это снова вызвало ярость немецких епископов. Они добились ареста и суда над святителем Мефодием, который был сослан в заточение в Швабию, где в течение 2,5 лет претерпел многие страдания. Освобожденный по приказанию папы Римского Иоанна VIII и восстановленный в правах архиепископа, Мефодий продолжал евангельскую проповедь среди славян и крестил чешского князя Боревое и его супругу Людмилу, а также одного из польских князей. В третий раз немецкие епископы воздвигли гонение на святителя за непринятие римского учения об исхождении Святого Духа от Отца и от Сына. Святитель Мефодий был вызван в Рим и доказал перед папой, что сохраняет в чистоте православное учение, и снова был возвращен в столицу Моравии, Велиград. Там, в Велиграде, в последние годы своей жизни святитель Мефодий с помощью двух учеников-священников перевел на славянский язык весь Ветхий Завет, кроме маковейских книг, а также на Маканон, правила святых отцов, и святоотеческие книги, патерик. Предчувствуя приближение кончины, святой Мефодий указал на одного из своих учеников, Горазда, как на самого достойного преемника. Святитель предсказал день своей смерти и скончался 19 апреля 885 года, в возрасте около 60 лет. Отпевание святителя было совершено на трех языках – славянском, греческом и латинском. Он был погребен в соборной церкви Велиграда. Торжественное празднование памяти святых первосвятителей, равноапостольных Кирилла и Мефодия, как мы уже говорили, было установлено в русской церкви ровно через 1000 лет после смерти Кирилла в 1863 году. Праздник болгарской культуры и славянской письменности в болгарском праздничном календаре отмечен также 24 мая. Это один из самых светлых и оригинальных праздников. Может быть, нет болгарина, который бы не знал, что в этот день отмечается дело славянских первоучителей Кирилла и Мефодия. Праздник известен как День памяти первоучителей и в других славянских странах. Что касается возрождения этой традиции у нас, в России,
то очень любопытным моментом является то, что в числе первых мест, где возродилась эта традиция, был Новгород. Новгородцы должны гордиться, что именно на их земле возрождается традиция празднования Дня святых просветителей славян Кирилла и Мефодия. Инициатором в этом деле выступила Новгородская духовная семинария, ректором которой с 1860 по 1866 года был архимандрит Макарий Миролюбов, автор многих трудов по церковной истории и археологии Новгорода, в том числе фундаментального двухтомного археологического описания церковных древностей в Новгороде и его окрестностях. На страницах новгородских губернских ведомостей, а тогда еще не было новгородских епархиальных ведомостей, религиозно-просветительского журнала «Странник» и еще нескольких периодических изданий того времени появились заметки с подробным описанием первого праздника славянской письменности на новгородской земле. Давайте перелистаем пожелтевшие страницы этих редких старых изданий и посмотрим, как новгородцы отмечали этот день. Лучшие воспитанники семинарии по назначению ректора, отца Макария, написали особые сочинения на тему, имевшие отношение к празднуемому событию. Выпускники своими средствами подготовили икону святых Кирилла и Мефодия. Само торжество совершалось по программе, составленной Макарием и утвержденной митрополитом Новгородским и Санкт-Петербургским Исидором. Преосвященный Геласий, епископ Старорусский и викарий Новгородский, совершил торжественную литургию и молебное пение святым Кириллу и Мефодию в Софийском соборе. Архимандрит Макарий в Антониевом монастыре в присутствии наставников и воспитанников семинарии и множества гостей. В конце литургии было произнесено Макарием слово о просветителях славянских. В половине первого часа Преосвященный Геласий прибыл в семинарию. При входе его в зал библиотеки собрались учащиеся, учителя и гости. Певчие семинарского хора пропели тропарь святым Кириллу и Мефодию, затем была произнесена воспитанниками семинарии краткая приветственная речь и прочитаны стихи, написанный воспитанником Владимиром Тихомировым. После этого исполнялся гимн в честь Кирилла и Мефодия. И началось чтение воспитанниками высшего отделения своих сочинений на темы о значении Кирилла и Мефодия в истории русской церкви, какую важность имеет в настоящее время для русских проповедников славянский язык. За чтением последовало пение канта, и ученики среднего класса прочитали свои сочинения на темы «Историческое обозрение перевода книг Священного Писания на славянский язык» и «Судьба и значение славянского языка в России». После исполнения еще одного канта воспитанники низшего отделения читали свои сочинения. Воспоминания о Кирилле и Мефодии, просветителях славянских, и почему остаются доселе в России богослужебные книги на славянском языке. Торжество завершилось 2 часа дня исполнением духовных песнопений гимна «Боже, царя храни», и все посетители были приглашены на квартиру ректора к завтраку. Праздник памяти Кирилла и Мефодия с этого времени становится в Новгороде традиционным. 11 мая 1864 года гостям была предложена обширная программа: литургия и молебен Кириллу и Мефодию, выступление семинарского хора, выставка книг, чтение исторических сочинений о Новгороде. Центром торжеств опять была, конечно же, Новгородская духовная семинария, располагавшаяся в Антониевом монастыре. Большой интерес присутствующих вызвало выступление воспитанника семинарии Удальцова с кратким очерком новгородской семинарии. В 1865-66 годах на новгородские торжества в честь просветителей славянских приезжал из Петербурга известный религиозный деятель, слепец Григорий Ширяев. Он раздавал участникам праздника краткое житие Кирилла и Мефодия и гравюры с изображением святых. Из года в год увеличивался размах праздника. С выходом в 1875 году газеты «Новгородские епархиальные ведомости» ежегодно на ее страницах в одном из майских или июньских номеров помечались сообщения об этих торжествах. Так, например, мы узнаем, что в 1898 году торжества проходили в Старой Руси. Наряду с традиционными в этот день службами, молебными, чтениями было сделано учителем Старорусского духовного училища Лебедевым обстоятельное и чрезвычайно интересное сообщение о состоянии церковных школ в уезде. 74 советских года этого праздника не существовало. Но в 1985-86 годах традиция празднования Дней Кирилла и Мефодия возрождается у нас в стране, и празднования эти проводятся ежегодно, теперь в разных городах,
Каждый год определяется место, которое становится основным в праздновании. Культурные традиции празднования Кирилла и Мефодия переносятся из одного русского города в другой русский город. Мы находим иногда очень интересные и подробные отчеты о том, как происходили в те или иные годы празднования Дня Кирилла и Мефодия. Например, был открыт памятник святым Кириллу и Мефодию и состоялся молебен святым около памятника. 1986 год. В Мурманске прошел первый праздник, который назывался «Праздник письменности». И в соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 января 1991 года, номер 568, о ежегодном проведении Дней славянской письменности и культуры, с 1991 года государственные общественные организации совместно с Русской Православной Церковью стали проводить Дни славянской письменности и культуры. В период празднования в Успенском соборе Кремля во всех храмах России проходят божественные литургии, крестные ходы, детские паломнические миссии по монастырям России, научно-практические конференции, выставки, концерты. В пасхальную ночь 1991 года от свечи святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II была зажжена свеча славянского хода, целью которого являлось объединение творческого потенциала славянских народов для сохранения духовного и культурного наследия. Несколько лет назад центром празднования Дня славянской письменности был выбран Ханты-Мансийск. Основные мероприятия праздника славянской письменности и культуры были запланированы в Москве. 24 мая в Московском Кремле состоялась литургия в Патриаршем Успенском соборе. Затем из Кремля до памятника святым равноапостольным Кириллу и Мефодию двигался традиционный крестный ход. Перед памятником проходил молебен. Затем в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялся праздничный концерт, церемония награждения международной премии святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия и торжественный прием. В некоторые годы день празднования Кирилла и Мефодия ознаменовался особенно значительными международными конференциями. Так, 30 мая 2005 года в Москве был проведен международный симпозиум «Славянский мир на пороге третьего тысячелетия», посвященный памяти выдающегося славяноведа Волкова. Там рассматривались вопросы о перспективах развития славянских государств в области культуры, образования, науки, экономики и политики. Основной целью симпозиума являлось определить контуры понимания современными общественными и научными кругами будущего славянского мира, а также необходимость показать политикам, куда они могут привести страны, народы и целые цивилизации своими непродуманными действиями. Одним из центров празднования Дня Кирилла и Мефодия была Коломна, где тоже прошли очень интересные, яркие и запоминающиеся мероприятия. Но что касается новгородской традиции, то с ней связан особый день памяти Кирилла и Мефодия. Он отмечался в 1988 году и связан был с тысячелетием крещения Руси. Тогда еще нельзя было во всеуслышание объявить о праздновании такого дня, и память славянских первоучителей Кирилла и Мефодия стала отправным моментом для празднования тысячелетия крещения русской земли. В Новгороде традиция празднования Дней славянской письменности теперь связывается напрямую со Старой Руссой. Ежегодно в эти дни там проходит международная конференция музеи Федора Михайловича Достоевского, на которую съезжаются писатели, общественные деятели из разных концов России, из разных стран. Происходят дискуссии, в которых определяются судьбы современной литературы. Дается еще и еще раз полная разносторонняя оценка творчества великих русских религиозных писателей, в первую очередь Федора Михайловича Достоевского. Празднование Дней славянской письменности происходит и в нашем городе, в северной столице, и каждый раз к ним приурочиваются тоже какие-то важные, культурные, в первую очередь, мероприятия, связанные с развитием библиотек, книжной торговли и книгоиздательского дела. Школы многие тоже связывают с этим днем особую память о русской письменности, ее началах, ее истоках и ее традициях. Таким образом, этот день памятен и дорог каждому
русскому человеку, каждому славянину, каждому православному, где бы он ни находился, в какой бы стране он ни жил. Потому что с этого дня мы отсчитываем историю нашей славянской письменности. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.

0: прозвучал стих из второго псалма «Предсташа царей земстии», сербская мелодия XIV века Иоанна Кукузеля и Никифора Этикуса в исполнении Павла Аксентьевича.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их владельцы. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Дом военного министра. Небольшой особняк, который затерялся в панораме садов начала Садовой улицы. Садовая улица, дом 4. Его почти не заметишь. Так он слит с служебными постройками, предназначенными для офицерских школ и других учреждений. Но это жилой дом. Его построили в 1872-74 году. Целая плеяда архитекторов, замечательных творцов нашего города, Роман Бернгард со своим другом Отто фон Гиппиусом и военный инженер Дмитрий Покатилов. Маленький дом в 2 этажа и 3 автора. Дом интересен скорее своей планировкой, потому что внешне его фасад оформлен в стиле французского ренессанса с рустовкой, отделкой под камень, небольшими гирляндами, и он кажется совсем маленьким. А вот если вы войдете во двор, вы увидите большое 4-этажное здание в этом же корпусе, потому что там уже выявлен цокольный этаж, где находились приборы отопления, жила прислуга, находились гардеробы и кладовые. Кухонь было 2. Одна для служащих, другая для хозяев. На нижнем этаже, куда поднимаешься из вестибюля по небольшой лестнице, были, скорее всего, в сторону Садовой улицы служебные помещения. Собственно говоря, департамент военного министра. Интересно, что этот этаж имеет опять-таки 2 уровня. Потому что на нижнем уровне, на уровне земли, выше цокольного этажа и ниже жилого, располагался холодный вестибюль, целиком выделенный как будто из объема дома, но находящийся внутри его. Башня с сводчатым полукуполом, с 2 огромными дверными проемами. Один вход со стороны Садовой, второй из сада. Когда-то здесь был камин. Это оборонительная башня, которая и воспринимается каким-то фортификационным сооружением, но не снаружи. Снаружи дом очень уютен. Это нормальный французский особнячок. Но здесь ты уже чувствуешь, что ты в административном здании. Ты поднимаешься по ступенькам. Ниши, где когда-то стояли торшеры, сторожат барельефы с изображением злобных цепных псов. Далее ты проходишь в овальный вестибюль, откуда входишь в овальный большой приемный зал, выходивший когда-то в кабинет военного министра. Вот это сочетание в доме помещений округлой и многоугольной формы, а не традиционных прямоугольных и квадратных, к которым мы привыкли в нашем городе, делает особняк столь замечательным. Из верхнего вестибюля мы попадаем в овальную башенную лестницу, которая внизу декорирована как какое-то, опять-таки, суровое фасадное сооружение, а вот наверху покрыто помпейской росписью с гризальными росписями на песочном фоне. Огромное окно, которого еще не знал историзм, в 1,5 этажа высотой освещает эту лестницу. В этом доме очень многое придумано впервые. Мы потом увидим это во многих доходных домах Петербурга. Но вот такое окно в 1,5 этажа, рисунок лестницы, лестничных перил, выполненные на заводах Сан-Гали. Это все впервые. Дом очень хорошо сохранился. Например, торшер, освещающий вестибюль 2-го этажа на этой лестнице. На 2-м этаже вестибюль тоже овальный. Он прорезан дверьми многочисленными и нишами, в которых находились и находятся светильники. И двери ведут в жилые помещения, а перед ними маленькая комната дежурного лакея, который должен наблюдать за всеми входящими. Потому что сюда, на жилой этаж, уже попадают только приглашенные. Из лакейской служебной дверь ведет в парадный кабинет хозяина, соединенный с библиотекой его. Следующая дверь – это фельдъегерская, куда доставляют дипломатическую и служебную почту. Но доставляют и письма для многочисленных членов семьи. Ведь у Дмитрия Алексеевича Милютина, который задумал этот дом как свой служебный кабинет, но и место жилья своей семьи, было 6 детей. один сын, который был уже генералом к этому времени, и 5 дочерей, которые поочередно выпархивали из этих стен. Надо сказать, что со своей супругой Милютин прожил более 70 лет. И умерли они почти в один и тот же день. Они поженились в 1842 году и умерли в 1912 году. Так что семья была очень теплая. И даже после смерти родителей сестры продолжали жить в их родовом доме, который Милютин построил в Крыму, потому что это же была служебная площадь. И вот вслед за фельдъегерской комнатой, лицом на инженерный замок, на Марсово поле, в сад, который устроили вокруг этого особняка, находился большой танцевальный зал. Собственно говоря, для танцевального зала он совсем невелик. Там мог быть и салон, откуда дверь вела в маленькую восьмиугольную дамскую гостиную с чудным камином, сохранившимся до сих пор, и с тремя окнами в сторону фонтанки и инженерного замка. Чудное помещение, в котором сохранился, как и в бальном зале, скульптурный декор, плафона, и сейчас там стоит даже замечательная мебель начала 20 века. Следом шли комнаты в сад. Будуар хозяйки очень маленький и большая семейная спальня. А дальше по небольшому коридорчику буфетный, потому что параллельно бальному залу над приемным залом стоит овальная гостиная, так вот там есть еще отдельная квартира. Под ней еще одна отдельная квартира в первом этаже. То есть, в принципе, в этом доме можно иметь было 4 отдельных квартиры, квартиру, собственно, для министра и служебные комнаты первого этажа. Милютин прожил в этом доме менее 10 лет, потому что он вынужден был в начале царствования Александра III уйти в отставку. В дальнейшем здесь жил почти 30 лет министр Ванновский Петр Семенович, который настолько сроднился со своим домом, что при выходе в отставку попросил этот дом ему отставить. И дальше дом писался домом семьи Ванновских. И только по смерти обоих его сыновей, умерших бездетными, дом опять перешел к военному ведомству. И с 1912 года принадлежал инженерному департаменту военного министерства. Скорее всего, во время Первой мировой войны, так же, как и в советское время, в нем была служебная гостиница, которая, к счастью, сейчас открыта для посетителей.
0: Особняк военного министра. Улица Садовая, дом 4. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала первая часть концерта Гросса, опус 3, номер 5, Георга Фридриха Генделя.

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Мы начинаем нашу передачу о Санкт-Петербурге, северной культурной столице нашей страны. И мы говорим о его прошлом, его настоящем. Иногда заглядываем в будущее вместе с постоянным участником наших передач Владимиром Кузьмичем Леновым. Добрый вечер, Владимир Кузьмич.
1: Добрый вечер.
0: У нас сегодня звукооператор прямого эфира Даниил Варламов. У нас включена видеотрансляция ВКонтакте, и мы будем рады вашим сообщениям. Вы можете писать ВКонтакте и также звонить по телефону 328-29-32, если у вас есть вопросы, комментарии, может быть, дополнения. Мы сейчас с Владимиром Кузьмичем проходим по Васильевскому острову. Мы уже окончили Большой проспект и теперь взялись за Средний проспект Васильевского острова. И сегодня у нас вторая передача. Может быть, жители Васильевского острова наиболее будут заинтересованы услышать вот про свои родные края, в частности, про Средний проспект. И у вас есть шанс узнать что-то новое о тех местах, где вы, может быть, живете, а может быть, просто проходите, прогуливаетесь по этим местам. И вы можете даже как-то, может быть, нам что-то открыть, если вы что-то знаете очень интересное об этих местах. Владимир Кузьмич, вот прошлая наша передача была посвящена началу Среднего проспекта. Мы пошли от Малой Невы, и сейчас мы продолжим. Но я вот хочу напомнить, вы говорили, что когда-то, вот вплоть до 8-й линии, в самом начале, в начале 19 века, здесь был разбит бульвар такой, и остатки этого бульвара мы сейчас видим от Невы, от начала Среднего проспекта до Кадетской линии. Но вот мы можем себе представить, что когда-то вот довольно продолжительная часть Среднего проспекта выглядела ровно так. Мы с вами дошли до номера, дома номер 5 по Среднему проспекту, и нам удалось даже посмотреть очень коротко, правда, фотографию этого дома. И вы, наверное, сейчас продолжите.
1: Да, давайте продолжим, да. Но я хочу напомнить то, о чем мы говорили в прошлый раз, что, конечно, Средний проспект, который сначала назывался малой перспективой, он отличается по своей застройке, по своей истории от Большого проспекта. Большой проспект всегда был более парадным, там селились более богатые люди, а Средний проспект, он был проложен прежде всего как грузовая дорога, которая соединяла главный порт Петербурга, который тогда был почти на стрелке Васильевского острова, с Галерной гаванью. Ну и поэтому он уже, чем большой, значительно уже, поэтому и бульвар там был такой узенький, газончик только посередине, а потом и вообще его уничтожили с прокладкой трамвая еще, и транспорт усилился уже в конце 19 и в 20 веке. Тем не менее, со многими домами, которые дожили, так сказать, до нас на Среднем проспекте, связаны очень интересные истории. И вот дом Голубиных, о котором мы начали говорить в прошлый раз, это фотография номер 10, Даня. Мы сейчас вспомним это здание, как
0: дом
1: оно
0: номер
1: выглядит.
0: 5 как раз, да?
1: Дом номер 5, да, по Среднему проспекту. Это большой корпус, который выходит еще и на Кадетскую линию, и на Тучков переулок, архитектора Михайлова, построенный в 1812 частично, а частично в 1823 году. То есть это начало XIX века, расцвет классицизма. И хотя тут архитектура очень простая, ну, прежде всего, архитектура фасадов внутри, это здание очень сильно перестроено, тем не менее, это безордерный так называемый классицизм, без колонн, но с классическими деталями, свойственными началу XIX века. Следующий номер 11, пожалуйста, Даня. Очень интересно рассматривать бывают старые фотографии, и в том числе вот у этого здания один из четырех углов этого каре, это был магазинчик на углу, лавка такая местного масштаба, которая очень забавно называлась. Я поэтому эту фотографию тоже присоединил к остальным. «Зеленая и курятная». Вот «Зеленая лавка», «Зеленая улица» – это знакомое нам название. А вот «Курятная» мне до сих пор никогда не встречалась. И довольно любопытная эта лавка вот так называлась. Номер 12, Дань, пожалуйста. Ну, очень интересно у этого здания, как решалась архитектура, можно сказать, со двора. Значит, во дворе, в этом здании до недавнего времени, ну, до конца уже 20 века, сохранялась вот та особая планировка, которую мы видим сейчас на фотографии, когда на каждом этаже были арочные галереи. Это были открытые коридоры, из которых были входы уже в квартиры. И вот эти арочные галереи сохранились, ну, до сих пор буквально, по-моему, в одном здании на Невском проспекте со двора. Угу, спасибо. Со двора можно эти галереи видеть, они там застекленные, но, тем не менее, форма эта архитектурная сохранилась. А вот в этом здании, в доме Голубиных, как раз эти галереи существовали до капитального ремонта, до 60-х годов прошлого века, когда при капремонте они были полностью уничтожены. Ну вот на этих старых фотографиях или на старых рисунках еще мы можем их видеть.
0: Владимир Кузьмич, я пока немножко прерву. Тут Данил нам помогает.
1: Мне поставили видеотрансляцию на моем компьютере.
0: Смогли включить. Я пока прочту те сообщения, которые к нам пришли. Дмитрий пишет: «Добрый вечер, радио «Град Петров», уважаемые ведущие, уважаемый Владимир Кузьмич, продолжаем путешествие». От Татьяны сообщение: «Добрый вечер, уважаемые и любимые ведущие, хорошего вам настроения и любви к нашему прекрасному городу». Присоединяемся, Татьяна. Марина, наша постоянная слушательница: «Добрый вечер, дорогие друзья, спасибо за интересные путешествия». И, как всегда, Владимир желает нам и доброго вечера, и Божьей помощи нам и всем нашим радиослушателям.
1: Спасибо,
0: спасибо, друзья.
1: Да.
0: Итак.
1: Номер 13 теперь, Даня, пожалуйста. Ну, вот сохранились либо старые фотографии, которые показывают, как этот двор выглядел с галереями, либо рисунки художника, который обходил двор за двором в свое время, еще в середине, в 50-е годы прошлого века, и зарисовывал все такие вот особенности, которые были присущи зданиям в этом месте. Ну, давайте мы вот на этом рисунке мы это видим сейчас. Давайте мы пойдем дальше. Номер 14. Как этот комплекс дома Голубиных выглядел сверху. И заметим такую необычную особенность еще одну архитектурную, что в этом квадратном большом просторном дворе в середине был построен новый корпус. Он был построен позже, но тоже в середине XIX века, в 1846 году. И это, конечно, необычное такое решение. Тесновато стало, безусловно, и темновато во многих квартирах, но зато коммерчески, наверное, это было выгодно. Это вот пример такого коммерческого подхода за счет комфорта жителей. Увеличивали площадь здания всеми способами. Ну, кроме того, мы видим здесь справа вот этого здания, нет, слева получается, церковь Святой Екатерины, которая тоже очень плотно стоит совсем рядом с этим жилым домом, через узкую щель, так сказать. И вместе они образуют такой своеобразный архитектурный ансамбль. Горизонтальное, более низкое здание и такая решительная вертикальная композиция церкви с колокольней довольно высокой, с высоким куполом, недавно отреставрированная. Так что можно считать, что в этом месте Васильевского острова есть еще один архитектурный ансамбль в череде многих ансамблей Петербурга. Теперь номер 15, Дань, пожалуйста. С этим домом связана еще одна интересная история. Во время войны, естественно, были бомбежки. И мы знаем, что в Петербурге, в историческом центре, да и в новых районах очень часто находят какие-то боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Так вот, при очередном незначительном ремонте крыши в этом здании на чердаке в 25-м году, в прошлом году, была обнаружена неразорвавшаяся мина. Вот она есть на фотографии. И ее с большими предосторожностями вывезли за город и там взорвали. Она была такой вот постоянной угрозой для жизни.
0: 80 лет после окончания войны.
1: Да, в 25-м году, вот в прошлом году буквально.
0: Ничего себе.
1: Ну, вот попрощаемся мы с этим домом, поставим фотографию номер 16 и пойдем дальше по Среднему проспекту. И вот мы на этой фотографии находимся на перекрестке с Первой и Кадетской линиями. Совсем рядом с предыдущим зданием. Фотография историческая, она примерно 1931 года. А это 30-е годы перед войной. Это был период довольно бурного развития Ленинграда. И тогда прокладывали в городе во многих местах новые трамвайные линии. Вот тут уместно вспомнить, фотография очень хорошая, это в процессе прокладки трамвайных линий, уместно вспомнить, что Ленинград в свое время, в 20 веке, до 90-х годов, считался мировой столицей трамвая. То есть протяженность трамвайной сети в Ленинграде была на душу населения самой большой в мире. И это был такой основной вид транспорта. При этом вспомним, что в середине 20 века уже и метро начали строить. И метро – это, конечно, очень массовый вид транспорта. И тем не менее, до 80-х годов количество перевозимых пассажиров на трамвае было больше, чем перевозимых в метро. То есть это был по-настоящему основной вид общественного транспорта в городе. Ну, дальше случилось то, что случилось. 90-е годы начались разнонаправленные какие-то реформы, в том числе и в городском хозяйстве. Резко поднялась автомобилизация. Появилось огромное количество личных автомобилей, которым было неудобно ездить по улицам с трамвайными путями. И поэтому политика городских властей была направлена на то, чтобы убирать трамвайные пути и создавать более комфортные условия для частных автомобилей, ну и для автобусов и троллейбусов, конечно, тоже. Но проблема транспорта, она до сих пор очень острая, и похоже, что все-таки маятник качнулся в другую сторону, и в Петербурге уже теперь, в последнее десятилетие, наверное, лет 20, как возникают все новые и новые трамвайные пути. Пока больше на периферии. А вот здесь мы видим, что происходило на Среднем проспекте в центре города. В том числе мы видим перекресток, где трамваи заворачивали. Это Т-образный перекресток. То есть количество маршрутов и сеть была такая, что были развилки и пересечения. Ну, мы пойдем дальше по Среднему проспекту и дойдем до уникального места, которое как раз своими трамвайными путями является чемпионом мира. Являлась, во всяком случае, в ленинградскую эпоху. Пойдем дальше, пожалуйста, Даня, номер 17.
0: Владимир Кузьмич, еще от Валентины нам пришло сообщение. Валентина нам раньше не писала, насколько я помню. «Христос воскресе всем участникам программы доброго здоровья и всех благ. Спасибо за ваш труд». Спасибо вам, Владимир Кузьмич.
1: Спасибо. И вам спасибо. И Валентине спасибо. Всем спасибо.
0: Идем дальше.
1: Значит, дальше мне показалось интересным поговорить о доходном доме Путилова. Это дом номер 16 по Среднему проспекту, вот сейчас мы его видим, который был построен довольно поздно, в 1898 году, самые последние годы XIX века, архитектор Шауб. Шауб было много,
0: фамилия.
1: Немецкая фамилия, безусловно, мы постоянно замечаем это, как много было и жителей немцев, и архитекторов немцев
0: на
1: Васильевском острове. В стиле эклектики, такой, в общем-то, заурядный, мало чем примечательный дом, но кое-какие исторические сведения здесь довольно любопытны. А в более позднесоветское время на углу этого здания был известный магазин товаров для маленьких детей под названием «Аист». В 90-е годы он здесь возник. И поэтому вот это место, вот мы видим большие витрины на первом этаже. Эти большие витрины были с самого начала в этом здании, потому что Путиловы, это не те Путиловы, которым принадлежал завод. Путиловский завод, но это какие-то ветви одного рода, так сказать. Вот этим Путиловым принадлежала колоссальная торговля тканями. А у них по всей России, по всей Российской империи были фабрики по производству тканей шерстяных, хлопчатобумажных. Они получали хлопок из Средней Азии. В общем, огромная торговля была и производство. Ну вот, если мы посмотрим следующую фотографию, Даня, то мы увидим членов семьи того Путилова, которому принадлежало это здание, с огромным магазином на первом этаже. Вот и поэтому там такие огромные витринные окна и сохранились. Значит, вот есть историческая фотография семьи Путилова на ступенях, на главном входе, на углу как раз вот этого здания. Большая семья. Есть воспоминания старожилов Васильевского острова, которые застали еще этот магазин Путиловых, но они сейчас уже, естественно, ушли в мир иной, но воспоминания их записаны, которые, значит, все как один вспоминают, что при входе на углу в магазин стояло огромное чучело медведя. И это привлекало детей, значит, со всей округи. Они приходили туда, вот, чтобы потрогать этого медведя и как-то насладиться им. Это было очень неожиданно. Значит, теперь следующая, 19-я фотография, пожалуйста.
0: Владимир Кузьмич, вот Елена спрашивает, трансляция работает у всех? Вот я спрошу. В общем, наш звукооператор говорит, что должна работать. И это, наверное, зависит от того, насколько интернет, может быть, силен сейчас в вашем районе, в вашем доме. У нас трансляция работает, но у меня... Да, вообще работает, оператор сказал. Так что что-то у вас проблема.
1: Ну, может быть, местная проблема,
0: да,
1: потому
0: местные,
1: что сегодня опять были беспилотники, были атаки.
0: Всякие, да. Интернет нестабилен. Но мы хотим напомнить, что эта передача ВКонтакте на радио «Град Петров», если вы наберете, с завтрашнего дня она должна быть уже в хорошем качестве, и сейчас тоже.
1: Угу. Так, Даня, фотография номер 19, я что-то пока не вижу, да? Сейчас будет. Ну, вот мне показалось, что архитектурно это здание интересно одной деталью. Это ограда балкона, который находится как раз над главным.

0: саму по себе красивую решетку балконную, и все это, вся эта красота сейчас отреставрирована и находится над главным входом как раз с угла в этот магазин. Ну, можем деталь еще поставить, номер 20, пожалуйста.
1: Да, удивительная
0: полюбуемся
1: решетка.
0: На мастерство. Ну, здесь уместно вспомнить, что действительно для Петербурга очень характерен металлический декор.
1: Угу.
0: Мы это видим и в виде зонтиков над входами, очень часто навесы над входами, которые стояли на отдельных чугунных или стальных столбиках,
1: да.
0: Значит, с украшениями, с разного рода решетками, и в виде балконных решеток, и в виде решеток на набережных рек и каналов. В общем, Петербург был насыщен просто вот таким металлическим декором. Надо сказать, что в советское время очень многое потерялось, потому что это нужно поддерживать как-то, чистить, подкрашивать. Стальные элементы быстро ржавеют, если за ними не ухаживать. Ну, чугунные более стойкие, но они зато хрупкие, и от ударов они страдали.
1: Угу.
0: Но вот начиная с 2000-х годов и до сих пор явно в городе все больше восстанавливается и даже делается заново каких-то украшений. Но вот это просто уникальная и очень привлекательная такая форма в этом здании на Среднем проспекте.
1: Средний проспект, дом 16,
0: да?
1: И вот в настоящее время такой же сохранилось.
0: Это вот свежие фотографии.
1: Невероятно.
0: Вот
1: Владимир Кузьмич, сколько там проходило, никогда не обращала внимания на это.
0: Надо смотреть не только вниз, но и наверх. Это, правда, рискованно, особенно зимой. Но, тем не менее, подняв голову, можно увидеть очень много замечательного. Но это место еще такое ударное. А если мы пойдем дальше, следующий угол, этот же на Среднем проспекте, но только дом 18, угол третьей линии, то был, с балкон был на углу второй линии, а на углу третьей линии будет уникальное здание, которое присутствует только на Среднем проспекте. И является таким знаковым и для Среднего, и вообще для Васильевского острова. Так что здание, подобного которому, пожалуй, нигде нету в Петербурге и не было, это лютеранская кирха святого Михаила, номер 21, да? Ну, она, конечно, выделяется с большого расстояния своей башней, с остроконечным таким шатровым завершением. Это что-то среднее между кровлей и шпилем. Во всяком случае, такой треугольный силуэт, довольно высокий, издалека очень хорошо виден. Здание стоит на углу, главным фасадом на Средний проспект, поэтому со Среднего его видно издалека, с очень большого расстояния. Но и с третьей линии его тоже хорошо видно. Издалека, с Большого проспекта просматривается. Так что оно имеет такое очень важное значение градостроительное, это здание. Ну, что такое лютеранская кирха, я думаю, можно особо не объяснять. Это церковь, свойственная протестантским каким-то приходам, лютеранам, там и другим ветвям протестантской религии. Вот это посвящено святому Михаилу, и построена она была в 1877 году. То есть это период такой, еще не конец XIX века, а скорее середина, или вторая треть, как иногда историки говорят. Это переход от классицизма к эклектике, безусловно. И в этот период среди разных направлений эклектичной архитектуры появилось целое направление готическое. Ну, оно на самом деле существовал и в более раннюю эпоху, но мы знаем Чесменскую церковь, например,

0: с мотивами готики в архитектуре Фельтона, которая более ранняя, еще конца XVIII века, или часовню на Каменном острове, тоже в формах такой псевдоготики.
1: Да.
0: Вот
1: Церковь
0: она немножко
1: Христова,
0: перекликается, да? С этой кирхой святого Михаила. Но интересно, что протестанты вот как-то традицию, которая вообще-то в Европе архитектурная традиция готики сложилась еще до того, как вообще возникла реформация и вообще возникли протестантские церкви, но они подхватили именно этот архитектурный стиль и решили вот в Петербурге сделать настоящую, почти настоящую готическую церковь. Ну, надо сказать, что многое здесь действительно настоящее. Например, каменная кладка – это тут применяется и кирпич, и штукатурка, но очень много элементов из натурального камня выполнено. Безусловно, прежде всего, это готическая форма, которая вся вытянута снизу вверх и в общем объеме, и в деталях. Это входной портал, заглубленный с остроконечной такой, с остроконечным фронтоном. Над этим порталом круглое окно, которое всегда присутствовало в готических церквях, так называемая роза. Вот эта роза здесь есть, вот этого нету ни в одной другой церкви в Петербурге, да. Ну, такой вот настолько похожий на готику. Круглые окна есть, но они немножко другие. И бросаются в глаза окна по боковым фасадам, они стрельчатой формы. Вот это типичный признак, значит, готической архитектуры, когда арка не круглая наверху, а заостренная. Такая вот стрельчатая форма окон. Ну, естественно, эта церковь была при большевиках закрыта. Закрыта довольно поздно, в 1935 году. То есть после революции она почти 20 лет еще действовала. Как-то это, значит, вот удавалось лютеранам добиться. Там был склад долгое
1: время. После закрытия,
0: время.
1: Да?
0: Да. Угу. И после войны уже с 1954 года там разместили завод. Ну, вот это вот использование церкви под какую-то промышленность, это, конечно, калечит всегда здание очень серьезно. Ну, или бассейн, мы знаем, да, в одной из лютеранских тоже церквей был. Это большая перестройка внутри, и в данном случае тоже была перестройка с устройством внутреннего перекрытия. То есть вместо одного высокого зала сделали два этажа. Получили больше площади, и на этой площади разместили завод «Спорт». Ну вот сейчас на этой фотографии современное состояние. И давайте 22 посмотрим, Даня. И к этому современному фасаду есть претензии. Претензии в том числе у охраны памятников, потому что фасад был отремонтирован, а потом отреставрирован. Но оказалось, что в процессе реставрации появились утраты. И настоящая вот фотография, да, того, как эта церковь выглядела первоначально, до вот этой самой реставрации. Мы видим хотя бы по автомобилям, что фотография, в общем-то, недавняя, конца 20 века. Тут вот «Жигули» всякие, да, ездят. То есть это тот момент, когда как раз завод отсюда выселили. Выселили завод отсюда в 92-м году и передали общине. Так что община стала как-то пытаться за этой церковью ухаживать и добилась реставрации фасадов. Но мы можем заметить, что у нее был очень сложный силуэт с такими острыми маленькими шпилями, которые называются пинакли, которые подчеркивают вот вертикали окон и боковые столбы, пилоны такие, которые, значит, эти пилоны выводят прямо в небо. Это свойство, безусловно, готической архитектуры. И вот эти пинакли почему-то с крыши исчезли. Остались такие тумбочки только под них, и их до сих пор так и не восстановили.
1: Ну, вот вид совершенно другой, правда, Владимир Кузьмич?
0: Ну, естественно, да. Такие... Это очень необычная, острая такая форма, устремленная в небо, не только основным шатром на башне, но еще и другими деталями. То есть церковь вся была кружевная и воздушная,
1: вот
0: так
1: именно
0: сказать.
1: Кружевная, действительно. Да. И не знаете, будет ли когда-то восстанавливаться?
0: Будет. Существует предписание охраны памятников обязательно восстановить. Но сейчас все дело упирается в деньги, потому что государство деньги так и не выделило на восстановление окончательное и на полную реставрацию. И вообще говоря, я понимаю охрану памятников, они ждут, когда будет возможность уже разобрать внутри перекрытие и восстановить прежний интерьер. Потому что сейчас интерьер полностью погублен. Ну и тогда уже, возможно, заодно и внешний вид тоже вернут к началу.
1: Но, во всяком случае, эта церковь продолжает действовать. И
0: да,
1: там,
0: да, там сделано
1: богослужение проходит.
0: В первом этаже сделан алтарь, проведен косметический ремонт, никакой отделки исторической нету. Даня, можно следующую, 23-ю.
1: Дмитрий комментирует, со стороны кажется очень сложное строение.
0: По ну, форма, вот готическая форма, она действительно непростая
1: такая.
0: Да.
1: К счастью, наши радиослушатели вот какое-то время писали, что очень плохо зависает интернет, и сейчас вроде бы наладилась трансляция.
0: Ну, хорошо. Да, будем
1: ну
0: вот
1: рады.
0: Здесь мы видим, как выглядит это окно под названием «Роза»
1: вблизи.
0: Над главным входом. Это, конечно, очень красиво. И что удалось отреставрировать и восстановить, это витраж. Причем это не единственный витраж, таких витражей несколько, и вот эта уникальность этому зданию придает особенную, потому что действительно эти витражи, они вроде как соответствуют концу XIX века по стилю художественному, но при этом несут вот оттенок такой готики и настоящих витражей какого-нибудь 15 или 14 веков в Европе. Ну и вот этот крест на фоне розы от фронтона, он такой типичный европейский, как бы как напоминающий цветок, где крест обращен плоскостью к небу. Он не боком к небу стоит, а плоскостью креста. Ну, а теперь посмотрим изнутри, номер 24. Ну, вот мы успеем сегодня, да, как следует рассмотреть вот это уникальное здание. Значит, вот так выглядит роза изнутри. И видно, что это действительно такое вот необычное художественное произведение. Такое пламенеющее какое-то.
1: Да.
0: Вот витражи восстановлены, отреставрированы. Причем они сделаны по подлинной витражной технологии средних веков, когда между цветными стеклами прокладывается полоска свинца. Поэтому вот такие черные линии присутствуют между разными оттенками стекла. Это вот такая достаточно уникальная художественная вещь. Теперь 25, Даня, пожалуйста. Ну, вот небольшого размера витражи, они восстановлены сейчас в разных местах этого здания. Например, когда мы входим через главный вход в портал и проходим уже тамбур, то за тамбуром главная дверь входная, она сама дверь представляет собой витраж. Вот мы здесь видим, он в другом цвете, он такой золотистый, но видно, что это отреставрированная вещь или сделанная заново. Угу. Вот это я не знаю. Но, во всяком случае, отличного состояния сейчас. И это, конечно, создает какое-то настроение сразу входящему, когда виден вот такой нежный и в то же время интенсивный цвет, напоминающий солнечный. Номер 26, Даня.
1: Владимир Кузьмич, вот Дмитрий пишет, я всегда думал, что витражи – это изобретение 20 века.
0: Ну, нет, конечно. Витражи имеют очень старую историю. Еще в Древнем Египте использовали вот свойства цветного стекла, когда оно просвечивает на солнце, и это вот создает такой особый эффект какой-то. Но в данном случае, поскольку идет подражание готике, то это подражание витражам, которые в Европе, ну вот в Северной Франции особенно, создавались в 13-14 веках. Это вот, значит, там 1200-1300, вот эти вот годы. И иногда они имели огромную поверхность. Ну, известные соборы в Шартре, например, витражи. То есть это была эпоха расцвета витражного искусства. И так оно, в общем, в Европе и применялось, и применяется вплоть до нынешних дней. Довольно много витражей в XIX веке, но не всегда по старинной технологии. Очень часто уже делали роспись по стеклу. Ну и если уж вспоминать об этом, то вот когда мы путешествовали по пескам, например, то мы обращали внимание, что во многих доходных домах петербургских, построенных в XIX веке, очень часто применяли витражи. Ну, может быть, поэтому у Дмитрия вот такое сложилось впечатление, что это искусство XIX века.
1: 20-го.
0: Да.
1: Итак, вот этот витраж, который сейчас у нас на экране, он очень хороший, и даже вот пишут наши слушатели, что напоминает детский калейдоскоп.
0: Да, но при этом интересно, что с точки зрения вот чисто художественной, они все разные, эти витражи. Вот роза сделана в таком энергичном стиле и по цвету, и по форме. А вот этот витраж, он очень нежный такой, на близких каких-то желто- и светло-зеленых цветах. Но интересен он еще тем, это верхушка окна. Вот стрельчатого окна. А интересен он тем, что вот четыре нижних фрагмента этого окна, они посвящены четырем апостолам, поскольку у каждого евангелистам, извините, не просто апостолам, а четырем евангелистам. У каждого евангелиста есть свой знак, так сказать, вот у Иоанна орел, там у Марка лев крылатый и так далее, бык там и что там еще, и ангел, да, летящий. В общем, вот все эти изображения, они помимо того, что художественно привлекательны, они еще наполнены каким-то смыслом. Очень часто, да, связанным уже с богослужением.
1: Это над каждым окном стрельчатый
0: вот такой? Да, были над каждым, но вот восстановлены ли они сейчас над всеми окнами фасада, вот это мне пока не ясно. Значит, вот следующий, 27-й, Даня. А над одним из окон другого типа витраж. Вот здесь мы видим композицию из многих маленьких фрагментов, а есть над одним из окон витраж другого типа с единым таким изображением, посвященным святой Елизавете. Значит, это вот кусочек круглого окна. Так что мы видим, это еще не все, что там есть на самом деле. Это только то, что я выбрал, ну, как примеры, так сказать, разной гаммы цветовой, разной техники даже. Но вот это посвящено святой Елизавете, такое крупное изображение, поясной портрет. Такой, значит, с атрибутами определенными, связанными с ее жизнью. Ну, и теперь номер 28.
1: Действительно, очень разнообразные витражи.
0: Очень разнообразные, да, и все довольно красивые. Да. Да. Значит, ну, как я уже сказал, богослужение там проводится. Для этого на первом этаже отремонтировали под низким таким потолком, построенным вот для фабрики, для завода, небольшой зал, устроили алтарь. Вот так это сейчас все выглядит. Но, естественно, и вот эти колонны, и вот этот потолок, это все конструкции 50-х годов 20 века. Это все нужно ликвидировать. И вот до этого как раз руки еще не доходят. А вот последняя фотография, которую мы сейчас, 29-я дань, которую мы сейчас поставим, и на этом как раз закончим сегодня, да, это как выглядел интерьер этой церкви, этой кирхи, когда она была только построена. Это, конечно, традиционное высокое пространство с
1: своды такие.
0: Крестовыми сводами, да. Наверху вот такой потолок в виде квадратных ячеек, каждая из которых имеет перекрестные арки. Это крестовые своды. Все это действительно напоминает средневековую архитектуру.
1: Да.
0: И особенно необычно то, это я только в этой церкви увидел. Обратите внимание, что справа есть балкон второго этажа,
1: да.
0: А над ним еще балкон третьего этажа. То есть, да. Здесь многоярусные балконы.
1: Владимир Кузьмич, вот на этом мы сегодня закончим нашу встречу. И Дмитрий нам, да, Дмитрий написал: Владимир Кузьмич, спасибо огромное. Как же интересно вы рассказываете. Присоединяемся к мнению Дмитрия.
0: Спасибо, спасибо.
1: И наше путешествие продолжим в следующей нашей программе. Спасибо, до свидания.
0: Всего доброго.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучал вальс «Ля бемоль мажор» опус 34, номер 1 Фредерика Шопена. Архивная запись 1963 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. Сегодня у нас четвертая программа в цикле «Неочевидные вещи». Мой собеседник в этом цикле – доктор филологических наук, профессор Университета Дубна Светлана Всеволодовна Шишунова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я напомню, что для нашего радио Светлана Всеволодовна записала несколько циклов лекций про разных писателей. Это цикл лекций про Солженицына, которым Светлана Всеволодовна много занимается. Один из крупнейших специалистов по Солженицыну как раз Светлана Шишунова. Есть цикл по Шмелеву, и Шмелев — это тоже предмет научных исследований Светланы Всеволодовны. И есть цикл по Толкину и Льюису. Интересно, что мы в наших беседах «Неочевидные вещи», о смысле названия мы говорили в первой передаче, вспоминали как раз вот и эти темы тоже. Первые три передачи были посвящены трем басням Крылова, а сегодня мы возьмем такую неочевидную вещь, как один из рассказов Шмелева.
1: Думаю, мы несколько рассказов Шмелева с вами рассмотрим в течение нескольких наших программ. Давайте поговорим о неочевидных вещах в рассказах под названиями «Прогулка» и «Приятная прогулка». Мы их объединим, хотя эти рассказы написаны в разные годы Шмелевым. Рассказ «Прогулка» был создан в Камбретоне во Франции в 1927 году, а «Приятная прогулка» в 1950-м. Он был написан к Пасхе 1950 года, и это самый последний рассказ Шмелева, потому что в июне того же года Иван Сергеевич умер. Мне кажется, это всегда значимо, каким текстом писатель прощается со своими читателями. И эти два рассказа в чем-то зеркально отражают друг друга, потому что у них общий сюжет. Оба рассказа небольшие, «Приятная прогулка» — совсем маленький рассказ, «Прогулка» все-таки там состоит из нескольких частей. Но в обоих этих рассказах группа московских интеллигентов едет в подмосковную княжескую усадьбу. В обоих рассказах этих интеллигентов несколько, в основном они пожилые, но среди них есть один молодой человек. И они на один день приезжают на поезде в княжескую усадьбу и ее осматривают. Такой сюжет. И потом возвращаются в Москву. Но при сходстве такой канвы эти рассказы абсолютно разные по своему содержанию. Потому что в рассказе «Прогулка» советские уже люди, подсоветские люди из советской уже Москвы едут посмотреть усадьбу в надежде полюбоваться ее сокровищами, ее красотами, ее интерьерами, ее парком. И оказывается, что это сделать невозможно. Там стоит у входа красноармеец и сообщает им, что здесь живет теща Троцкого. Поэтому никакие туристические осмотры этой усадьбы невозможны. И они, несолоно хлебавши, возвращаются в Москву. Это рассказ 1927 года, напомню. В рассказе «Приятная прогулка» действие происходит до революции. Действие происходит в конце XIX века. Тоже такие скромные московские интеллигенты приезжают в княжескую усадьбу некую, чтобы посмотреть там библиотеку. Князь собирается продавать свою библиотеку. Сам князь очень любезно встречает этих скромных москвичей, обедом их угощает, рассказывает им о своей усадьбе. Но в результате они никаких книг там купить не смогли, но они вернулись в Москву, наполненные самыми прекрасными впечатлениями и от этой усадьбы, и от ее хозяина. Вот такие два разные рассказа. Это мы сейчас говорим о том, что в них очевидно. Будем говорить о том, какие неочевидные смыслы, неочевидные вещи в этих рассказах скрыты.
0: Шмелев как автор рассказов не так уж и известен, мне кажется. Обычно, когда говорят, а вот Шмелев, и все сразу Шмелев, или наоборот, о, Шмелев, имея в виду всего лишь одно-два произведения, это, конечно, «Лето Господне» или «Особые интеллектуалы солнца мертвых». Все. То есть кто-то скажет, о, «Лето Господне», «Баранки, прянички», «Русь святая», все такое. А другие скажут, о, это правда о страшном переломе революционном, да, это вот «Солнце мертвых». Ну, это там один из тысячи, так скажет. а все-таки 999 человек скажет, что ли, это Господне. И вот совершенно неожиданный для многих поворот — это Шмелев, который написал не только «Лето Господне» и не только «Солнце мертвых». Причем настолько не только, что некоторое удивление, я думаю, гарантировано от рассказов Шмелева. Есть еще одна грань, мне кажется, удивления. Это уже вообще будет удивление. Это не рассказ, а статьи Шмелева, мне кажется, вот так. Это еще одно. Может быть, потом как-нибудь поговорим. Но, по-моему, это очень важно. Мысль, как человек мыслит. Писатель, который вот смотрит на мир и описывает, подмечая, владея хорошим языком, образностью мышления, подмечает, что видит и описывает. Вы как-то говорили уже о Шмелеве, о его качестве, передать язык. Все вот это мы ценим в Шмелеве. Ну, это невероятно, невозможно запомнить, как люди говорят. Давайте представим сами себя, послушаем, как кто-то говорит, а потом придем и попробуем записать. Просто это невозможно запомнить, как говорит другой человек. Настолько забивает собственный язык чужую. Невозможно передать, какие человек употребил слова. Причем неважно, может быть, даже у нас примерно одинаковый бэкграунд. А уж если разные, это очень трудно. В этом весь характер. Вот какие термины, какие слова, а уж какие-то там народные там слова, еще что-то. У Шмелева вот в этом рассказе, например, прогулка. Чем, мне кажется, все-таки приятная прогулка, рассказ, на мой взгляд, гораздо ниже и менее ценен художественно. А вот прогулка, без слова приятная, это шедевр. Здесь есть столкновение этих миров. Он их так и называет интеллигенты. И, по-моему, там один все-таки у них собеседник, это красноармеец, скажем так, народ.
1: Там еще баба есть, которая картошку копала в поле. Они хотели купить картошку.
0: Вот, отлично.
1: Да, но не вышло.
0: Если мы смотрим на вот этот вот, скажем так, пласт текста, один пласт мы считываем, вот я, например, да, вот первое, это как он передает язык, вот интеллигенты, как говорят, и как говорит народ. Потом второй момент, это уже что они говорят. Третий пласт, третий заход к этому рассказу для меня — это сюжет. То есть, а что произошло-то, собственно? Это уже только на третьем этапе у меня появляется. И на четвертом этапе у меня еще возникает некоторое такое подозрение, а нет ли здесь у Шмелева еще какой-то мысли, историосовской, о роли вот этих слоев. Если начинается все с интеллигенции, нет ли здесь у него юмора и подсмеивания над интеллигентами? Или же, наоборот, это все всерьез? И, пожалуй, это самый главный к вам вопрос, с которым я шла. Это он всерьез передает то, что они думают, что они говорят? Они это всерьез говорят, либо он над ними подсмеивается? Ведь начинается рассказ, он сложно начинается. Мне кажется, там зашифрованы какие-то реальные люди. Потом у этого рассказа есть посвящение. Посвящение совсем непростому человеку. То есть мы уже видим уровень читателя. Вот такого уровня читателя хочет Шмелев. Ничего себе.
1: Посвящение — это всегда важная вещь. Да, и в некотором роде ключ к смыслу произведения. Посвящается этот рассказ Ивану Александровичу Ильину. Причем 1927 год — это как раз год начала знаменитой дружбы Ивана Шмелева и Ивана Ильина. История этой дружбы отражена в трехтомнике «Переписка двух Иванов», где собраны письма этих замечательных людей друг другу. Так вот, с чего началась, собственно, дружба Ильина и Шмелева? Она началась с того, что Шмелев прочитал книгу Ильина о сопротивлении злу силою в самом начале 1927 года и немедленно написал ему восхищенное письмо. Как он рад появлению такой книги. Эта книга Ильина, она в сущности посвящена такому моральному и даже религиозному оправданию белого движения. И смысл ее в том, что большевики — это как раз то зло, с которым необходимо бороться именно силой, а не только молитвой, скажем так.
0: Разговорами, скажем прямо.
1: Да, или историософскими разговорами. Да, необходимо с ним воевать, с этим злом. Про это была книга Ильина, с полным пониманием, что война, конечно, всегда грех, и любое убийство, оно всегда грех, и на войне в том числе, но вот против такого зла иначе никак, иначе с ним справиться невозможно. И Ивана Шмелева это восхитило, и он посвящает Ильину свой рассказ, а вот эти хорошие русские интеллигенты, как он пишет, это цитата из рассказа, Он их так называет, эту группу, хорошие русские интеллигенты. Они хорошие, но они как раз пытаются в своих историосовских разговорах как-то оправдать, примириться с этой действительностью. То есть они понимают, что это какой-то новый мир, разрушающий культуру, разрушающий их, может быть, какие-то самые важные для них ценности. Но что же делать? Надо как-то к этому приноровиться, надо подождать, надо посмотреть, что дальше из этого будет. И они как-то пытаются приспособиться к этому миру. И, конечно же, на этих интеллигентов с иронической, хотя и не злой совсем, усмешкой смотрит Шмелёв.
0: А он здесь кого-то зашифровал, либо это придуманные люди, вот этот вот Поппер и все остальные, которые названы тоже разными фамилиями?
1: Да, ну, об этом есть замечательное исследование, большое исследование Татьяны Вячеславовны Марченко, которая возглавляет отдел культуры в Доме русского зарубежья имени Солженицына в Москве. Она очень много глубочайших исследований посвятила Шмелёву, и в числе этих работ вот большая статья, посвященная как раз такому историческому контексту рассказа «Прогулка». Ну, достаточно иронично звучат даже фамилии этих интеллигентов в рассказе. Укропов, Поппер, Хмыров, Лишин. И вот Татьяна Вячеславовна показывает, что, скажем, прототипом, по крайней мере, прототипом образа Лишина был замечательный искусствовед Муратов, потому что там про Лишина сказано, что он от образов Италии перешел к восхищению русским искусством православным. Это как раз отражает творческий путь Муратова, который до революции издал трехтомник «Образы Италии», знаменитый совершенно, такой своеобразный путеводитель по красотам Италии. А потом он действительно занимался и вопросами сохранения древнерусского искусства, и в эмиграции он тоже к обществу русской иконы имел отношение, он потом эмигрировал. Что касается Поппера, который там, ну, можно сказать, лидер этого кружка, вот Татьяна Вячеславовна прослеживает линии, которые от этого Поппера идут к Николаю Александровичу Бердяеву. А Бердяев был как раз главным оппонентом Ильина после выхода книги о сопротивлении злу силы уже в эмиграции. На эту книгу откликнулся Бердяев рецензией очень резкой. Что общего? Ну, хотя бы то, что вот эти интеллигенты у Шмелёва собираются именно у Поппера для своих разговоров, для своих чаепитий скудных там с каким-нибудь кусочком черного хлеба. И у Бердяева были такие знаменитые собрания таких московских интеллектуалов с 1918 года по 1922. Ну, напомню, что в 1922 году ушел знаменитый философский пароход от набережной. Вот в двух шагах, можно сказать, от радио «Град Петров» этот пароход отчалил, и как раз на нем были такие вот хорошие русские интеллектуалы. Агенты Бердяев, Франк, Ильин, да, и так далее. Все они уехали в 22-м году, не по своей воле. И собираются на квартире у Поппера они в таком типично московском уютном месте. Вот это Арбатские переулочки, Сипцев-Вражек. Эти топосы московские, они воспеты были, ну, хотя бы у Зайцева, у Бориса Зайцева в романе «Сипцев-Вражек». Он тоже посвящен вот этим тоже годам, сразу послереволюционным, как там интеллигенция выживала в этих арбатских замечательных переулках. Вот как раз у Татьяны Марченко показано, что Шмелёв выбирает такой уникальный топос для того, чтобы показать жизнь этих московских интеллигентов. Это центр, можно сказать, интеллектуальной жизни. Там же жили в XIX веке по соседству с квартирой Поппера и Герцен, и Аксаковы, и Киреевские. Вот этот мир, вы сказали про два мира, вот он, этот мир интеллигентной, дореволюционной Москвы. Вот он показан уже в таком бедственном положении, но на самом месте, где они все располагаются, у Шмелёва чрезвычайно значимо, чрезвычайно продумано. Прямо мы не можем сказать, что Поппер буквально вот списан с Бердяева или Лишин списан с Муратова. Свои какие-то прототипы есть и у других этих философов. Это образы обобщенные, но образы, которые выросли из множества деталей жизни вот этих реальных совершенно мыслителей Серебряного века, которые тоже потом оказались в основном в эмиграции.
0: Начало рассказа. Рассказ — это очень короткая форма, соответственно, часть его начала еще более короткая. Представляет собой, сейчас такое слово скажу нехорошее, дискурс. Весь дискурс русской мысли начала 20 века, как мне кажется. И Шмелёв, кто бы ожидал от этого писателя, кто его мало знает, никто бы не ожидал, мастерски, на мой взгляд, описал. Он не только философский, он, ну, в целом, да, философ. Здесь есть и поэт, кстати, это
1: да,
0: тоже интересно.
1: Да.
0: В общем, этот философский дискурс. Вот, прочитав этот кусочек, начало рассказа «Прогулка», вы будете знать все, все про этот философский дискурс русской мысли. Причем он настолько правильно поставил акценты, это вообще гениально, на мой взгляд.
1: Вот я бы от себя посоветовала слушателям радио «Град Петров» читать рассказ «Прогулка» и параллельно слушать курс лекций, цикл лекций Константина Андреевича Махлака, посвященного русской философии. Потому что там как раз весь этот дискурс, когда он рассказывает о русских философах Серебряного века, весь этот дискурс там и есть. Но он представлен академично, серьезно. У Шмелёва это, можно сказать, иронический конспект всего этого богатства.
0: Есть такой цикл на радио «Град Петров», он доступен, можно его слушать на сайте в разделе «Подкасты радио» или скачать, или слушать прямо там. Здесь, кроме вот этих философов, да, и вообще русских интеллигентов, ну, понятно, все интересовались философией, мыслью, и все друг с другом общались, но здесь еще есть и разговор о Пушкине, как у нас сейчас Пушкин. Во все дыры. И, в общем, в каждой бочке затычка Пушкина.
1: Но так и должно быть.
0: Так не должно быть.
1: Нет, нельзя без Пушкина.
0: Я категорически нигде против этого. Это вообще, по-моему, это уже... Это, знаете, это как слово «любовь». Так поступили с Пушкиным. То есть его просто убили. Мало того, что его извратили. Это немало. Извратили — это худшее, что могло случиться с ним. Но, в принципе, как говорят исследователи, он настолько велик, что он, в принципе, дал сам все поводы к тому, чтобы его извращали как угодно. Но об этом тоже мы говорили с вами в предыдущих беседах. И вот то, как здесь о Пушкине сказано, абсолютно гениально. Причем в нескольких строчках вся эта проблема пушкинистики высказана Шмелёвым в рассказе «Прогулка». Мы уже сказали, что проблемы все русской философской мысли начала 20 века высказаны в нескольких строчках. Теперь проблема пушкинистики, поэзия и религия — все. Причем поэзия вот тоже с поэтом. А кто прототип поэта?
1: Есенин, естественно. Он с кудрями, молодой человек совсем такой, с кудрями, простой такой. По контрасту с этими рафинированными попперами и прочее.
0: А я никак не могла подумать на Есенина, потому что мне казалось, что Есенин не входит в эту компанию.
1: Ну, Шмелёв, он же обобщает, он же создает художественный образ. Вот всей этой послереволюционной...
0: Вот мне было в этом плане,
1: вот этой послереволюционной... Ну, Есенин.
0: Все это начало вот с этими интеллигентами, все это гениально. Ответьте на мой вопрос. Он подшучивает над этим всем?
1: Да.
0: Или он считает, что они серьезные?
1: Подшучивает. Они серьезны, а он подшучивает.
0: А что за позиция у Шмелёва, что он подшучивает над такими великими людьми?
1: Ну,
0: его-то позиция какова? Тогда в чем он их обвиняет? Шутка это
1: он
0: и обвинение?
1: Нет, шутка не всегда обвинение.
0: Шутка обвинения в несерьезности.
1: Нет, они-то абсолютно серьезные. Он подшучивает над их серьезной верой в то, что можно приспособиться к большевикам. Они надеются, что они вот переждут.
0: Да, скорее все-таки переждут, чем приспособятся.
1: Да,
0: я бы стала
1: да.
0: их так обвинять.
1: Нет, я не обвиняю.
0: Знаете, что они уже прямо такие, прямо спецы на службе чекизма.
1: Нет, ни в коем случае не спецы.
0: Ну вот приспособиться
1: спецы.
0: Для
1: ну,
0: меня
1: да,
0: это вот это.
1: Ну
0: скорее переждать.
1: Выжить.
0: Давайте
1: здесь
0: подождем,
1: переждать.
0: Когда это всё. Мне кажется, здесь еще есть одна черта. Это черта умных людей, одаренных и философски, и художественно. Это смотреть на мир и наблюдать за ним. Мне кажется, над этим смеется Шмелёв. И здесь он гений, действительно выше этой компании умных и одаренных философов, поэтов и культурологов. Почему? Потому что жизнь нужно жить, а не наблюдать за ней. И вот это главный вывод этой прогулки. Причем прогулки в прямом смысле. Они прогулялись и сделали этот вывод в конце. Это не будет названо, это не будет понято. Это должно быть понято в самом начале, что называется, что вы не понимали до того, как услышали, вы потом тоже не поймете. А вот сама прогулка еще более гениально, чем введение. Ваше впечатление от того, как он подал вот этот вот, скажем, итог не итог, но какой-то все-таки действительно вот результат революции.
1: Прежде чем говорить об итоге, мы все-таки вспомним, при чем здесь Пушкин. Эти интеллигенты собираются поехать в усадьбу, воспетую Пушкиным. Она прямо там не названа, но, безусловно, мы понимаем, что это Архангельская. Потому что там сказано, что княжеская усадьба, не сказано, какие это князья, но на самом деле несколько княжеских семейств владели последовательно Архангельском, но прославилось оно главным образом при князьях Юсуповых. И стихотворение Пушкина, которое там они упоминают, это стихотворение к вельможе, обращенное к современнику Пушкина, владевшему в то время усадьбой князя Юсупова. Прекрасное стихотворение с большим уважением к владельцу этому, пишет Пушкин. И в эту усадьбу можно было приехать, можно было ее посмотреть. Она была наполнена вот этими замечательными художественными ценностями. И, кстати, вот та же Татьяна Вячеславовна Марченко показывает связь текста Шмелева с реальными путеводителями начала XX века, когда собираются эти герои поехать посмотреть эту усадьбу, то они там цитируют путеводители, что там находится, что они там могут посмотреть, и упоминаются, например, там ворота с трубящей славой. Это такая реальная деталь Архангельского была, такие римские ворота с барельефом, изображающим трубящую славу. Они были созданы в честь победы 1812 года. Но они частично представляли собой такую искусственную руину, были построены в виде римской триумфальной арки, поэтому назывались римские ворота. Но часть была искусственно руинирована, как будто это полуразрушенные ворота. Ну, вот с одной стороны этих ворот изображается барельеф с аллегорической фигурой славы, трубящей славы. Они хотят увидеть эту славу в том числе. Удивительно, что среди множества статуй, наполнявших усадьбу Архангельская, Шмелев в своем рассказе упоминает только вот этот барельеф. Слава, он там несколько раз упоминается в прогулке, потому что эта усадьба, она и есть сама по себе символ славы русской. Сама усадьба Архангельская — это воплощение славы, вот воплощение красоты, которая была в России. Красоты, связанной с именем Пушкина, да, потому что Пушкин это воспел, он гулял там, он это смотрел, он этой усадьбе, ее хозяину посвятил стихотворение и так далее. Вот он образ славы.
0: Такой возвышенный здесь момент, и мне кажется, важно очень в этом рассказе, и это прямо в лоб сделано Шмелевым без всяких там намеков. Здесь много очень намеков, непонятностей. Действительно нужно разгадывать, кого он там вывел, под какими персонажами это все можно сделать. Да. Нужно самому разбираться, это даже интересно, такой детектив, почитать исследования.
1: Да, из какой философской книжки вот эта вот реплика, они там обсуждают.
0: Этим тоже можно заниматься. Да. Но сам рассказ очень сделан цельно. А вот почему они вообще решили поехать в усадьбу? Это просто в лоб сказано. И мне кажется, это вообще ключевой момент. Почему? Почему они едут в усадьбу? Здесь как бы не так, чтобы прям одним словом. У них подход, конечно, расписан, как у людей, с глубоким внутренним миром. Поступенчато, как они к этой мысли пришли, и вот они решили ездить по усадьбам и смотреть. Но ведь на каком фоне это все сделано? Причем этот фон у нас до сих пор, он у нас не изжит. А фон такой, громкая фраза. «Вы не знаете жизни простого народа! Вы не знаете жизни народной! В народ надо идти к народу, узнать народ, русский народ, народ, народ! Что там народ?» И вдруг они, вот все, революция случилась, что называется «народ», в кавычках, конечно. Народ — это вот теща Троцкого, победил, захватил, вселился в эту усадьбу. И вдруг к ним приходит совершенно революционная, извините за это слово, но революционная для них мысль. Надо изучить усадьбы. Они говорят, а мы никогда не были в усадьбах. Вы были? Нет. Вы были? Нет. То есть они читают стихи, они читают каких-то авторов. И вдруг они понимают, что вся русская культура, она написана
1: в усадьбах.
0: В усадьбах. А вы были? А вы когда-нибудь были в усадьбах? И тут оказывается, что никто из них, то есть это общее, полное собрание русских лучших представителей культуры, никогда в усадьбе даже не был. Они говорят, слушайте, надо же съездить, посмотреть, пока вообще хоть там они все не разрушили-то.
1: Да.
0: Причем начинается все с такой фразы. Ну, они там вот, понятно, переживают события, говорят, да, надо за границу. Хорошо бы уехать за границу. Да, хорошо бы уехать за границу. Но нереально уехать за границу. И тогда они вспоминают про классическую вот эту русскую культуру разных авторов, Пушкина, опять же, наслаждаются. И затем они понимают, что все это русская усадьба, и потом понимают, что никто из них не был, и потом, что надо поехать.
1: Да.
0: И вот это грандиозный переворот, мне кажется, сознания. И Шмелёв прямо, прямо об этом пишет. И они едут.
1: Да. И вот вы неправильно, мне кажется, сказали, что вывод здесь — надо жить, а не наблюдать. Ну, мы не можем в усадьбах жить, а наблюдать обязательно нужно их наблюдать. И сейчас у нас есть возможность наблюдать хотя бы отчасти какие-то остатки русских усадеб, и это очень важно. И они идут наблюдать. Это переворот, да. Надо усадьбу видеть.
0: Ты имела в виду не это наблюдение. Ну, то есть русский язык настолько многозначен, что под одним словом может быть масса всяких значений. Одно слово может значить несколько совершенно противоположных и лежащих даже в разных совершенно мирах значений. Я имела в виду, посетить усадьбу — это как раз жить. А я имела в виду, когда сидеть и думать, ну вот, что там будет завтра, что там дальше.
1: Перетерпим,
0: не
1: уч...
0: То есть я не участник событий,
1: да,
0: а я наблюдатель. Здесь они становятся участниками.
1: Я согласна.
0: И главное, что когда они захотели стать участниками, их сам процесс сделал участниками по самую макушку больше, чем они собирались получить от этого. Они же собирались только получить впечатление от усадьбы. А им после их шага первого Бог говорит: сделай шаг, а дальше ты получишь намного больше, чем ты вообще собирался. После этого шага он им открывает вообще все, что произошло. И что она была усадьба, они сразу могли понять, даже ничего не видя причем. Почему их же не пустили. И что стало, и почему... Перед ними открылось вообще все, и они стали участниками этого процесса. Вот когда ты становишься участником, а не наблюдателем в этом смысле.
1: Ну хорошо, тогда да, тогда я поняла и согласна.
0: Ну вот они
1: с
0: едут.
1: С такой мыслью. Они едут.
0: И вот то, как они едут, ну дальше вот я все, я не знаю. Какие-то необязательные персонажи, необязательная женщина в поле с картошкой, необязательные диалоги. Все какое-то очень простое, как будто он реально описал просто свой день, а не какой-то великий рассказ решил написать. Все слишком. История одного дня. Слишком маловажное что-то. Какие-то подробности, как они едут, как они там на вокзале, как это вот эта женщина тоже, это картошка, как они там идут. В чем вообще здесь? Может быть, это стиль? В чем смысл стиля Шмелёва?
1: Эти будничные подробности, они ведь вот это то, что Пушкин назвал «жизнь и мышья беготня». Но да, вот как и контраст с той красотой, к которой они хотят прикоснуться. Они, да, они идут мимо какой-то, там у них документы проверяют тоже. Они ведь не могут просто так поехать. У них там проверяют документы тоже красноармеец. Говорит, а, можете. У них там есть документы, что они все-таки работают на какие-то советские учреждения. Можете, проезжайте. Вот она такая будничная, простецкая ткань повседневной советской жизни. Они в этом живут. Но они через эти необязательные какие-то пустые вещи, они идут туда, где они ждут увидеть подлинную красоту. Они поняли, что усадьба — это действительно русская усадьба, это сокровище, и они хотят это увидеть и этим впечатлением насытиться. Они, например, там представляют, вот они читали в путеводителе, что там знаменитая есть в этом дворце спальня герцогини Курлянской. Действительно, исторический такой был интерьер у князя Николая Борисовича Юсупова. Была любимая сестра, она вышла замуж за герцога Курлянского, уехала, но она молодой умерла. И вдовец, скорбящему брату этой молодой женщины, прислал ее спальню в Архангельское. И это стала спальня такой мемориальной комнатой по дворце Юсупова. Вот интерьер, посвященный памяти его любимой сестры. Ну, это просто такой очень красивый интерьер спальни герцогини Курлянской. Там не спал никто. Ну, это мемориальная была комната при Юсуповых. А когда, наконец, добираются эти интеллигенты до усадьбы, то встречает их красноармеец и рассказывает, что, да, ходить здесь нельзя. И он рассказывает немножко о быте этой семьи Троцких, которая там живет в Архангельском, и жалуется, как эта теща Троцкого их гоняет, этих красноармейцев, которые в ее распоряжении. И что спят они, тесть и теща Троцкого, в этой вот спальне голубой с серебром. Он не знает, что это спальня герцогини Курлянской. Ну, в общем, они заняли эту комнату. Ну, возвращаются эти интеллигенты, да, переговариваются И пошли они солнцем полимы, да, как Некрасов про других совсем людей сказал, повторяя Судеева, Бог, да.
2: Хорошо вот. Сказал, да.
1: Да, да, помним мы все эти размышления у парадного подъезда. Ну, вот так, и эти постояли у парадного подъезда и потащились обратно.
0: Да, кстати, вот эта сцена у парадного подъезда, она тоже не такая простая.
1: Мы, может быть, по Некрасову тоже когда-нибудь сделаем с вами передачу, потому что очень достойный петербургский, кстати, автор.
0: Вот интеллигенты, да, это такое слово, которое имеет тоже свою окраску, а по-настоящему вот народ бы их назвал, ну, наверное, бари. Ну, потому что образованные люди, а
1: да.
0: Кто это? Так и есть. Господа.
1: Ну, да.
0: А бари, господа, пошли солнцепалимы.
1: Пошли.
0: Компании причем.
1: Да. Ну и вот, опять же, к вопросу о том, насколько мы знаем нашу историю. Может быть, читателю прогулки покажется, что Шмелёв, ну, как-то уж перегнул палку. Как это может быть?
0: Нисколько не перегнул. Здесь нет никаких ужасов. Здесь нет никакого солнца мертвых.
1: Солнца мертвых нет.
0: Здесь нет никаких ужасов.
1: Ну, смотрите,
0: никого
1: могут подумать, ну, никого не убивают, но
0: даже
1: ну как же так, что Троцкий с семьей живет в Архангельском?
0: Для обывателя, причем не то,
1: всё
0: что
1: равно,
0: не то, что все равно. Во-первых, это считается справедливо. Ну, пожила там Курлянская, а теперь поживет пожилая женщина. И что?
1: Там жила не пожилая женщина, там жил создатель Красной Армии.
0: Все-таки там жила его теща.
1: Исторически

0: показан портрет товарища Троцкого. И у Анненкова прямо написано, в каких там роскошных интерьерах Троцкий ему позировал. Интересно, что портрет этот, он сохранился, хотя были уничтожены после высылки Троцкого, когда он поссорился с руководителями советской страны. Многие были уничтожены, альбомы, где вот портрет этот Троцкого, работы Анненкова был включен. Но сам портрет был отправлен не куда-нибудь, а в Венецию на 14-е биеннале. В 24-м году он туда был отправлен, чтобы советскую Россию, советское искусство в Венеции представлять. Анненков вместе с этим портретом Троцкого, написанным в Архангельском, уехал в Венецию и не вернулся. Уехал во Францию, потом в Америку, вот, успешно там жил, прославился как автор ряда портретов, в том числе огромный, совершенно огромный портрет Троцкого, написанный в княжеских интерьерах Архангельского.
1: Ну, слава
0: Вот.
1: богу, он не только Троцкого писал, а вообще писал всех очень востребованных.
0: Да.
1: Рисовал. Шмелев делает так, что это именно все-таки
0: Теща.
1: теща с мужем, а к Троцкому они ездят куда-то в другое место. Вот зачем-то он именно так сделал. И спальня имеет очень большое художественное значение. Интересно, Троцкий-то с женой тоже в спальне герцогини Курлянской спал?
0: Ну, этого мы, к сожалению, не знаем,
1: А
0: потому
1: вот...
0: что в воспоминаниях его жены она вообще так скромно пишет, что, значит, врачи посоветовали вот ее мужу Троцкому в деревню, процитирую даже, по настоянию врачей перевезли Льва Давыдовича в деревню. И там врач его навещал в Архангельском и с волнением говорил о том, что вот надо ему лечиться дальше. Ну, вот такая деревня. Да, это набитый совершенно всякими шедеврами искусства княжеский дворец. Вот
1: Да,
0: там они
1: вот новые
0: жили.
1: князья.
0: Но да, и уж да, вот Шмелев не пишет о том, что стало-то в результате этой жизни семейства Троцких в Архангельском. Они там много чего порушили для своего удобства. Вот оранжерею, в частности, снесли, и ведущие к ней римские ворота. Вот те самые ворота с барельефом славы, про которые пишет Шмелев. Они были разрушены по распоряжению Троцкого. Их больше нет. Но удивительно, что Шмелев вот именно это он не знал, когда он писал «Прогулку», он не знал,
1: Что это
0: что
1: разрушено.
0: это будет разрушено, да. Или что это уже разрушено в 27-м году.
1: Почувствовал.
0: Да. И он выбрал именно вот эту архитектурную деталь Архангельского. Они же, когда возвращаются, эти интеллектуалы, они смотрят на эту славу снова, говорят: «Дотрубилась, голубушка! Дотрубилась, голубушка!»
1: Вот про вот эту историю, как большевики занимают самые роскошные особняки, самые роскошные интерьеры, вселяются туда. Это, конечно, настолько красноречиво. Даже вот Ленин, который приезжает со своими апрельскими тезисами, выступает на броневичке, что-то там кричит с броневика, а потом едет в особняк Матильды Кшесинской и что, спит в ее спальне? То есть у него такая была цель: хочу спать в спальне Матильды Кшесинской, хочу спать на ее кровати. Это настолько отвратительно, особенно для мужчины.
0: Ну, вот и здесь, ну, по рассказу, тесть и теща Троцкого спят в этой спальне герцогини Курлянской. И вот они тоже говорят, эти шмелевские герои, возвращаясь, до чего же гнусно. Да, а притом они же видели этих тещу и тестя Троцкого, когда они шли, вот эти шмелевские герои, в усадьбу по дороге. Им навстречу едет шарабанщик, и там сидят такие благообразные, милые старичок и старушка. И они умиляются даже, эти интеллектуалы. Вот,
1: Это в
0: это
1: начале
0: как...
1: там, да.
0: Да, вначале это... Ну, надо же, вот какие еще сохранились тут люди, да, в окрестностях. Прямо вот старосветские помещики
1: А
0: Гоголя.
1: это
0: Вот так
1: теща
0: они выглядят.
1: Троцкого.
0: Не те это помещики.
1: Вот есть у нас прекрасные разные исследователи, которые говорят, ну да, просто вот чекисты, они просто считают себя новыми дворянами. И вот один дворянин такой мне сказал, высокого рода, прямо скажем, Рюрикович. А понимаете, дворяне, они должны быть дворянами, только если кому-то служат. Поэтому мы хотим кому-то служить. И вот эти люди, они служат как бы системе.
0: А как же Пушкин? А как же Пушкин? Он не дворянин тогда? Как же он пишет в стихотворении «Спиндемонти»?
1: Про это
0: Себе лишь
1: стихотворение мы тоже
0: одному
1: поговорим.
0: служить и угождать,
1: Мы
0: да?
1: это
0: Зависеть
1: стихотворение
0: от
1: тоже...
0: царя, зависеть от народа, не все ли нам равно, да?
1: Мы это стихотворение тоже обязательно обсудим. Это тоже неочевидная вещь.
0: давайте мы не очевидно.

0: видных вещах, да, поговорим в
1: Так
0: связи с
1: вот,
0: этим
1: никакого
0: стихотворением,
1: нового
0: да.
1: дворянства, если кто-то лег на эту кровать, не появилось. А здесь я хочу отметить вещь, которая, вот вы сказали много того, что у Шмелева просто поражает, как у пророка. Не мог он знать, а это сказал. Действительно, и потом он там это написал, в эмиграции.
0: Да.
1: Рассказ вообще потрясающий. И еще одна вещь, я уверена, что здесь исследователи найдут еще много. То, что я заметила, еще одна вещь просто как гром среди ясного неба. Один из героев, а то уже под конец рассказа, кроме там слова «гнусно», еще чего-то, разные там вещи, очень точные, короткие цитаты, недосказанные цитаты. Я еще про Августина хотела сказать. Гениально, что не проговаривается формула Августина, что такое зло. Не проговаривается. Она есть, эта формула, но Шмелев ее не проговаривает, сами должны знать. Мы знаем, ну вот давайте вот сейчас сядем, мы знаем, что сказал Августин, что такое зло. Ну, конечно, Августин сказал, что зло — это отсутствие добра, то есть зла нет. Очень хорошо. Это стоит тут здесь, рядом с Пушкиным, который говорил, да, есть упоение в бою, там доказывается. Вы что, с Пушкиным будете спорить? Я вам поспорю здесь с Пушкиным. Вот он сказал, давайте. Также у нас разбирают стихотворение Спиндемонти. Вы что, с Пушкиным будете спорить? Вот он сказал, вот, любите власть, и все. Так вот, что такое у Августина, что такое зло? Вот смотрите, что такое зло, его нет, это отсутствие добра. Добро, оно есть, оно необходимо. Это бытие. Вот, например, для человека то же самое, это еда. Вот еда есть, мы едим каждый день, мы живем. Отсутствие еды – это не присутствие чего-то другого. Но мы умираем, мы страдаем. Что такое смерть от голода? А теперь скажите, голода не бывает? Зло – это голод. Голод – это не что другое, как просто отсутствие еды. И теперь, если мы будем утверждать на основании Августина, что никто не может причинить зла, никто не злодей, никто не обрекает другого на мучение от зла, все то же самое, экстраполируйте, пожалуйста, на голод. Голода нет, никто не умирает от голода, ничего страшного, если кто-то голодает, потому что голода нет, это всего лишь отсутствие добра. Это тоже, скажем так, очевидные, неочевидные вещи. А вот что меня просто потрясло, здесь говорит Шмелев такую вещь. Московский мир. А один из героев говорит, когда они возвращаются после этого, в понятном настроении, даже не съев свой завтрак, который они хотели съесть в парке прекрасном, хорошо провести время, такую говорят фразу. Ужасно, ужасно, ужасно. Меня это просто потрясло. Есть очень верное свидетельство, что именно такую фразу с потрясавшей частотой повторял патриарх Тихон. Это была его присказка и поговорка. Это он так говорил. Ужасно, ужасно, ужасно.
0: Какой же Шмелев все-таки
1: Это
0: потрясающий,
1: меня нет слов. Это
0: проницательный,
1: более чем
0: да.
1: потрясающе.
0: Да.
1: Рассказ «Прогулка», про приятную прогулку мы даже не успели. Это была четвертая программа из цикла «Неочевидные вещи». Я, Марина Лобанова, беседую с доктором филологических наук, профессором Университета Дубна Светланой Севдоной Шишуновой. В следующей передаче продолжим. До свидания.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. По воспоминаниям близких, Рахманинов в последние годы во время болезни часто читал письма Чехова. Эти письма были неожиданной находкой для композитора и сделались источником глубокой радости. «Какое наслаждение! Какой мудрый и прекрасный человек!» — повторил Рахманинов. Так общение с Чеховым продолжилось до последних дней жизни композитора. А познакомились они, начинающий композитор и пианист, и известный писатель, 20 сентября 1898 года в Ялте, после концерта, который давал гастролировавший Федор Иванович Шаляпин. Когда восторженная толпа окружила Шаляпина, к молодому аккомпаниатору, на которого никто не обращал внимания, подошел Чехов со словами: «Я все время смотрел на вас, молодой человек. У вас замечательное лицо. Вы будете большим человеком». Рассказывая об этом эпизоде, Рахманинов добавлял: «Умирать буду, вспомню об этом с гордостью». Через 3 дня после этой встречи Антон Павлович в письме к сестре Марии Павловне пишет: «Милая Маша, возьми 1 экземпляр рассказа «Мужики» и «Моя жизнь» и в Москве при случае занеси в музыкальный магазин Юргенсона или Гудхейля для передачи Сергею Васильевичу Рахманинову». Получив в подарок рассказы, Рахманинов выслал Чехову печатный экземпляр партитуры своей фантазии для симфонического оркестра «Утёс» и на титульном листе сделал надпись: «Дорогому и глубоко уважаемому Антону Павловичу Чехову, автору рассказа «На пути», содержание которого с тем же эпиграфом служило программой этому музыкальному сочинению». Зоя Прибыткова, племянница композитора, вспоминала: «Рахманинов обожал Чехова. Все в нем было Сергею Васильевичу дорого, близко и понятно. Его светлая лирика, умный юмор, любовь к родной природе, жизненная правда. И, наконец, что особенно подкупало и пленяло Сергея Васильевича в Чехове, это изумительная чеховская музыкальность. Вот хотя бы строки из повести «Моя жизнь». Майские сумерки, нежная молодая зелень с тенями, запах сирени, гудение жуков, тишина, тепло. Как это ново и необыкновенно, хотя весна повторяется каждый год». А вот строки из статьи историка музыки Бориса Асафьева «Воспоминания о Рахманинове». «Русское в музыке Рахманинова впитано было им из всего любимого им русского окружения, из русской действительности. Он понимал это как Чехов, как Бунин. Тут дело не в жанризме, не в стилизаторской изобразительности, не в драматургии характеров. Но если бы «Чайка» и «Три сестры» родились в сознании наичуткого их мастера как пение русской женской души, то эти мелодии были бы насыщены тем тоном, что звучит, как несомненно русское, в мелодии Рахманинова. И «Вишневый сад» прозвучал бы тоже рахманиновским тоном. В чеховской лирике ведь не оставалось ничего сугубо барского, скажем, фетовского, но зато чувства и поэзия русской усадебности звучали неизбывно красиво. Так красиво, как цвет черемухи, сирени, жасмина. Вот тут уже мы всецело в пределах рахманиновских цветущих садов. Романсы Рахманинова, подобные «Сирени», были отражением атмосферы новой, тончайшей душевности и касанием музыки русской природы. Кто умел чутко слышать музыку русской природы, тот замечал в мелодическом рисунке рахманиновских романсов, прелюдов и музыкальных моментов их образный подтекст настроений, угаданных современными мастерами русского языка, которые умели созерцать родную природу не только зрением, но и слухом.

В исполнении Сергея Васильевича Рахманинова прозвучала авторская транскрипция для фортепиано романса «Сирень». Запись была сделана в марте 1923 года. Обратимся вновь к воспоминаниям Софьи Сатиной. Много хороших и интересных книг можно было достать у букинистов в известных районах Нью-Йорка. Но ничто не доставляло Сергею Васильевичу большего удовольствия, чем воспоминания или очерки о любимом им Чехове. Лицо его озарялось радостной улыбкой, если, выходя после занятий в кабинет, он находил у себя на столе вновь приобретенную книгу о Чехове. Произведения Чехова он хорошо знал и постоянно перечитывал. Конец цитаты. Интересно заметить, что среди неосуществленных творческих замыслов Рахманинова есть и два либретто-опер, написанных Чеховым, на сюжет его собственного рассказа «Черный монах» и оперы «Белла» на основе повести Лермонтова «Герой нашего времени». Об этих либретто Рахманинов писал: «Чехов часто предлагал мне идеи для будущих опер, и мне очень жалко, что наша совместная работа так никогда и не осуществилась». 17 января 1904 года, в день именин Чехова и всего за полгода до его смерти, в художественном театре впервые давалась пьеса «Вишневый сад». В письме Рахманинова от 17 января мы находим такие строки: «Вечером я, конечно, в Вишневом саду». А после кончины Чехова, как дань памяти, Рахманинов пишет романс на слова монолога «Мы отдохнем» из четвертого действия пьесы «Дядя Ваня». Конечно, не раз Рахманинов вспоминал свои частые встречи с Чеховым в Москве и в Ялте. Весной и летом 900 года в Ялте он постоянно бывал на чеховской Ауткинской даче. К слову сказать, именно тем летом оба они сердечно заботились о смертельно больном композиторе Василии Калинникове, который тоже тогда жил в Ялте. Калинников вспоминал: «Был у меня Рахманинов, доставило мне огромное удовольствие своей игрой. Рахманинов часто навещает меня и дружески беседует, а иногда садится за фортепиано и знакомит меня с своей превосходной передачей с новыми произведениями Глазунова, Танеева, Оренского. Издатель так расщедрился, что заплатил мне за клавир Первой симфонии, но и этой его щедростью я обязан, конечно, Рахманинову, который раскачал его в мою пользу. А ведь я хотел было все даром отдать, да еще благодарить Бога за то, что симфонии мои увидят свет». Тем летом в Ялту приехал на гастроли Московский художественный театр, а затем Куприн, Станикович, Мамин Сибиряк, Бунин. Знаменитые ауткинские завтраки в Чеховском доме были многолюдными. В саду качались подаренные Чехову качели из реквизита к ялтинской постановке «Дяди Вани». На даче княжны Александры Андреевны Ливин, где жил Рахманинов, был хороший инструмент. И Рахманинов много играл Чехову. Вполне вероятно, что и свои пьесы, написанные в начале 90-х годов. «Мелодию», «Прелюдию», «Элегию».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали пьесы Сергея Васильевича Рахманинова, авторская транскрипция романса «Сирень» и «Элегия» из 5 пьес фантазии опус 3. Записи были сделаны в 20-х годах. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровикина и Святослав Драчев. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели! Если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: прозвучала пьеса Вячеслава Широкова «Мелодия» в исполнении автора.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию омилию святителя Григория Паламы «На вознесение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». В ней же говорится и о том, как исполняется законная ветхозаветная суббота.
4: Святитель Григорий Палама, омилия 21 «На вознесение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». В ней же говорится и о том, как исполняется законная ветхозаветная суббота. Иудеи праздновали законную Пасху, перехождение из Египта к земле Палестинской. Празднуем и мы Евангельскую Пасху, перехождение нашего естества во Христе от смерти к жизни, от тления в нетление. Какое слово могло бы выразить то внутреннее различие, уясняющее, насколько лучше праздников того ветхого законоположения предметы наших торжеств? Но так как человеческое слово – не может достойно выразить такое превосходство, то высочайшая единосущная премудрость Отчия, предвечное и предсущное Божие Слово, человеколюбиво соединившееся и обитавшее с нами, ныне делами явило предмет праздника и отчетливо обозначило высоту этого превосходства. Ибо ныне мы празднуем приведение в нем нашего естества, не из подземных сфер на землю, но от земли на небо небес и затем к престолу того, кто владычествует над всем. Потому что сегодня Господь не только был посреди учеников Своих, но и отошел от них в то время, как они смотрели. Он вознесся на небо и вошел в самое святое святых.